0: в голову пришла такая идея улучшить свою жизнь и жизнь других владельцев собак-проводников. Мы очень тесно общаемся с Ольгой Лифановой. Она получила собаку немного раньше, чем я. Потом мы познакомились с Анной, и зародился такой прекрасный проект, который получил грантовую поддержку на федеральном молодежном форуме «Территория смыслов». Сейчас проект находится на стадии реализации. Уже включены в проект более 12 регионов. Мы объединяем владельцев собак-проводников и улучшаем их качество жизни.
1: Оксана, я знаю, что именно вы смогли добиться вот денежной поддержки, добиться вот гранта на форуме «Территория смысла». Вот как это происходило? Я знаю, что даже вот сама возможность попасть на данный форум, да, это все, ну, не так просто, это удалось. Вас с собакой туда не пускали.
0: Стандартная фраза, ну, это же собака, с собакой нельзя. И мы стараемся искоренять вот этот стереотип и вещать о том, что собака-проводник – это не просто собака, а наше тифлосредство. Да, проект понравился, но перед этим он был представлен на Иволге, где эксперты нам помогли его подкрутить, доделать. И уже на «Территорию смыслов» мы поехали с очень хорошим материалом, где, ну, просто произошел бум. Просто все были в шоке. Я была первым человеком, ну, на федеральной площадке, которая приехала именно с собакой. И когда мне говорили, что с собакой нельзя, и предлагали личного волонтера, я говорила, ну, тогда, пожалуйста, инвалидов-колясочников тоже выделяйте волонтеров, и пускай они приезжают без своего технического средства реабилитации, так же, как и я. Буквально за несколько дней мне одобрили заявку, я все-таки попала, моя собака-проводник никому там не мешала, все было прекрасно, мы жили в палатке на 10 человек, она слушала песни под гитару, была членом нашей команды полноценным и украшала этот форум, можно так сказать.
1: Если вернуться подробнее к форуму, я думаю, что на таком масштабном форуме знаменитом мало кто из наших слушателей бывал когда-либо. Молодежный форум в системе ВОЗ – это вещь такая более известная. Да? Многие, наверное, там побывали и на Крымской осени, и на других форумах. А вот форумы такого значения, ну, мало кто из наших людей там бывает. Вот подробнее давайте о нем и как вы проект свой там представляли, как вся церемония это проходила. Я думаю, это интересно. Будет.
0: Сначала нужно было пройти регистрацию на АИС «Молодежь», это портал. Я прошла регистрацию, получила подтверждение, приехала туда. Сначала был заочный этап, тоже я его прошла, то есть площадка была на 1000 человек, эта смена была руководителей НКО. 600 человек из этой 1000 приехали с проектами, и только где-то 200 с лишним проектов прошли уже в очный этап, и была публичная защита проекта, где можно было представить фото, видео, материал, все о своем проекте. Но я посчитала это ненужным, потому что делать, допустим, видеоматериал незрячий, ну, по крайней мере, я не могу. Фото, ну, я сказала, что у меня живая презентация, моя собака Кая была у меня в ногах, все внимание жюри было только на мою собаку, она просто умиляла всех. Мне кажется, они даже меня не слушали в какой-то момент, мне так показалось, все внимание переключилось на нее. Но идея, да, понравилась, и мне до сих пор говорят, что да, девочки, эта идея хорошая, вы молодцы. Всем очень нравится вот именно наш проект, его сама начинка, его мероприятие. Не стоит бояться ездить на такие форумы. Самое главное, хорошо ориентироваться в пространстве, потому что территория очень большая, очень развита волонтерская поддержка. И на самом деле каждый участник готов в любой момент помочь. И очень развит командный дух. То есть я настолько ощутила себя там в своей тарелке. Все ребята просто приняли меня очень хорошо. Я встретила товарищей из общественной организации «Белая трость», познакомилась с ними, они тоже были на этой смене. Вся 1000 человек делятся по двадцаткам, то есть это твоя команда, ты с ней проходишь спортивные соревнования, ты с ней посещаешь лекции, то есть это образовательный форум, у нас очень было много интересных людей, можно каждому было задать вопрос, подойти лично, обменяться контактами. на самом деле очень полезная штука. Мы привезли оттуда очень много друзей и очень много полезных контактов.
1: Тоже замечательно. Давайте теперь, Ольга, перейдем мы к вам. Вот как вы пришли в проект, ну и вообще для вас с чего все началось?
2: Для меня с собакой-проводником путь начался с неизвестности на самом деле, потому что у нас в стране ни органы ВОЗ Всероссийского общества слепых, ни школы, ни какие-то инвалидные организации не обладают достаточной информацией и не передают ее незрячим людям, ну, чтобы те имели информированный выбор. То есть началось все с неизвестности. Настал определенный момент в моей жизни, когда я задумалась о приобретении собаки-проводника, собаки-поводыря, ну, в силу некоторых жизненных обстоятельств. И я не знала ничего совершенно, где, как, что. Ну, в помощь мне пришел на самом деле интернет, и я получила собаку чуть больше года назад. Это было для меня просто поездка в неизвестность. Но стоит отметить, что я очень люблю собак, и все, кто любит собак, ну, я думаю, что, не задумываясь, можно получать это тифлосредство, это средство реабилитации. Мы вернулись из Москвы осенью 2016 года и начали приноравливаться друг к другу. Не всегда и не все гладко проходило. Ну, как и, в принципе, это нормально в жизни. На самом деле, собака мне позволила не только выйти из дома, но и вести, ну, действительно полноценную жизнь, ходить абсолютно везде, по знакомым, по незнакомым маршрутам, ездить в другие города. И получается, что проект родился действительно из тех проблем, которые мы испытываем ежедневно, передвигаясь с собакой-проводником. И эти проблемы нам очень близки. И действительно, как уже сказала Оксана, мы хотим, ну, улучшить нашу жизнь и жизнь других ребят, кто с собаками-проводниками передвигается, чтобы мы, идя в магазин, не были настроены на войну со всем миром, а просто шли в магазин и покупали продукты, а не отстаивали свои права и не доказывали всем, что собака имеет право находиться рядом с нами. На самом деле, мне очень не хватало в процессе вот нашего приспосабливания друг к другу каких-то советов, какой-то помощи людей, у которых уже есть собаки-проводники. В нашем городе, в Самаре, я лично никого не знаю с собакой-поводырем, поэтому, ну, действительно, мне не у кого было спросить, и поэтому я стала искать ребят и в соцсетях, у кого есть собаки-поводыри. Ну, на самом деле, сначала очень мало откликнулось людей, и когда уже Оксана получила свою Каю, своего поводыря, этот проект начал масштабироваться, начал разрастаться. Уже из какой-то идеи родились и соцсети, и чат WhatsApp, ну и, соответственно, сам проект и поездка с ним на форум Иволга, Айволга. Это Поволжского федерального округа форум, с которым, собственно говоря, мы и поехали с Герой на форум, на мероприятие на это. Тоже не все гладко проходило с поездкой. Мы тоже очень долго ждали одобрения. Администрация форума сомневалась, но службы «Инклюзивный городок» и руководство данного форума пошли нам не только навстречу, а встали горой и стеной на защиту наших интересов. И была возможность поехать с собакой-проводником. И, на самом деле, на этот форум должна была ехать и Оксана, но ввиду обстоятельств она не смогла поехать, но зато потом она представила наш проект на другом форуме, уже доработанный, и получила грантовую поддержку.
1: То есть на форуме Иволга вы поддержку не получили, но зато на территории смыслов вот...
2: Да, грантовую поддержку мы не получили, но мы получили консультационную поддержку. Мы рассказали о себе, мы создали так называемый прецедент, когда участник на общем мероприятии, так скажем, межрегионального масштаба участвовал в этом мероприятии с собакой-проводником, когда человек с инвалидностью наравне с ребятами без инвалидности участвовал в мероприятии. Это было интересно для всех, это было на самом деле для всех абсолютно в новинку, и, наверное, своим присутствием я показала, что собака не проблемная, что никакого негатива она не создает, что это действительно собака-поводырь обученная со всеми документами, со всеми навыками. Ну, поэтому я думаю, что этот опыт Иволги, он стал одним из основополагающих в том, что все-таки Оксана поехала на территорию смыслов.
1: Что ж, ну теперь, Анна, давайте тогда перейдем к вам. Я знаю, что вы пришли в проект немного позже.
3: Да, я пришла в проект, когда уже идея была сформулирована, и девочки попросили помочь им с описательной части. То есть им нужно было грамотное сформулированное слово. Так как я являюсь внештатным корреспондентом журнала «Диалог» по Курской области, я со словом работаю постоянно. И они попросили помощи именно в этом вопросе. Что касается получения собаки, я вообще к этому пришла совершенно случайно. Я в городе у себя познакомилась с другой владелицей собаки-поводыря Фени. И когда я с ними познакомилась, я приехала после этой встречи домой, села и подумала, что я, наверное, тоже хочу себе такую помощницу. Подала документы, но я не собачник была по натуре. Мои животные – это кошки. И я подавала документы с расчетом, что ну я же всегда могу отказаться. Какое-то время я ждала молча и терпеливо. Потом мне в апреле написала Оксана и предложила вступить в чат в WhatsApp. Я согласилась, мне уже было интересно, время шло, и как-то вот, ну, что там, как там, где эта информация, как ее получить. А тем более образовались еще люди, которые что-то знают и что-то могут рассказать, у них уже есть опыт. И наступил когда-то такой момент, девочки вот помнят, наверное, когда я начала хныкать и говорить, что же это такое. Все рассказывают, как они ходят по маршрутам, как они гуляют со своими собаками, как собаки дома живут, как дома они себя ведут. А я еще не могу ничем поделиться. И они мне говорили, Аня, да наступит и у тебя такое время, и ты будешь. И вот они предложили мне участие в проекте. Мы его писали дружно, совместно, активно. Потом поехала Оля. И в конце июня мне звонили с учебно-кинологического центра, в который я подавала заявку, и сказали, что моя собака меня ждет. Но она была, в принципе, не моя, она просто была подготовлена. Но люди, которым она была подготовлена, по каким-то своим причинам ехать за ней не могли. А я уже пребывала в том состоянии, что я готова за собакой идти пешком. Вот только дайте мне мою собаку. И я сорвалась с недоделанными документами, с недоделанной индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. Просто приехала, махнув рукой на все. Сказала, что я доделаю все потом. И вот теперь я всегда думаю, неужели Боня могла быть не моей собакой? Она могла быть с кем-то другим. Вот так, в общем-то, начиналась наша жизнь в проекте. И как раз радостное известие о том, что Оксана все-таки едет на территорию смыслов, пришло, когда мы возвращались с учебно-кинологического центра. Там у нас произошла встреча с Сергеем Михайловичем Мироновым, руководителем партии «Справедливая Россия». Он приезжал для встречи с учениками, с воспитанниками, с персоналом этого учебно-кинологического центра. И была возможность лично пообщаться. Я подошла к нему и сообщила, попросила помощи, что вот такая ситуация, что у нас не пускают девушку на территорию смыслов. Вот. И он, конечно, был очень возмущен, как это так, что же это такое, это же совершенно незаконно. Ну, наверное, все-таки он руку к этому приложил. Было отснято видео с участием и Сергея Миронова, и моего вопроса. И так вот проект наш получил поддержку и начал свою жизнь.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Мы продолжаем наш разговор. Ну вот, хорошо, грант получен, да, поддержка получена. Давайте поговорим подробнее о тех акциях, которые вот на данный момент реализованы, то, что уже успели сделать за это время.
1: Моя деятельность началась активно в октябре, когда я ездила в город Воронеж для того, чтобы рассказать владельцам, живущим там, о нашем проекте. И нам удалось наладить волонтерские контакты с аграрным университетом. Они предложили свою волонтерскую помощь, факультет ветеринарии, в уходе за собаками-проводниками. То есть они готовы бесплатно в своей клинике проводить обследования и даже по возможности выезжать на дом для каких-то манипуляций. Ну, типа стрижка когтей, первичный осмотр, и если уж будут обнаружены какие-то серьезные проблемы, рекомендовать поход в клинику. Затем я проводила подобное мероприятие в рамках круглого стола 31 октября уже у себя в регионе, в Курске. И вообще этот круглый стол подводил итоги акции «Осторожно, незрячий пешеход», которая проходит у нас каждый год, приурочивается к Дню Белой Трости. На мероприятии было очень много представителей власти. Это были представители ГИБДД и Комитета социального обеспечения, социальной защиты. Были представители Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи, представители прокуратуры, «Единой России» и были даже местные СМИ. Это было радио «Курск». Проект получил одобрение, всем очень понравилось. Мы это делали с видео, уже то, что успели наработать. И последнее такое публичное мое выступление было 1 декабря в рамках обучающего семинара для председателей, секретарей, активистов местных организаций ВОС, который тоже проходил у нас же в городе. И там я как раз рассказывала уже сотрудникам ВОС, как раз председателям, секретарям и активистам. Нам было дано полчаса, но зал нас отпустил только через час. Еще одним из мероприятий, указанных в нашем проекте, является взаимодействие со средствами массовой информации. И все мы очень тщательно, очень настойчиво и очень вдумчиво подходим к решению этого вопроса. Мы с Боней уже неоднократно участвовали в съемках различных телеканалов. Это телеканал «Сейм» курский, это ГТРК «Курск», то есть государственная телерадиокомпания, то, что вещает на телеканале «Россия», «Курские включения». Совершенно недавно у нас были съемки на телеканале «Такт», это тоже курский канал. Мы встречались и с печатными корреспондентами. Вот совершенно недавно вышла о нас статья в газете «Городские известия». Также мы встречаемся с детьми. То есть дети – это будущие взрослые, которые впоследствии пойдут работать, которые сядут за руль автомобиля, автобуса и так далее. Я встречалась со второклассниками 25-й Курской гимназии, рассказывала им о собаках-проводниках, о том, что это за зверь, как мы с ним живем. Ну и, в общем, детское восприятие, детское мышление – это самая благодатная почва для работы. И совершенно недавно, на прошлой неделе, я встречалась с детьми из интерната для глухих и слабослышащих. Кроме того, что это информационная работа с детьми, это еще и некая терапевтическая работа. Дети были просто в восторге. Они фотографировались, они просили погладить собаку. Но когда есть такая возможность, я, конечно, детям разрешаю с собакой пообщаться.
0: Когда дети слабослышащие, вот как такая работа ведется? Как вы с ними взаимодействовали и для сколько для них доступно вот такое мероприятие?
1: Мы взаимодействовали через сурдопереводчика. С ними было трое сопровождающих, которые помогали общаться. Ну и также эта встреча проходила в Курской библиотеке для слепых имени Василия Семеновича Алехина. Были сотрудники библиотеки, которые уже не одно мероприятие для этих детей организовали. Они помогали. Ну и я даже не знаю, это просто контакт на уровне обмена каким-то человеческим теплом.
0: Я знаю, что в этом году, Анна, вы принимали участие в интереснейшем медиафоруме, да? И вот об этом готовы нам рассказать.
1: Да, мы с Бонни приняли участие в международном медиафоруме «Префикс плюс 10». Это такое большое мероприятие было для разных категорий журналистов. И вот, кстати, хочу отметить, что у нас там как раз проблем не возникло. То есть, когда я увидела положение и прочла в нем, что на место проведения запрещен ввоз животных, я тут же написала руководству с вопросом, что, ну, вы же понимаете, что собака-поводырь – это не животное, а средство реабилитации. И этот вопрос в течение суток был решен положительно. положительно, без всяких нервов, без всяких забот, проблем. И Боня, надо сказать, была звездой этого форума. У нас были и прямые трансляции в Инстаграм, и фотосессии, и все 33 удовольствия. И чувствовали мы себя там совершенно не хуже, чем зрячие участники. Этот медиафорум объединил около 280 человек, занимающихся разными видами журналистики. Это фото, видео, интернет-журналистика, печатное, радио. И он проводился вообще в нашем регионе в третий раз. Первый медиафорум проходил вообще без задействования инвалидов. В прошлом году, в 2016-м, кто-то уже участвовал. В этом году были мы с Боней. Очень была интересная, насыщенная программа. Форум был действительно международный. Были представители из Эквадора, из Италии, из Китая. Были даже с Украины люди. Очень-очень много народу. Гости очень интересные. Это и корреспонденты Первого канала, и ведущие Авторадио. Очень интересные лекции Ксении Лукичевой. Она является руководителем медиапортала, который объединяет 15 городов. И очень-очень интересное мероприятие проходило в один из дней, когда участникам медиафорума была предоставлена возможность окунуться в мир незрячего человека. Этот квест организовывали представители Рязанской библиотеки для слепых, и заодно я им помогала в этом деле. Мне даже доверили целую станцию по техническим средствам реабилитации, так как я обладаю таким необычным средством реабилитации, как собака-проводник с комплектом снаряжения, то вот все технические средства мне и доверили. У людей была возможность пройти с тростью с завязанными глазами, ознакомиться с бытом, с чтением, с различными другими аспектами незрячего человека. И затем, когда квест был закончен, все встали в круг и обменялись мнениями, впечатлениями. Люди очень восторженно отзывались, то есть они абсолютно не представляли, как живут незрячие люди, кто мы, что мы. Ведь по данным психологов, 80% условно здорового населения считает незрячих людей убогими. Вот здесь у абсолютно здоровых людей в возрасте от 10 лет и старше была делегация из Новоуральска, где дети были в возрасте 10 лет. У них была возможность убедиться в том, что это совершенно не так. Они были в невыразимом восторге. Ну и, конечно, мы были звездами, нас фотографировали, как всегда, в принципе. Была прямая трансляция в Инстаграм, как я уже об этом говорила. И ролик о собаке-проводнике в моем исполнении занял первое место в конкурсе домашних заданий по радиожурналистике. Мы, конечно, очень горды с Боней. Мы совершенно этого не ожидали.
0: Ну что ж, тогда, я думаю, мы этот ролик и послушаем, а затем продолжим.
2: Привет, меня зовут Боня. Я лабрадор-ретривер палевого окраса. Имею высшее собачье образование и работаю по профессии. Несу очень важную службу собаке-поводыря. Образование я получила в учебно-кинологическом центре собаки-помощники инвалидов. Теперь у меня есть настоящая хозяйка. Я ее про себя зову хозяечка. Она не видит. И моя задача – вести ее по всем надобностям так, чтобы ее легкие шаги ничем не отличались от всех остальных. До моего появления в ее жизни моя дорогая хозяечка ходила так. Теперь же все изменилось. Мы очень часто ходим по маршрутам. В этом и состоит моя служба. Вскоре после завтрака моя хозяечка собирается, наряжается, а я бегаю вокруг и напоминаю ей, что я у нее теперь есть. И я готова вести ее повсюду, куда бы она ни решила пойти. Но вдруг она про меня забудет? Она же такая самостоятельная. Правда, еще не было случая, чтобы она про меня забыла. Может, у нее все отлично с памятью, и я зря волнуюсь? Но мне несложно напоминать о себе. Ну вот мы обе собраны. На меня надето специальное оборудование, дабы я могла лучше помогать моей хозяйке. И мы покидаем наш дом. Хозяечка закрывает дверь, берется за шлейку и дает мне заветную команду. На улице много разных запахов и звуков, но я на работе. Мне некогда обращать на это внимание. У меня важная миссия – довести мою красивую хозяечку до конечной точки маршрута в целости и сохранности. Очень часто мы ездим на таких штуках, которые называются общественный транспорт. Мне нужно точно подвести мою хозяечку к дверям, ибо разная грязь на одежде ей не к лицу. Нечего эти железяки вытирать. Обычно я ложусь под сиденье, чтобы как можно меньше мешать окружающим. Но люди такие странные существа. Они часто ругаются, когда я снимаю намордник. Говорят, почему эта собака едет без намордника? Вдруг она кусается? А почему они ездят без наручников? А вдруг они дерутся? И неужели они не знают, что поводыри не кусаются? Мне некогда на маршруте всякую разность в рот брать. Да она еще не всегда чистая бывает.
3: Следующая остановка.
2: В транспорте есть автоинформаторы. Когда они работают, моя хозяйка легко определяет, где нам нужно выходить. И вот мы подъехали к нужной остановке. Я подвожу хозяйку к двери и жду, когда она выйдет. Потом спускаюсь сама, дождавшись команды. Я вообще все делаю по команде. За это моя хозяйка меня всегда хвалит и дает вкусняшки. Я люблю, когда меня хвалят и кормят.
4: Собаками нельзя.
2: Мне очень не нравится, когда нас пытаются куда-нибудь не пустить. В медицинское учреждение или в магазин. Но люди такие странные существа. Они часто не понимают, что таким образом нарушают законодательство нашей страны. Но моя хозяечка очень добрая. Она терпеливо объясняет людям их заблуждения. А еще я очень люблю вечерние прогулки. Там можно весело побегать и поиграть. Моя хозяечка очень радостно со мной играет. Мы обе получаем от этого огромное удовольствие. Моя любимая хозяечка никогда не забывает меня сводить на прогулку, покормить и приласкать. За это я научилась говорить ей спасибо, а она всегда говорит мне «пожалуйста». Мы идем по жизни в легком танцевальном ритме, ведь у нас на двоих 6 ног, 4 уха и целых 2 глаза.
0: Итак, мы продолжаем говорить о проекте «Собака. Все пути открыты» и о тех мероприятиях, которые проводятся в рамках данного проекта. Оксана, Ольга, вот о тех акциях, которые провели вы.
5: После того, как я вернулась с территории смыслов, мы презентовали проект в Самаре. Было 2 презентации, 2 круглых стола с привлечением СМИ и сотрудников органов власти. После этого приступили к презентациям в Краснодарском крае. Это была презентация проекта в Новороссийске. Торжественно мы подарили первую нашу логотипную наклейку, которую разместил председатель общества слепых на своей местной организации в Новороссийске, где нарисован человек с тростью и с собакой. И написано «Вход собакой-проводником разрешен». Эти логотипные наклейки мы будем размещать, договариваться с организациями, с здравоохранением, образованием, с магазинами, туда, куда ходят незрячие и где они испытывают какой-то дискомфорт, допустим, в посещении данного учреждения. Также проходят круглые столы в автошколах, ведутся беседы с будущими водителями, которые получают права, о правах незрячих и о собаках-проводниках, потому что возникает очень много проблем при посадке в транспорт, при передвижении на автобусах дальнего следования. И вот по ходу реализации проекта немного наши проблемы решаются. Но на самом деле в этом году, я бы сказала, бум собак-проводников, потому что они были представлены на многих площадках в Краснодарском крае. Я этим горда. Я собрала 6 владельцев собак-проводников на краевом чемпионате профессионального мастерства «Обилимпик». И тоже наши собаки просто были звездами. И мы всем показали, каждый человек участвовал в своей компетенции. Кто-то обработка текста, кто-то массаж, кто-то бисероплетение. Но мы показали, что мы можем также жить в гостинице, также посещать заседания, лекции, конкурс. И собаки нам только-только в этом помогают. Причем такой интересный момент был, когда мы шли на награждение в администрацию. Нас провожала сотрудник этой администрации и хотела девочкам показать лестницу. Собаки сами нашли пандус, и она так удивилась. Говорит, я более 10 лет тут работаю и никогда не замечала этот пандус. То есть собаки показали, ну, просто, наверное, свою уникальность.
6: Ну, конечно, я скажу, что в рамках проекта несколько направлений деятельности, помимо колоссальной информационной кампании, то есть презентации проекта на разных площадках, в разных городах. Человек с собакой-проводником посещает то или иное мероприятие общественное, он, в принципе, рассказывает о себе окружающим своим присутствием. Он говорит: «Да, я собака, и да, мне так лучше, да, мне так удобно, да, от нас нет проблем». И, конечно, этот опыт очень важен. Мы ведем, кстати говоря, консультации, консультируем и в социальных сетях, отвечаем на вопросы, и в чате для общения в WhatsApp, Messenger. У нас групповой чат владельцев собак-поводырей, и не только владельцев, и тех людей, которые раздумывают над приобретением такого средства реабилитации, ну или кто стоит в очереди. То есть мы с удовольствием отвечаем на все вопросы. Проблемы неинформированности с помощью нашей деятельности, конечно, я надеюсь, что станет намного-намного меньше. Это и ВКонтакте, Одноклассники, про нас можно узнать. Так, кстати, к нам пришли многие участники нашего чата через социальные сети. Также я была в этом году, вот буквально в декабре, в начале декабря, на Всероссийском форуме добровольцев в Москве. Тоже это глобальное мероприятие, где на площадках форумных было более 2000 участников. И также мы посетили концерт, на котором выступал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и многие звезды. С посещением концерта у нас, в общем, не возникло проблем. Ну, были вопросы, но в итоге нас пустили. Я считаю, это колоссальные подвижки, потому что там мы проходили очень серьезную систему безопасности. Также мы в рамках своего проекта ищем волонтеров и взаимодействуем, как уже сказала Аня, с волонтерами. Ну, например, с волонтерами-ветеринарами, которые могут оказать какую-то поддержку и первичный осмотр, и простые манипуляции, которым сложно самому незрячему сделать. А также волонтеры в помощи по разучиванию новых маршрутов. Волонтеры, которые, возможно, помогут человеку, который приехал гостем в другой город. Ну, ведь собака же не умеет читать. Конечно, мы еще хотим продвинуть инициативу развития в московском метро их службы мобильности, где сейчас людям с инвалидностью помогают передвигаться в метро, но людям с собаками-проводниками не помогают. Я не знаю, с чем это связано, но, к сожалению, это пока так. Хотелось бы, чтобы эта ситуация изменилась путем освещения тех проблем, с которыми сталкивается незрячий человек. Конечно, в перспективе мы ищем и спонсоров нашего проекта. Надеемся, что он выльется в колоссальное движение. То есть, с одной стороны, это привлечение к проблемам незрячих людей, а с другой стороны, это некий добрый, зоозащитный в некоторой степени проект, потому что учит гуманному, доброму отношению к животным, адекватному отношению к животным. Я тоже была и в Самаре, и в Самарской области на нескольких мероприятиях с презентацией проекта и, конечно же, в рамках декады инвалидов, в рамках месячника «Белой трости» и в Кинель-Черкасском медицинском колледже мы были и рассказывали и о нашем проекте в том числе. Очень приятно видеть искренний интерес людей, которые не связаны с инвалидностью, условно, так скажем, здоровые люди. На самом деле очень много позитива. Негатив тоже встречается, но он идет из-за того, что люди просто не знают, что и как укусит собака-поводырь, не укусит. Наверное, самый часто задаваемый вопрос – это укусит ли собака-поводырь? Ну, то есть человек, в принципе, не знает, и ему неоткуда узнать, укусит она или нет. Также, конечно, в рамках проекта мы планируем выпустить учебно-методическое пособие рельефно-точечным шрифтом Брайля, где будет несколько разделов. Такое это пособие будет полным, всеобъемлющим, ну, начиная от того, как получить собаку-поводыря, куда написать, что сделать, какие документы подать, заканчивая ветеринарным уходом, особенностями кормления собак. То есть очень полноценное, хорошее пособие планируем выпустить и распространить его

0: Вы участвовали в проведении очень интересной акции, посвященной Дню Белой Трости.
1: В ноябре 2017 года был организован круглый стол и акция, тоже своеобразный квест, где люди зрячие, с хорошим зрением, с завязанными глазами доверились незрячим с тростью и прошли 15-минутный маршрут от колледжа до Дома культуры. Мы, во-первых, принимали участие в круглом столе, тоже где были представители СМИ, представители администрации. И этот круглый стол был очень в интересном формате организован. Все участники, независимо от наличия или отсутствия зрения, были с повязками на глазах. Модератор этого круглого стола была, конечно, без повязки. Очень здорово было понаблюдать за проведением данного мероприятия, потому что люди не имели возможности посмотреть, обменяться взглядами. И круглый стол обсуждения в жестких временных рамках с определенным регламентом проходило. Вот. И это был для людей очень интересный, уникальный опыт, который тоже смог, ну, предоставить понятие, что, как живут незрячие, как они общаются, и, в общем-то, было всем интересно. И потом мы пошли квестом. Это было для меня и для Геры незнакомый маршрут. Тоже мне дали в довесок девушку, мою коллегу, которую я с Герой, ну, Гера нас повела до точки назначения. Хотя мы не знали, куда мы идем, но мы доверились собаке. Я приблизительно знала там, нам налево или направо, вот. Люди незрячие, которые знали этот маршрут, вели других зрячих с завязанными глазами. Ну, понятно, что те, кто уже освоил этот маршрут, они прошли. А я не знала, я еще вела зрячего человека с завязанными глазами. То есть ответственность такая на собаке лежала, и мы прекрасно справились, обошли все препятствия и пришли ровнёхонько ко входу Дома культуры.
0: И как чувствовала себя девушка, зрячая, с завязанными глазами?
1: Девушка, зрячая, с завязанными глазами, на самом деле, очень боялась. Каждые 2 минуты порывалась снять повязку, чтобы посмотреть, что происходит, но не сняла. Она вытерпела до конца, и она сказала, что она научилась слушать шум дороги, научилась слушать улицу, научилась даже немножечко понимать собаку, когда там она пытается что-то обойти, когда она приостанавливается. То есть, ну, это очень интересный такой квест, очень интересный мероприятие, которое дает понять зрячим людям, как мы живем, работаем, двигаемся.
2: Вообще подобные мероприятия очень полезны и очень информативны для условно здорового населения. У нас в ноябре, 9 ноября, в библиотеке для слепых проводилось тоже подобное мероприятие для студентов первого курса дефектологического факультета Курского государственного педагогического университета. Вот они тоже ушли с очень хорошими впечатлениями, они стали лучше понимать нас, они поняли, куда они пришли учиться. В рамках семинаров обучающих, которые были в начале декабря, мы встречались со студентами, с соцработниками будущими. Это уже второй курс того же университета. Вот те тоже очень заинтересовались. То есть люди интересуются, равнодушных людей на самом деле не так много. Больше все-таки людей отзывчивых, что не может не радовать.
0: По поводу презентации проекта «Собака, все будьте открыты» в разных городах России. Презентация для зрячих. Вот я знаю, что у вас было путешествие по Волге на теплоходе, да? Это вот...
1: Да, у нас своеобразный флешмоб получается в рамках проекта. Скорее, это даже не презентации проекта, а путешествие мероприятия, которые мы посещаем, записываем такие короткие веселые видео, где говорим, что с собакой все пути открыты и где мы находимся. Недавно наши ребята были в Краснодарском крае на форуме «Гражданская консолидация». Там тоже собралось, по-моему, 3 собак. На теплоходе, да, мы путешествовали с собакой. И, кстати говоря, проблем не возникло вообще. Ну, то есть разные интересные места, которые мы посещаем, мы записываем видео и говорим, и сюда нам можно, и сюда. Ребята, не бойтесь, не стесняйтесь, с собакой все пути открыты.
3: На самом деле, это какая-то проверка доступной среды у нас происходит. Наши видео все позитивные. Если есть какой-то негатив, если есть какие-то препятствия, мы их решаем. И как-то все это остается внутри проекта, то есть, ну, есть громкие, конечно, неприятные случаи, но, опять же, они все решаются и, как бы, конструктивно.

хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку.

0: кусачий.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты».
2: В рамках проекта в конце его реализации запланировано, наверное, самое крупное мероприятие – это слет владельцев собак-проводников. Мы уже определились с местом проведения, с площадкой. Это будет Подмосковье, ближнее, санаторий, сосны. Планируется участие 15 владельцев собак-проводников. Оплачивается их участие в слете, их проживание и питание из гранта, полученного на территории смыслов. Мы планируем это сделать некой образовательной площадкой, то есть активисты проекта соберутся. Мы хотим организовать встречу с ветеринаром, с кинологом, с юристом и с другими интересными специалистами, которые в дальнейшем нашим активистам помогут научиться грамотной презентации и проекта, и вообще рассказывать о собаках-проводниках. И, конечно, мы очень хотим, чтобы эти люди потом принимали участие в местных форумах, мероприятиях. То есть, таким образом, они будут транслировать опыт на свои регионы. Это будет, на самом деле, я надеюсь, очень грандиозное мероприятие. И в рамках этого слета планируется акция, публичная акция «С собакой все пути открыты», где будут принимать участие, ну, достаточно количество собак-проводников, я думаю, что не менее 10. Очень хочется, чтобы это прошло в самом городе, в Москве, с привлечением большого количества средств массовой информации, органов государственной власти, чтобы это был некий квест, когда люди зрячие могут попробовать подержаться за шлейку с завязанными глазами и даже, возможно, довериться собаке, чтобы она их провела по какому-то отрезку пути. Это будет познавательно, информационно и полезно как для незрячих активистов проекта, так и для широкой общественности.
3: Хочу заметить, что время проведения этого слета выбрано не случайно, конец апреля, ввиду того, что в последнюю среду апреля отмечается Международный день собаки-проводника.
1: Оказывается, и такой праздник. И день слепого, и день белой трости, еще и день собаки-проводника имеется. Вот на самом деле узнала об этом только вот готовясь к этой программе.
2: Хочется еще некоторые моменты отметить по поводу слета. Есть мероприятие, которое проводит школа собак-проводников в Купавне, где ежегодно они собирают тоже владельцев выпускников своей школы, мы с хозяином вдвоем. Этот конкурс называется «Чем наш слет уникален и чем он отличается?» Тем, что мы собираем участников, получивших собак в двух разных организациях. Мы собираем активных представителей проекта из совершенно разных регионов, которые будут потом продвигать, позиционировать не только наш проект, но и формировать положительный, позитивный образ незрячего человека среди разных категорий населения. А также, конечно, мы планируем, что это будет такой образовательный, серьезный блок, где люди обновят свои знания, где люди получат новые знания по различным направлениям. Вот. Ну и наша вот эта вот акция, она, конечно, совершенно инновационная, таких еще не было.
1: Если человек приобрел собаку недавно, ну или планирует приобрести собаку, он может, допустим, за свой счет приехать в дни проведения форума, приехать в сосны и поучаствовать вот в форуме, может, познакомиться с собачкой, да, походить, вот, понять, нужно мне это или нет, потому что ведь одно дело в теории, совсем другое вот ощутить самому, да, вот, собаку рядом ощутить, какие эмоции при этом человек будет испытывать. Вот.
2: На мероприятии, которое будет происходить в конце апреля, человек без собаки может приехать за свой счет, конечно же, в качестве участника, если он, конечно, договорится с администрацией санатория и сможет с нами пообщаться, но в любом случае требуется обсуждение предварительное с руководителями проекта, то есть с нами, либо в социальных сетях, либо почта, либо WhatsApp, либо телефон, то есть средств коммуникации на самом деле очень много. И на самом деле, наверное, я думаю, что человек, который захочет подержаться за шлейку поводыря, сначала свяжется либо с нами, ну, либо с другими владельцами, ну, просто узнать, что и как. И мы уже с ним и сориентируемся, и договоримся. В любом случае, я думаю, что такая возможность будет, только если это будет оговорено заранее.
4: Слушайте продолжение беседы в следующем выпуске программы.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.
3: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
4: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
5: Адрес нашей электронной почты – radio@rancis.org.
6: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioRancis.
5: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_rancis.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Раньше». С вами Анка-переводчица. Приветствую всех. Слушаем песню, посвященную Элвису Пресли. Но и что весьма очевидно, его любимому виски под гламурным названием «Черный бархат». Для справки. Канадский виски Black Velvet. Спиртной напиток крепостью 40 градусов. Обладает насыщенным и многогранным вкусом. С нотами домашней выпечки, меда, жареного солода, яблока, груши, винограда. В сочетании с едва уловимыми нотами сена и дубовых стружек. Послевкусие непродолжительное, но необычайно яркое. Употребляют виски для улучшения пищеварения и в составе коктейлей, поет канадская певица Алана Майлз.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица, а теперь слушаем неистовую Кали Такер, победительницу проекта «Голос в США», и мой неспешный перевод. У кого есть виски, наливайте. Миссисипи в разгар сезона засухи. Музыка Джимми Роджерса из магнитолы наполнена.

словно в черной патоке. Парень умел петь, умел заводить все вокруг. И так, чтобы хотелось еще. Снова и снова. Виски черный бархат. И эта мальчишеская улыбка. Виски черный бархат. И эти неспешные южные манеры. Новая религия, которая поставит тебя на колени. Виски черный бархат.

Там в Мемфисе музыка, словно жаркая волна. Белая вспышка, приводящая тебя в выступление. Ребенок в сердце каждой школьницы. И мотив «Люби меня нежно» заставляет их рыдать в проходах. Его стиль двигаться был как на грех, таким томным, что хотелось еще снова и снова. Виски «Черный бархат» и эта мальчишеская улыбка. Виски «Черный бархат» и эти неспешные южные манеры. Новая религия, которая поставит тебя на колени.

которую он пел, было посвящено тебе. Он сгорел мгновенно. Это произошло так стремительно. Что было поделать? Ничего не поделаешь, судьба.

0: В эфире Радио Рансис. С вами Анка-переводчица. Ну вот и хватит грустить по кумирам прошлого. Все хорошо в меру, не только виски. Заходите в гости, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Bye-bye, my friends.

В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Василь Быков. Пойти и не вернуться.

Глава 19. Ей было плохо. Очень болело в боку и трудно было дышать. Она все время пыталась сбросить с себя какую-то непонятную, давившую ее тяжесть. Но не доставало силы, и тяжесть продолжала ее давить, мучительно и непрерывно. Слабые проблески сознания то и дело затягивались мутным наплывом беспамятства. Она переставала ощущать себя, забываясь в немощи и боли. В короткие моменты прояснения лишь острее становилась боль, через которую едва пробивались невнятные обрывки яви, и Зоська не могла понять, что с ней случилось. Но безотчетная работа сознания все-таки побуждала ее очнуться. Она ощутила, что умирает, и вся встрепенулась в испуге. Страх смерти вынудил ее на новый отчаянный рывок сознания. Она вдруг очнулась, чтобы тут же опять погрузиться в беспамятство от сильной, охватившей ее всю боли. Однако главное, наверное, все-таки произошло. Она уже осознавала грозящую ей опасность и набралась решимости противостоять ей. Она очень боялась смерти и очень хотела жить. Новым подсознательным усилием она прорвалась сквозь боль и вернула себе ощущение окружавшей ее реальности. Она еще не могла раскрыть глаз, но уже поняла, что лежит на снегу и замерзает. В довершение к боли стужа жестоко терзала ее израненное, обескровленное тело. Она вся сотрясалась в дрожи, и первым ее побуждением было унять эту дрожь. Но дрожь все усиливалась, охватив конечности. Вместе с тем она почувствовала руки, ноги и попробовала повернуться, но только немощно простонала от боли в боку. И без того нечеткое сознание каждый раз обрывалось на этой боли. И она не могла вспомнить, почему тут лежит. Наверное, стужа и боль вышибали все из ее памяти, и она, как младенец, начинала постигать мир с того, что было в непосредственной от нее близости. Прежде всего, это был снег. Она бессознательно сгребла каждой рукой по горсти. Одубевшие пальцы плохо ей подчинялись. Но она все-таки чувствовала ими холодную влажность снега. Такая же холодная знобящая влажность была у нее под боком, отчего морозной стужей зашлось бедро, на котором она лежала. Сквозь боль, ощутив мокроту, она снова напряглась в усилии повернуться и приоткрыла глаза. Вокруг было темно. С сумрачного неба сыпался мелкий снежок.

Рядом на ветру трепетала склоненная над снегом былинка. Зоська перевела взгляд ближе и не узнала собственных рук. Так густо их засыпало снегом. Испугавшись, что скоро ее совсем занесет в этом метельном поле, она двинула одновременно двумя ногами и снова потеряла сознание. Она не могла знать, сколько на этот раз пролежала в беспамятстве. Но когда сознание снова воротилось к ней, она уже вспомнила, где лежит. И она почувствовала еще, что особенно сильная боль, обессилившая ее тело, исходит из левого бока. Боль эта не дает ей вздохнуть, не дает резко двинуться. Она же давит ее непосильным, удушающим грузом, распластав на морозном снегу. Но почему она одна? Почему она ранена в этом ночном снежном поле? Где люди? Где партизаны? И как она здесь очутилась? Потребовалось несколько долгих минут и немалые усилия памяти, чтобы она медленно восстановила в сознании разрозненные моменты прошлого, предшествующие ее ранению. Она вспомнила Антона и поняла, что его рядом нет. Память ее, ухватившись за конец этой ниточки, потянула за нее дальше. И через несколько невнятных картин Зоська вспомнила полевую грушу и крушню под ней, потом последний разговор с Антоном. Еще она куда-то пошла. Да она же направилась в Книжеводцы, ведь тут же за полем, совсем близко от груши, видны были книжеводские крыши, и она пошла к ним, бросив Антона. А потом... Что было потом? Потом был выстрел сзади. Зоська не хотела плакать, но слезы сами собой полились по ее лицу, и она не вытирала их. Она снова перестала что-либо видеть в потьмах и едва удержалась в сознании. Превозмогая острую боль в боку, она уперлась правой ногой в слежавшийся снег и попыталась сдвинуться с места. Тело ее и в самом деле немного подвинулось, но Зоська тут же и выдохлась, опять и надолго замерев в неподвижности. И все-таки она очнулась, собрала в себе жалкие остатки сил, нащупала правым коленом ямку в снегу и продвинулась еще на полметра. Она поползла, медленно, с продолжительными остановками, едва превозмогая приступы слабости, от которых мутилось сознание. Теперь, когда она вспомнила, как близко была деревня, она не хотела умереть в поле. Она рвалась к людям. Но где они, люди? Как долог к ним путь, и сколько еще надо силы, которой у нее почти не осталось. Она ползла долго, казалось, целую вечность, временами теряя сознание. Иногда болевые удары с такой злобной яростью вонзались в ее бок и спину, что она беспомощно замирала на месте, долго не решаясь снова шевельнуть рукой или ногой. В голове ее что-то болезненно дергалось. Казалось, там выдирали из черепа мозг. Но к боли в голове она кое-как претерпелась. Хуже было с болью в боку, которая подкарауливала ее ежесекундно, стоило только ей двинуть левой ногой. Это была подлая и жестокая боль. И Зоська подумала, что она, видно, не даст ей доползти до деревни. Но она должна доползти. Мысль об Антоне сильнее всего другого гнала ее в Книжеводцы. Она понимала, что может скоро умереть. Но прежде она должна предупредить своих об этом перевертыше. Иначе он вернется в Лепечанку, вотрется в доверие и снова предаст в удобный для нее момент. Предать, обмануть, надругаться ему ничего не стоит, потому что для него не существует моральных запретов. Он всегда будет таким, каким его повернут обстоятельства. А обстоятельства на войне — вещь слишком изменчивая, и такой же скользко изменчивый по отношению к людям будет Голубин.
но почему он такой? Или он таким родился, унаследовав характер от предков? Или таким его сделала жизнь? Но разве жизнь его была труднее, чем жизнь Зоськи, с ее повседневным трудом ради куска черного хлеба? Но так жило в этих местах большинство здешних людей, и любой самый забитый бедняк из богом забытой деревни знал, что нельзя поступаться совестью, нельзя идти против своих. Почему же Голубин не усвоил этого? Зоська жестоко страдала от боли. Душевные муки, однако, терзали ее не меньше. У нее не было никакой уверенности, дотянет ли она до деревни, доберется ли, наконец, до людей. Но ей очень нужны были люди. Только они могли помочь ей. Было бы ужасно по отношению к себе, к матери, к товарищам, пославшим ее из леса, пойти и не вернуться. Как не вернулся с задания их прежний командир Кузнецов. Не вернулась, загадочно сгинув, группа Суровца. Никогда не вернется убитый на железке Солей. Да и мало ли еще кто. Нет, она должна собрать в себе силы, не поддаться смерти и вернуться к своим. Хотя бы за тем, чтобы рассказать, что случилось и почему она не смогла сделать то, что должна была сделать. Она помнила. Деревня была совсем недалеко от Груши, но не знала, сколько она проползла в этом снегу. Ветер все сыпал и сыпал мелкой крупой, заметая ее след в поле, но совершенно заметет он его, наверное, не скоро. «А вдруг сюда вернется Антон?» — в ужасе подумала Зоська. «Вернется, чтобы добить ее». Ведь это вполне логично. И так удивительно, как он не прикончил ее. Может, посчитал убитой? Или торопился уйти? Зоська давно плохо видела одним левым глазом, да и было темно. Боль в голове не дала ей обернуться, и она только прислушалась, замерев на снегу. Но кроме порывов ветра и привычного шума метели, кажется, ничего не было слышно. Ее временами поташнивало, как после угара. Сознание снова начало меркнуть, и она подумала, что, видно, не доползет. Видно, тут и останется. Но пока она еще что-то могла, она из последних сил подвинула себя в рыхлом снегу один, второй, третий раз — и замерла в неподвижности. Впереди что-то чернело в метельных сумерках, но, падая в забытье, она не успела рассмотреть, что. Потребовалась долгая мучительная пауза, прежде чем притупилась острота боли в боку, и, чуть повернув голову, она увидела впереди ограду. Парные колья с жердями-перекладинами и изломанной линией тянулись от нее к деревне. Это была летняя ограда в конце огородов. Значит, дома уже близко. Зоська обрадовалась этому открытию, будто предвестнику ее спасения. И, сделав неимоверные усилия, достигла, наконец, угловых кольев ограды. Чтобы помочь себе проползти еще шаг-другой, она ухватилась за тонкий конец нижней жерди, и тот, тихо хрустнув, сломался. Больше силы у нее не осталось. Обескураженная неудачей, она полежала немного и, подняв в руке обломок, ударила им по жерди повыше. Ее удар гулко отдался в ночной тишине, и тотчас где-то вдали послышался визгливый собачий лай. Зоська внутренне встрепенулась. Это была удача. Она подняла над собой палку и постучала несколько раз сильнее. Сигнал ее передался по ограде дальше, и показалось, лай послышался ближе. «Лай! Лай же!» —
милая собачка», — подумала Зоська с нежностью. «Лай! Авось нас услышат». В счастливой уверенности, что доползла, и сейчас кто-то к ней выйдет, она вся обвяла и надолго потеряла сознание.

0: Глава 20. Навсегда разделавшись с Зоськой, Антон почувствовал облегчение, почти успокоение, словно свалил с плеч заботу, которая долго не давала ему покоя. Теперь свидетелей не было. Никто не мог знать о его намерениях, его постыдной попытке улизнуть от войны. Он опять был чист, честен, безгрешен в отношении к родине, людям и своим товарищам. Подогреваемый медленно остывающей злостью на Зоську, он не чувствовал никакого угрызения. Подумаешь, убил девку. В мире, где шла война и каждый день убивали тысячами, где каждую минуту могли убить его самого, это маленькое убийство вовсе не казалось ему преступлением. Убил, потому что иначе не мог. Сама виновата. Погибла через свой дурацкий характер, который в такой обстановке рано или поздно привел бы ее к могиле. Не застрели ее он, ее все равно убили бы немцы, вытянув вдобавок кое-какие партизанские сведения. Кому от этого было бы лучше? Скорым шагом Антон пересек померкшее поле и вышел к хвойной опушке рощи. Невысокие густые сосенки плотно смыкали свой ряд, и он с усилием пролез между ними, стряхнув на себя белесую в ночи тучу снега. Низко сгибаясь почти на ощупь, он начал пробираться вглубь рощи. Он думал, что вдали от опушки сосняк станет реже. Но вся роща оказалась плотно сросшейся хвойной чащобой, пробраться через которую даже днем стоило большого труда, не говоря уже о ночи. Продираясь сквозь хвойные заросли, он больно расцарапал руку, разодрал кожушок на плече и стал думать уже не о том, чтобы выдержать направление к Неману, а хотя бы выбраться из этой чащобы. Но круто взяв в сторону, он угодил в какой-то хвойный сушняк, оставшийся, наверное, после одного из летних пожаров, где и вовсе невозможно было ни пройти, ни пролезть из-за сплошного густосплетения колючих и твердых, как стальные спицы, ветвей. Поняв, что это место лучше обойти стороной, Антон повернул обратно. Потом снова начал забирать влево, но куда бы он ни подался, всюду его подстерегала непролазная чаща из колючек, ветвей и сучьев, отчаянно цеплявшихся за кожушок, обдиравших лицо, руки, то и дело срывавших с головы шапку. Он устал, разогрелся, взмок от пота и набившегося в каждую прореху снега. Уже потеряв надежду когда-либо выбраться из этих колючих дебрей, Антон сгибался в три погибели, преодолел очередную делянку особенно густого подроста и очутился, наконец, на опушке. Впереди было поле. Он стряхнул с себя снег, ощущая на разгоряченном лице упругие удары ветра, по-прежнему сыпавшего в потьмах снежной крупой. Он пошел по полю, дав себе слово не лезть больше в заросли, где в такую ночь и такую погоду можно разве что скрываться от врагов. Ему же надо было поскорее попасть на островок или, может быть, переправиться через Неман в другом подходящем месте. Теперь это заботило его больше всего другого, потому что задержка с переправой грозила завтра новой бедой в этом малознакомом приречном районе с его полицией, засадами, патрулями по деревням, хуторам, на дорогах. В поле стояла ночная тишь. Идти было легко. Антон понемногу пришел в себя и почти успокоился. Он старался не думать ни о недавнем убийстве, ни о том, что ему пришлось пережить с Зоськой. «Что было, то прошло», — внушал он себе. «В его положении разумнее позаботиться о будущем. По всей вероятности, придется разыскать того баламута-сержанта и его дружка Пашку, хотя Антон даже не знал их фамилии и не имел представления, из какого они отряда. Но они бы смогли подтвердить его отважный поступок при переходе железки. Все-таки он прикрыл их огнем и дал возможность спастись. Правда, они же могут рассказать и о неприятном конфликте с Зоськой на хуторе. Может, лучше не ссылаться на этих людей, что хотя и усложнит объяснение причин его самоволки, зато позволит ему отречься от Зоськи. Ее он не видел, не встречал, ничего о ней не знает». Пошла и пропала. Мало ли что может случиться с партизанской разведчицей во вражеской зоне. Внешне такая позиция выглядела вполне убедительной. и не должна была вызвать больших подозрений. Надо лишь вести себя твердо и нахраписто. Где был 3 суток? Ходил в деревне, пытался разжиться обувкой. Сапоги совсем развалились. Сколько раз говорил комвзвода, никакого внимания. А какой же из него партизан зимой без обувки? Почему не доложил начальству, не попросил отпустить? Шиш бы его отпустили, если бы он попросился. Авось не застрелят. После непролазных зарослей рощи шагать в ночном поле было одно удовольствие. Занятый своими мыслями, он отмахал 3 километра, если не больше. Как вдруг обнаружил, что переменился ветер. Сперва дул вроде слева, а потом стал заходить сзади. Или, может, он сам, а не ветер, переменил направление. Антон остановился, прислушался. Но в поле ничего не было слышно, кроме привычных порывов шуршащего снегом ветра. Тогда он вгляделся в снежные сумерки, в которых тонуло вокруг равнинное полевое пространство, и тоже не смог различить ничего определенного. Все же он взял чуть в сторону. Показалось, там что-то возвышалось над горизонтом, хотя это мог быть мрачный край неба, и скоро, к его удивлению, из сумрака выплыла темная стена рощи. Но, по его представлениям, здесь не должно быть никакой рощи. Похоже, что он заблудился. Слегка озадаченный, он остановился в нескольких шагах от деревьев, оперся на снятую с натруженного плеча винтовку. Взглядом он попытался проникнуть дальше, в ветреные ночные сумерки, но взгляд схватывал каких-нибудь 100 метров, не больше. На протяжении этих 100 метров впереди была заметна лишь плавная кривизна опушки, которая почему-то показалась ему знакомой. Да они же сегодня проходили тут с Зоськой. Еще тут ее тошнило, и он стоял и смотрел на покалеченную огнем сосну на опушке. Вон, кажется, и та погорелица. Голые ее сучья черными вилами торчат в небо. Черт возьми, куда его занесло? Надо было заворачивать обратно, обогнуть рощу и выходить к Неману. Но Антон, еще не давая себе отчета зачем, пошел к опушке. Возле деревьев было затишье от настырного в поле ветра. Он подошел к сосне и прислонился к спиной к ее черному шершавому боку. Все-таки давала о себе знать усталость, слегка кружилась голова. Тягучий ветреный гул не прекращался в ушах. Позволив себе непродолжительный отдых, он почему-то перестал думать о том, как выйти к Неману и где перебраться на его левый бок. Его мысли уже занимало другое. Перед глазами возникло памятное поле с грушей, где полузаметенное снегом лежит теперь остывшее тело Зоськи. К утру его, наверное, заметет совсем. Странно, но он уже не испытывал к ней прежней неприязни. В глубине его чувств родилось новое отношение к ней, похожее скорее на сожаление и тихую безотчетную грусть. Он сокрушенно вздохнул, подумав, что все могло сложиться иначе, если бы... Но слишком многое включало в себя это «если бы», чтобы здесь размышлять о нем. Одно несомненно, война порушила все вековые отношения между людьми, поставила человека в условия, когда не подчиниться ее злой воле не было никакой возможности. Вот и здесь. Разве он хотел ее убивать? Просто он сам хотел выжить, а выжить вдвоем сделалось невозможным. Ночь нещадно отмеривала свои минуты. Ему надо было уходить. Он все стоял под сосной, хоронясь от холодных порывов ветра, монотонно стучавшего по коре снежной крупой. Что-то мешало ему повернуть в обратную сторону и навсегда покинуть эти места. Чуть смежив глаза, он видел в ветреных сумерках поля знакомую грушу с грудой камней на меже. Это было совсем недалеко отсюда, сразу за рощей. Если идти скорым шагом, вся дорога туда займет минут 20. Робко заявив о себе, странное это желание стало быстро набирать силу и охватило его целиком. Он понимал всю бессмысленность этой затеи и спрашивал себя, зачем туда идти? Но робкий голос сомнения скоро умолк, побежденный желанием. Антон еще колебался, но уже знал, что долго не выдержит. Ему стало необходимо еще раз побывать на том месте, взглянуть на мертвое тело Зоськи, убедиться, что она долго не мучилась, что вокруг все тихо, спокойно, его никто не разыскивает, и потом с облегченной душой убираться за Неман. Нервно содрогнувшись от нетерпения, он понял бессмысленность сопротивления желанию, ставшему сильнее его, и закинул за плечо винтовку. Весь дальнейший путь к груше был ему хорошо знаком, да и линия опушки не дала потерять направление. Он обогнул рощу и оказался на Княжеводском поле. Здесь предстояло пройти по прямой не более 1 километра. Темная беззвездная ночь, кажется, и еще потемнела. Не прекращаясь, сыпал снег. Колючие его крупинки больно стегали по настылым рукам и лицу. Мороз, по-видимому, усиливался. Антон пристально вглядывался в полумрак и еще издали узнал раскидистую крону груши, в ветвях которой неприятно посвистывал ветер. На прежнем месте под грушей горбилась заметенная снегом куча камней. Но он только мельком взглянул на грушу и камни, пробежал мимо них в поле, где, однако, не увидел того, что ожидал увидеть. Он хорошо помнил, что Зоська упала, раскинув на сером снегу черные руки, и лежала так, видно издалека. Теперь же, приблизительно на том самом месте, ничего вроде не было, и он подумал, как быстро ее занесло снегом. Но снег с самого вечера сыпался мелкий, даже на неровностях его намело не так много. Под межой и крушней он был только по щиколотку. Немного встревоженный, Антон пробежал дальше, чем требовалось, повернул обратно. Странно, подумал он, неужели он ошибся в определении расстояния? Но он хорошо помнил, что Зоська отошла перед выстрелом 50 метров от груши, иначе в сумерках он бы в нее не прицелился. Так где же она могла быть? Неровной восьмеркой Антон обежал поле, снова зашел от груши, поточнее прикинул направление выстрела. Но на том месте, где она упала, сраженная его пулей, ее определенно не было. Почуяв неладное, он пригнулся, чтобы различить на снегу следы, и увидел темное небольшое пятно, сгреб его в горсти вместе со снегом. Несомненно, это была смерзшаяся кровь Зоськи. Но где же тогда сама Зоська? Он упал на колени, обеими руками стал ощупывать снег, сразу наткнувшись пальцами на едва заметную для глаза, широко промятую в снегу, бороздку с ямками от коленей, и понял, что она уползла. Это открытие ошеломило его. Со смешанным чувством испуга, облегчения и страха он вскочил на ноги и, забыв на прежнем месте винтовку, пригибаясь, побежал по неровной разрытой борозде, через бурьян, мимо полузаметенного полевого куста, в направлении невидимой отсюда, но недалекой деревни. Когда все стало ясно, Антон вяло распрямился, замедлил шаг, остановился совсем и тоскливым, потерянным взглядом уставился в сумрак. Он ее не убил, только ранил, и она уползла в деревню, где у нее знакомые, связные, подруги. Ему туда хода нет. С трудом пытаясь осмыслить новый поворот в своем положении, он вернулся назад, подобрал винтовку. Называется, пожалел патрон и погубил жизнь. Проклятая Зоська! Сколько же это может еще продолжаться? Посчитав ее убитой, он скоро утратил свой гнев против нее. Он даже готов был полюбить ее мертвую, могущую своей смертью сослужить для него добрую службу. Но теперь он ее ненавидел снова. Она явилась чудовищно непреодолимой преградой в его и без того запутанной жизни. Как ему избавиться от нее? Но избавиться, наверное, было уже невозможно. Упустив ее, он терял над ней свою власть. Напротив, уйдя в княжеводце, она обрела грозную власть над ним и теперь может сделать с ним все, что захочет. Наверняка в это самое время, когда он мечется по темному полю, она уже рассказывает кому-то о его злодействе. Спустя несколько дней обо всем станет известно в отряде. Неровным усталым шагом Антон шел против ветра, не чувствуя его леденящих порывов, понуро уронив голову, засунув в карманы руки. Плевать ему было на стужу, на этот проклятый ветер в голом промерзшем поле. Война загоняла его в тупик, из которого не было выхода. Куда он теперь мог податься? Где обрести пристанище? Он даже не знал, где переночевать, поесть, обогреться. Опасность угрожала ему с обеих сторон. По привычке он продолжал опасаться полиции и немцев, но и партизаны с нынешней ночи становились для него врагами. Теперь было бессмысленно искать переправу за Неман в Лепечанку, ему путь заказан. Но куда же тогда не заказан? Все яснее сознавая безысходность своего положения, он видел немало виновников своих неудач, среди которых, однако, не было его самого. За 30 без малого лет своей жизни он не привык признаваться себе в прегрешениях. Если случались накладки, любую вину готов был переложить на других. Сам же он в собственных глазах всегда оставался безгрешным, так как, будучи строгим к другим, был великодушным к себе самому. Себя он любил и уважал, хотел только добра, которого случалось его лишали другие — немцы, партизанское начальство, иногда женщины. В данном случае поперек его жизни роковым образом встала партизанская разведчица Зося Нарейко, виновница всех его бед. Антон брел в ночном поле, лишенный цели, душевно опустошенный, обозленный против других и, конечно, прежде всего, против Зоськи. Правда, теперь он корил и себя за оплошность, за то, что пожалел патрон и воздержался от второго выстрела. Зачем теперь ему этот патрон? Зачем эта винтовка? Разве для того, чтобы убить себя? Но дудки, убивать себя он не станет. Он еще молод и еще почти не жил. Несмотря на войну, хотел начать жить, как испокон веков живут люди. Но не удалось. Видно, нельзя. Так все сразу. Жить для себя, для других. Воевать, любить женщину и быть счастливым. Жаль, поздно он убедился в этом. На кровавом собственном опыте, за который как бы не пришлось заплатить все той же собственной жизнью. Но жизнь у него одна. Почему он должен в молодые годы расставаться с нею? Отупев от неуемного встречного ветра, снега и усталости, Антон наткнулся в ночи на невысокую железнодорожную насыпь, почти не остерегаясь, перешел ее врост и побрел дальше, стараясь не сбиться с направления, взятого от княжеводцев, не сразу поняв, что имеет целью тот польский хутор, где так неудачно провел последнюю ночь с Зоськой. Почему именно тот, а не какой-нибудь другой хутор? Он не мог дать себе отчета. Может быть, он шел туда потому, что там все же были знакомые ему люди, и он рассчитывал перекусить у них и обогреться. При этом ему было неважно, как они отнесутся к нему. Он зла против них не имел, хотя прежний урок намеревался учесть на будущее. Теперь он не выпустит из избы никого, пока сам из нее не выйдет. Но прежде всего он поест и чуток отдохнет в тепле. А потом будет видно. Потом он что-либо придумает. Ему следовало что-то срочно придумать ради спасения. Но мысли никак не шли дальше ближайших забот этой ночи и того знакомого хутора. А что делать дальше, он не мог взять в толк. Ясно было лишь то, что к партизанам ему пути нет. Копытскому тоже. Копытскому был некоторый смысл явиться с Зоськой. Без нее же в полиции его не ждет ничего хорошего. Вот же чертово положение, в которое загнала его война. По-видимому, он все-таки ослаб за эти сутки непрерывной ходьбы по снегу, без сна и без пищи. Несколько раз он замечал, что начинает дремать на ходу. Ощущение ежеминутной опасности притупилось в его сознании. Он не узнавал местности и, кажется, снова не выдержал направления. С усилием стряхнув с себя дремоту, он огляделся и понял, что снова сбился с пути. Как и позапрошлой ночью, перед ним лежала на пойме Котра. «Это же надо дважды заплутать на одном месте», — думал он, глядя на извилистую полосу кустарника вдоль речушки. По всей видимости, хутор остался правее, ближе к Скиделю. К тому же стало светать. Недавно еще плотный, затканный снегопадом сумрак, заметно редел. Снежные сумерки подернулись прозрачной рассветной синькой. Долгая зимняя ночь тихо уступала свои права дню. Антон не заметил даже, когда прекратил сыпать снег, которого здесь намело почти по колено. Сзади за ним тянулись свежие, видные даже во мраке следы, и он думал, что с такими следами далеко не уйти, так его быстро настигнут в поле. Как и позапрошлой ночью, ему ничего не оставалось, как повернуть вдоль реки направо. Правда, он мог повернуть и влево, но там, на узком мысу, при впадении Котры в Неман, была большая деревня. В большой деревне всегда недремно несет службу полиции. Антон предпочел не искушать судьбу мачеху и держаться от деревень подальше. Но и до хутора было далековато. Затемно он просто мог не успеть. И тогда он с облегчением вспомнил, что где-то поблизости отсюда ютилась та самая развалюха обора. Другого пристанища в этих местах, наверное, сыскать не удастся. Недалеко отойдя от реки, он скоро нашел эту обору, еще издали увидав под ней старое, обсиженное вороньем дерево. Уже совсем рассвело, поле вокруг лежало пустое, дул морозный северный ветер. Антон осторожно выбрался из кустарника, вслушался. Было чертовски холодно, даже воронье сидело на дереве, зябко нахохлись, без своего извечного грая. Человеческих следов возле обора вроде бы не было видно, и он с неизвестно почему дрогнувшим сердцем вошел в ее широко распахнутые ворота. За ночь снежный сугроб возле дверей сильно увеличился и достиг противоположной стены. Возле притолоки виднелись полузасыпанные следы, но, кажется, это были следы его и Зоськиных ног. Низенькая дверь в кубовую была растворена, и он нерешительно переступил высоковатый порог. Тут было немного затишнее от ветра, но холодно, как и в поле. Антон опустился на слежалую гнилую солому, прислонился спиной к обшарпанному боку стены. Руки сунул за пазуху, колени прикрыл полой кожушка. Было бы неплохо вздремнуть хотя бы на ненадолгое время. 20 минут ему бы, наверное, хватило, чтобы снять отупение и обрести прежнюю бодрость. Больше он не мог позволить себе. С покорностью отдаваясь сразу охватившей его приятной истоме, он какое-то время еще напрягал слух, боясь прозевать опасность. Но кроме невнятного шелеста соломы на крыше, сюда не проникало никаких больше звуков. Было покойно, тихо и глухо. Готовясь уснуть, Антон думал, что не прошло еще 2 суток, а как все катастрофически изменилось в его судьбе. 2 дня назад была с ним Зоська, и с ней в нем жила надежда. Пусть глупая, несбыточная надежда, но ей утешилась его очерствевшая в лесных дебрях душа. Но вот стало так, что они разошлись врагами, жить на этой земле вместе с Зоськой сделалось невозможным. Он обрел одиночество. Зоська навсегда ушла из его жизни. Но ему оттого легче не стало. По-прежнему он пребывал в безысходности и перестал понимать, почему. Неужели все дело в Зоське? Но как тогда понять, что он здоровый, не глупый мужик, попал в такую зависимость от этой сморкачки? Разве Зоська сильнее его, умнее или более приспособлена к этой кровавой войне? Ведь после своего ранения она уже дышала на ладан, одной ногой стояла в могиле, и он лишь тихонько толкнул ее. И тем не менее она выжила, где-то укрылась, и по-прежнему власть над его судьбой находилась в ее руках. Он задремал, как ему показалось, не более чем на 5 минут, и тут же проснулся от близкого голоса за стеной. Кто-то, вяло матерясь, беззлобно понукал лошадь. Как и 2 дня назад, Антон испуганно выскочил из кубовой и сразу же в проеме ворот увидел на дороге сани. В них, стоя на коленях, какой-то мужичок в стеганке глухим голосом материл рыжую с облезлыми боками лошадку. Правил он в сторону скиделя. «Эй, стой!» — крикнул Антон, появляясь в проеме ворот. Мужичок оглянулся на обору и придержал коня, не зная, однако, как поступить дальше. Антон тоже не знал, зачем он остановил его, разве чтобы разжиться поесть или разузнать про обстановку в окрестностях и принять какое-либо решение. Он почувствовал, что без определенного решения протянуть долго не сможет. Невозможно жить между землей и небом, надо поскорее спускаться на землю. Где только найти лестницу на эту утраченную им землю? В поле и на дороге вроде никого больше не было. Можно было выйти из забора. Но Антон предпочел подозвать мужичка к себе. «Ты! Давай сюда!» Он не сомневался, что мужичок без промедления исполнит его команду и для пущей убедительности удобнее перехватил винтовку. И в самом деле мужичок бросил на солому вожжи и, оставив на дороге сани, не спеша, с явной опаской, пошел к оборе. Пока он шагал по свежему снегу, Антон рассматривал его самодельный из овчины триух на голове, старую латаную стеганку и лапти чуни с перевязанными поверх грязных портянок веревками. Маленькие, часто мигающие глазки на заросшем лице еще издали настороженно уставились в вооруженного человека у оборы. «Стой!» — приказал Антон, когда мужичок шагов на 5 не подошел до ворот, и тот послушно остановился. «Хлеба нету?»
1: «Не-а», — удивленно сказал мужик. «Який ж хлеб?» «Дома».
0: «Ясно. И ничего больше, в смысле пожрать?»
1: «Ничего. Дорога ж не дальняя, так что ж...»
0: «А куда едешь?»
1: «Так в Скидель».
0: Махнул он рукой на дорогу и замер в ожидании новых вопросов. «На базар?»
1: «Не, який же базар в понедельник? К доктору еду».
0: «Заболел?»
1: «Да и не я. Я не заболел, але баб, значит».
0: Вел малоинтересную беседу Антон, имея в виду исподволь выпытать у этого случайного проезжего кое-что из того, что его интересовало в первую очередь.
1: «Не баба, девка».
0: «Ах, девка. А там на дороге не видел полицаев, нет?»
1: «Не видел. Может, где и есть, а на дороге не видел».
0: «И партизанов не слышно?»
1: «Не слыхать. У нас, знаете, не слышно ничего. Глухо живем».
0: «А ты из какой деревни?»
1: «Да из Княжеводцев», —
0: сказал мужичок и показал в обратный конец дороги. Антон испуганно замер. Упоминание о княжеводцах заставило его забыть все другие вопросы. Кажется, появилась возможность выяснить, может, самое для него главное. И он, сузив глаза, резко спросил мужичка. «Ах, за доктором едешь?»
1: «Ну?»
0: «К девке?»
1: «Ну?»
0: «К дочке?» Моргнув слезящимися глазами, мужичок вдруг замялся, словно поперхнулся перед ответом, и Антон, не давая ему оправиться, схватил за куцы от ворот стеганки.
1: «Говори, кому доктора? Быстро!» «Так к девке, сказал».
0: «Какой девке? К Зоське из Скиделя? Ну, раненой в голову, да? Да? Говори скорее!» Но скорее говорить, наверное, уже не было надобности. Мужичок, беспомощно заморгав глазами, казалось, в мгновение лишился речи. Руки его затряслись. Растерянным взглядом он бессмысленно водил по рассвирепевшему от роковой догадки, обросшему колючей бородкой лицу Антона. Антон тоже зашелся в странной, охватившей его лихорадке, смекнув яростно и самоочевидно, что судьба в последний раз бросала тонущему свой спасательный круг, за который он должен схватиться или пойдет ко дну. И, не размышляя долго, он из последних, еще оставшихся у него сил, рванулся к этому кругу. Пока Зоська жива, он должен настичь ее в этих лесных княжеводцах. То, что ему не удалось на хуторе, должно удастся теперь. Конечно, это не очень красиво по отношению к девушке, которую он любил. Но в этом его спасение. В конце концов, не он придумал эту проклятую войну. Где, если не предашь, не уцелеешь. Что же ему остается? «Так, ясно», — сказал Антон, резко оттолкнув от себя мужичка. «А ну, в Скидель!» «В Скидель, скорее!» — закричал он. «Быстро!» В испуге и явном смятении мужичок повернулся к дороге, но Антон обогнал его и, подбежав к саням, схватил вожжи. «Но! Скорее, рысью!» Хлестнув лошадь, он ввалился на ходу в розвальни. Мужичок едва успел ухватиться за поперечину сзади. Лошадка натужно рванулась по переметенной за ночь дороге. И Антон, встав на колени, принялся нахлестывать ее вожжами. Главное для него было успеть.

0: Глава 21. Все последующее доходило до Зоськи в неясных, порой кошмарно пугающих образах, бессвязных урывках чужих разговоров. Она слышала, как кто-то окликнул ее, как громче залаяла собачонка. Потом ее бережно подняли на руки и долго несли куда-то. Она все время молчала, не находя сил ответить на тревожные чьи-то вопросы, да к ней и не очень приставали с вопросами, видно, скоро поняв, что она чуть жива. Зоське ничего не оставалось, как целиком положиться на этих людей, зная, что в княжеводцах ей плохого не сделают. В княжеводцах всегда помогут, если только ей еще можно помочь. Она пришла в себя снова от острой, ударившей под самое сердце боли, раскрыла глаза и видела близко над собой лампу с надбитым закопченным стеклом. Свет лампы поначалу ослепил ее, но все-таки она успела заметить рядом чье-то немолодое, озабоченное, со сведенными бровями лицо. Чьи-то холодные руки деликатно касались ее обнаженного бока, и она поняла — перевязывают. Зоська с напряжением стонала, не в состоянии молча выдержать боль, и женский, обращенный к ней голос, сочувственно заговорил. «Болит, девчатка, такая рана, потерпи, девчатка». «Конечно, она будет терпеть, она стерпит все, только бы остаться жить». Как никогда прежде, именно теперь она очень хотела жить, если это еще возможно.
1: «И кто тебя так?» — голосом погромче, участливо спросил мужчина. Но она только промычала в ответ. Разговаривать она не могла, даже сама удивилась. Слышать? Отлично все слышала, а сказать ничего не могла, как во сне. Новый болевой приступ отбросил ее в забытье. Долгий промежуток времени она нестерпимо мучилась в фантастическом мире кошмаров. Наверное, она стонала. Возможно, у нее начался жар, потому что, когда она снова очнулась, услышала все тот же ласковый голос женщины. «На, девчатка, попей молочка, топлененькое молочко, гляди, полегчает». Она сделала усилие и чуть приподняла голову. Чужими иссохшими губами не сразу нашла край шершавой посудины и торопливо сглотнула что-то безвкусное. «Ну, и еще немножко попей. Молочко теплое». «Молочко теплое», — звучит милым голосом мамы, которая третью неделю хлопочет возле пятилетней Зоськи и тихонько украдкой плачет. Зоська тяжело больна, вся в жару, ничего не ест, только пьет молочко. Она пластом лежит в углу на кровати, укрытая кожушком поверх лоскутного маминого одеяла, и очень ослабла. Но у нее ничего не болит, только все время хочется спать. И она спит днем, утром, ночью, просыпаясь лишь за тем, чтобы попить молочка. Болеть ей, однако, не трудно, даже, в общем, приятно, потому что все к ней предупредительно ласковы, добры и с радостью исполняют каждое ее желание, главное из которых, чтобы не плакала мама. Но это желание редко сбывается, и коротенький мамин всхлип резкой тревогой вырывает девочку из сна, вернее, из тягостно-липкой дремы. Зоська пугается и тоже хочет заплакать, но она такая слабая, что только тихонько шепчет обметанными губами. «Не надо, мамочка, мамочка, не надо». И мать, заслышав ее, сразу утихает, приходит за занавеску и, склоняясь над дочерью, бережно гладит ее заостренное, исхудавшее личико шершавыми, не по-женски большими руками. Зоська успокаивается, хочет улыбнуться в ответ и слабым голосом пытается утешить маму. «Мамочка, я не умру, «Не умру, мамочка». Но ее наивное утешение вызывает у матери новый безудержный приступ плача. Уронив на постель голову, мать долго сотрясается в безутешном рыдании, и Зоська с недетской решимостью думает: «Нет, она ни за что не умрет. Она будет жить, потому что как же тогда ее любимая бедная мама?» Мама для нее — главная радость в жизни, так же, как и она для мамы. Зоська знает это с самого детства и думает, что никогда на свете не расстанется с мамой. Но вот рассталась. Люди говорили, что лицом она вышла в маму, что у нее материнский характер. Зоська и сама иногда думала, что свою доброту и покладистость определенно переняла от матери. Часто она страдала от того, что нынешнее время меньше всего подходило для этого ее качества. Иногда ненавидела в себе эту доброту, принимая ее за слабость, в то время как ей нужна была сила. Но всякий раз ее отвращал один вид людей, явно лишенных доброты, заскорузлых в черствости, и она понимала, как важно быть добрым, значит, быть справедливым. Потом в полудреме она слышит чей-то тихий, недалекий разговор шепот. Но там уже новые голоса, похоже, мужские, и до сознания ее доходит обеспокоенное слово «доктор». Она догадывается, что это значит, и хочет сказать, что не надо ее вести к доктору, который ей неприятен с детства, потому что доктор — человек из другого, неизвестного ей мира, и с ним связаны малоприятные для нее переживания. Теперь у нее другие, не менее важные причины избегать доктора. Но у нее нет сил сказать об этом, и она лишь тихонько стонет. «Попей молочка, девчатка. Попей тепленького».
2: «Ну что ты пристала к ней с молочком? Видишь, не может!» — раздраженно гудит мужской голос, в котором Зоське слышатся знакомые ноты, и она вся напрягается.
1: Но нет, это не отец. Отца она меньше любила, наверное, потому что он был неразговорчив и строг, а иногда круто обходился с матерью. Но в раннем далеком детстве Зоська, может, больше других боготворила именно отца, особенно в редкие для него минуты досуга, когда он не был занят работой и находил возможность заняться детьми. Из каких-то глубинных уголков ее памяти выплывает давнишний день кануна праздника Троицы в начале лета, полузаросшая муравкой дорога в теплой мягкой пыли за околицей, и они с сестрой, семенящие за отцом. Вытянутой в сторону рукой, Зоська ведет по стеблям колосящейся ржи, вспугивая осевших на ночь серебристых бабочек. Острохвостые ласточки тихо носятся в погожем предвечернем небе. И за отцом тянется горьковатый аромат березовых веток, целую охапку которых они наломали в роще. Дома их ждал предпраздничный порядок в избе. Только что вымытый мамою пол был густо забросан пахучими стеблями аира. Они сразу принялись украшать хату ветками и обильно понатыкали их всюду, где только могла держаться хотя бы самая малая веточка. Всю ночь в хате стоял удивительный аромат леса и луга. Зоське снились счастливые сны, и вся ее детская жизнь была преисполнено предвкушение какой-то огромной и скорой радости. Она снова ощущает себя во власти, знакомой с детства, болезненно немощной расслабленности, когда хочется только покоя, тишины и небытия, потому что в яви страдание и боль. И вместе с тем в ней немая апатичная успокоенность за свою судьбу, которая теперь от нее не зависит. Со временем она замечает, что ритмично раскачивается и плывет куда-то, словно во сне. Но сна нет, это уже явь. Зоська полураскрывает глаза, перед которыми косматый край укрывшего ее кожушка и яркая синь рассветного неба. Мерные, плавные толчки куда-то влекут ее, и ей даже приятно от этого ровного, убаюкивающего движения в неизвестное. Не сразу она догадывается, что ее везут по полевой санной дороге. Она не может спросить, куда, но она и не тревожится. Значит, так надо. Она лишь хочет понять, кто с ней. Чувствуется чье-то присутствие рядом. Наверное, это возница. Но кто? Ей бы только взглянуть на своего спасителя и больше ничего. Об Антоне она не думает, будь он проклят, убийца. Главное, она спасена. Даст Бог поправиться, и тогда она с ним посчитается. Она посмотрит в подлые его глаза. Еще он поваляется у ее ног. Если раньше не перебежит к немцам.
2: «Ну-ну! Шевелись, милая!»
1: Это все та же, поившая ее молочком тетка, и Зоське становится покойно. Она уже привыкла к ее схожему с материнским голосу. Невысказанная благодарность щемящей тоской сжимает что-то внутри, и из Зоськиных глаз скатываются к уголкам губ две щекотные студенные слезинки.
2: «Ничего, девчатка, все будет хорошо. Перепрячем тебя в хорошее место. Как-нибудь очунешь. Молодая еще, жизнь.

0: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@rancis.org.
0: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioRancis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_rancis.

адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransis.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока, немецкой рок-команде Scorpions. Скорпионы.

Программу открыла композиция «Holiday» – «Покой» с альбома Scorpions «Love Drive» – «Погоня за любовью», выпущенного в 1979 году. По окончании японских гастролей Scorpions в 1978 году соло-гитарист команды Ульрих Рот покинул Scorpions и занялся сольной карьерой. Прослушав около 100 кандидатов на место соло-гитариста, музыканты Scorpions остановили свой выбор на уроженце Ганновера Маттиасе Япсе. Цитата. «Мой приход в группу привел к единству в музыке и в звучании. Больше не было двух направлений, только одно. И с тех пор прошло уже много лет». Конец цитаты. С приходом Маттиаса Япса сформировался золотой состав Scorpions. Клаус Майне, ведущий вокал. Маттиас Япс, лидер-гитара. Рудольф Шенкер, ритм-гитара. Франсис Бухгольц, бас-гитара. Герман Раребел, ударные. В этом составе команда проработала 14 лет и записала свои лучшие альбомы. Послушаем титульную композицию с альбома Scorpions «Love Drive», выпущенного в 1979 году.

Шестой студийный альбом Scorpions «Погоня за любовью», как и три предыдущих студийных альбома, записывался при участии продюсера Дитера Диркса. В записи трех композиций альбома принял участие младший брат Рудольфа Шенкера Михаэль, который со скандалом ушел из группы UFO. Некоторое время у Скорпионов было два соло-гитариста – Матиас Япс и Михаэль Шенкер. Но Михаэль продержался всего несколько месяцев. Алкоголь и наркотики сделали свое дело. Клаус Майне, цитата. «В нашей музыке есть два очень сильных направления. Одно направление – очень сильная, мощная, горячая и тяжелая сторона, а другое – очень нежная, мелодичная сторона баллад. Это всегда были два очень важных направления Scorpions». Конец цитаты. Наряду с откровенными текстами, обложки некоторых альбомов Scorpions вызывали настоящий скандал. И при выходе альбомов в других странах, например в США, изображения на обложках были заменены на более умеренные и нейтральные. С альбома «Погоня за любовью» послушаем композицию «Лакомый кусочек плоти».

альбома Love Drive началось стремительное восхождение Scorpions на мировой рок-олимп. В британском UK-чарте альбом продержался 11 недель, а в списке популярности американского билборда – 30 недель. На рок-фестивале в Кливленде, США, летом 1979 года Scorpions произвели настоящий фурор. Они выступали наряду с такими монстрами рока, как Aerosmith и AC/DC. Раскручивая на гастролях песни с альбома Love Drive, Scorpions выпустили в 1980 году следующий студийный альбом под названием Animal Magnetism. Альбом был похож на ранние работы Scorpions и не превзошел по популярности предыдущую пластинку «Погоня за любовью». Вероятно, Scorpions еще не до конца определились, в каком же духе продолжать движение вверх. Обложка пластинки, как и некоторые обложки ранних альбомов Scorpions, вызвала много противоречивых оценок. Однако это, в отличие от предыдущих, не привело к ее замене. На обложке были изображены мужчина, пьющий пиво, и женщина с собакой. Бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Бухгольц. Цитата. «Герман предложил назвать альбом Animal Magnetism. Это было интересное название, и нам оно понравилось. Мы обратились к этому парню, Сторму, который разрабатывал обложки для Pink Floyd, и он взялся за работу с энтузиазмом. Сторм предложил идею обложки. Лично мне она не понравилась, но остальные были в восторге. Хотя мне понравилась собака». Конец цитаты.

Только что в исполнении Scorpions прозвучала композиция «Человек 20-го столетия» с альбома Animal Magnetism 1980 года. Весной 1981 года Scorpions готовились к записи очередного студийного альбома. Для него уже было придумано название «Blackout» – «Затмение». Продюсер команды Дитер Диркс арендовал на юге Франции виллу, в которой оборудовал студию. Рудольф Шенкер, цитата. «Энергия била через край, и нам не терпелось после многомесячных гастролей снова оказаться в студии. Настроение в группе было великолепное, и мы были в самом соку. Хотя что-то было не таким, как обычно. В воздухе витало какое-то неопределенное настроение. В первые две недели все шло гладко. У нас было отличное настроение. Демонстрационные образцы были многообещающими. Мы рвались в бой. Вот только Клаус, обычно первый во всех наших приколах, изо дня в день нервничал все сильнее. Его что-то беспокоило, и за завтраком он сетовал на проблемы с голосом. В конце концов, однажды дело дошло до того, что мы записали музыку, а Клаус не смог под нее спеть. Экспрессия, всегда придававшая уникальность его исполнению, совершенно исчезла. Он мучился, но не мог брать высокие ноты, а потом и вовсе потерял голос. Ничего себе заявочки! Что же делать? Никто не знал, что делать. Мы нервничали и смотрели на отчаявшееся лицо нашего певца. «Парни, все пропало», – уныло сообщил он. «Петь я больше не могу». Конец цитаты. С альбома «Blackout» – «Затмение» слушаем композицию «No». «Нет».

По возвращении в Германию Клаус немедленно пошел к врачу, но когда врач услышал, что перед ним певец, он лишь вздохнул и покачал головой. Цитата. «Господин Майне, должен вам сказать, что вы очень долго не сможете петь. Мне очень жаль. И вообще, разумнее всего вам просто сменить профессию». Конец цитаты. Голосовые связки – одно из самых чувствительных мест организма. Голос Майне не был профессионально поставлен. За 10 лет постоянного перенапряжения связки попросту истрепались. На них образовались узелки. Рудольф Шенкер, цитата. «В Кёльне Клаус лег под нож под общим наркозом. Когда уплотнения были удалены с голосовых связок, ему сказали «ждать, ждать, ждать». Ситуация для всех нас складывалась хреновая. С одной стороны, нам хотелось продолжить запись альбома. С другой, мы страшно волновались за друга». Конец цитаты. Шов в горле воспалился, и потребовалась вторая операция, после которой Майне лечился у специалиста из Вены, успешно восстанавливавшего голос оперным певцам. Но даже лучшие врачи не решались давать какие-либо прогнозы. Рудольф Шенкер, цитата. «Мы перепробовали все средства, пытаясь вернуть оптимизм нашему кудрявому. Сам он выдержал страшную внутреннюю борьбу. С одной стороны, он был готов бороться за свой голос, с другой – не хотел стоять на пути успеха группы. Рудольф, все это не имеет никакого смысла. Думаю, тебе пора искать нового вокалиста. Я вас только торможу». «Клаус, даже не думай об этом», – заявил я. «Поверь мне, Клаус», – продолжал я, пытаясь вернуть ему надежду. «Это не конец. Я знаю, что ты будешь для нас петь. Я точно это знаю». «А как же альбом?» – прошептал Клаус. «Подождет, так что не беспокойся. Сначала поправляйся. Потом мы спокойно двинемся дальше. И никогда не забывай одну вещь. Мы тебя ждем, что бы то ни было. Окей?» Он грустно кивнул, и я обнял его за плечи. Конец цитаты.

No one like you. Никто не похож на тебя. Так называется песня, которая только что прозвучала в исполнении Scorpions. Песня взята мною с альбома Scorpions Blackout. Рудольф Шенкер, цитата. Осенью 1981 года в студии Диркса записывалась калифорнийская рок-группа Dokken. Нашему продюсеру пришла идея, чтобы вокалист группы Дон Dokken исполнил демонстрационную версию наших песен. Так Диркс мог дальше оттачивать аранжировку. Решение обернулось удачей. Клаус услышал об этом, и, разумеется, в нем забурлила ревность. Чужой голос для его песен? Нет! И что же? Последняя искра честолюбия, которой не было много недель, вспыхнула и запустила в действие механизм выздоровления. В Клаусе вновь проснулся борец. Наконец-то! Я уверен, что тогда, без нашей поддержки, будь он вокалистом-одиночкой, он бы давно выбросил свое ружье в бурьян. Но мы стояли за ним, и это придавало ему силы. И гляди-ка, через 7 месяцев после второй операции голос Клауса восстановился. Мы пошли в студию, удалили голос Дона Dokken, и Клаус направился прямо в кабину вокалиста. Случившееся после этого мы все не забудем до конца жизни. Клаус свободно пел. Да как пел! Он стряхнул последние остатки болезни, и мы чувствовали, что в тот момент на земле не было человека счастливее. Он вложил столько чувства в свое пение, что у нас навернулись на глаза слезы. Притихшие, мы сидели словно мышки и не верили своему счастью. Это был магический момент. Тот магический момент в студии стал для всех нас выражением того, что все возможно, если в это твердо верить. Что тут скажешь? Наконец-то мы снова стояли на сцене. Ведь именно там и было наше место. Конец цитаты. С альбома Scorpions Blackout слушаем композицию «Когда рассеивается туман».

0: А сейчас традиционная, но не совсем обычная страничка юмора. В работе над программами для любителей музыки прошлых лет мне помогают жена и кошка. Когда я начитываю текст, кошка сидит рядом и внимательно слушает, а иногда комментирует. Вот один из примеров. Господин Майне должен вам сказать, что вы очень долго не сможете петь. На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Николай Халезин. «Я пришел». Часть первая.

практически ничего. На полу сидит ангел. Из двери появляется обнаженный мужчина.

комнате нет практически ничего. На полу сидит ангел. Из двери появляется обнаженный мужчина лет 40. Какое-то время он стоит молча, озираясь по сторонам.

0: Я пришел.
1: Простите?
0: Я говорю, пришел я.
1: Понимаю, пришел, значит.
0: Ну да, пришел вот.
1: Присаживайся, коль пришел.
0: А куда присаживаться?
1: Да хоть куда. Вот со мной рядом присаживайся.
0: Спасибо.
1: Не за что.
0: Знаете, я как-то неловко чувствую себя без одежды.
1: Со мной можно на «ты».
0: Знаешь, я как-то неловко чувствую себя без одежды. А если я сейчас встану и войду в эту дверь, я сразу стану?
1: В общем-то, да, но нельзя войти в нее раньше положенного срока. Я тебе все объясню. На самом деле, правил немного, и они достаточно простые. Просто их надо хорошо усвоить. Правило первое. Все должно происходить в свой срок.
0: В каком смысле?
1: Придет время, и ты войдешь в следующую комнату. Но ты не войдешь туда раньше, чем в этом возникнет необходимость.
0: У кого?
1: Возникнет вообще. Не у кого-то, а вообще. Ты просто поверь.
0: Без объяснений.
1: Ну да, просто поверь, что правила таковы. И все будет хорошо.
0: Хорошо, я верю.
1: Скажи громче, я верю.
0: Я верю.
1: Еще громче.
0: Я верю.
1: Еще громче.
0: Я верю.
1: Еще громче.
0: Я верю.
1: Теперь верю, что веришь.
0: Второе правило.
1: Ах, да. Правило второе. Надо пройти все.
0: Понятно. А вернуться можно?
1: Это третье правило. Возвращаться нельзя.
0: Четвертое?
1: Четвертого нет, всего три.
0: Не густо.
1: Тебе хватит?
0: А что там за дверью?
1: Другая дверь.
0: А за другой дверью?
1: Следующая дверь.
0: А за ней опять дверь.
1: Молодец. Опять дверь.
0: И так бесконечно?
1: Не знаю, как тебе и сказать. В общем-то, да, но, скажем так, с периодичностью.
0: С какой?
1: С запланированной.
0: Понял.
1: Вряд ли.
0: Мне как-то неудобно без одежды. Вроде бы и нормально, но как-то не очень.
1: Там за дверью получишь одежду.
0: Когда?
1: Да практически сразу.
0: Так может, я пойду уже?
1: Можешь идти. Только время еще не пришло.
0: А когда оно придет?
1: Вовремя.
0: В одежде было бы значительно приятнее.
1: Единственное, что я могу тебе дать, это рубашку. Рубашки я выдавать уполномочен, а вот все остальное нет.
0: Кем?
1: Вообще уполномочен. Никем. А вообще.
0: Ты мне выдашь рубашку?
1: Тебе, да. Держи.
0: Спасибо. О, вроде по размеру.
1: Конечно.
0: А брюки?
1: Выдадут в следующей комнате, скорее всего.
0: Почему скорее всего?
1: Потому что некоторым выдать не успевают.
0: Ужас.
1: Не думаю.
0: Знаешь, мне здесь уже скучновато.
1: Ну, иди постучи.
0: А откроют?
1: Нет. Время еще не пришло.
0: Сколько у нас есть времени до того, как дверь откроется?
1: Все меньше.
0: Ну, тогда расскажи мне что-нибудь или чему-нибудь научи.
1: Похвальные стремления. А чего тебе хочется больше? Моего рассказа или науки?
0: А это не одно и то же?
1: Да, повезло мне с тобой.
0: Ну, наверное, все-таки лучше будет, если ты меня чему-нибудь научишь. Я же совсем ничего не умею.
1: Чему тебя научить?
0: Не знаю. А, вот. Научи меня избавляться от состояния тревоги.
1: А тебе что, тревожно?
0: Не очень, но вообще-то есть немного. Не по себе чуть-чуть. Как-то крутит в верхней части живота и что-то горячо внутри. Не знаю.
1: Так.
0: Откуда эта тревога? Я же пришел совсем недавно. Еще не успел ничего?
1: Это неприобретенная тревога, врожденная. От нее пока избавиться легко.
2: Как?
1: Так, подойди к стене и побарабань в нее кулаками.
0: Я это уже делал.
1: Тогда ты войти хотел, стучал в дверь. А сейчас хочешь снять тревогу. Стучи в стену, это разные вещи.
0: Странно.

0: Ну как?
1: Странно.
0: Что странно?
1: Странно, что помогло.
0: Брось, все странности еще впереди.
1: Ты не мог бы ответить мне на один вопрос?
0: На один мог бы.
1: Что там за дверью?
0: Комната.
1: А в комнате?
0: Это второй вопрос.
1: Неужели, находясь перед запертой дверью, никогда не знаешь, что ждет тебя там дальше, в следующей комнате?
0: Как правило, не знаешь. Можешь лишь гадать, предполагать, допускать. И даже если, войдя, увидишь то, что предполагал, происходящее все равно будет другим.
1: Кошмар.
0: Это всего лишь правила игры. Когда не знаешь, что может быть по-другому, тебя устраивает то, что имеешь.
1: А кто устанавливает правила?
0: Да, ты его не знаешь.
1: Он здесь главный?
0: Не здесь.
1: А где?
0: Везде.
1: Ты хочешь сказать, что кроме здесь есть что-то еще?
0: Ничего я сказать не хочу. Это ты хочешь от меня что-то услышать и отказываешься понять простую истину. У каждого есть свой предел компетенции. У каждого, кроме него.
1: Кроме кого?
0: Ты мог бы ответить мне на один вопрос?
1: Да, конечно. Правда, я пока немного знаю, но тем не менее.
0: Скажи, чего тебе хочется сейчас больше всего?
1: Честно?
0: Честно.
1: Штаны.
0: Штаны.
1: Штаны. Какие-нибудь нормальные штаны к этой рубашке.
0: Да-да-да, я так и предполагал.
1: Что ты предполагал? Да и что вообще можно предполагать относительно человека без штанов?
0: Когда ты знаешь одного человека без штанов, предполагать практически нечего. Но когда знаешь много людей без штанов, прослеживаешь тенденцию.
1: Ты хочешь сказать, что кроме нас есть кто-то еще?
0: Неужели ты думал, что мир состоит лишь из нас с тобой?
1: Я, честно говоря, на эту тему подумать еще не успел. Хотя, признаться, если бы нас было лишь двое, мне это было бы лестно.
0: Так, по-моему, тебе пора.
1: Откуда ты знаешь?
0: Тебе следует поторопиться, опаздывать нельзя, равно как и приходить раньше. Ты же помнишь правила, все должно происходить в свой срок.
1: Мы еще увидимся.
0: А ты как думаешь?
1: Мы еще увидимся.
0: Гвидо подходит к двери, открывает ее и шагает в следующую комнату.

0: гладильная доска, на ней мама гладит брюки. Гвида торопливо входит в комнату в одной рубашке.
1: Мам, ну брюки скоро!
2: Да, подожди 5 минут, я доглажу.
1: Мама, там так близненько.
2: С кем ты идешь?
1: Какая разница?
2: Мне хочется знать, с кем встречается мой сын. Как ее зовут?
1: Доминик.
2: Красивое имя. Ты не знаешь, что оно означает?
1: Мам, кончай.
2: А что такого я сказала? Я читала, что каждое имя что-то означает. И, кстати говоря, имя человека очень влияет на то, как он проживает свою жизнь.
1: Мам, ну что ты? Ну если ее имя переводится с древнеарамейского как тарантул, мне не следует с ней встречаться?
2: Что ты такое говоришь? Я просто рассказываю тебе о том, что прочитала в книге.
1: А в ней ничего не написано о том, что родителям не стоит лезть в дела детей, особенно когда они выросли.
2: Да я ведь ничего не сказала. Почему ты все воспринимаешь с такой враждебностью?
1: Ну потому что только у меня родители суются во все дела. Особенно в те, которые их не касаются. Вон у Виктора, например, родители вообще не в курсе дела, с кем он ходит в кино и где ночует.
2: Вот поэтому твой друг Виктор едва не угодил в тюрьму. Может быть, у его родителей много денег, и они готовы нанимать дорогих адвокатов для своего чада. Мы с твоим отцом...
1: Мама, я всегда прошу вас только об одном. Не уделять мне такого пристального внимания.
2: Всем повезло с родителями, кроме тебя.
1: Все, прости, прости, прости. Мамочка, прости, прости. Возраст первых свиданий абсолютно не подходит для общения с родителями.
2: Может быть, ты и вырос хорошим человеком, потому что мы с отцом уделяли тебе столько внимания.
1: Ну, я знаю. Проблема только в том, что ценить это я буду где-то после 30.
2: Надень штаны. А то ты сейчас напоминаешь мне отца. Он, когда был моложе, ходил по квартире без штанов до самого ухода на работу. Я у него все время спрашивала, тебе просто удобно ходить без штанов или ты нудист?
1: Мама, нудисты ходят без нижнего белья. И что он тебе отвечал?
2: Отвечал, что брюки мнутся. А если он надевает их перед самым выходом на работу, то соседи думают, что у него хозяйственная жена, которая не выпускает мужа из дома в мятых брюках.
1: Мам, я хочу открыть тебе одну тайну.
2: Ты женишься?
1: Да нет, что ты? Я хочу сказать тебе, что не надеваю брюки до самого выхода из дома по той же причине, что и отец.
2: Естественно, ты же его сын.
1: А ты моя мать.

0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год. Два. Пять. Десять.
1: Мам, а почему я ненавидел детский сад, плохо переносил школу и терпеть не мог университет? Это твои гены или папины?
2: Ты хочешь честный ответ или тот, который должны давать настоящие родители?
1: Тот, который должны давать родители.
2: Это от того, что ваше поколение другое. В нем больше индивидуализма. Вы пренебрегаете коллективизмом, который был в нас. Ваше поколение более профессионально, честолюбиво, амбициозно. В хорошем смысле этого слова. Впрочем, как каждое последующее поколение, вы больше знаете, больше умеете.
1: А честно?
2: Честно? Мы с твоим отцом тоже терпеть не могли эти бесконечные коллективы ровесников. Если ты растешь и развиваешься в нормальной семье, то хочется общаться с людьми старше себя. Ровесники кажутся какими-то неинтересными, глуповатыми. Наверное, я не должна так говорить.
1: Да, мам. Ты должна говорить о том, что все люди равны, и каждый человек по-своему интересен, правильно?
2: Молодец, правильно. Так и говори дочери.
1: Так и говорю. Вообще, по-моему, ее поколение более склонно к коллективизму, в отличие от нас. Они все разбиты на какие-то группы, геймеры, хакеры, байкеры, черт знает что. Мне иногда кажется, что...
2: Что вы такими не были.
1: Ну да.
2: Успокойся, были. Только вы были хуже.
1: Она вчера заявила мне, что выходит замуж.
2: Не рановато ли?
1: Да у меня в последнее время все чаще возникает желание собрать ее вещи и отправить из дома на все четыре стороны.
2: Гвида, как ты думаешь, сколько раз у меня возникало такое желание по отношению к тебе?
1: А что, возникало?
2: Если коротко, да.
1: Понятно.
2: Хочешь кушать?
1: Не знаю. Наверное, да.
2: Сделать тебе салат?
1: Хотя нет, ты знаешь, я поем в ресторане, а то некрасиво получится. Она будет кушать, а я смотреть ей в рот.
2: Неплохо, сочтет тебя экономным.
1: Или жмотом.
2: Однажды папа пригласил меня в ресторан. Мы тогда были совсем молодыми, учились в университете, стипендии не хватало. Я надела розовое платье, туфли на высоком каблуке.
1: Почему в том времени все платья розовые?
2: Перестань. Так вот, пришли мы в ресторан. Папа в габардиновом костюме.
1: А костюм, конечно, синий.
2: Да, синий. Ну и что, ведь все так ходили?
1: Извини, продолжи.
2: Пришли мы в ресторан.
1: Мальчик в синем, девочка в розовом.
2: Не хочешь? Рассказывать не буду.
1: Пришли вы в ресторан.
2: Я уже забыла, что хотела рассказать.
1: Ну, наверное, что-нибудь поучительное.
2: Да, да. Папа ел торт столовой ложкой. Официант забыл подать к десерту ложку. А как к папе попала столовая ложка, не помню. Короче говоря, на столе каким-то образом осталась ложка от супа. А десерт уже принесли.
1: Очень поучительная история. Я извлек из нее массу уроков. Во-первых, не стоит ходить в дешевые забегаловки, где официант забывает уносить и приносить приборы. Во-вторых, не надо, идя вечером с девушкой в ресторан, заказывать суп. И в-третьих, следует своевременно изучать правила поведения за столом, иначе спустя пару десятков лет жена будет вспоминать, как ты ел спагетти руками.
2: Что тебе еще рассказать?

0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.
1: Когда ты умерла, я воспринял это как предательство.
2: Гвидо, родители когда-то уходят. Детям не следует уходить раньше родителей. Наверное, нет ничего страшнее.
1: А что делать мне?
2: Наверное, я виновата в том, что не подготовила тебя.
1: Да, ты оставила меня одного.
2: Зачем ты так? У тебя есть жена, дочь, друзья.
1: Это странно. Со мной произошла какая-то трансформация. В детстве вы с папой мне так надоели своей опекой, что иногда я желал вам смерти.
2: Не расстраивайся, сынок. В детстве это бывает со всеми. Дети, в общем-то, жестокие существа. Им ничего не стоит обидеть человека или пожелать ему смерти.
1: Это ужасно.
2: Но с возрастом это прошло?
1: Да, мама, это прошло. Потом мне казалось, что я стал жить абсолютно свободно, но временами ощущал дискомфорт от того, что мне чего-то недоставало. Когда я расстался с Софией и вернулся на время в ваш дом, мне показалось, что мне недоставало именно вас с папой.
2: Не расстраивайся. Ты просто проживал свою жизнь так, как ее проживают все.
1: А потом мне стало недоставать вас, как хромому недостает его ампутированной ноги.
2: Гвидо, с возрастом родители становятся нужнее. Особенно тогда, когда вырастают собственные дети. Это просто жизнь.
1: Нет, я не хочу такую жизнь. Я хочу, чтобы родители не надоедали в молодости своими нравоучениями и были рядом, когда понимаешь, что дороже их в жизни никого нет.
2: Так не бывает, Гвидо. Если бы так случилось, наверное, земной шар начал бы вращаться в обратную сторону.
1: Сколько тебе было лет, когда умерла бабушка?
2: 45.
1: А мне 53, когда умерла ты. Во время похорон я чувствовал себя беспомощным ребенком. Недавно я понял простую истину. Пока живы твои родители, ты ребенок. Сегодня хотел тебе так много сказать, а как-то не получается, все спонтанно. На все не хватает времени, надо идти, а чувствую, что не договорил.
2: Потом договоришь. Это так и происходит. Всю жизнь кажется, что чего-то не успеваешь. Потом приходит время, собираешься и понимаешь, что недоделанного ничего не осталось. Вроде бы все успел.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять. На год, два, пять, десять.
1: Что-то мне расхотелось идти в ресторан с Доминик. Тем более, я с ней чувствую себя не очень комфортно. Она как-то слишком фривольно говорит о своих прежних ухажерах, и подруги ее мне не нравятся.
2: Не торопись с выводами, сынок. Я твоему отцу первое время тоже много рассказывала о своих кавалерах. Набивала цену. Потом это проходит вместе с подругами.
1: А куда они деваются?
2: Не знаю. Они пропадают безвозвратно.
1: А что появляется взамен?
2: Муж.
1: И все?
2: Нет, еще дети и дом.
1: Ну хорошо, будем считать, что ты меня убедила.
2: Будем.

0: Не одолжишь немного денег до стипендии?
1: Одолжу. Я положила их тебе во внутренний карман пиджака.
0: Ты у меня самая лучшая.
1: А если бы не одолжила?
0: Тогда была бы лучшая, но не самая.
1: Прошу тебя, поздно не приходи.
0: Мам, ты же знаешь.
1: Вот именно знаю.
0: Все, пока. Папе скажешь, что я в библиотеке.
1: Очень смешно.
2: Не поздно!

0: следующую комнату. Придет время, и ты войдешь в следующую комнату. В комнате стоит стол, на нем компьютер. За компьютером сидит Франк. Он что-то торопливо поправляет в тексте на экране. Гвидо входит с двумя бутылками пива в руках.
1: Ты оторвешься от своей писанины?
2: Смотря ради чего.
1: Ради общения с дорогим тебе человеком.
2: Мама уехала к сестре.
1: Я не претендую на звание самого дорогого человека, а ради холодного пива.
2: Это меняет ход истории.
1: Светлое.
2: Ты ради издевки приносишь всегда светлое пиво? Или боишься, что я наберу лишний вес?
1: Просто я
2: покупаю свое любимое светлое пиво и не очень-то размышляю о том, какое пиво любит Франк. Потому что все должны понять, лучшее пиво – это то, которое пью я.
1: Да нет.
2: Надо сказать, ты добился определенных успехов на этом поприще. Я уже пью твое любимое пиво без омерзения.
1: Ты дашь мне слово вставить?
2: Нет. Потому что если я дам тебе вставить слово, ты обязательно вставишь его не в то место, где оно звучало бы по-настоящему. Ты понимаешь, что такое по-настоящему?
1: Да.
2: Нет. Ты просто представляешь слова как домино и не задумываешься об их звучании и о значении.
1: Я пошел.
2: Я 6,5 часов сидел перед компьютером, не произнося ни слова. Я могу высказаться?
1: Можешь. После моего ухода.
2: Хорошо, помолчим. Что-нибудь случилось?
1: А, нет.
2: Я же вижу, что что-то случилось.
1: Да нет, ничего не случилось. Просто что-то терзает внутри, какое-то самоуничижение. Мне кажется, что я никчемное существо, недостойная жизни на этом свете.
2: Да брось. Ты просто переживаешь банальный кризис среднего возраста. По-моему, мы об этом уже говорили.
1: Сколько ни говори, легче не становится.
2: Слово имеет великую исцеляющую силу. Простой набор слов может убить человека, излечить от недуга, позволить безболезненно ходить по костру и не чувствовать боли при операции.
1: Лирика.
2: Реальность.
1: Ну, исцели меня словом.
2: Вчера встретил давнего приятеля. Вместе учились в университете. Я на филологии, он на экономике.
1: И что?
2: Рассказал мне свою историю.
1: При чем здесь я?
2: Ты здесь ни при чем, просто история.
1: А я уж подумал, что ты меня лечишь.
2: Упаси Господь. Так вот история. Сразу после окончания университета мой приятель устроился на работу в успешную финансовую компанию. Стал сразу зарабатывать хорошие деньги.
1: Стоп, дай определение слова «хорошие».
2: Это такие, которых хватает на жизнь в любой стране мира. А на оставшийся от дневного заработка можно вечером полететь куда-нибудь на самолете.
1: Понял.
2: Заработав сумму, которой бы хватило на покупку того самолета, на котором можно было бы вечером куда-нибудь полететь, он расслабился, женился, завел ребенка, собаку. Но после осеннего кризиса все его сбережения сгорели на бирже, а он остался без гроша с душой.
1: Тяжело.
2: Это не конец истории. Жена забрала ребенка и переехала к его лучшему другу, который держал деньги наличными в депозитном ящике и от кризиса практически не пострадал.
1: Все?
2: Нет. Собака умерла от тоски.
1: Ужас.
2: Как настроение теперь?
1: Легче.
2: Видишь, как лечит слово?
1: Придумал историю на ходу?
2: А ты думаешь, не спал ночами, придумаю подобную глупость?
1: Надеялся.
2: Не надейся, нет времени.
1: Что пишешь?
2: Пьесу.
1: О чем?
2: О любви, естественно.
1: К родине?
2: О любви к женщине двух мужчин, переживающих кризис среднего возраста. Им по 37 лет. Один из них король, второй художник.
1: Про нас с тобой?
2: Почти.
1: Неинтересно.
2: Почему?
1: Мне интересно читать что-то, что дает ответы на вопросы. А на кой мне читать про себя, если в моей жизни одни вопросы? Без ответов. Как ты думаешь, мне уйти?
2: Ты про Доминик?
1: Да.
2: Ты хочешь совета или слов поддержки?
1: Я хочу, чтобы решение принял за меня кто-то другой.
2: Ты же знаешь, что так не бывает.
1: Бывает. Во время войны командир посылает бойцов в атаку на верную гибель и берет на себя ответственность за смерть молодых людей.
2: А что тебе говорит командир?
1: Он молчит.
2: Видишь, даже он не хочет брать на себя ответственность.
1: Я хочу, чтобы ты сказал мне, как поступить.
2: Посоветовал?
1: Ну да, как бы.
2: У меня незавидная судьба. Причем в обоих вариантах. Вариант первый. Я советую тебе бросить Доминик и уйти к Эми. Ты уходишь, но вскоре осознаешь, что начинать надо все сначала. Привыкать, учить, воспитывать. Для мужчины в 48 это может стать непосильной задачей. А вместе с этим ты постигнешь еще одну истину. Кроме Доминик тебя никто не понимал и не поймет до конца жизни. Но мосты сожжены, и возвращаться некуда.
1: Но есть плюсы от жизни с молодой девушкой. Меняется энергетика, появляется вкус к жизни.
2: Каждое утро ты будешь смотреться в зеркало все пристальнее. Жизнь с девушкой, которая моложе на 15 лет, обязывает к образцовому внешнему виду. Ты должен будешь забыть про мешковатые свитера и заношенные вельветовые пиджаки. Такие мужчины начинают носить нелепые костюмы от Ферре и дурацкие молодцеватые курточки от Хуго Босс. Ты начнешь думать не о творчестве и смысле жизни, а про то, не появилась ли у тебя лысина и не слишком ли выпирает живот из-под тенниски Лакост.
1: Вывод?
2: Ты быстро становишься недовольным жизнью и винишь в этом меня, твоего доброго советчика.
1: А второй?
2: Вариант два. Я советую тебе бросить Эми и остаться с Доминик. Ты остаешься с женщиной, с которой прожил более 20 лет и от которой у тебя чудная дочь. Вроде бы все хорошо. Восторжествовали мораль и разум. Но ты всю оставшуюся жизнь будешь думать о том, что у тебя могла быть какая-то особенная большая любовь. Но ты упустил этот момент. Особенно эти размышления будут преследовать тебя в те минуты, когда будут происходить обострения отношений с Доминик. Вплоть до самой импотенции. Угадай, кого ты будешь считать главным виновником твоей загубленной жизни и пришедшей импотенции.
1: Тебя.
2: Вот видишь? Поэтому я и не даю советов, а принимаю любое твое решение.
1: Понятно. Мне надо домой. Доминик ждет. И Мария.
2: Поцелуй их от меня.
1: Обязательно. Завтра увидимся. Пока.
2: Пока.

0: центре комнаты стоит двуспальная кровать. На ней лежит Доминик. Она читает книгу при свете бра. В комнату входит Гвида.
1: Ты сегодня рано?
2: Устал.
1: Ну что ж, надо больше отдыхать.
2: А работать надо меньше?
1: А работать меньше.
2: И меньше зарабатывать.
1: Интересно, сколько раз на протяжении совместной жизни можно повторять одни и те же слова?
2: Думаю, это зависит от количества прожитых лет.
1: Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Сколько раз в год обычная семья общается на эту тему? Тогда можно будет умножить количество раз на количество лет.
2: Полагаю, приблизительно раз в неделю.
1: Стало быть, около 50 раз в год, если убрать пасхальную и рождественскую недели.
2: Ну, в нашем варианте это...
1: Около 350 раз.
2: Мы нетипичная семья. Думаю, следует ограничиться числом 100.
1: Это не меняет ход нашей жизни.
2: Доминик, прекрати. Полагаю, что хотя бы один раз из 100 ты поняла, что я думаю по этому поводу.
1: Ой, у меня ощущение, что мы пришли в тупик.
2: Ой, не начинай.
1: Что значит не начинай? Неужели ты думаешь, что, выходя замуж, я мечтала лежать каждый вечер на диване и читать очередной роман для домохозяек?
2: В такие моменты у меня ощущение, что я смотрю дешевый фильм о неудачной жизни семейной пары.
1: К сожалению, это не фильм, Гвида. Это наша жизнь.
2: Цитата из того же фильма.
1: Ты просто циник.
2: Да перестань.
1: Что мне делать, Гвида? Подскажи.
2: Я не знаю.
1: Кто знает?
2: Не знаю.
1: Может быть, нам стоит пожить отдельно?
2: Повторяю, я не знаю.
1: Да, ты меня выводишь из себя этим «не знаю». Что с тобой происходит в последнее время, Гвида?
2: Ничего особенного со мной не происходит.
1: Может быть, у тебя кто-то появился? Появился?
2: Ну почему, когда в семейной жизни что-то не так, сразу кто-то появился?
1: А что может быть еще? Что? Только я прошу тебя, не говори «не знаю».
2: Так может быть, мне на время переехать к маме?
1: Конечно. Конечно, к маме. Она подыщет тебе пару получше, чем нынешняя невестка, ворчливая и скандальная.
2: Она никогда мне никого не подыскивала.
1: Она только объясняла, наверное, тебе, как исправить мои недостатки.
2: Оставь маму в покое.
1: Так. Делай, что хочешь, но больше так продолжаться не может.
2: Все. Мне надо пожить какое-то время отдельно и подумать.
1: Угу, да-да-да. Живи где хочешь. И думай, что хочешь.
3: И можешь больше не возвращаться.

0: Она что-то с Марией разладилась за эту неделю.
1: Ну, все закономерно. Вспомни себя в 14 лет.
0: Не помню.
1: Я тоже.
0: Она спорит с любой точкой зрения и не принимает никаких советов. Все время проводит в своей комнате, слушая чудовищную музыку.
1: Чудовищно громкую или чудовищно непонятную?
0: Чудовищно депрессивную.
1: Ну, период нигилизма.
0: Вот, ты всегда лишь констатируешь происходящее. Поговори с ней.
1: По-моему, я слышал такую же фразу в каком-то фильме о конфликте родителей со своим ребенком.
0: Нет, это была фраза «Мы его теряем».
1: Нет, это была фраза «А теперь постарайся уснуть».
0: Наверное, ты слишком современный родитель, а я жуткая ретроградка.
1: Нет, просто ты мать, а я отец.
0: Отец и безразличие – синонимы?
1: Нет, у слова «отец» только один синоним – мудрость.
0: Очень смешно. Ложись спать. Мудрость.
2: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.
1: Куда бы ты хотела поехать, Доминик?
0: Не знаю, может быть, на другую планету.
1: Перестань, жизнь не остановилась. Просто год назад на Земле стала одним дорогим человеком меньше.
0: Когда я думаю, что это ждет и нас с тобой... Ужас.
1: Не надо думать об этом. Все в мире происходит в свое время.
0: Я не хочу, чтобы ты умирал раньше меня. Я не смогу жить одна.
1: Ну, не надо, перестань.
0: Ты знаешь, я бы хотела поехать в Португалию.
1: А почему именно в Португалию?
0: Я не знаю, но почему-то хочется в Португалию. Мне кажется, что там есть двухэтажный отель на берегу океана, в котором я хочу пожить несколько месяцев.
1: Несколько месяцев?
0: Да-да-да, несколько месяцев.
1: Несколько месяцев – это много.
0: Это кажется, Гвидо, что несколько месяцев много. На самом деле мы всю жизнь не можем выкроить время на то, чтобы побыть вместе хоть какой-то значительный срок. Я очень хочу побыть с тобой. Хочу наговориться, чтобы хватило на всю жизнь.
1: На всю жизнь все равно не хватит.
0: Хочу, чтобы нам было что вспоминать, когда кого-то из нас не станет.
1: Опять ужасные мысли.
0: Они не ужасны.
1: Нам есть что вспоминать.
2: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.
0: Может, нам завести второго ребенка?
1: Не знаю. Думаешь, мы сможем уделять ему должное внимание?
0: Марии скоро 6. Год-два и станет почти взрослой.
1: По-моему, сейчас для этого не лучшее время.
0: Гвидо, лучшего времени для рождения ребенка не бывает никогда. Всегда есть какие-то дела. То у тебя много работы, то мне нужно подлечиться. То не хватает времени.
1: Не начинай. На самом деле я сейчас настолько загружен.
0: Если бы я не поставила тебя перед фактом, то и Марии сегодня не было бы на свете.
1: Доминик, прекрати. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к детям. Ну что на тебя нашло сегодня?
0: Да что значит сегодня? Гвидо, мне 36! Пройдет еще пару лет, и о втором ребенке нельзя будет даже думать.
1: Ты драматизируешь ситуацию.
0: Я не хочу прийти к своему ребенку в школу на выпускной вечер и услышать в спину из уст какого-нибудь подростка, а это чья бабушка?
1: Ты бабушкой будешь ничего. Наверняка кто-то из них скажет, я бы с этой бабулей время провел.
0: Я говорю серьезно с тобой, Гвидо.
1: Я тоже.
0: Так, ты не хочешь второго ребенка?
1: Ну, только при условии, что делать его мы будем прямо сейчас.
2: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед.

0: до нашей встречи.
1: Конечно, не признаешься. Даже если изменял.
0: Ну, сейчас бы уже признался.
2: Лжец. А как же Нора?
0: Какая Нора?
3: Какая Нора?
4: Вы бывший копирайтер.
0: Очень смешно.
4: Очень смешно. Что смешного?
2: Когда я видела, как она на тебя смотрела, у меня не было сомнений, что между вами что-то было.
0: Ну, что делать, если тебе достался муж-красавец?
2: Ты о ком?
0: Ну, пропущу твою дело.

0: Здесь мимо ушей. Если я и привлекал Нору, то лишь своей утонченностью.
1: А это ты о чем?
0: Нору интересовали исключительно женщины.
1: Как много нового с возрастом узнаешь. А почему она на тебя так смотрела?
0: Хотела польстить.
2: Хорошо. А офис-менеджер Ольга?
0: Ольга?
2: Да.
0: Ольга?
2: Да, Ольга.
0: Ты сейчас серьезный или продолжаешь шутить?
1: Успокойся, продолжаю.
2: Ольга. Следующая шутка. Тебе через 40 минут надо быть в аэропорту.
0: Ужас!
2: На сколько дней?
0: На 4. Что тебе привезти?
2: Себя. А Марии и Барби?
0: Ненавижу Барби.
2: Ты не расслышал, я сказала Марии и Барби, а не тебе. Тебя проводить?
0: Не надо. Я тебя очень люблю.
2: Я тоже тебя люблю, только гораздо сильнее. Скорее возвращайся.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Николай Халезин. Я пришел. Часть вторая.

0: Придет время, и ты войдешь в следующую комнату. Гвида входит в комнату.
1: Пап, тебе нравится твоя работа?
2: Ответ зависит от того, что ты имеешь в виду.
1: Я же говорю, работу.
2: Так она состоит из разных элементов.
1: Послушай, ты все пытаешься усложнить. Я задал элементарный вопрос. Тебе нравится твоя работа?
2: Ну, что ты шумишь? Ну, не шуми. Я пытаюсь ответить тебе, что этот вопрос не так прост. Ну, ладно, если упростить, творческая часть нравится. Ремесленная рутина – нет.
1: Ну?
2: Что «ну»?
1: Ну, расшифровывай.
2: Ну, если бы ты меня не перебивал, я бы уже давно объяснил.
1: Пап, объясняй, я не буду тебя перебивать, извини.
2: Хорошо. На самом деле все просто. Ведь каждый процесс, он содержит две завершенных составляющих. Творческую и ремесленную. Одна без другой существовать не может. Творческая составляющая, как правило, является призом за большой объем хорошо выполненной ремесленной работы. Правда, творческая часть почти всегда находится в начале, а ремесло следует за ней.
1: Это из учебника?
2: Ты, мелкая, сомневающаяся личность. Этот невероятный по своей глубине тезис только что родил твой отец.
1: Ну тогда пиши учебники.
2: Да не хочу.
1: А что хочешь?
2: Хочу заниматься только творчеством, без ремеслухи.
1: Слушай, ну неужели в занятии творчеством есть такое чудовищное удовлетворение?
2: О, знаешь, вот вначале ребенок узнает, что такое игрушка, о которой долго мечтает. Затем юноша познает женщину, которую страстно желал. А потом остается познать только творчество.
1: Ты сегодня в ударе.
2: А знаешь почему? Вчера заказчик принял мой проект.
1: Ты знаешь, я готов поверить всему, что ты говоришь о творчестве, но не могу понять, отчего ты стал проектировать самые обычные дома?
2: Они необычные, Гвидо. В них живут семьи.
1: Не вижу разницы, живут семьи или работают люди.
2: Не знаю, как тебе это объяснить, но люди меняются. Все. И я тоже, как это ни странно.
1: Дальше давай, без вводных предложений.
2: Ну почему ты мне не даешь говорить?
1: Даю, говори, пожалуйста.
2: Ну так вот, когда я только начинал работать, мне хотелось проектировать замки.
1: Те, которые в детских книжках?
2: Ну, в общем, да, красивые замки, стоящие на вершинах прекрасных холмов, и чтобы внизу обязательно текла река, в которой бы плескалась форель.
1: С башенками?
2: Что?
1: Замок с башенками?
2: Ну да, естественно, с башенками. О башенках мечтают все, особенно если в детстве у тебя не было своей комнаты. Кажется, что именно в башенке должна быть заключена какая-то тайна. И именно там можно заниматься чем-то потрясающе романтическим и невероятно важным для мира. Да, непременно хотелось несколько башенок, одна из которых почти растворяется в облаках.
1: Красиво.
2: Именно. Именно красиво. Но потом, когда мне было уже около 30, захотелось создать гениальный проект небоскреба.
1: Самого высокого.
2: Абсолютно самого. Самого высокого, самого красивого, самого совершенного, самого оригинального. Ну, самого.
1: Я понял, дальше.
2: И чтобы там работали тысячи красивых мужчин в белоснежных сорочках, темно-синих костюмах и галстуках сдержанных тонов. И чтобы им непременно приносили кофе восхитительные блондинки в строгих костюмах, но обязательно с короткими юбками. И чтобы у них обязательно случались романы.
1: Дальше.
2: А когда мне исполнилось 40 лет, я захотел свой дом. В смысле, наш дом, для нашей семьи. Я прекрасно его себе представлял. Это особняк с тремя смещенными уровнями. Не двух- и не трехэтажный, а именно со смещенными уровнями. А во дворе террасы, бассейн, а еще камин. Садовый камин, в котором я мог бы жарить куриные крылышки барбекю, пока вы вместе с гостями купаетесь в бассейне и дурачитесь.
1: Понятно.
2: Вряд ли.
1: Что вряд ли?
2: Вряд ли тебе сейчас понятно, что все это значит. Ты пока должен хотеть замок с башенкой.
1: Я хочу.
2: Ну вот видишь.
1: Ты не понял, я хочу.
2: Что?
1: Только ты не кричи.
2: Да я, почему я должен кричать? А что случилось? Что случилось, Гвидо?
1: Да нет, ну... Меня отчислили из университета.
2: За что?
1: Я не в состоянии сдать экзамен по технологии производства.
2: А что значит не в состоянии?
1: Не в состоянии — это значит, что я терпеть не могу вращающиеся железные валы, гремящие прессы, тарахтящие конвейеры и людей, которые все это любят.
2: Но ты же как-то учился там.
1: Именно как-то, именно.
2: Тебе же это нравилось? Наверное. Или нет?
1: Или нет.
2: Ну, я и сам это терпеть не могу.
1: Пап, ну почему ты не говорил мне этого раньше?
2: Не знаю. Может быть, мне казалось, что ты не пошел в меня. Может быть.
1: Но если я не пошел в тебя, то со мной не надо быть искренним.
2: Да нет, что ты. Ну, просто я не хотел вносить смуту в твою голову. Ведь это огромная ответственность — говорить людям об их способностях или возможностях.
1: Что ты имеешь в виду?
2: Ну, что произойдет, если я ежедневно стану убеждать тебя в том, что ты гениальный композитор?
1: Я попробую писать музыку.
2: Да, а если я не прав?
1: Я перестану пытаться.
2: Ты испытаешь страшные разочарования. Иногда люди не в состоянии подобные разочарования пережить.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год. Два. Два. Пять. Пять. Десять. Десять.
1: Пап, ты не мог бы одолжить мне денег?
2: Сколько?
1: 4000.
2: Сколько?
1: 4000. Ты так удивлен, будто для тебя это какая-то умопомрачительная сумма. Я отдам через 3 месяца.
2: Да нет, сумма не очень большая. Просто я не припомню случая, чтобы ты одалживал такие деньги.
1: Хочу сменить машину.
2: Сменить машину? А зачем тебе новая машина?
1: Пап, ты хочешь заняться моим воспитанием?
2: Нет, да перестань ты на меня рычать. Я задал тебе элементарный вопрос. Зачем тебе новая машина?
1: Тебе это вправду интересно или хочешь... В последнее время настроение не очень. Хочу доставить себе хоть какую-то радость.
2: В долг?
1: Пап, я не могу ездить на машине 20 лет.
2: Ты ездишь на своей машине всего 4 года.
1: 3.
2: Тем более.
1: В моем кругу не принято ездить на машине, как ездишь ты, 8 лет.
2: 9.
1: Тем более. По-моему, это нормально, если по внешнему виду можно определить имущественное состояние человека.
2: А о чем оно говорит, это имущественное состояние? Я встречал огромное количество небогатых людей, общение с которыми приносило мне огромную радость, и приблизительно такое же количество богатых, с которыми было, ну, не о чем говорить.
1: Это банальность.
2: Да не банальность, это не банальность. Вы почему-то выбрали для общения один параметр – уровень благосостояния.
1: Я всегда не мог понять тебя. Вот ты, человек, который зарабатывал всегда немалые деньги, их терпеть не можешь. Тихо, не заводись. Не заводись. Я на самом деле хочу тебя понять в этом пренебрежении к деньгам.
2: Я задам тебе 3 вопроса. А ты мне на них ответь как можно честнее.
1: Договорились.
2: Когда ты купил предыдущую машину, сколько времени ты радовался покупке?
1: Знаешь, сейчас вряд ли вспомню. Ну, думаю, недельку, может, 2.
2: Вопрос 2. Закрой глаза. Закрой.
1: Ну, закрыл. Ну,
2: закрой. Теперь вот вспомни, что в твоей жизни было самое приятное. Ну, короче говоря, какой образ возникает в твоем воображении при словосочетании «приятное воспоминание из прошлого».
1: Мы с Доминик сидим ночью на отвесном берегу. Впереди море, над нами звезды. Я пью холодное пиво, она белое вино из такой маленькой бутылки с длинным горлышком.
2: Достаточно. Так, дальше. Снова закрой глаза.
1: Угу, закрыл.
2: Теперь представь, о чем ты мечтаешь сейчас. Что ты очень хочешь. Очень.
1: Угу. Мечтаю сменить работу. Я хочу, как ты и Франк, заниматься творчеством.
2: Вот все твои лучшие воспоминания, мечты и грезы связаны с чем угодно, но никак не с деньгами. Деньги – это всего лишь крашеная бумага, которую глупые люди пытались сделать эквивалентом всего сущего. Абсурд!
1: Но это все-таки эквивалент.
2: Эквивалент чего? Таланта? Тогда Ван Гог – жалкий маляр. Или ума? Тогда сколько миллионов должно быть у Эйнштейна? Галиматья!
1: Пап, да я все понимаю. Просто очень хочется новую машину.
2: Просто хочется?
1: Просто хочется.
2: А знаешь, вот такую аргументацию принимаю. Правда, если ты решил уйти с работы и заняться творчеством, то деньги тебе понадобятся для других покупок. А чем ты хочешь заняться?
1: Еще не решил, пока просто надоела нынешняя работа.
2: Я, наверное, плохой отец, но на смену профессии готов выделить тебе 8000 бессрочного и беспроцентного кредита.
1: Спасибо, папа. Я всегда знал, что ты меня понимаешь.
2: Но это похоже на голливудское кино. Сейчас должна раздаться специальная музыка. Музыка, дарящая надежду. Вот под нее ты и должен уходить.
1: Ах, почему все творческие личности так циничны?
2: Нет, мы не циничны. Мы обостренно объективны.
1: Очень смешно. Ладно, пап, я заеду на этой неделе. Поговорим о творчестве.
2: Давай. Привет, Доминика Марии.
1: Спасибо, пока.
2: Пока.

0: В комнате разбросаны вещи. На стенах наклеены плакаты из журналов и фотографии. На небольшой кровати лежит раскрытый чемодан. Перед ним на коленях стоит Мария.
1: Придет время, и ты войдешь в следующую комнату.
0: В комнату входит Гвида. Он одет в пальто, в руках кейс.
2: Папуля! Слава богу, ты приехал!
3: Стало быть, ты жива и здорова.
2: Ну, конечно, пап. А ты что подумал?
3: А что я могу подумать, если ты пишешь «срочно приезжай»?
2: Срочно приезжай? Это значит, мне необходима твоя помощь.
3: Если человек жив и здоров, он не должен писать «срочно приезжай». Достаточно написать «мне нужна помощь». Если человек пишет «срочно приезжай», можно подумать, что его жизни что-то угрожает.
2: Да, моей жизни угрожают.
3: Кто?
2: Никто, а что? Уныние и безысходность.
3: Слушай, как тебе не стыдно? Я на самом деле думал, что с тобой что-то случилось.
2: Пап, случилось. Это серьезнее, чем ты думаешь.
3: Ну, ладно. Давай рассказывай про уныние и безысходность.
2: Не знаю, с чего начать.
3: С конца.
2: Хорошо. Пап... Я уезжаю в Италию.
3: Куда?
2: В Италию.
3: Зачем в Италию?
2: Учиться.
3: Не понял. Ты же учишься здесь. Неужели ты думаешь, что там тебе дадут лучшее образование?
2: Папа, я хочу учиться рисованию.
3: Рисованию?
2: Рисованию.
3: Подожди, я не понимаю, откуда это? Что за глупости, Мария? Какое рисование? 2 года учиться экономике, чтобы захотеть рисовать? Я не понимаю.
2: Что непонятного, папа? Неделю назад я сидела на семинаре по бухгалтерскому учету, и вдруг мне пришла мысль, что я тут делаю? Почему я занимаю чужое место? Папа, это не мое. Я не люблю экономику и не хочу заниматься бизнесом. Я не готова посвятить свою жизнь этому.
3: Но почему ты думаешь, что искусство это твое?
2: Меня это тянет. Я готова работать с утра до ночи. И я и разговаривала с дедушкой. И он одобрил мое решение.
3: Не сомневаюсь.
2: Папуль, все будет нормально.
3: Я хотел, чтобы у тебя была профессия. Серьезная, серьезная профессия.
2: Вот, смотри, что у меня есть. Твои рисунки.
3: Откуда это у тебя?
2: Мама дала.
3: У меня ощущение, что о твоем уходе из университета не знаю один я. Неплохо, правда?
2: Я смотрю твои рисунки каждый день. Почему ты не стал художником?
3: Побоялся неудачи.
2: А неудачи в рекламе не побоялся?
3: Реклама – это работа. Но она так и не стала для меня творчеством.
2: А мне нравятся твои идеи.
3: Они всем нравятся. Кроме меня.
2: Пап, одолжи мне денег.
3: Сколько?
2: 8000. Дедушка дал 4.
3: Дороговато ты мне обходишься. Зачем столько?
2: Перелеты, учеба, проживание, телефон, кисти, краски, еда, музеи.
3: Музеи для студентов бесплатны.
2: 7900.
3: Ладно. Как будто у меня есть выбор.
2: Папа в мире.
3: О, придумать менее банальную фразу не получилось.
2: Я не придумала. Это правда.
3: Ну тогда спасибо.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год. 2, 5, 10.

0: Как хорошо, что ты приехал.
1: Ты все время пытаешься меня напугать. Я уже не боюсь.
0: Зато ты быстро прилетаешь.
1: Что непросто, как ты понимаешь.
0: Понимаю. Но и ты должен понимать, что дороже дочери может быть только... Даже не знаю, что может быть дороже.
1: Любимая работа.
0: Как тебе не стыдно?
1: Здесь красиво. Мне понравилась Италия. Как твоя учеба?
0: Учеба хорошо. Очень хорошо.
1: А что плохо?
0: Если за плохо принять смерть или тяжелую болезнь, то все хорошо.
1: Кончились деньги.
0: Денег полно. Тратить некуда. Плюс стипендия, плюс продала 4 работы на панели.
1: Где?
0: На панели. Не пугайся. Это на сленге площадь, где художники самостоятельно продают картины.
1: Потрясающе.
0: Не самое удачное название, но суть схвачена верно.
1: Ну что, мне из тебя клещами вытягивать правду?
0: Да нет никакой правды. В смысле, правда есть, а нет ярко выраженной проблемы.
1: Ты надо мной издеваешься?
0: Пап, прости. Просто я очень соскучилась. Мне тяжело. Я не думала, что мне будет так не хватать тебя, мамы, дедушкиных рассказов.
1: Ага. Ты хочешь бросить и этот университет?
0: Академию.
1: Хорошо, академию. Ты хочешь опять бросить все и начать снова?
0: Нет, ты меня неправильно понял. Я соскучилась.
1: И все?
0: И все.
1: Слава Богу. Так вот, я и приехал.
0: Угу.
1: У тебя есть вино? Я тоже соскучился.
0: Есть, сейчас. Сейчас.
1: А мама говорит, что ты, наконец, от нас отдохнешь?
0: Глупости.
1: Мама уверена, что ты чувствуешь себя комфортно только тогда, когда находишься вдали от нас, от семьи.
0: Если честно, я впервые испытала такое чувство. Оттого, наверное, написала, что мне плохо.
1: А я впервые ощутил нехватку семьи в 35. Был в командировке, однажды вечером стало так тоскливо. В баре выпил 4 виски чистых, а потом поехал в аэропорт и улетел домой. Мне было плевать, уволят меня или нет. Как буду оправдываться? Кошмар.
0: Смешно.
1: Смешно.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год. На год. Два. Два. Пять. Пять. Десять. Десять.
1: Как его зовут?
0: Джаспер.
1: Хозяин многих сокровищ?
0: Да нет, не очень. Что за странный меркантилизм, а?
1: Имя Джаспер переводится с фарси как «хозяин многих сокровищ».
0: Поразительно. Откуда ты это знаешь?
1: Друга моей главной героини зовут именно так, Джаспер.
0: Что значит «моей главной героини»?
1: Разве я тебе не говорил?
0: Что ты мне не говорил? Пап, кончай говорить загадками.
1: Я разве не говорил тебе, что заканчиваю роман?
0: Роман? Заканчиваю? Ты хочешь сказать, что давно его пишешь?
1: Ну да, 7 месяцев.
0: Как тебе не стыдно?
1: А почему мне должно быть стыдно?
0: Да потому что твоя дочь узнает последнее о том, что ты заканчиваешь роман. Я тебя никогда ничего не скрывала. И похоже, если бы моего приятеля звали не Джаспером, а как-нибудь по-другому, я бы и вовсе не узнала о том, что мой отец стал писателем.
1: Ну, писателем громко сказано. Я не хотел тебе говорить, не будучи уверенным, что у меня получится что-то толковое. Вот теперь говорю.
0: Ты что же, бросил работу?
1: Ушел в отпуск на несколько месяцев.
0: Фантастика. И вы с мамой Проживаете накопленные деньги?
2: Нет, я получил гонорар от издательства. Пока, конечно, небольшой, но, возможно, дальше будет лучше.
0: Невероятно. Гонорар от издательства. Про что роман?
2: Это сказка.
0: Сказка? Я представляла, что это что-то о жизни рекламного менеджера.
2: А это сказка. О 12 золотых попугаях.
0: Это та сказка?
2: Это та самая сказка, которую я каждый вечер придумывал, чтобы рассказать тебе перед сном.
0: Пап.
2: Ну что ты, девочка моя? Ну не надо плакать. Все ведь хорошо. Даже очень хорошо. Знаешь, я подумал, что нехорошо получится, если эта сказка пропадет. Ну, если забудется. Я все оставил, как было. Только поменял имя главной героини. Теперь ее зовут не Вероника.
0: А как?
2: Очень красиво. Мария.
0: А папу девочки зовут Гвидо?
2: А маму Доминик.
0: А тебе не страшно было, когда ты ушел с работы?
2: Знаешь, жизнь слишком коротка, чтобы относиться к ней серьезно.
0: Ну, ты так много сил вкладывал в эту рекламу. У тебя такая хорошая репутация.
2: Не надо бояться перемен. Иначе можно стать жутким брюзгой.
0: А как же имя, признание?
2: Я полагаю, важно лишь то, что будет в жизни дальше. Особенно после смерти.
0: Пап, ты уходишь?
2: Пойду прогуляюсь перед сном. Очень красивый вечер.

комнате нет практически ничего. На полу сидит ангел. Гвида входит в комнату.

0: Привет. Я пришел.
1: Простите.
0: Пришел, я говорю.
1: А, привет, Гвидо. Пришел, значит. Ну? Ну, как тебе?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Да вообще.
2: Вообще хорошо.
1: Понравилось?
2: Что именно?
1: Все.
2: Ну, по-разному. Что-то понравилось, что-то нет.
1: Что понравилось?
2: Что понравилось? Спагетти понравились с сыром. На машине понравилось ехать поздно вечером по пустынному шоссе. Еще понравилось купаться в море на закате и на восходе тоже. Сок свежевыжатый очень понравился, особенно киви с апельсином. Вспомнил. Понравилось в ванной сидеть с женой, чтобы много пены и рассуждать на философские темы.
1: А подарки рождественские?
2: Очень! И ужин рождественский тоже. А еще знаешь что?
1: Что?
2: С дочкой играть в железную дорогу.
1: А самому?
2: И самому нравилось, но с дочкой интереснее.
1: А любить?
0: А что ты хочешь? Откровений?
1: Ну, мне же интересно.
0: Ну, как ты можешь это представить? Ты думаешь, сверху видно все? Ничего подобного. Ты же не можешь ощутить то, что я ощущал, когда шел на первое свидание в зоопарк. Или, к примеру, когда дочь родилась. Ты присутствовал на родах?
1: Присутствовал.
0: Ну, может, присутствовал, но не в качестве отца.
1: Ну да, не в качестве.
0: Вот видишь?
1: А что не понравилось?
0: Надо подумать.
1: А про то, что понравилось, думать не надо было.
0: Не понравилось, когда родным больно. У Марии зуб болел, ей 6 лет было. Ужас. Все бы отдал тогда, чтобы боль прекратить. Потом плакал в туалете, до того обидно было за свое бессилие.
1: Да, я знаю.
0: Я знаю. Ну, помог бы, раз знаешь.
1: Не мог я помочь.
0: Вот и не хвались своей осведомленностью.
1: Да я не хвалюсь, помог бы, но не мог.
0: О, вспомнил. Бюрократия не понравилась. Все эти бумажки, справки, документы за всю жизнь так и не привык.
1: Еще к кому не привык?
0: К хамам не привык. К холоду. К новой обуви.
1: А к уходу близких людей из жизни?
0: Не хочу об этом.
1: Кого ты здесь стесняешься?
0: Не ерничай, я не люблю эту тему.
1: Она уже позади.
0: А дальше-то что?
1: Дальше жизнь.
0: Какая жизнь? Следующая?
1: Почему следующая? Все та же, все проще, я тебе объясню. Пошли.
0: Что это? Ад?
1: Если пользоваться вашей терминологией.
0: Я понял. А сколько кругов можно так натоптать?
1: Сколько угодно.
0: До каких пор?
1: Пока все не сделаешь правильно.
0: А что такое правильно?
1: Сам должен понять.
0: Так мне что ж, туда?
1: Не знаю.
0: А альтернатива?
1: Есть.
0: Какая?
1: Вверх.
0: Без лестницы?
1: Лестница не ведет вверх. Вверх ведет дух.
0: Ты не знаешь, я все сделал правильно.
1: Не знаю.
0: Честно?
1: Честно. Не волнуйся, скоро все выяснится.
0: Как скоро?
1: Очень скоро.
0: Попрощаемся?
1: Можем попрощаться, если хочешь, хотя я никуда не ухожу.
0: Хорошо, не будем. Мне так даже легче.
1: Ну что? Готов?
0: Подожди. Я хотел спросить, а что там вверху, рай?
1: А это имеет значение?
0: Не, я просто так спросил.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время –

0: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

поют. Забудьте сердце, сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне. Этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. С собакой все пути открыты. Так называется социальный проект, который представят нам сегодня его авторы. Оксана Забродская из Краснодарского края. Оксана, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ольга Лифанова из Самары.
4: Здравствуйте.
2: И Анна Наумова из Курска.
5: Здравствуйте.
2: О проекте «Собака, все пути открыты» узнала я совсем случайно. И на самом деле, вот зайдя на его сайт, ознакомившись, поняла, что авторы проекта прошли очень непростой путь, да, от зарождения этой грандиозной идеи до настоящего ее воплощения. Вот давайте каждый из вас расскажет немного о себе, ну и как пошли в проект. Кто начнет?
3: Начну я. С собакой я вместе с марта месяцем. Когда ее получила, столкнулась с множеством проблем ежедневно. И в голову пришла такая идея улучшить свою жизнь и жизнь других владельцев собак-проводников. Мы очень тесно общаемся с Ольгой Лифановой. Она получила собаку немного раньше, чем я. Потом мы познакомились с Анной. И зародился такой прекрасный проект, который получил грантовую поддержку на федеральном молодежном форуме «Территория смыслов». Сейчас проект находится на стадии реализации. Уже включены в проект более 12 регионов. Мы объединяем владельцев собак-проводников и улучшаем их качество жизни.
2: Оксана, я знаю, что именно вы смогли добиться вот денежной поддержки, добиться вот гранта на форумы «Территория смысла». Вот как это происходило? Я знаю, что даже вот сама возможность попасть на данный форум, да, это все, ну, не так просто, это удалось. Вас с собакой туда не пускали.
3: Стандартная фраза, ну это же собака, с собакой нельзя. И мы стараемся искоренять вот этот стереотип и вещать о том, что собака-проводник – это не просто собака, а наше тифлосредство. Да, проект понравился, но перед этим он был представлен на Иволге, где эксперты нам помогли его подкрутить, доделать. И уже на территорию смыслов мы поехали с очень хорошим материалом, где, ну, просто произошел бум, просто все были в шоке. Я была первым человеком, ну, на федеральной площадке, которая приехала именно с собакой. И когда мне говорили, что с собакой нельзя, и предлагали личного волонтера, я говорила, ну, тогда, пожалуйста, инвалидов-колясочников тоже выделяйте волонтеров, и пускай они приезжают без своего технического средства реабилитации, так же, как и я. Буквально за несколько дней мне одобрили заявку, я все-таки попала, моя собака-проводник никому там не мешала, все было прекрасно, мы жили в палатке на 10 человек, она слушала песни под гитару, была членом нашей команды полноценным и украшала этот форум, можно так сказать.
2: Если вернуться подробнее к форуму, я думаю, что на таком масштабном форуме знаменитом мало кто из наших слушателей бывал когда-либо. Молодежные форумы в системе ВОЗ – это вещь такая более известная. Да? Многие, наверное, там побывали и на Крымской осени, и на других форумах. А вот форумы такого значения, ну, мало кто из наших людей там бывает. Вот подробнее давайте о нем и как вы проект свой там представляли, как вся церемония это проходила. Я думаю, это интересно.
3: Сначала нужно было пройти регистрацию на АИС «Молодежь», это портал. Я прошла регистрацию, получила подтверждение, приехала туда. Сначала был заочный этап, тоже я его прошла, то есть площадка была на 1000 человек. Эта смена была руководителей НКО. 600 человек из этой 1000 приехали с проектами. И только где-то 200 с лишним проектов прошли уже в очный этап. И была публичная защита проекта, где можно было представить фото, видео, материал, все о своем проекте. Но я посчитала это ненужным, потому что делать, допустим, видеоматериал незрячий, ну, по крайней мере, я не могу. Фото, ну, я сказала, что у меня живая презентация, моя собака Кая была у меня в ногах, все внимание жюри было только на мою собаку, она просто умиляла всех. Мне кажется, они даже меня не слушали в какой-то момент, мне так показалось, как-то все внимание переключилось на нее. Но идея, да, понравилась, и мне до сих пор говорят, что да, девочки, эта идея хорошая, вы молодцы. Всем очень нравится вот именно наш проект, его сама начинка, его мероприятие. Не стоит бояться ездить на такие форумы. Самое главное, хорошо ориентироваться в пространстве, потому что территория очень большая, очень развита волонтерская поддержка. И на самом деле каждый участник готов в любой момент помочь. И очень развит командный дух. То есть я настолько ощутила себя там в своей тарелке. Все ребята просто приняли меня очень хорошо. Я встретила товарищей из общественной организации «Белая трость», познакомилась с ними, они тоже были на этой смене. Вся 1000 человек делятся по двадцаткам, то есть это твоя команда, ты с ней проходишь спортивные соревнования, ты с ней посещаешь лекции, то есть это образовательный форум, у нас очень было много интересных людей, можно каждому было задать вопрос, подойти лично, обменяться контактами. На самом деле, очень полезная штука. Мы привезли оттуда очень много друзей и очень много полезных контактов.
2: Что ж, замечательно. Давайте я теперь, Ольга, перейдем мы к вам. Вот как вы пришли в проект, ну и вообще для вас, с чего все началось?
4: Для меня с собакой-проводником путь начался с неизвестности на самом деле, потому что у нас в стране ни органы ВОС Всероссийского общества слепых, ни школы, ни какие-то инвалидные организации не обладают достаточной информацией и не передают ее незрячим людям, ну, чтобы те имели информированный выбор. То есть началось все с неизвестности. Настал определенный момент в моей жизни, когда я задумалась о приобретении собаки-проводника, собаки-поводыря, ну, в силу некоторых жизненных обстоятельств. И я не знала ничего совершенно, где, как, что. Ну, в помощь мне пришел на самом деле интернет, и я получила собаку чуть больше года назад. Это было для меня просто поездка в неизвестность. Но стоит отметить, что я очень люблю собак, и все, кто любит собак, ну, я думаю, что, не задумываясь, можно получать это тифлосредство, это средство реабилитации. Мы вернулись из Москвы осенью 2016 года и начали приноравливаться друг к другу. Не всегда и не все гладко проходило, ну, как и, в принципе, это нормально в жизни. На самом деле, собака мне позволила не только выйти из дома, но и вести, ну, действительно полноценную жизнь, ходить абсолютно везде, по знакомым, по незнакомым маршрутам, ездить в другие города. И получается, что проект родился действительно из тех проблем, которые мы испытываем ежедневно, передвигаясь с собакой-проводником. И эти проблемы нам очень близки. И действительно, как уже сказала Оксана, мы хотим, ну, улучшить нашу жизнь и жизнь других ребят, кто с собаками-проводниками передвигается, чтобы мы, идя в магазин, не были настроены на войну со всем миром, а просто шли в магазин и покупали продукты, а не отстаивали свои права и не доказывали всем, что собака имеет право находиться рядом с нами. На самом деле, мне очень не хватало в процессе вот нашего приспосабливания друг к другу каких-то советов, какой-то помощи людей, у которых уже есть собаки-проводники. В нашем городе, в Самаре, я лично никого не знаю с собакой-поводырем, поэтому, ну, действительно, мне не у кого было спросить, и поэтому я стала искать ребят и в соцсетях, у кого есть собаки-поводыри. Ну, на самом деле, сначала очень мало откликнулось людей, и когда уже Оксана получила свою Каю, своего поводыря, этот проект начал масштабироваться, начал разрастаться. Уже из какой-то идеи родились и соцсети, и чат WhatsApp, ну и, соответственно, сам проект и поездка с ним на форум Иволга, Айволга, это Поволжского федерального округа форум, с которым, собственно говоря, мы и поехали с Герой на форум, на мероприятие на это. Тоже не все гладко проходило с поездкой. Мы тоже очень долго ждали одобрения. Администрация форума сомневалась, но службы «Инклюзивный городок» и руководство данного форума пошли нам не только навстречу, а встали горой и стеной на защиту наших интересов. И была возможность поехать с собакой-проводником. И на самом деле на этот форум должна была ехать и Оксана, но ввиду обстоятельств она не смогла поехать. Но зато потом она представила наш проект проект на другом форуме, уже доработанный, и получила грантовую поддержку.
2: То есть на форуме Иволга вы поддержку не получили, но зато на территории смыслов вот...
4: Да, грантовую поддержку мы не получили, но мы получили консультационную поддержку. Мы рассказали о себе, мы создали так называемый прецедент, когда участник на общем мероприятии, так скажем, межрегионального масштаба, участвовал в этом мероприятии с собакой-проводником. Когда человек с инвалидностью наравне с ребятами без инвалидности участвовал в мероприятии. Это было интересно для всех, это было на самом деле для всех абсолютно в новинку, и, наверное, своим присутствием я показала, что собака не проблемная, что никакого негатива она не создает, что это действительно собака-поводырь обученная, со всеми документами, со всеми навыками. Ну, поэтому я думаю, что этот опыт Иволги, он стал одним из основополагающих в том, что все-таки Оксана поехала на территорию смыслов.
2: Что ж, ну теперь, Анна, давайте тогда перейдем к вам. Я знаю, что вы пришли в проект немного позже.
5: Да, я пришла в проект, когда уже идея была сформулирована, и девочки попросили помочь им с описательной частью. То есть им нужно было грамотное сформулированное слово. Так как я являюсь внештатным корреспондентом журнала «Диалог» по Курской области, я со словом работаю постоянно. И они попросили помощи именно в этом вопросе. Что касается получения собаки, я вообще к этому пришла совершенно случайно. Я в городе у себя познакомилась с другой владелицей собаки-поводыря Фени. И когда я с ними познакомилась, я приехала после этой встречи домой, села и подумала, что я, наверное, тоже хочу себе такую помощницу. Подала документы, но я не собачник была по натуре. Мои животные – это кошки. И я подавала документы с расчетом, что ну я же всегда могу отказаться. Какое-то время я ждала молча и терпеливо. Потом мне в апреле написала Оксана и предложила вступить в чат в WhatsApp. Я согласилась, мне уже было интересно, время шло, и как-то вот, ну, что там, как там, где эта информация, как ее получить. А тем более образовались еще люди, которые что-то знают и что-то могут рассказать, у них уже есть опыт. И наступил когда-то такой момент, девочки вот помнят, наверное, когда я начала хныкать и говорить, что же это такое. Все рассказывают, как они ходят по маршрутам, как они гуляют со своими собаками, как собаки дома живут, как дома они себя ведут. А я еще не могу ничем поделиться. И они мне говорили, Аня, да наступит и у тебя такое время, и ты будешь. И вот они предложили мне участие в проекте. Мы его писали дружно, совместно, активно. Потом поехала Оля. И в конце июня мне звонили с учебно-кинологического центра, в который я подавала заявку, и сказали, что моя собака меня ждет. Но она была, в принципе, не моя, она просто была подготовлена. Но люди, которым она была подготовлена, по каким-то своим причинам ехать за ней не могли. А я уже пребывала в том состоянии, что я готова за собакой идти пешком. Вот только дайте мне мою собаку. И я сорвалась с недоделанными документами, с недоделанной индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. Просто приехала, махнув рукой на все. Сказала, что я доделаю все потом. И вот теперь я всегда думаю, неужели Боня могла быть не моей собакой? Она могла быть с кем-то другим. Вот так, в общем-то, начиналась наша жизнь в проекте. И как раз радостное известие о том, что Оксана все-таки едет на территорию смыслов, пришло, когда мы возвращались с учебно-кинологического центра. Там у нас произошла встреча с Сергеем Михайловичем Мироновым, руководителем партии «Справедливая Россия». Он приезжал для встречи с учениками, с воспитанниками, с персоналом этого учебно-кинологического центра. И была возможность лично пообщаться. Я подошла к нему и сообщила, попросила помощи, что вот такая ситуация, что у нас не пускают девушку на территорию смыслов. Вот. И он, конечно, был очень возмущен, как это так, что же это такое, это же совершенно незаконно. Ну, наверное, все-таки он руку к этому приложил. Было отснято видео с участием и Сергея Миронова, и моего вопроса. Итак, вот проект наш получил поддержку и начал свою жизнь.

награды, и не надо. Я куплю ему медаль из шоколада. Я для друга ничего не пожалею.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Мы продолжаем наш разговор. Ну вот, хорошо, грант получен, да, поддержка получена. Давайте поговорим подробнее о тех акциях, которые вот на данный момент реализованы, то, что уже успели сделать за это время.
1: Моя деятельность началась активно в октябре, когда я ездила в город Воронеж для того, чтобы рассказать владельцам, живущим там, о нашем проекте. И нам удалось наладить волонтерские контакты с аграрным университетом. Они предложили свою волонтерскую помощь, факультет ветеринарии, в уходе за собаками-проводниками. То есть они готовы бесплатно в своей клинике проводить обследования и даже по возможности выезжать на дом для каких-то манипуляций. Ну, типа стрижка когтей, первичный осмотр, и если уж будут обнаружены какие-то серьезные проблемы, рекомендовать поход в клинику. Затем я проводила подобное мероприятие в рамках круглого стола 31 октября уже у себя в регионе, в Курске. И вообще этот круглый стол подводил итоги акции «Осторожно, незрячий пешеход», которая проходит у нас каждый год, приурочивается к Дню Белой Трости. На мероприятии было очень много представителей власти. Это были представители ГИБДД и Комитета социального обеспечения, и социальной защиты. Были представители Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи, представители прокуратуры, «Единой России», и были даже местные СМИ. Это было «Радио Курс». Проект получил одобрение, всем очень понравилось. Мы это делали с видео, уже то, что успели наработать. И последнее такое публичное мое выступление было 1 декабря в рамках обучающего семинара для председателей, секретарей, активистов местных организаций ВОС, который тоже проходил у нас же в городе. И там я как раз рассказывала уже сотрудникам ВОС, как раз председателям, секретарям и активистам. Нам было дано полчаса, но зал нас отпустил только через час. Еще одним из мероприятий, указанных в нашем проекте, является взаимодействие со средствами массовой информации. И все мы очень тщательно, очень настойчиво и очень вдумчиво подходим к решению этого вопроса. Мы с Бонней уже неоднократно участвовали в съемках различных телеканалов. Это телеканал «Сейм» курский, это ГТРК «Курск», то есть государственная телерадиокомпания, то, что вещает на телеканале «Россия» курские включения. Совершенно недавно у нас были съемки на телеканале «Такт», это тоже курский канал. Мы встречались и с печатными корреспондентами. Вот совершенно недавно вышла у нас статья в газете «Городские известия». Также мы встречаемся с детьми. То есть дети — это будущие взрослые, которые впоследствии пойдут работать, которые сядут за руль автомобиля, автобуса и так далее. Я встречалась со второклассниками 25-й Курской гимназии, рассказывала им о собаках-проводниках, о том, что это за зверь, как мы с ним живем. Ну и, в общем, детское восприятие, детское мышление — это самая благодатная почва для работы. И совершенно недавно, на прошлой неделе, я встречалась с детьми из интерната для глухих и слабослышащих. Кроме того, что это информационная работа с детьми, это

0: помогали. Ну и я даже не знаю, это просто контакт на уровне обмена каким-то человеческим теплом.
1: Я знаю, что в этом году, Анна, вы принимали участие в интереснейшем медиафоруме, да? И вот об этом готовы нам рассказать.
0: Да, мы с Бонни приняли участие в международном медиафоруме «Префикс плюс 10». Это такое большое мероприятие было для разных категорий журналистов. И вот, кстати, хочу отметить, что у нас там как раз проблем не возникло. То есть, когда я увидела положение и прочла в нем, что на место проведения запрещен ввоз животных, я тут же написала руководству с вопросом, что, ну, вы же понимаете, что собака-поводырь – это не животное, а средство реабилитации. И этот вопрос в течение суток был решен положительно, без всяких нервов, без всяких забот, проблем. И Боня, надо сказать, была звездой этого форума. У нас были и прямые трансляции в Инстаграм, и фотосессии, и все 33 удовольствия. И чувствовали мы себя там совершенно не хуже, чем зрячие участники. Этот медиафорум объединил около 280 человек, занимающихся разными видами журналистики. Это фото, видео, интернет-журналистика, печатная, радио. И он проводился вообще в нашем регионе в третий раз. Первый медиафорум проходил вообще без задействования инвалидов. В прошлом году, в 2016-м, кто-то уже участвовал. В этом году были мы с Боней. Очень была интересная, насыщенная программа. Форум был действительно международный. Были представители из Эквадора, из Италии, из Китая. Были даже с Украины люди. Очень-очень много народу. Гости очень интересные. Это и корреспонденты Первого канала, и ведущие авторадио. Очень интересные лекции Ксении Лукичевой. Она является руководителем медиапортала, который объединяет 15 городов. И очень-очень интересное мероприятие проходило в один из дней, когда участникам медиафорума была предоставлена возможность окунуться в мир незрячего человека. Этот квест организовывали представители Рязанской библиотеки для слепых, и заодно я им помогала в этом деле. Мне даже доверили целую станцию по техническим средствам реабилитации, так как я обладаю таким необычным средством реабилитации, как собака-проводник с комплектом снаряжения, то вот все технические средства мне и доверили. У людей была возможность пройти с тростью с завязанными глазами, ознакомиться с бытом, с чтением, с различными другими аспектами незрячего человека. И затем, когда квест был закончен, все встали в круг и обменялись мнениями, впечатлениями. Люди очень восторженно отзывались, то есть они абсолютно не представляли, как живут незрячие люди, кто мы, что мы. Ведь по данным психологов, 80% условно здорового населения считает незрячих людей убогими. Вот здесь у абсолютно здоровых людей в возрасте от 10 лет и старше была делегация из Новоуральска, где дети были в возрасте 10 лет. У них была возможность убедиться в том, что это совершенно не так. Они были в невыразимом восторге. Ну и, конечно, мы были звездами, нас фотографировали, как всегда, в принципе. Была прямая трансляция в Инстаграм, как я уже об этом говорила. И ролик о собаке-проводнике в моем исполнении занял первое место в конкурсе домашних заданий по радиожурналистике. Мы, конечно, очень горды с Бонней, мы совершенно этого не ожидали.
1: Ну что ж, тогда, я думаю, мы этот ролик и послушаем, а затем продолжим.
2: Привет, меня зовут Боня, я лабрадор-ретривер палевого окраса. Имею высшее собачье образование и работаю по профессии, несу очень важную службу собаки-поводыря. Образование я получила в учебно-кинологическом центре собаки-помощники инвалидов. Теперь у меня есть настоящая хозяйка, я ее про себя зову хозяечка. Она не видит, и моя задача – вести ее по всем надобностям так, чтобы ее легкие шаги ничем не отличались от всех остальных. До моего появления в ее жизни моя дорогая хозяечка ходила так. Теперь же все изменилось. Мы очень часто ходим по маршрутам. В этом и состоит моя служба. Вскоре после завтрака моя хозяечка собирается, наряжается, а я бегаю вокруг и напоминаю ей, что я у нее теперь есть. И я готова вести ее повсюду, куда бы она ни решила пойти. Но вдруг она про меня забудет? Она же такая самостоятельная. Правда, еще не было случая, чтобы она про меня забыла. Может, у нее

0: все отлично с памятью и я зря волнуюсь, но мне несложно напоминать о себе. Ну вот мы обе собраны. На меня надето специальное оборудование, дабы я могла лучше помогать моей хозяйке. И мы покидаем наш дом. Хозяечка закрывает дверь, берется за шлейку и дает мне заветную команду. На улице много разных запахов и звуков, но я на работе. Мне некогда обращать на это внимание. У меня важная миссия – довести мою красивую хозяечку до конечной точки маршрута в целости и сохранности. Очень часто мы ездим на таких штуках, которые называются общественный транспорт. Мне нужно точно подвести мою хозяечку к дверям, ибо разная грязь на одежде ей не к лицу. Нечего эти железяки вытирать. Обычно я ложусь под сиденье, чтобы как можно меньше мешать окружающим. Но люди – такие странные существа. Они часто ругаются, когда я снимаю намордник. Говорят, почему эта собака едет без намордника? Вдруг она кусается? А почему они ездят без наручников? А вдруг они дерутся? И неужели они не знают, что поводыри не кусаются? Мне некогда на маршруте всякую разность в рот брать. Да она еще не всегда чистая бывает.
1: Следующая остановка.
0: В транспорте есть автоинформатор. Когда они работают, моя хозяйка легко определяет, где нам нужно выходить. И вот мы подъехали к нужной остановке. Я подвожу хозяйку к двери и жду, когда она выйдет. Потом спускаюсь сама, дождавшись команды. Я вообще все делаю по команде. За это моя хозяйка меня всегда хвалит и дает вкусняшки. Я люблю, когда меня хвалят и кормят.
2: Собаками нельзя.
0: Мне очень не нравится, когда нас пытаются куда-нибудь не пустить. В медицинское учреждение или в магазин. Но люди такие странные существа. Они часто не понимают, что таким образом нарушают законодательство нашей страны. Но моя хозяечка очень добрая. Она терпеливо объясняет людям их заблуждения. А еще я очень люблю вечерние прогулки. Там можно весело побегать и поиграть. Моя хозяечка очень радостно со мной играет. Мы обе получаем от этого огромное удовольствие. Моя любимая хозяечка никогда не забывает меня сводить на прогулку, покормить и приласкать. За это я научилась говорить ей спасибо, а она всегда говорит мне «пожалуйста». Мы идем по жизни в легком танцевальном ритме, ведь у нас на двоих 6 ног, 4 уха и целых 2 глаза.
3: Итак, мы продолжаем говорить о проекте «Собака. Все пути открыты» и о тех мероприятиях, которые проводятся в рамках данного проекта. Оксана, Ольга, вот о тех акциях, которые провели вы.
4: После того, как я вернулась с территории смыслов, мы презентовали проект в Самаре. Было 2 презентации, 2 круглых стола с привлечением СМИ и сотрудников органов власти. После этого приступили к презентациям в Краснодарском крае. Это была презентация проекта в Новороссийске. Торжественно мы подарили первую нашу логотипную наклейку, которую разместил председатель общества слепых на своей местной организации в Новороссийске, где нарисован человек с тростью и с собакой. И написано «Вход с собакой-проводником разрешен». Эти логотипные наклейки мы будем размещать, договариваться с организациями, с здравоохранением, образованием, с магазинами, туда, куда ходят незрячие и где они испытывают какой-то дискомфорт, допустим, в посещении данного учреждения. Также проходят круглые столы в автошколах, ведутся беседы с будущими водителями, которые получают права, о правах незрячих и о собаках-проводниках, потому что возникает очень много проблем при посадке в транспорт, при передвижении на автобусах дальнего следования. И вот по ходу реализации проекта немного наши проблемы решаются. Но на самом деле в этом году я бы сказала бум собак-проводников, потому что они были представлены на многих площадках в Краснодарском крае. Я этим горда. Я собрала 6 владельцев собак-проводников на краевом чемпионате профессионального мастерства «Обеливик». И тоже наши собаки просто были звездами. И мы всем показали, каждый человек участвовал в своей компетенции. Кто-то обработка текста, кто-то массаж, кто-то бисероплетение. Но мы показали, что мы можем также жить в гостинице, также посещать заседания, лекции, конкурс, и собаки нам только-только в этом помогают. Причем такой интересный момент был, когда мы шли на награждение в администрацию, нас провожала сотрудник этой администрации и хотела девочкам показать лестницу. Собаки сами нашли пандус, и она так удивилась, говорит, я более 10 лет тут работаю и никогда не замечала этот пандус. То есть собаки показали, ну, просто, наверное, свою уникальность.
5: Ну, конечно, я скажу, что в рамках проекта несколько направлений деятельности, помимо колоссальной информационной кампании, то есть презентации проекта на разных площадках, в разных городах. Человек с собакой-проводником посещает то или иное мероприятие общественное, он, в принципе, рассказывает о себе окружающим своим присутствием. Он говорит, да, я собака, и да, мне так лучше, да, мне так удобно, да, от нас нет проблем. И, конечно, этот опыт очень важен. Мы ведем, кстати говоря, консультации, консультируем и в социальных сетях, отвечаем на вопросы, и в чате для общения WhatsApp, Messenger. У нас групповой чат владельцев собак-поводырей, и не только владельцев, и тех людей, которые раздумывают над приобретением такого средства реабилитации, ну или кто стоит в очереди. То есть мы с удовольствием отвечаем на все вопросы. Проблемы неинформированности с помощью нашей деятельности, конечно, я надеюсь, что станет намного-намного меньше. Это и ВКонтакте, Одноклассники, про нас можно узнать. Так, кстати, к нам пришли многие участники нашего чата через социальные сети. Также я была в этом году, вот буквально в декабре, в начале декабря, на Всероссийском форуме добровольцев в Москве. Тоже это глобальное мероприятие, где на площадках форумных было более 2000 участников. И также мы посетили концерт, на котором выступал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и многие звезды. С посещением концерта у нас, в общем, не возникло проблем. Ну, были вопросы, но в итоге нас пустили. Я считаю, это колоссальные подвижки, потому что там мы проходили очень серьезную систему безопасности. Также мы в рамках своего проекта ищем волонтеров и взаимодействуем, как уже сказала Аня, с волонтерами. Ну, например, с волонтерами-ветеринарами, которые могут оказать какую-то поддержку и первичный осмотр, и простые манипуляции, которым сложно самому незрячему сделать. А также волонтеры в помощи по разучиванию новых маршрутов. Волонтеры, которые, возможно, помогут человеку, который приехал гостем в другой город. Ну, ведь собака же не умеет читать. Конечно, мы еще хотим продвинуть инициативу развития в московском метро их службы мобильности, где сейчас людям с инвалидностью помогают передвигаться в метро, но людям с собаками-проводниками не помогают. Я не знаю, с чем это связано, но, к сожалению, это пока так. Хотелось бы, чтобы эта ситуация изменилась путем освещения тех проблем, с которыми сталкивается незрячий человек. Конечно, в перспективе мы ищем и спонсоров нашего проекта. Надеемся, что он выльется в колоссальное движение. То есть, с одной стороны, это привлечение к проблемам незрячих людей, а с другой стороны, это некий добрый, зоозащитный в некоторой степени проект, потому что учит гуманному, доброму отношению к животным, адекватному отношению к животным. Я тоже была и в Самаре, и в Самарской области на нескольких мероприятиях с презентацией проекта и, конечно же, в рамках декады инвалидов, в рамках месячника «Белой трости» и в Кинель-Черкасском медицинском колледже мы были и рассказывали и о нашем проекте в том числе. Очень приятно видеть искренний интерес людей, которые не связаны с инвалидностью, инвалидностью, условно, так скажем, здоровые люди, на самом деле очень много позитива. Негатив тоже встречается, но он идет из-за того, что люди просто не знают, что и как, укусит собака поводырь, не укусит. Наверное, самый часто задаваемый вопрос — это укусит ли собака поводырь? Ну, то есть человек, в принципе, не знает, и ему неоткуда узнать, укусит она или нет. Также, конечно, в рамках проекта мы планируем выпустить учебно-методическое пособие рельефно-точечным шрифтом Брайля, где будет несколько разделов. Такое это пособие будет полным, всеобъемлющим, ну, начиная от того, как получить собаку-поводыря, куда написать, что сделать, какие документы подать, заканчивая ветеринарным уходом, особенностями кормления собак. То есть очень полноценное, хорошее пособие планируем выпустить и распространить его по библиотекам для слепых, по специализированным школам в регионах, где действует наш проект. Ну и, конечно, с каждым месяцем в наш проект все больше и больше регионов втягиваются, задействуются. Ну, это здорово, все больше и больше публикаций в СМИ выходит. И действительно, я лично замечаю в своем городе, что после нескольких видеосюжетов мы узнаваемы, и люди: «А, это же поводырь! Нет-нет, я знаю, она же добрая!» Ну, то есть, действительно, результат налицо, и это действительно облегчает жизнь.
3: Что ж, это радует. Ольга, вот вы участвовали в проведении очень интересной акции, посвященной Дню Белой Трости.
5: В ноябре 2017 года был организован круглый стол и акция, тоже своеобразный квест, где люди зрячие, с хорошим зрением, с завязанными глазами доверились незрячим с тростью и прошли 15-минутный маршрут от колледжа до Дома культуры. Мы, во-первых, принимали участие в круглом столе, тоже где были представители СМИ, представители администрации. И этот круглый стол был очень в интересном формате организован. Все участники, независимо от наличия или отсутствия зрения, были с повязками на глазах. Модератор этого круглого стола была, конечно, без повязки. Очень здорово было понаблюдать за проведением данного мероприятия, потому что люди не имели возможности посмотреть, обменяться взглядами. И круглый стол, обсуждение в жестких временных рамках с определенным регламентом проходило. Вот. И это был для людей очень интересный, уникальный опыт, который тоже смог, ну, предоставить понятие, что, как живут незрячие, как они общаются. И, в общем-то, было всем интересно. И потом мы пошли квестом. Это было для меня и для Геры незнакомый маршрут. Тоже мне дали в довесок девушку, мою коллегу, которую я с Герой, ну, Гера нас повела до точки назначения. Хотя мы не знали, куда мы идем, но мы доверились собаке. Я приблизительно знала там, нам налево или направо. Вот. А люди незрячие, которые знали этот маршрут, вели других зрячих с завязанными глазами. Ну, понятно, что те, кто уже освоил этот маршрут, они прошли. А я не знала, я еще вела зрячего человека с завязанными глазами. То есть ответственность такая на собаке лежала. И мы прекрасно справились, обошли все препятствия и пришли ровнёхонько ко входу Дома культуры.
3: И как чувствовала себя девушка, зрячая, с завязанными глазами?
5: Девушка, зрячая, с завязанными глазами, на самом деле, очень боялась. Каждые 2 минуты порывалась снять повязку, чтобы посмотреть, что происходит, но не сняла. Она вытерпела до конца, и она сказала, что она научилась слушать шум дороги, научилась слушать улицу, научилась даже немножечко понимать собаку, когда там она пытается что-то обойти, когда она приостанавливается. То есть, ну, это очень интересный такой квест, очень интересный мероприятие, которое дает понять зрячим людям, как мы живем, работаем, двигаемся.
6: Вообще подобные мероприятия очень полезны и очень информативны для условно здорового населения. У нас в ноябре, 9 ноября, в библиотеке для слепых проводилось тоже подобное мероприятие для студентов первого курса дефектологического факультета Курского государственного педагогического университета. Вот они тоже ушли с очень хорошими впечатлениями, они стали лучше понимать нас, они поняли, куда они пришли учиться. В рамках семинаров обучающих, которые были в начале декабря, мы встречались со студентами, с соцработниками будущими. Это уже второй курс того же университета. Вот те тоже очень заинтересовались. То есть люди интересуются, равнодушных людей на самом деле не так много. Больше все-таки людей отзывчивых, что не может не радовать.
3: По поводу презентации проекта «Собака, все будьте открыты» в разных городах России. Презентация для зрячих. Вот я знаю, что у вас было путешествие по Волге на теплоходе, да? Это вот...
5: Да, у нас своеобразный флешмоб получается в рамках проекта. Скорее, это даже не презентации проекта, а путешествие мероприятия, которые мы посещаем. Записываем такие короткие веселые видео, где говорим, что с собакой все пути открыты и где мы находимся. Недавно наши ребята были в Краснодарском крае на форуме «Гражданская консолидация». Там тоже собралось, по-моему, трое собак. На теплоходе, да, мы путешествовали с собакой. И, кстати говоря, проблем не возникло вообще. Ну, то есть разные интересные места, которые мы посещаем, мы записываем видео и говорим, и сюда нам можно, и сюда. Ребята, не бойтесь, не стесняйтесь, с собакой все пути открыты.
4: На самом деле, это какая-то проверка доступной среды у нас происходит. Наши видео все позитивные. Если есть какой-то негатив, если есть какие-то препятствия, мы их решаем, и как-то все это остается внутри проекта, то есть, ну, есть громкие, конечно, неприятные случаи, но, опять же, они все решаются и, как бы, конструктивно.

бывает. Кусачий собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку.

0: знает кусачий.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты».
2: В рамках проекта, в конце его реализации, запланировано, наверное, самое крупное мероприятие – это слет владельцев собак-проводников. Мы уже определились с местом проведения, с площадкой. Это будет Подмосковье, ближнее, санаторий, сосны. Планируется участие 15 владельцев собак-проводников. Оплачивается их участие в слете, их проживание и питание из гранта, полученного на территории смыслов. Мы планируем это сделать некой образовательной площадкой, то есть активисты проекта соберутся. Мы хотим организовать встречу с ветеринаром, с кинологом, с юристом и с другими интересными специалистами, которые в дальнейшем нашим активистам помогут научиться грамотной презентации и проекта, и вообще рассказывать о собаках-проводниках. И, конечно, мы очень хотим, чтобы эти люди потом принимали участие в местных форумах, мероприятиях. То есть, таким образом, они будут транслировать опыт на свои регионы. Это будет, на самом деле, я надеюсь, очень грандиозное мероприятие. И в рамках этого слета планируется акция, публичная акция «Собакой все пути открыты», где будут принимать участие, достаточно количество собак-проводников, я думаю, что не менее 10. Очень хочется, чтобы это прошло в самом городе, в Москве, с привлечением большого количества средств массовой информации, органов государственной власти, чтобы это был некий квест, когда люди зрячие могут попробовать подержаться за шлейку с завязанными глазами и даже, возможно, довериться собаке, чтобы она их провела по какому-то отрезку пути. Это будет познавательно, информационно и полезно как для незрячих активистов проекта, так и для широкой общественности.
3: Хочу заметить, что время проведения этого слета выбрано не случайно, конец апреля, ввиду того, что в последнюю среду апреля отмечается Международный день собаки-проводника.
1: Оказывается, и такой праздник. И день слепого, и день белой трости, еще и день собаки-проводника имеется. Вот на самом деле узнала об этом только вот готовясь к этой программе.
2: Хочется еще некоторые моменты отметить по поводу слета. Есть мероприятие, которое проводит школа собак-проводников в Купавне, где ежегодно они собирают тоже владельцев выпускников своей школы, мы с хозяином вдвоем. Этот конкурс называется «Чем наш слет уникален и чем он отличается?» Тем, что мы собираем участников, получивших собак в двух разных организациях. Мы собираем активных представителей проекта из совершенно разных регионов, которые будут потом продвигать, позиционировать не только наш проект, но и формировать положительный, позитивный образ незрячего человека среди разных категорий населения. А также, конечно, мы планируем, что это будет такой образовательный, серьезный блок, где люди обновят свои знания, где люди получат новые знания по различным направлениям. Вот. Ну и наша вот эта вот акция, она, конечно, совершенно инновационная, таких еще не было.
1: Если человек приобрел собаку недавно, или планирует приобрести собаку, он может, допустим, за свой счет приехать в дни проведения форума, приехать в сосны и поучаствовать в форуме, может, познакомиться с собачкой, да, походить, вот, понять, нужно мне это или нет, потому что ведь одно дело в теории, совсем другое вот ощутить самому, да, вот собаку рядом ощутить, какие эмоции при этом человек будет испытывать. Вот.
2: На мероприятии, которое будет происходить в конце апреля, человек без собаки может приехать за свой счет, конечно же, в качестве участника, если он, конечно, договорится с администрацией санатория и сможет с нами пообщаться, но в любом случае требуется обсуждение предварительное с руководителями проекта, то есть с нами, либо в социальных сетях, либо почта, либо WhatsApp, либо телефон, то есть средств коммуникации на самом деле очень много. И на самом деле, наверное, я думаю, что человек, который захочет подержаться за шлейку поводыря, сначала свяжется либо с нами, либо с другими владельцами, просто узнать, что и как. И мы уже с ним и сориентируемся, и договоримся. В любом случае, я думаю, что такая возможность будет, только если это будет оговорено заранее.
4: Слушайте продолжение беседы в следующем выпуске программы.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.
3: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
4: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
5: Адрес нашей электронной почты – radio@rancis.org.
6: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioRancis.
5: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_rancis.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. И сегодня я решил совсем в общих чертах немного поговорить вот об этом вопросе, который некоторые поднимают. Есть ли какой-то реальный толк от вот этих всевозможных обновлений безопасности ежемесячных Windows и Android, в безопасных DNS-серверах, в каких-то шифрованных протоколах и так далее и тому подобное? Это действительно что-то дает? Нужно ли постоянно этим заморачиваться? Ну, начну с того, что никакой безопасности ни в жизни, ни в интернете нет как таковой. Есть только, ну скажем так, некие такие иллюзорные, эфемерные вещи, которыми многие прикрываются и пользуются для реализации каких-то своих интересов. Ну, вот вам простой пример. Если вы очень сильно переживаете о своей безопасности физической, то лучше вообще из дома на улицу не выходите.

будет, потому что все основные шпионские и зловредные действия происходят удаленно через интернет. Поэтому, как только вы подключились к интернету, неважно мобильному или проводному, за вами сразу начинают шпионить все, кому не лень. Начиная от провайдера, который вам предоставляет услугу интернета, заканчивая владельцами каких-то веб-сайтов, ресурсов, протоколов, приложений, VPN, прокси и так далее и тому подобное. Потому что как только трафик ушел с вашего устройства или с вашего маршрутизатора и пошел куда-то дальше, в глобальную сеть дальше, он проходит через множество узлов-посредников, где его могут всячески анализировать, использовать в своих интересах. Правда, крупные игроки и конторы, они вот так прям нагло и открыто его в криминальных интересах не используют, они его используют в своих интересах или в интересах своих хозяев, ну, например, чтобы какую-то вам контекстную рекламу подсовывать, чтобы следить, какие вы ресурсы посещаете, чем вы интересуетесь, ну, а вот чтобы прям ваши какие-то финансовые данные воровать и использовать, ну, официально такие крупные игроки вряд ли это открыто будут заниматься, а вот втекушку и, скажем так, теневым образом очень много желающих поживиться вот этой информацией. И вы ее особо никак не защитите. Итак, давайте начнем вот с какой ситуации, с так называемых сертификатов безопасности. Дело в том, что когда вы открываете веб-браузер, набираете адрес сайта, то, во-первых, вы передаете эту информацию так называемому DNS-серверу. DNS-сервер — это сервер, удаленный компьютер, который сопоставляет IP-адресу конкретного компьютера, так называемое доменное имя или имя сайта. Вот вы пишете просто, ну скажем, sber.ru. Дальше DNS-сервер этот запрос обрабатывает, сопоставляет ему IP-адрес конкретного компьютера Сбербанка, и вы попадаете на нужный сайт. Причем DNS-сервер вы можете использовать как от провайдера, а можете использовать так называемые защищенные, зашифрованные DNS-серверы, которые говорят, что они фильтруют рекламу, фишинговые сайты, сайты для взрослых и так далее и тому подобное. Их много всяких разных. Какие-то даже снимают региональные ограничения, когда пользователям из России различные зарубежные да вражеские ресурсы запрещают использовать их какие-то услуги. Говорят, что у нас зашифрованные серверы, но они могут говорить все, что угодно. Но если вы не являетесь очень крутым специалистом по сетевым протоколам, по циркуляции трафика, ну как вы проверите? Ну все могут говорить, что они заботиться о безопасности и так далее. А как все в реальности обстоит, вы знать не можете. Как только трафик от вас ушел, будь то DNS-сервер, прокси, VPN и тому подобные посредники. А без посредников сейчас просто никуда. Так вот, DNS-серверы вы можете использовать, какие вам захочется, но ни один из них вам безопасность не даст. Потому что все запросы, естественно, DNS-сервер получает. И DNS-сервер либо от провайдера, либо какой-то сторонний всегда, конечно, знает, какие запросы вы вводите и какие сайты посещаете. Инфотрон. Что касается сертификатов безопасности. Вот вы в веб-браузере вписали адрес сайта, уже DNS-сервер о вас какую-то информацию получает. Ну и кроме того, браузеры, они используют так называемые сертификаты безопасности, которые выдают специальные организации, которые занимаются тем, что проверяют, вот этот сайт с таким-то IP-адресом, с таким-то доменом, он подлинный или поддельный. И браузер, если он что-то такое обнаруживает в сертификате безопасности, выдает вам различные предупреждения, угрозы, что, возможно, это поддельный сайт, будьте внимательны. Ну и многие часто встречают вот такие предупреждения, что мы не можем проверить сертификат безопасности данного сайта. Ну и дальше кнопка «Дополнительно», либо «Отказаться от посещения сайта». Нажимаете «Дополнительно», читаете все эти угрозы и предупреждения, нажимаете «Все равно открыть сайт такой-то» и переходите на сайт. А хочется, чтобы этих предупреждений не было. Но дело в том, что если вы получаете такое предупреждение, это вовсе не означает, что вы реально переходите на поддельный сайт. Нет, это просто означает, что сертификат не актуален, устарел или умышленно каким-то организациям его не выдают. Ну, например, не выдают, опять-таки, зарубежные и вражеские центры сертификации российским различным структурам эти сертификаты. И в результате, даже когда пользователи в любимом браузере
типа Google Chrome или Firefox, пытаются зайти на какой-то сайт, получают вот такое оповещение. Это вовсе не означает, что сайт поддельный, не настоящий. Это просто говорит, что сертификат не обновленный и недействительный. Вот и все. Предлагается в интернете несколько решений подобной проблемы. Ну, самое простое – это использовать отечественный веб-браузер Яндекс.Браузер. Однако он многим не нравится, в том числе и мне, особенно для Windows. Но там вот этих проблем нет. Ну, а если вы принципиально хотите

0: использовать Firefox или Google Chrome, то в зависимости от того, какой браузер вы используете, нужно установить сертификаты от Минцифры, а с Минцифры, естественно, зарубежные организации и ресурсы, которые эти сертификаты делают, но если это не какие-то там китайские, азиатские, не будут сотрудничать, и вот такая абсурдная ситуация получается. Вы можете эти сертификаты от Минцифры скачать на сайте Госуслуги. Просто открывайте поиск в Яндекс и пишите, как установить сертификаты безопасности от Минцифры для браузеров. И первая же ссылка вас переведет на сайт Госуслуг. Причем, если вы используете в качестве основного браузера Google Chrome, вам нужно почитать инструкцию и скачать сертификаты для Windows. Как это сделать, все там расписано. Если вы в основном используете Firefox, то тогда нужно почитать инструкцию для Linux, правда, не всю инструкцию. Там, где описывается, как с помощью терминала сертификат устанавливать, вы это проигнорируете, а потом идет как раз текст про Firefox. Нужно открыть настройки Firefox и с помощью импорта импортировать вот эти файлы сертификатов в Firefox. Ну и тогда вот эти угрозы при попытке зайти на какие-то банки, государственные сайты у вас, может быть, исчезнут. Но это вовсе не означает, что сайты будут легко и просто открываться. Дальше целая куча факторов. Все зависит от того, какие средства обхода блокировок, как со стороны российских властей, так и нероссийских властей вы используете. В общем, тут тоже сразу вот так проблему вы можете не решить. Инфотрон. Что касается ежемесячных обновлений безопасности для Windows и Android. Кто-то их прилежно скачивает, а кто-то принципиально считает, что они бесполезны и даже вредны, отключает проверку обновлений. Ну, тоже скажу вам, что это очень-очень неразумно. Устанавливать их, конечно, можно смело, но, правда, какие проблемы они решают, вряд ли вы узнаете. Есть какие-то официальные релизы, но в официальных релизах вам понапишут все, что им захочется. А чтобы понять, реально они что-то решают или нет, это опять нужно очень глубоко разбираться в системах защиты, в сетевых протоколах и так далее. Но я всегда устанавливаю обновление Windows и в Android. Лишним не будет. Правда, ну кто из обычных пользователей сможет сказать, после обновления что-то улучшилось, изменилось или нет? Ну, в Windows все прекрасно знают, как устанавливаются обновления. Просто открываем центр обновлений, нажимаем «Проверить обновление». Если что-то предлагается, просто их устанавливаем, перезагружаем компьютер и все. А вот в Android ситуация гораздо более интересная. Дело в том, что вот эти заплатки обновления безопасности выпускают и продвинутые производители смартфонов, особенно если у них собственная оболочка, но они делают это нерегулярно. Некоторые делают это часто, некоторые очень редко, а некоторые вообще ничего не выпускают. Но это называется обновление системы безопасности. А вот обновление безопасности Android от Google вы можете, вне зависимости от того, какая у вас оболочка на Android, устанавливать каждый месяц вручную самостоятельно. Итак, сейчас я вам расскажу, как это делается во всех оболочках, кроме оболочки HyperOS от Xiaomi. Так вот, если у вас оболочка не HyperOS от Xiaomi, открываем настройки вашего Android-устройства, ищем раздел «Защита и безопасность» или «Защита и конфиденциальность». Ну, в общем, там должно быть слово либо «Защита», либо «Безопасность». Заходим туда, ищем раздел «Система и обновления». Нажимаем туда, и там будет два пункта. Первый пункт – это обновление системы, последнее обновление, и стоит дата. Ну, например, 5 мая какого-то года. Нажимаете туда и проверяете, есть ли обновление вашей оболочки, включая обновление защиты, именно от производителя, если они вообще такую услугу предоставляют. Ну, продвинутые серьезные производители, как правило, обновляют свои оболочки. Вот здесь вы можете проверить обновление в принципе оболочки, потому что именно обновление оболочки включает и обновление безопасности. Но если у вас там ничего нет, то вы можете воспользоваться вторым пунктом. Он называется «Обновление системы безопасности от Google Play». И вот если вы сюда нажмете, то здесь в начале каждого месяца вы можете обнаруживать очередное обновление безопасности. Google каждый месяц их выпускает. Датируются они всегда первым числом, ну то есть 1 января, потом 1 февраля, 1 марта, апреля и так далее. Ну, например, если вы в сентябре нажмете «Проверку обновления», то вам будет предложено установить обновление от 1 августа. В октябре, значит, от 1 сентября и так далее. Итак, каждый месяц в начале месяца, в первых числах, можете сюда заходить, нажимать «Проверить обновление». Скачивается небольшая заплатка, часто меньше 100 мегабайт, иногда чуть больше. Потом вам предлагается перезапустить устройство, и обновление безопасности от Google ежемесячное у вас на устройстве. Если мы говорим об оболочке HyperOS от Xiaomi, то там этот пункт не надо искать в настройках безопасности, он чуть ли не второй вообще в настройках. То есть там сначала идет система или свойство устройства, а второй пункт как раз что-то типа свойства устройства, и там есть пункт, как раз содержащий вот эти два раздела. Обновление в целом прошивки от Xiaomi и проверка обновлений безопасности от Google ежемесячная. Инфотрон. Ну и совсем в заключение несколько слов о том, какую пользу они дают. Но, как я уже сказал, никто из обычных пользователей толком выяснить не сможет, какую они дают пользу. Но если вы считаете, что там действительно каждый месяц что-то закрывается, исправляется, ну тогда вот так можете устанавливать. Правда, имейте в виду, что крупные производители, те же Google, Microsoft и все прочие, они некоторые лазейки или так называемые дыры безопасности умышленно не исправляют, умышленно оставляют для того, чтобы ими могли пользоваться спецслужбы, какие-то политические хозяева, в зависимости от того, в какой стране находится эта крупная контора. Так что есть некоторые специальные проблемы безопасности, которые целенаправленно, умышленно не исправляются. Ими, естественно, могут пользоваться те, кто знает, как их использовать в своих корыстных целях. То же самое, когда вы используете какие-то VPN-сервисы, прокси. Ну, в общем, всегда, когда трафик проходит через каких-то посредников, никто также вам не может гарантировать, что тот трафик, который вы кому-то на сторону отдаете, не будет использован в каких-то, ну, скажем так, теневых целях, махинациях, шпионаже, сборе данных и так далее. Также не стоит верить заявлениям, что такая-то компания ограничила такой-то сервис, заблокировала такой-то протокол исключительно для повышения безопасности. Ну, мол, пользовались тем-то злоумышленники, чтобы какие-то злодеяния устраивать. Мы теперь это убрали, заблокировали, отключили и так далее и тому подобное. Но, как правило, злоумышленникам особых проблем подобные ограничения не создают, а вот пользователям, как я описывал в примере с сертификатами в веб-браузерах, тут примерно то же самое. Что-то у вас не может соединиться, хоть в Windows, хоть на Android, что-то не работает или медленно данные передаются и так далее и тому подобное. Ну, даже в свое время, я помню, как по умолчанию Windows без логина и пароля запретили доступ к локальным сетевым дискам по протоколу SMB. Опять-таки, якобы это было сделано по соображениям безопасности. В общем, лично у меня ощущение такое, что все эти эфемерные гонки за повышением безопасности, они в основном, по-видимому, только используются для того, чтобы, ну, попросту говоря, еще больше контроль со стороны либо производителей устройства, либо разработчика оболочки системы, либо в интересах политических, еще каких-то хозяев и властей делаются. А вот именно чтобы повысить безопасность, ну как ее можно повысить? Ну невозможно придумать универсальный фильтр, который каким-то волшебным способом понимает, что вот эти мегабиты, мегабайты кто-то будет использовать для того, чтобы воровать ваши данные, а кто-то для того, чтобы попросту честно, какой-то трафик нужно передавать. Так что, заканчивая сегодняшний выпуск, я бы хотел сказать так. Ну, конечно, обновлять вот эти патчи вредно не будет, но вот какая от этого большинству пользователей непосредственная польза, ну, я думаю, мало вам кто вот так прямо и конкретно скажет. В том числе и я. Так что позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы. Infotron@ransys.org

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Вы слушаете запись онлайн-трансляции на радио «Ранзис».
1: Всем доброго вечера. Сегодня среда, 10 июня 2020 года. У нас в эти дни целый прямо парад живых программ, друзья мои. И, конечно, очередная живая программа будет прямо сейчас. Мы начали трансляцию и на радио «Мир Креатива», прямую трансляцию, и на канал Tech for Blind, это в YouTube. Идет у нас сейчас прямая трансляция. И, конечно же, я думаю, что все-таки идет прямая трансляция и на радио АУ. Это радио Александра Слепцова. Сегодня у нас, друзья мои, такой интересный семейный дуэт. Андрей Бобров и его супруга Наталья. Дуэт «Музыка души». Ну, а что касается представления более подробного, может быть, Света что-нибудь скажет. Света, скажешь что-нибудь?
2: Всем привет. Ну, что я скажу? В общем, вы сейчас сами услышите, какой смысл мне сейчас говорить о музыке, если музыка скажет сама за себя. Единственное, что я хочу сказать ребятам «Музыка души», что мы постарались собрать для вас поддержку, вот, из людей, которые в чате, но среди них есть люди, которых вы, возможно, хотели бы услышать, давно не видели. Это и Владимир Николаев, Александр Слепцов, Павел Шнайдерман. Мы вот рады, вроде бы мы...
3: Саша.
2: Да, может быть, подойдут. Игорь с Таней. То есть
1: Таня
2: какое-то общение. О, отлично, возникнет, может быть, какие-то воспоминания вас посетят. Потому что все вы являетесь, в общем, родоначальниками, так сказать, нашего движения среди незрячих, ну, бардовского движения. Не люблю слово «бардовское», ну, давайте скажем, авторской песни. То есть вы являетесь первыми, кто в 89-м году, да, кто меня поправит, именно начал это с легкой руки Татьяны Рубанской и, в общем, успешно продолжали довольно долгое время. Давайте вот просто уже закончим говорить и что-нибудь послушаем.

0: птичек, птичек.
1: Замечательно, замечательно, спасибо.
2: Андрей, или поближе к микрофону, или чуть себя прибавь и расскажи о себе, пожалуйста. А потом и Наташа тоже присоединится к этому диалогу.

0: Я знаю, это ты.
1: Ну вот.
2: А вот теперь вы нас слышите, да?
1: Теперь можно.
2: О, теперь дубль два. Андрюша, чуть-чуть вот прибавьте.
1: Включим. Держи, Андрюша, я не знаю, где он запутался.
3: Ну, в руке же я тебе давал.
2: Андрюш, ну расскажи. Держи. Расскажи что-нибудь, а то ведь мы тебя, ну, знаем, но не все.
1: Очень много очень проводов. Много. Мы тут просто все как вообще.
2: Главное, не двигайтесь.
1: Да, страшно же ж. Просто как эти пауки какие-то.
3: Ну вот, теперь мы вас слышим. Слышим?
1: Конечно.
2: Да.
1: Главное, себя очень слышу.
2: Слышим, мы вас слышим.
1: Угу. Так о себе-то что интересует? Вы лучше вопросы задавайте.
2: Ну, давайте там. Родился, учился. Самое такое краткое.
1: Света, как там,
2: не учился, ну, что-нибудь.
3: Родился.
1: Учился.
3: Учился в школе-интернате для слабовидящих детей в Калининграде.
1: Я тоже там же.
3: Да.
1: Я родилась
2: так,
1: в Калининграде.
2: Одноклассники, нет?
1: Нет, мы, я на 3 года помладше.
3: Два последних года я учился устно, потому что зрение потерял. То, что было, как Вова любил говорить, Николаев, зренюшко. Зренюшко было маленькое, потом его не стало совсем. Я старше на 3 года Наташи по школе. Ну вот, окончил я ее, слава богу.
1: С золотой медалью, не говори.
3: Потом, да, потом поступил в Калининградский университет, окончил его, исторический факультет, с красным дипломом. И 10 лет преподавал историю и обществоведение в любимом интернате. Ну, естественно, занимался музыкой. Музыка с самого детства. У нас дома пианино, аккордеон. Папа хорошо играл на аккордеоне. Сестра училась в музыкальной школе, потом в музыкальном училище. Вот. Ну и такое детство вокально-инструментальное. Сам учился играть на гитаре. Естественно, что появился магнитофон, стал собирать записи ансамблей наших и зарубежных, солистов наших и зарубежных. Вот. Потом, после интерната, где я работал, я поступил в Кисловодск, в медучилище номер 2. Теперь я массажист по второй профессии. Тоже с красным дипломом. Кстати, у нас и у меня было две собаки-проводника, они тоже были отличники.
2: Тоже с красным дипломом?
3: Да, конечно. И 20 лет я работал массажистом в гимназии номер 1 в нашем городе Калининграде. Лечил детей, лечил взрослых. Естественно, что там тоже была музыка. Был ансамбль, был кружок, который я вел по аккомпанементу гитарному. Я еще раз говорю, что я самоучка. Правда, в школе у нас были уроки пения, и там такие элементарные вещи по мозграмоте. Ну и что-то до чего-то сам дошел, поэтому вот про меня. Ну а про Наташу?
1: А что про меня?
3: А Наташа окончила после школы нашей.
1: Ну да, у нас там как раз вот после школы мы закончили, и самое плохое зрение было у меня и у Танюши, вот она, наверное, тоже сейчас в чате, Балтика. И был вопрос, кому же, куда из нас пойти? Кому в Курск, кому в Кисловодск? Ну, поскольку у меня глаукома, я пошла в Курск, а Танюшка в Кисловодск.
2: Вот, ты, наверное, не по этому принципу пошла в Курск, может быть, нет?
1: Ну, нет, почему? Я, конечно, тоже училась в музыкальной школе. Тогда было никак, сейчас. Детей залавливают, как у нас, не знаю, как у вас там в Москве, а у нас детей просто любых берут, и слуха у него нет, и ничего, и запаха, ничего нет. Но
2: не будем
1: на музыкалку. Да. А раньше я поступала в музыкальную школу, когда это был 69-й год. Там был огроменный конкурс, и зрение у меня было плохое, и они меня туда не взяли. Но была учительница по фортепиано Виктория Михайловна, как сейчас помню, она говорит, я ее возьму. Кем мама работает? Товароведом. Тогда, говорит, возьму.
2: Что, и прям прилежно училась?
1: В музыкалке, ну да, отучилась.
2: И мама с ремнем не стояла рядом?
1: Нет, зачем же?
3: Нет, ремни тогда были дефицитом.
1: Ремни, пианино они мне купили.
4: Мама с товаром стояла.
1: Мама не стояла с товаром, она его принимала, получала, развозила. И вот еще стоит с товаром. Что вы, ради бога. Ну, музыкальную закончила я как-то и потом. Ну, и закончила, и закончила. Ребят, ведь самое интересное, кто понимает, кто заканчивает музыкальную, вот музыкальное училище. Я, например, не играю на фортепиане. Ну, не играю я. Как-то сядешь, ну, а вот Андрюша играет. Я лучше партии сделаю какие-нибудь хоровые.
3: После училища Наташа работает в нашем обществе слепых в Калининградском, в областной организации. У нас есть центр реабилитации, при этом центре есть хор ветеранов. Она руководит хором уже больше 30 лет. Ну, я там помогаю, в общем, где
1: минусы. Ну, кстати, это я делать люблю. Мне нравится, что вот из ничего получается результат. Здорово.
3: Немножечко там даже пою, хоть у меня голос не хоровой. Ну, в общем, получается хорошо. Пока мы, наверное, больше не будем рассказывать.
2: Петь, давайте петь.
1: Света, ты хотела 5 веков.
2: О, а есть? 5 веков.
3: Что-то мне не играется, сидя.
1: Палец немножко повредил, Андрюша.
3: 5 веков в картине, городок старинный, помнишь, ты жила когда-то в нем. Прикоснись рукою к дому над рекою, где цветет.

0: Хоть на пластинку пиши, класс.
1: Спасибо. А я тут с вами пела каноны всяческие, трехголосия с вами пела. Вы слышали?
2: Нет, конечно.
3: Вот есть.
1: Вот. Слышали, я с вами трехголосие пел?
3: Да ты что? Нет, не слышали. У нас потому что наушники одни на троих, представляешь, три уха.
1: Кошмар. Ну так вот, Андрюш.
3: Молодец.
1: Андрюш,
0: это чья песня, извините, пожалуйста?
3: Это Юрий Лорос.
0: Спасибо, просветили.
4: Который в Ростове был у нас в жюри одно время. Вот.
3: Давай просветим по первым песням, Андрюша, а то некрасиво. Мы когда концерты, ну, делаем, даем, мы обязательно рассказываем, конечно, про всех авторов всегда. Первая песня была «Жизни моей спасибо». Ну, наверное, знаете, «Gracias a la vida». Это, ну, композитор.
4: Как ты по-испански-то?
3: А то, ты же мне учил, я лет-то пара.
4: Да. Наташа, когда ее услышала на русском языке, она долго-долго не могла прийти в себя. Ну, сказала, вот как раз есть песня про нас, но мы ее вот и выучили.
3: Ну, да. Ну, а вторая песня, конечно, это такая классика бардовская, добрая, старая, этот клавесин, наверное.
4: Да, это вайханские Борис и Галина. Ну что, поем дальше?
3: Ну, дальше у нас самый интересный момент, ребята. Мы же не могли обойти вниманием самоизоляцию.
4: Да, самоизоляция. Первая неделя, когда на улицах было абсолютно пусто. У нас в городе ветер, сухо, ветер гонит пыль, прошлогоднюю листву. И песня польская написана в 1900, она вышла в альбом
3: в
4: 1993 году. Написал ее Grzegorz Turnau. Называется по-польски «Чихоша». «Тишина» или «Затишье». Вот у нас первую неделю просто было затишье в городе. И вдруг вот эта песня. Но мы не могли ее не выучить. И сейчас она будет на польском и на русском языках.
3: Ну да, на русском и на польском. А это очень созвучно, потому что мы, ну, нужно было в аптеку. Вышли, а потом, когда эту песню услышал, думаю, ну точно, вот шли по улицам. Именно как в этой песне. Сейчас услышите.

0: Да, вот.
1: Да, вы, конечно, молодцы, такая... ребят. У вас так все выверено просто. Хоть вас, правда, записывай. А мы и записываем, кстати.
0: Правда, молодцы какие.
1: А вот вам еще привет от Марии Шеменковой из Комсомольска на Амуре. Представляете, как вот у нас...
0: Ух ты!
1: Тут круто
0: все. Здорово. Всё. Люди ж не спят же.
2: Я а давайте про Польски. Я по молодости хотел проехаться по трассе вот этой Транссибу до Владивостока. Там у меня однокурсница моя по университету жила. Она взяла и уехала в Санкт-Петербург. И теперь не к кому ехать. А хотел... Ну, знаете, наверное, да, это самое, казаки, шеломы помочить, эти наши русские воины в Индийском океане. И вот я хотел, в общем, в Японское море, как бы.
1: Как нагали. Хотел? На электричках может, поехать?
2: Нет, нет, России, все России.
1: Андрей, а давай про польский язык немножко поговорим. Эта тема такая интересная. Давно ли вы на нем поете и говорите ли?
2: Польский язык, угу. Понимаете как, мы живем рядом с Польшей, у нас граница, до границы 40 километров. Естественно, что радио и телевидение польское принималось и принимается, сейчас, правда, похуже, но через интернет можно. И вот то, что мы слушали по «Маяку», по первой программе Всесоюзного радио, это, конечно, хорошо, но вот эстраду, особенно западную музыку, поляки передавали гораздо чаще и гораздо больше. Например, была у них такая программа в конце 60-х, называлась «Студио Ритм». «Студия Ритм». Она начиналась по нашему времени в 10 минут 7 вечера. А для того, чтобы не прозевать, я включал радио раньше. И вот я слушаю сигналы точного времени. Прогноза погоды для Польски на дзищ. То есть прогноз погоды на сегодня. Новощи... с краю, то есть местные новости, новости за святу, новости спортовые, и вот это все каждый день. Потом была летом программа, называлась она «Лето», иная называется «Лето с радиоприемником». Естественно, мы ездим на море, поскольку оно тоже близко, вот, и с приемниками, и что мы там слушали? Конечно, вот эту радиопрограмму, опять же, польский язык. Затем я любитель спорта, репортажи польские о футбольных матчах, репортажи о велогонках мира. Вот это все, если вспомнить философские законы, я которые преподавал в 11 классе, переход количественных изменений в качественные. Лето 1977 год, после моего второго курса, я себе сижу дома, незрячий, папа на работе, мама на работе, звонит соседка. «Андрюша, к нам приехал мой племянник», говорит она, «из Польши», которому 18 лет, и он по-русски не бум-бум. «Можно он придет к тебе, и вы хотя бы музыку послушаете?» Я говорю, «Пожалуйста». Он приходит, «День добрый». И заговорил я с ним по-польски, как ни странно. Вот здесь рядом у нас тот, кто крутит ручки, Игорь Мурахвер, мой школьный друг. Мы дружим очень-очень давно.
0: Только не живу.
2: Слушали вместе вот эту Польшу, начинали с этим польским языком. Он затем... Человек с остаточным зрением, он стал читать польские книжки и прочие словари, а я вот без книжек и без словарей. Конечно, он меня превзошел гораздо в знании и в практике польского языка, но, по крайней мере, вот сейчас я, например, нашел книжку историческую про Веспасиана, императора. 5 книг, она в ЛКФе есть в нашем. Вот я ее слушаю, я понимаю, ну, на 85-90%. Практики разговорной, конечно, мало, а вот по пониманию, ну... Естественно, что польская эстрада, «Червоные гитары», Кшиштоф Кравчик, Марыля Родович. Слушали, ну и поем польские песни. Ну и споем вам сегодня тоже немножечко еще по-польски. Так что вот что касается польского
0: ну,
2: языка.
0: Ну давай сейчас уже тогда...
1: А про 4 танкиста?
0: Вон, видишь, выпили по 300, давай.
2: 4 танкиста... 4...
0: Вон, собака.
2: 4 панцерны
0: и пес.
2: «4 танкиста и собака», фильм, который все смотрели в детстве. Вот он
3: остался. Ну, «Накормили пса», да?
1: «Накормили пса», там,
2: песню,
1: я знаю.
2: Про эту песню тоже можно рассказать. У нас проводился конкурс, фестиваль дружбы польско-российской. И на этом фестивале нужно было русским, то есть россиянам, спеть одну польскую, две наших песни, а поляки... приезжали, они пели одну русскую и две польских. И мы вот втроем, Наташа, я и Игорь, мы решили подготовить такой микс. Соорудили из песни из фильма «Четыре танкиста и собака». И в 2003 году Морелия Радович выпустила очередную пластинку. Там была песня, называется она «Маруся». Маруся. Смысл в том, в этой песне, что она перекликается с содержанием фильма. И говорится в ней о том, что теперь, в отличие от тогда, в Польше сплошной Запад. Куда ни плюнь, грубо говоря, Запад. И если это будет так и продолжаться, то все потеряем, в том числе и мать.
0: Слово.
2: Потеряем тоже. То есть везде сплошной Запад. Вот об этом мы сделали микс. Получили на этом фестивале за польский язык первое место, но на гала-концерт нас, мягко говоря, не взяли из-за политических мотивов.
0: Это было, да.
2: Ну, давай споем, тогда попробуем.
0: Давай, да.

0: Ой, спасибо вам за эту песню, вот первую. Я ее с детства помню и очень редко слышу. Я вот помню, в детстве слова даже выучила и пела. Ну, как ребята маленькие поют, там, не зная ничего вообще. Было классно. До сих пор даже слова, мне кажется, вспомню.
1: Конечно, сериал-то был такой, ну, значимый, смотрели все.
2: Ну, поскольку у нас Польша рядом, мы ездим туда довольно часто, и вот один год мы там встречали Новый год, причем встречали Новый год по Москве, потом по Калининграду мы от Москвы на час, а потом по польскому Новому году еще на час, три раза. И, ну, естественно, что там пели польские песни, и поляки там, и мы там, в общем, польские, и русские, и попросили поляки попеть, и вот я взялся и спел полностью вот эту всю «Четыре танкиста», полную песню эту вступительную. А поляк, парень молодой, так присел на корточки рядом, голову задрал и слушал внимательно-внимательно. Потом я эту песню спел, он говорит: «Я никогда не думал, что россиянин сможет так спеть польскую песню». Ну, вообще, конечно, было приятно. В общем, конечно, музыка красивая, музыка интересная. И главное, что мы понимаем, о чем мы поем. По-английски мы не поем, потому что «I speak English nicht», как я обычно говорю. В интернате был немецкий, в университете был немецкий. Мечта была выучить английский, но поскольку практики не может никакой быть, тогда не могло быть, по крайней мере. Ну вот, а польский сам по себе как-то так лег, и вот мы поем польские песни. Я лауреат конкурса исполнителей польской песни у нас в Калининграде проводился в 1988, и через 20 лет еще один был конкурс, опять мы там с Наташей стали лауреатами исполнителей польской песни, лауреатами конкурса исполнителей польской песни. Помните, наверное, был такой вальс, с червоной гитары пели: «Есть в очах твоих колор неба с моих струн», с 12-струнной гитарой. Ну, в общем, в зале много народу, слушают. Дети обычно пели под минусы. Причем я как-то слушал и не пойму, о чем они там поют. Половина слов непонятных. Выходит жюри, выходит ведущий, по-польски начинает объявлять: третью премию получает такие-то, такие-то, вторую, такие-то, такие-то. Ну, думаю, раз третью, вторую не дали. Первую получает такие-то, а у нас по-польски, она говорит, есть еще гран-при. И вот гран-при мы присудили, как вы думаете, кому? И в зале гробовая тишина, и называют, в общем, приятно было, конечно. На сцене поляк говорит своим полякам, которые там. Но он меня спросил, опять же, про польский язык, откуда чего. По-польски я все это рассказал, то, что я вам по-русски объяснял. Он и говорит: «А вот слушайте, дродзе паньство, как нужно говорить на нормальном литературном языке, потому что по радио сленга не было, сленга я не знаю, а вот литературный польский язык, вот он как бы и уложился». Так что вот как я тут похвалился.
0: А вот теперь с нашего канала информация. Вопрос к вам. Как можно с вами связаться? Это пишет организатор канала «Другой взгляд» на YouTube. Этот канал посвящен творчеству незрячих исполнителей. Если вы как-нибудь дадите мне потом координаты, я попробую.
2: Даже Света, не знаю, пожалуйста, как у тебя же есть телефон и WhatsApp, и электронная почта, не проблема.
0: Значит, тогда лучше «Другой взгляд» пусть напишет куда-нибудь на tt@ksrk.ru, tt@ksrk.ru, и мы там свяжемся.
1: А у меня рассылка «Тинтолк», там часто «Другой взгляд» приходит. Эти, наверное, туда же можно сразу, да?
0: Вот, вот я не знаю. В общем, свяжемся, я думаю.
1: Ну да, со временем как-нибудь.
2: Что мы там дальше?
1: Ну смотри, или польскую, или давай продолжим все-таки русские.
2: Давай продолжим по программе.
1: Давай.
2: Сейчас мы продолжим по программе. У Наташи листок, я не помню.
1: Натожишь.
2: Ты думаешь, да, сейчас.
1: Все по-взрослому. Это глупый день. Ну, расскажем, да?
2: Давай расскажем.
1: Ну, хочется, знаете что, все-таки Калининград, и мы, ну, как бы, очень, ну, трепетно относимся к нашим и бардам калининградским. У нас барды неплохие, достаточно известные. Наверное, знаете Александра Иванова, Наталью Кучер. Но у нас местный тоже очень продвинутый такой Александр Ванин, такой лауреат Грушинского фестиваля. И мы начнем немножко с Ванина. Но до Ванина мы споем вам очень-очень известная песня, короткая. Она, вы знаете ее как «Утро карнавала», Андрюша, и как она по-английски?
2: Да я не знаю, I speak English nicht.
1: Нет, не знаешь. Просто что в переводе...
2: Один день дурака.
1: Да, один день дурака, еще один глупый день. Так вот она идет. Давай, начнем уже. А к ней мы привязали ванинскую зиму.

0: Спасибо. Слышно меня?
1: Ага.
0: Уже. Вот Алла сейчас. Исаева вас слушает. Вам привет. И она выражает вам свои восторги. В общем, вот.
1: Алла Исаева, Андрюша.
0: А теперь я хочу потревожить наш чат, товарищ.
2: Это директор нашего Калининградского областного дома работников просвещения.
0: О, круто. Товарищи в чате, как вы? Готовы какие-нибудь вопросы задать?
3: Вот у меня вопрос, я прошу прощения. А вот эти вот птички вот на второй песне, это дополнительно было или это так совпало, что у вас за окном так пели птички?
1: Да нет, конечно. Нажать на М и на пробел. Это было дополнительно. Ну, даже, ага, ну, это просто мы понятно. Отдельно с ноутбука запустили.
0: Птичек наловили, принесли в комнату.
2: Решили немножко оформить.
1: Это как это, змейку запустил этот, с корабею-то в воздух.
3: Замечательно, замечательно получилось.
4: Скажите, у меня вот есть вопрос. Где лежат записи? Можно вот скачать, послушать?
1: Андрюша, скажи.
2: А в чем? Я не слушаю.
1: А где лежат наши записи?
2: Скажи. Наши записи лежат ВКонтакте. Можно поискать «Дуэт «Музыка души». «Дуэт «Музыка души» — это название придумала Наташа. И я думаю, что оно, в общем, на 100%, даже на 120% соответствует тому, что мы делаем и что мы чувствуем. Вот в этом ВКонтакте можно поискать в поисковиках, в Вике и Босс, например, «Дуэт «Музыка души». И, пожалуйста, слушайте на здоровье. Там 59, что ли, или 58. Мы дома записываемся в основном,

0: Одной великой просьбой. Так вот у меня вопрос. Вот мою любимую-то вы поете?
1: Володя, мы с тобой так давно не виделись. Ты мне, пожалуйста...
0: Что ты забыл? Азохенвей, дорогой.
1: Шепотом. Ты мне назови шепотом, шепотом.
0: Мы погасим в доме свет, в доме свет.
1: Ух ты. Нет.
0: Не погасим. Может, один слабаешь?
1: Это была первая моя жена Светлана. Мы ее пели в Ростове на фестивале. Но поскольку у меня теперь Наташа, вторая жена...
2: Я только зажигаю, Володь.
1: Мы просто...
0: Ты да, похерил просто... весь репертуар, что ли, старый, да?
3: Нет, нет, не весь. Частично. Нет, я слышала. Вот частично. Канончик вот этот я слышала, вы поете.
0: Но все-таки вы восстановите эту песню. Уже бог с ними там, с женами, но песня...
1: Я хочу сказать, что мы с Володей участники первого ВОСовского фестиваля «Что, где, когда» в 2001 году. И мы там блестяще сыграли, и мы сыграли там, в общем, заняли второе место. Так что мы не только музыканты, мы еще и вот «Что, где, когдисты», так скажем.
0: Там мы кнопку выигрывали.
1: Да.
3: Вы, по-моему, еще и участвовали в фестивалях во многих вместе, если я не ошибаюсь.
2: Художник.
3: Было дело?
1: Ну, мы про фестиваль еще расскажем. Вот песню, одну песню Ванина Александра мы исполнили, она о зиме калининградской. Правда, много лет у нас уже зимой снега нет. Там заморозило море, так что оно, в общем, а сейчас без снега мы.
3: У вас снега
1: сейчас
3: не
1: еще одна песня Александра Ванина, называется она «Художник».
2: Если бы я был художником.
1: Вот как раз для меня. Вот я художник.
2: Да, ну она, да. Потому мы ее и взяли, собственно.

0: тебе рядышком.
1: Спасибо большое.
2: А можно пару слов о твоей гитаре? Она у тебя всегда исключительно хорошо звучит. Прям красиво так, и по частотке классно. Прям как будто она у тебя прям фирменная какая-то.
0: Гитара твоя.
3: Чего?
0: Сказали, что твоя гитара фирменно звучит.
2: Про гитару расскажи. Она так у тебя красиво всегда звучит.
3: Я уже говорил, что я самоучка. И много лет я играл на электрогитаре. Не надо. На электрогитаре играл ритм и бас. Ну, я стараюсь, чтобы она у меня звенела, чтобы она пела. Вот. И металлические струны, и гриф узенький под электрогитару. Хотя первая гитара у меня была, ну, самая первая была 7-рублевая маленькая, потом мне папа подарил, она до сих пор есть, эта гитара, ей уже много-много лет. Она с широким грифом, она у нас так вот, на всякий случай, ну, у родителей.
0: Она у нас, да, дома у родителей.
4: А вот прошу прощения.
3: Сейчас мы споем вам песенку «Морскую, поскольку море, да, поскольку лето».
0: И у нас там будет к вам маленькая просьба помочь. Песня «Морская» — это наш великолепный...

0: Великолепный, а такой бар замечательный из Белоруссии, из Могилева. А пусть пока будет.
1: Да.
0: Это Александр Баль. Он к нам на Ухану приезжает каждое лето, уже много лет, может быть, лет.
1: На Ухану, это на бардовский фестиваль. Но Балтийская Ухана, расскажем. Мы расскажем. Кому Ухана, кому Бухана. Ухана — это уха, чтобы не было.
0: Ну да, Ухана. Там все варят уху. Раньше этот праздник проводился на День военно-морского флота, и тогда приезжали военные, и прямо вот в субботу варили огромные эти кухню ухи. Котлы. Сейчас это немножко развели, по своим причинам, в общем. Ну и вот, Александр Баль, я сейчас хочу вас попросить. Тут нужно будет вам помочь нам, ну, хоть, может, кто-то нажмет на Ctrl, чтобы не было такого завода, да? Вот когда Андрюша будет петь, пусть меня услышит эхо. Кто-то нажмите и крикните «эхо!» Вот. А потом в конце надо будет нажать и сказать «ах!»
1: Ну, мы сначала порепетируем.
0: Ну, давай попробуем.
1: Пусть меня услышит эхо.
0: Эхо! Во, о, было.
1: Было?
0: Да,
1: у меня наушника нет.
0: Офигительное эхо. Все, отпускайте, Ctrl. Можно отпускать.
1: А, сейчас, теперь... давай мы Игорю.
0: А, Света, наверное, нельзя так делать, да? А
1: ну,
0: то мы
1: да.
0: испортим всю эту
1: давай
0: малину.
1: Давай, давай,
0: ладно, не будем.
2: Смородка.
0: Ага.
1: Держи.
0: Давай.
1: Пусть меня услышит эхо.

0: Наслаждений океан.
1: Молодцы, спасибо.
2: С морем-то. Ну, спасибо. Наше море, конечно, холодное, балтийское. Не скоро еще прогреется. Вот погоды-то все нет и нет. Это у вас.
3: Я в июле в вашем море купалась. Это было такое ощущение, что просто сердце остановится. Я такой холодной воды вообще не знаю, кроме вашего моря.
0: Невзирая на холод, все равно у нас здорово. У нас есть две косы. Это такие песчаные узкие. Ну, они выдаются далеко в море. Одна в сторону Литвы, другая в сторону Польши. И там сосновый лес. И воздух великолепный. С одной стороны море, с другой стороны залив, где в сторону Литвы это Куршский залив, Курши, такое племя. А в другую сторону Вислинская коса, Вислинский залив. Так что есть где отдохнуть, есть что посмотреть. Кстати, эта коса Куршская, она является для птиц как бы трамплином. Над этой косой они летят осенью и весной. Весной на север, осенью на юг. Там станция орнитологическая. У нас была экскурсия, и я попросил экскурсовода, ну, местного, кто работает там, можно ли потрогать птичек. Они у них стоят ловушки, они ловят и кольцуют. Он говорит, нет, нельзя, потому что народу много. А потом, когда уже все отошли, он мне потихонечку, ну, вот, держите вам птичку. Маленькая, вот просто в ладони она...
2: Угу. А я фотографии там, ну, делала на телефон, и потом крупно увеличила себе. У него в кулаке 5 птичек, представляете,
0: это
2: 5.
0: У экскурсовода?
2: Да, у него, ну, это сам он этот, кто колечки на них вешает в музее.
3: А еще у вас есть такая крутая штука, называется «Танцующий лес», вот это вещь.
2: Да, это там, это там.
4: Мы там были на экскурсии, на птичек смотрели.
3: Как это все возможно, непонятно вообще.
2: Да, какая-то аномалия.
0: Кстати, о танцующих. У нас есть польская песня, вот кто будет искать ВКонтакте, «Танцующие эвридики», которую пела Анна Герман в свое время. Мы с Наташей недавно записали «Танчонцы эвридики». Ну, в общем, послушайте.
3: А вы споете сейчас?
0: Нет, у нас немножко другая. Я не знаю вообще, что мы успеем, потому что мы уже почти час,
3: мы
0: не успели еще и десятую часть.
2: Ну, давай, ничего страшного, на то и общение такое.
0: Что
2: понял? А сейчас, ухана же балтийская, мы про нее продолжим немножко. Задали. И, Игорь, включи, пожалуйста, этот файлик. Тебе нужен наушник?
5: Я не знаю, есть там, послушай.
2: Сейчас послушаю. Пока нет, не слышно. Просто мы приготовили такой, знаете, обычно ухана проходит...
0: Мы не слышим,
2: это
0: ты там можешь слышать.
2: Птицы. Это птицы, включай другие.
0: Эмма, нажимай.
2: И получается, что... На Ухане, когда бы мы ее развели из-за дня военно-морского флота, из-за того, что много... У нас вообще Ухана проходит в разных местах, но обязательно на море, вот, чтобы море было рядом. И, как правило, бывает очень много посторонних людей, особенно на день военно-морского флота. Там, воровство процветает, потому что люди кто, извините, петь, а кто по палаткам шарится, получается. У нас вообще здоровский очень лагерь. Все еще они. Ну ладно, давай без нее тогда, бог с ней. Ну... И просто у меня брат, мой брат, вот родной, младший, Женя, Евгений Долотов, кстати, ВКонтакте положили несколько его песенок на нашей странице, он давно-давно уже тоже настоящий бард, в отличие от нас, исполнителей, вот. И он пишет песни довольно неплохие такие, и лагерь, он вообще этим болеет, вот с детства, с молодости, с подросткового возраста болеет этим лагерем. Андрюша вот на Ухану ездит со мной, как мы стали уже вместе, с 2007 года мы с ним ездим каждый год на Ухану. А я с ними, с братом и с его женой ездила с 90-го года. У нас тогда еще был мотоцикл с коляской. И вот мотоцикл с коляской, и вот едешь им по ухабам. Тогда было вообще все простенько. Палаточка малепусенькая, костерочек, вокруг него бревнышки. Вот все просто, и в котелке варишь. Да. Но сейчас у нас лагерь, ребята. Наш народ разошелся. У нас душ. Туалеты. Ну, подведена проводка по деревьям, по соснам, там электричество, фонарики висят. Кухни эти огромные палатки военные стоят, в них можно, хочешь в дождь, там сиди. Ну, готовят вообще на убой. Ну, есть такие фанаты у нас готовить всякое, вплоть до чебуреков жарить. Ну, ладно, Игорь, не нашел и ладно. Просто хочу я просто включить эту... Давай начнем тогда уже. Обычно у нас на Ухане вот очень любимая песня, но она всех необардовская любимая, но у нас вот в лагере. А лагерь наш называется «Кузовок». Потому что сцена, у нас альтернативная сцена на Ухане, и это кузовок, он потому что кузов машины, на нем стоит баннер, на котором кузовок, и расписываются все звезды, которые к нам приезжают на Барт-фестиваль этот. Ну и там микрофон, и вот этот пульт, который сейчас у нас тут функционирует. Колонки, конечно, туда большие, потому лагерь так называется. Ну и споем «Сторожку», да?

0: Браво, браво.
1: Очень красивая песня. А вы знаете, вы когда рассказывали про кузовок...
2: Тут проводов... Они шумели и гудели в этой маленькой сторожке.
1: Вы когда рассказывали про кузовок, я вспомнила одну такую историю. У меня у знакомого, ну давно, в пионерском лагере отдыхал сын. И лагерь этот назывался «Бугорок». И самое интересное, что этот лагерь был для работников...
2: Вот теперь мы слышим.
1: Да, для работников МВД. Люди были с юмором.
3: Понятно. Ой, да, с юмором. Ну, хотелось бы вот попробовать исполнить Женину песню. Ну, не знаю, мы недавно ее стали учить.
2: Тоже ВКонтакте можно посмотреть. Евгений Долотов.
3: Ну, я сказала, только мы и там, ну вот.
2: Там много Евгениев, а еще больше Долотовых. Ну, может, найдется.
3: Ну, его там почти практически нет. Вот. Ну, удивительно тоже, брат у меня молодец, музыкальную школу, ну, держу, Андрюшечка, держу и не впускаю из рук штекер, чтобы потом
1: вас
3: сразу же на связь.
1: Слушает вот. Кошка Александра Вербицкая.
3: В музыкальной школе учился, замечательно, мама, платишь за школу? Да, плачу. Платишь за школу, Женя? Да, плачу. И в конце, когда уже эти экзамены выпускные, оказывается, он за школу не платил, ему дали просто справку об школе, а он на эти деньги себе яхту, модель огроменную, купил. Такое вот было дело. Но играет на гитаре, вы знаете, вот на удивление как-то особенный стиль у него. Вот.
2: А песенка называется «Журавли», но она такая осенняя.
3: Давно написал, молоденький был.

0: Да-да.
1: А где этот штекер? А вот он нашелся.
2: Ага. Вам слышно?
0: Уже.
2: А вы знаете, кто такой Сергей Рунов?
0: Конечно.
2: Вот, он вас слушает вот вспоминает.
0: Наш любимый директор Кузовка.
2: И вам привет, Кузовка. Видимо, от него. Да, Сережа, он вас слушает.
1: А, здорово.
0: А доцент Рунова нас слушает?
1: И у него жена доцент в университете нашем ленинградском по английскому языку.
2: Сейчас нам Сережа напишет.
1: Мы веселимся вместе, в общем, ой, да. Дружная компания. Мы как-то один раз в теплом нашем море купались паровозиком. Вот я, Андрюша, Наташа нас... и Наташа.
0: Да, две Наташи, и Андрюша нас тащит вдвоем.
1: Да. И мы решили что-то вдруг спеть. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес. Всю песню вспомнили, а Наташа, мы-то плохо, я не вижу, Наташа видит совсем мало. А Наташа Рунова, которая жена вот этого Сережи, она и говорит: ребята, а там весь пляж нам подпевает.
2: Надо было хоть денег собрать.
0: Ага. Накидали, чтобы в воду.
1: Что дальше?
0: А, ну что, не знаю, что дальше. Дальше у нас по программе Александр Иванов. Не менее наш любимый бард, который переехал в Москву, сейчас состарился и вернулся на родину, в Калининград. Шары или кота, что?
1: Ах, что хочешь. Ну, давайте мы начнем. Да, называется песня «Синие шары», непонятно почему. Песня о лете, середина лета, центр нашего города. У нас в центре города драматический театр, памятник Шиллеру. Вот там это происходит, эти происходят события, о чем поется в песне. Ночью июльской, короткой, но темной.
0: Давай.
1: Сейчас.
0: А, Игорька?
3: Есть.
1: Я запутался. Ой, вот так.
0: Ты гитару бери мне, давай.
2: Распутали гитару.
1: О, это гитара.
0: Все, была гитара.

день загаданных утрат, ла-лай-ла-ла, в центре города и года два беспутных пешехода заблудились.

одинок на театральной. Шиллер бронзовый, суров, как намек официальный.

0: Да, он, конечно, гениален, но немного театрален. Этот важный господин, ах, милый классик.
1: Ну да.

0: Давай вторую сразу споем.
1: Ну, правда, что давай.
0: А вторая вес... А?
1: Хорошо.
0: Весенняя песенка. Наташа Кошатница. Я уже говорил, что у меня были собачки-проводники, угу. Два колли, которые снятся до сих пор, то один, то другой. А Наташа Кошатница. И вот эта песенка про мартовского кота. –

а у этого все личные дела. Он из кухни пришел, там мышей не нашел.

0: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на Радио Рансис.
1: Так, вы уже на связи?
2: О, есть.
1: Слышно. Во-первых, вас хвалят наши слушатели с канала за звук, прям как в студии, говорят, сидишь. Во-вторых, Сергей с Наташей таки слушают вас вместе. А в-третьих, я хотела спросить, а когда-нибудь будет сегодня рассказ про ретро? И вообще, вот песни, ну да, песни, вот, потому что я же знаю то, что вы сделали 161 передачу на Радио Рансис по музыке и по ретро, и по всякой разной музыке прошлых лет. Это вообще такой период был, наверное, очень интересный в твоей жизни.
2: Сейчас, одну секунду, тут куча проводов.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Вот Радио Рансис. Мы все вместе пытаемся рядышком это сделать, надо, чтобы я это делал один.
1: Потому Андрей тебя может не слышать, Лёш.
2: Да. Ты воем запутан.
1: Сейчас, он Андрей, услышит.
3: Сейчас. Андрей, ты меня слышишь? Андрей,
2: вот
3: Наталья,
2: я уже наушник надел. Да. Ну, у нас Андрей, вот здесь, Андрей, я уже говорил, с нами мой друг школьный, Игорь. И вот этот самый школьный друг, Игорь, как-то предложил... А давай-ка мы твою фонотеку используем. А фонотека большая. Фонотека больше 1000 грамм пластинок. Компакт-дисков не знаю сколько. Он говорит так. Это был 2005 год. В Калининграде у нас работало общественное российское радио, его филиал. И вот Игорь предложил, а давай-ка мы сделаем программы о старой музыке, пользуясь твоей фонотекой. Ну, я никогда программы не вел и не делал. Он мне помогал в монтаже. Материал я подбирал, потом ехал к нему домой, наговаривал. Он все это монтировал. И эти программы шли в эфир по общественному российскому радио «Калининград». Около 30 программ прошли, но, к сожалению, в общем, радио погибло из-за того, что рекламы мало. Но эти программы лежали, и потом я им этими программами делился. Был у нас голосовой чат, но он и есть одесский Вентрила, и каким-то образом одна из программ попала на Радио Рансис. Там работал Игорь Роговских. Он со мной связался и предложил эти программы прокрутить и делать программы дальше. Ну вот так мы и начали эту работу. Я уже делал это все сам. Программы раньше были 25-минутные, потом они стали по 40 минут. Я взял очень высокую планку. Каждую неделю новая программа. И вот, конечно, подобрать материал, смонтировать, все это наговорить. Ну, выдержал. Сделал 177 программ.
1: Даже больше, чем они, я сказал.
2: Да, они идут до сих пор в повторах на Радио Рансис. В среду начинается новая программа. Она идет 3 раза в сутки, а потом каждый день по 2 раза. Когда была в эфире 150-я, и когда я ее готовил, я ее начал с фрагмента песни Аллы Пугачевой «100 часов счастья». И объяснил таким образом, это 100 часов, это, ну, на тот момент звучание 150 программ, а счастье – это возможность, предоставленная Радио Рансис, делиться вот этой музыкой, которую я собирал, ну, практически всю жизнь.
1: Андрей, вот. У нас на связи Алексей Черемуш, он в чате присутствует, и вот хотел сказать пару слов.
3: Здравствуйте, пожалуйста, друзья. Радио Рансис, Лёша, привет. С вами. Да, рад очень слышать вас. Ну, прежде всего, хотел, конечно, особой благодарности высказать за все эти передачи. До сих пор, видишь, мы никак переслушать их не можем уже по второму
2: разу. А это на 3 года.
3: А некоторые даже и по третьему, да. Так что огромное спасибо от меня и от всех радиослушателей. Ну и вообще, хотел присоединиться к тем комментариям, которые высказывали, что хороший звук. Да, на самом деле хороший звук. И гитару узнаю. Я, по-моему, на ней тоже играл, да? Вот,
2: когда да, приезжал. Это такая же, только, ну, 2 у нас таких.
4: Да, правда.
3: Мне очень понравился инструмент. На самом деле, очень меня выручили тогда.
2: Серийная Yamaha.
3: Она, на самом деле, да, профессиональный очень инструмент, несмотря на то, что она не такая дорогая.
2: Да.
3: Yamaha умеет так как-то убить сразу все. Точно. Так что, друзья, очень рад присутствовать на вашем квартирнике.
2: Спасибо, Лёш, мы слушали твой квартирник, мы, в общем, эстафету у тебя перенимаем, так сказать. Я еще хочу сказать,
3: да,
2: о Радио Рансис.
3: Я с удовольствием передаю, да.
2: Да, там еще есть рубрика, называется она «Раритет». Ну, программа 40-минутная, а про многих исполнителей 2-3 программы. Я к концу, так сказать, своей деятельности на Рансисе дозрел и создал программы о Битлз, потому что это все-таки серьезно. Рассказать много чего о, в общем, об этой ливерпульской группе. Так вот, раритет – это рубрика, где, допустим, есть одна интересная какая-то композиция. Я о ней рассказываю и даю ее в эфир. Ну, не я, а дает Радио Ранс ее в эфир. То есть это коротенькие вот такие зарисовочки на 5-6 минут. Так что вот это, что касается работы на Радио Рансис.
1: Андрей, тут ведь заявки уже начались. Вот Татьяна Дегуссар просит песню «Целуйтесь, люди».
4: Будет.
2: Вот сейчас будет. Поцелуемся, господи боже мой. Я хочу сказать, что у нас существовал, он и существует, правда, уже в уменьшенном составе, такая группа, тоже можно найти ВКонтакте, называется «Небременские музыканты». Школьные друзья. Вот у нас первый Наташин муж, Борис, он барабанил. Игорь играл на ритм-гитаре. Я на бас. Наташа пела. А Таня на синтезаторе. Вот пятеро нас было. Ну, по разным причинам нас осталось трое. Наташа, Таня и я. Вот эти небременские музыканты. Мы до сих пор делаем иногда акустические концерты. Ну, а на танцах, когда просят поиграть, мы вынуждены играть, петь под фонограмму, но мы все-таки живьем, поем. Стараемся не забыть слова. Хочется попеть, и хочется, чтобы люди послушали живую музыку. А сейчас будем целоваться.
4: Это как раз вот тот случай, когда вот про Самарский фестиваль.
2: Давай,
4: про гитары,
2: Игорек,
4: да?
2: Тишку. Расскажи.
4: Тот случай, да, когда вот недавно мы как раз про это разговаривали в КСРК, по-моему, да, Андрюш?
2: Да.
1: Ну, чуть ближе бы.
4: Будучи в Самаре, когда последний раз мы вот постарались там нашу пели, мы ее сейчас тоже споем. А из всех участников мы там взяли себе на вооружение песню, вот эту вот как раз, которую называют «Целуйтесь все», Таня сказала. Сейчас. Ее
2: бежала мутная река с высоких гор издалека, бежала быстро, заполняя сетку улиц, и отдавая дань весне, сияло солнце в вышине, и невозможно было глаз поднять, не щурясь. Из-под колес летели брызги на прохожих, вот почему они на чучело похожи. Но непонятно, без обиды, шли они глухи, немы, куда-то срочно по своей.

0: я ей сказал: смотри, стоит в сторонке юный индивид.
1: Сегодня он ее не встретил, очевидно. И он хотел бы так стоять и на условности плевать. И потому ему до чертиков завидно.
0: Не знал юнец, что в языковой сфере идет обмен бактерий на бактерии. Не зарекайся от сумы, дурных болезней и тюрьмы.

летим на сладостный огонь, как мотыльки. Промокли ноги у меня, но это все по мне фигня. Уверен я, что до погоста не простыну. И эта мутная река с высоких гор издалека вот-вот в зеленую долину.

начнут ворчать насчет гусара наглеца. Скажите, люди, ну чего вам не хватает? Любви флюиды, словно бабочки летают. Целуйтесь все, ведь поцелуй, как у

0: Так вот. А я предлагаю потревожить наш чат.
1: Здоровья.
0: Что-то там притихли, а?
2: Сейчас
3: да, можно два слова сказать?
0: Конечно, можно, даже нужно.
4: Да.
3: Да, если Андрей с Наташей слышат уже, да?
4: Да.
1: Слышу,
3: это
1: что-то там я.
3: Привет да. вам от Светы Ольшанской.
1: Спасибо.
3: Мне повезло с вами вживую пообщаться с ребятами. И они реально такие вот позитивные, такие любящие друг друга, такие яркие, такие добрые. И мне всегда хочется желать вам, чтобы вот так, такими вы были долго-долго-долго, и творческими, и такими настоящими. Но и все-таки мою любимую, это «Танцующие в Редикино», спойте, пожалуйста.
0: Ничего ж не поделаешь, а?
1: Ну... Сейчас мы еще споем.
4: Сейчас настроимся.
1: А потом...
4: Да, споем ну, ту самарскую «Пастораль». Потому да, что вот... там-то вам передали «Осень она не спросит». А наша любимая тут, кстати, Сережа, Наташа Руновых, «Пасторалька» любимая.
1: И Игоря тоже, который у нас тут на ручках. Он тоже ее любит. Сейчас споем «Пастораль». Написал ее Алексей Захаренков.
4: Игорь, дальше?
1: Что касается репертуара, вы знаете, для дуэтов мало что есть. Я хочу сказать, наверное, два слова про учителей. Значит, образования музыкального у меня нет. У нас, когда интернат переехал в новое здание, там были и пианино в классах, и баяны, и аккордеоны. И вот меня записали в кружок на фортепиано. Преподавала девочка или четверокурсница, или уже выпускница нашего музыкального училища. А я, естественно, ну, с плохим зрением, с пятикратной лупой чего-то там смотрел в нотах. Одной рукой держа лупу, стекло это увеличительное, другой рукой что-то там нажимал на клавишах. Что-то не то нажал, она мне по руке хлоп. И я сказал, больше не пойду. И не пошел. Приходили, к директору меня водили, в общем, не пошел и все. За что она меня ударила? Я не вижу, она меня хлопнула. Ну вот. И о чем-то я уже говорил, не помню.
4: Не знаю, как-то вернись уже к барану.
1: Да, я про музыку. Я про музыку говорю, да, про репертуар. И песни, которые мы поем, есть много песен, которые поются индивидуально, то есть один человек поет. Мы стараемся разложить на два голоса, чтобы было красиво, и гитара, и два голоса. Ну, а если песни, скажем, никитинские, то мы тоже стараемся чего-то так изменить, чтобы не быть похожими. Вот, это про это. А что касается учителей, ну, вспомните, прекрасные наши исполнители. Муслим Магомаев, Алла Пугачева, Валерий Ободзинский, «Веселые ребята», «Самоцветы», «Песняры». То есть все, что мы слушали, все, что я слушал, я старался где-то скопировать, где-то какие-то приемы, в общем, взять на вооружение. Вот это учителя, которые учили. И про Ухану Балтийскую еще добавлю буквально два слова. В 2007 году приехало много ребят из Белоруссии. И вот мы сидели вечером, пели и решили спеть песняров. Представляете, наверное, 10 или 12 человек пели песняров «Александрину», «Ты мне весною приснилась», на голоса. Это, конечно, было что-то. Жаль, что мы тогда это ничего не записывали, в общем.
4: Ну, в Самаре мы тоже ночью попели неплохо.
1: Ну, в Самаре мы тоже с Сашей Слепцовым, хором, да, мы там.
4: Хор имени Саши
1: Слепцова. Ну, «Пастораль», сейчас споем. Алексей Захаренков написал. Я уже говорил, что мы ищем песни. Вот из его огромного количества песен, что мы прослушали, да. Вот только мы одну и выбрали.
5: Каждый охотник желает знать, каждый полковник мечтает стать, только садовник хранит секрет.

0: Тут у нас появляются инструменты такие классные, новые.
1: Сейчас включаю у Наташи наушник. Включил.
0: Андрюш, с вами поет Наталья Рунова. Прям с удовольствием пишет, что поет с вами. Ну, давайте еще чат послушаем, а?
2: Да, конечно. Такую.
0: Товарищи.
1: Чего-чего еще?
0: Чат наш голосовой.
2: Или чат?
0: Чат.
3: Всем добрый вечер.
1: Добрый.
3: Я бы хотел уточнить некоторые детали по поводу вот программы, которая была на радио Рансис. А ее вообще-то найти где-то можно?
1: Дело в том, что архива передач на радио Рансис нет.
3: Вот в том-то и дело, да. Вот.
1: Начали мы с того, что много используется музыки, и была проблема в авторских правах. И чтобы не было проблем ни у кого, значит, песни используются там таким образом, что начало и хвостик, или они уводятся под разговор, или они немножко обрезаются. То есть целиком трек не используется. То же самое в раритете. Немножечко в начале на вступление, если оно есть, заканчивается мой какой-то монолог, так сказать. Поэтому вот. И архива этих программ нет. Если радио Рансис захочет это сделать, они это сделают. Если нет, то... в общем... Да, поскольку радио Рансис, я там работал на нем, на радио, и они мне немножечко оплачивали эту работу, вот... Эти программы являются собственностью радио Рансис. С разрешения радио Рансис я делюсь, когда что-то у меня просят, я могу поделиться. Скажем, выложить на Яндекс.Диск и отправить ссылочку. А в целом архива пока нет. Это вопросы к Лёше, к Алексею Алексеевичу Черёмушу.
3: Ясно, большое спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Но есть ты еще вопросы в
1: чате? Вспомнить Савридик? А я слышу. Ну, давай
0: Андрей,
1: попробуем.
0: А я ведь все помню, и про Эвридику помню.
1: А давайте мы польский наш блок маленький начнем.
0: Ты посмотри.
1: Начнем с песенки, которую все знают как портрет работы Пабло Пикассо. Когда я работал над программами, посвященными веселым ребятам, я обнаружил, что песенка эта издавалась на пластинке гибкой один только раз, тираж больше не повторялся. И сейчас можно найти в интернете, и у меня в фонотеке много их песен в хорошем качестве, а этой песни больше нет. И вот я столкнулся с тем, что портрет работы Пабло Пикассо на пластинке написано, я не помню, русский текст, по-моему, Дюнин, а вот музыка Павел Слободкин, «Царствие ему небесное». Так вот, оказывается, что Павел Слободкин не автор музыки, что песня эта польская. И она была написана гораздо раньше. Они, вероятно, ее просто взяли, написали на нее русский текст и исполняли. Поскольку в то время не было интернета, ну, как бы это сошло с рук. Но выходит, что вот не очень сошло. Песня называется «Тых лят не отда никт», то есть «Тех лет нам никто не вернет». Нам никто не вернет, смысл в том, что нам никто не вернет того, что было, а то, что будет, это все наше, никто не заберет. Так что портрет работы Пабло Пикассо на польском языке. Bardzo proszę posłuchać.
0: Как много интересного.
1: Игорь меня поправил. Я говорил, что он лучше меня знает польский язык.
2: У него аутентичный голос.
1: Да. Bardzo proszę или proszę bardzo. Короче, портрет работы.
2: Ты штекер куда дел?
1: Штекер куда ты?
2: Потом на меня ругаться и встанешь.
1: Штекер я куда-то дел?
2: Куда ты дел штекер? Штынки куда ты дел?
1: Ну, нашла, нет.
0: И так исполняется впервые.
1: Тут да. Куча шнуров.
0: Проводов, сейчас, знаем. Знаешь, куча путаются. Проводов.
1: Ну, на тебе штекер, все, на, штекер. На. Не плачь только. Не
0: так, они там сейчас поделятся.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. La la la la la la.

0: Слушай.
1: Андрюха, надень ухо стихами.
2: Все, понял, уже услышал. Значит, у меня ряд
1: вопросов. Слышу.
2: Да, Андрей, ну, во-первых, мой, конечно, комментарий. Я, ну, согласитесь, не побоюсь этого слова, все-таки это гениальная песня. Вот просто гениальная, другого слова здесь не подберешь. И дальше два вопроса. А, во-первых, там одна строфа, которую Анна Герман не пела.
1: Да.
2: Вот ты по этому поводу произнеси. Да, да. Ну вот сейчас я задам второй вопрос, и я пойду курить. Андрей.
1: Володя, бросай курить.
2: Сейчас. Шнурки отглажу и пойду бросать. Значит, Андрей, вот Катажина Гартнер, да? Или как ее правильно зовут? Да, у нее вообще еще... Или Гертнер. Ну, неважно. По-немецки Гартнер, по-еврейски Гертнер. У нее вообще еще песни есть какие-нибудь?
1: Искать надо? Ты знаешь...
2: Не, ну искать, песни, может, ты уже нашли. Гертнер
1: на ее... Да, есть, просто это эти песни 60-х лет. 60-х. Просто мы вот эту спели, а...
2: Вы-то да, успели. Вы молодцы. А вот где бы мне найти бы другие? Как вот какой-нибудь... Не можешь натолкнуть на имена каких-то исполнителей? Ну не может быть, что это вот... Или бывает такое, что автор одной гениальной песни, а другие...
1: Ну, она одна вот... известная, остальные внутри стороны, наверное, остались. Володя, я, честно говоря, не искал специально. Я посмотрю. Если что-то найдем, конечно, я расскажу, где и как.
2: Ну, Андрей, а по поводу строфы...
1: Что касается фрагмента второго, эта песня, она была исполнена Анной Герман. Да. Но у нее много исполнителей других. И я столкнулся с тем, что иногда в песнях или не все слова используются как-то, не весь текст, который написан, вернее. Вот мы с Наташей поем «Снежный вальс» Сергея Никитина, а текст написал Александр Иванов, по-моему. И, кстати, он посвятил это стихотворение Никитину. А Никитин не исполнил весь текст. И как-то вот чувствовалось, что что-то там еще есть. Нашли в интернете полный текст, мы его с Наташей поем полностью, как написано. Не знаю, почему Сергей Никитин не стал это петь.
0: Наверное, но просто вот, он побоялся.
1: Может быть. Ну, вероятно, вот то же самое, что песня «Танцующие в Редике». Кто там на харфе игра, может ветер, а может игра. Кто там играет на арфе, может ветер, а может туман. И, может, здесь соберутся песни из наших снов, мелодии из наших снов. Вот этот кусочек мы решили вставить. Ну, сколько, в общем, мы как бы вольны делать то, что мы хотим, мы вот так решили.
2: Ну,
1: и
2: все-таки...
1: в конце вместо «Черного кота» вот в том исполнении по-французски «Шануа».
0: Да это просто прикол.
1: Ну, просто прикол такой получился.
2: Слушай, а ты не можешь все-таки мне пару исполнений, вот кроме Герман, еще натолкнуть пару имен? Кто ее еще исполняет?
1: Навскидку нет, потому что это мы учили 2-3 года назад. Есть.
2: Да что же такое, Зохенбей, что не спросишь, все нет, да нет. Что ты за человек?
0: Там, Загульска, вот
1: дело поет, в том,
0: еще
1: что
0: какие-то. Они все тетеньки.
1: Куча такие, музыки поют, и всего в голове. Очень. И голова, ты же понимаешь, Зохенбей.
2: Ну, да, голова, она.
3: Андрей, тебе с нашего канала просто в восторге аплодисменты. Наталья Зайкина, Сергей Чупин. Вот, ну, тут много народу, которые
1: то,
3: просто...
1: То, что Сергей Чупин не спит до сих пор, это нам большая честь.
3: При счастье. Вот, ну, спасибо, и только в восторге аплодисменты.
4: Я, конечно, тоже спасибо огромное.
1: Света, сколько у нас времени?
0: 20 минут.
3: Пойте, пойте еще. Без 12, 2 часа.
1: Дзенькуємо барзо.
0: Ну,
1: Наташа, что у нас по плану?
0: Ну, шипучее вино же, а то это кто это тогда
1: Бардовская...
0: Женя спел Василий Ващенко.
1: Бардовская классика. Споем. Так, я выключаю наши наушники. Включаем Игоря.
0: Вот и солнышко появилось. А то целый день пасмурный был.

0: включил.
1: Я просто хочу сказать, что если попадаются у нас такие красивые дуэты, как ваш, значит, все еще у нас не так плохо, правда? Вот. Спасибо вам, ребята, большое. В чате у нас кто-нибудь хочет что-нибудь спросить или сказать?
2: Спасибо за такое великолепное исполнение. Вообще вечер просто великолепный. Ой, и дякую бардзо за таке пенкне выполнение польских песней.
0: Бардзо, пане, дякуємо.
3: Присоединяюсь всецело.
0: Спасибо, ребята, спасибо. Мы старались, мы любим петь.
4: Сказать...
0: Если есть кто слушает, да мы сами вдвоем садимся, и время летит 2-3 часа, вот незаметно абсолютно.
1: Кто-то еще хочет?
4: Я Виктор Столбов, я хочу сказать, что я удивлен, очень приятно удивлен, что люди, которые говорят, что они не профессионалы, делают профессионально совершенно музыку, а ну там человеческое отношение к тексту, глубокое совершенно понимание всех вещей, которые в музыке и в песне должны быть, это да. Но еще великолепное интонирование, великолепное чувство локтя, ансамбль великолепный. Причем я так понял, что технически у вас некоторые сложности, что контроль в наушниках отсутствует, когда вы поете. Да. Это очень здорово,
5: ну, да,
4: что вы так вот можете, здорово друг друга чувствуете. Это профессионально, просто круто.
0: Спасибо большое. Спасибо. Ну, хочу рассказать еще, у нас одна появилась не так давно грань нашей деятельности. У нас в осенью, в сентябре в Калининграде, в прошлом году в Калининграде был создан клуб «Высоцкий в Калининграде». Марина Цветкова, одна фамилица Светланы Цветковой, да. Она очень активный, очень заинтересованный человек, сама не поет, не играет, но вот любитель... И она создала вот этот самый клуб «Высоцкий в Калининграде». И мы участвовали в одном из концертов, как раз посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Я хочу вам спеть одну песню Владимира Семеновича. В общем, песни эти его не для наших голосов, конечно. Буквально единицы из того, что он написал, мы можем исполнять, что мы и делаем. В основном мы его слушаем. Потому что, конечно, наши лирические голоса на его вот просто энергетику такую, что выворачивает его наизнанку, мы так не умеем. Может, к счастью, может, к сожалению. Песня называется «Другу или друзьям».
1: Да. Марина Румянцева, Александр Быков выражают вам свою благодарность.
0: Ушла? Она мало, то есть не раскрученная.

Грустно мне, когда уходит друг внезапно, внезапно ушел. Невелика потеря для многих людей. Не знаю, как другие, а я верю, верю в друзей. Наступило время неудач, сердца и души заносит вьюга. Все из рук вон плохо, плачь, не плачь, и нет друга, нету друга. Ушел, невелика потеря для многих людей. Не знаю, как другие, а я верю, верю в друзей. А когда вернется друг назад и скажет, ссора была ошибкой, в прошлое мы бросим беглый взгляд с улыбкой, с улыбкой, что, мол, ушел, невелика потеря для многих людей. Не знаю, как другие.

0: Два слова из Пензы, если можно.
1: Конечно.
0: Андрей, ну и Наташа тоже, конечно. Спасибо вам огромное. Действительно, вот за профессионализм, за искренние интонации и хороший звук, действительно, вот и в музыкальном смысле, и в техническом смысле очень все было сегодня чисто, хорошо и приятно слушать. Очень как-то вот искренние какие-то такие настроения очень. Ну и параллельно, это уже мое личное, это просто вот эти воспоминания о наших фестивалях в Ростове, в Москве, где мы встречались, где всей этой компании, Володя, Темнов, и я слушаю вас и вспоминаю все это, невероятно приятные вот эти вот воспоминания. Спасибо вам за все.
2: Спасибо.
3: Спасибо
2: вам, посвященную 30-летию первого фестиваля бардовского, восовского, российского. Вот тут хотят люди отобрать приоритет у Ростова. Ростов провел первый фестиваль, но он был не всероссийский и не организованный центром. В 1988 году осенью, а в мае 1989 года был первый всероссийский бардовский фестиваль в Волгограде. И вот я делал об этом фестивале к 30-летию фестиваля программу. Там использовал архивные записи, и Андрюша там Темнов есть, и ребята из Омска, Анчигов и Зелинский, и Витя Кривенко, и Таня Рубанская. В общем, постарался собрать по возможности тех, кто там пел. И, в общем, с удовольствием я ее сделал. И я знаю, что отзывов было много на эту передачу, что слушали и вспоминали. В общем, конечно, есть что вспомнить, причем очень приятно все это. Спасибо. Таня
4: Рубанская. А записи, слушай, подойди-ка. Записи этого фестиваля, они вообще существуют, что ли?
2: Мы чего-то записывали на кассетный магнитофон.
4: А, что сам писал? Ну.
2: Конечно, конечно, только так.
1: Таня Рубанская с нами здесь. Может быть, она подаст голос, нажмет правый Ctrl и скажет нам что-нибудь.
2: Таня Рубанская – это вообще, слов у меня нет, такая девочка-организатор, в общем, столько у нее энергии, сама маленькая, худенькая. Мы когда были в Москве, я расскажу маленькую тайну, мы когда были в Москве в 90-м году, собирались с бардовским нашим клубом большим, май, 1 мая, мы уходили, Андрюша Темнов оставался. Я говорю: Андрюша, я тебе передаю самое ценное, что у нас есть, самое драгоценное. Взял ее на руки и передал ее Андрюше Темнову. Он сначала не понял, что это, кто это, а потом, конечно, он ее уберег.
1: Таня, ау!
5: Добрый вечер, слышите меня?
1: Подальше,
2: громко
1: подальше
2: даже
1: чуть-чуть.
2: Очень.
5: Ну, громче... Такой микрофон у меня.
1: Подальше.
4: Громче, наоборот. Тебе надо убавить, Таня, там.
1: Мне не надо ничего. Что, подальше возьми.
6: Говори, Танюша.
1: Говори.
5: Все, взяла подальше. Взяла подальше.
2: Молодец, умница. Привет, Таня.
5: Я очень рада слышать тебя, Андрюша, и рада знакомству с Наташей, потому что ваш дуэт, я фактически не слышала, может быть, одну только песню. Очень рада, правда, такая ностальгия, сижу вот, и правда, это ностальгия большая, и за добрые слова в мой адрес огромное спасибо. Спасибо тебе тоже. Я вас помню, ведь... люблю всех и очень скучаю.
2: Спасибо, Танечка. Может, когда Бог даст, соберемся вместе. Хотелось бы, вообще говоря. Но, к сожалению, вот тогда мы летали в Ростов самолетом, ездили в Москву поездом, Танюша к нам приезжала. В общем, проще все было. В то время было все проще. Сейчас не очень просто.
1: Но
2: вот,
1: мы
2: слава
1: собрались.
2: Богу, есть интернет, мы можем вот так общаться.
1: Да.
7: Можно мне пару слов
2: в
7: сказать?
2: Интернете не можем.
1: Угу. Сережа, да, из Красноярска.
7: Сережа, приветствую, Наташа, Андрюша, Наташа. Я рад, что... В общем, мы с Ириной с вами так долго, уже давно общаемся. Всегда следим за вашим репертуаром, за вашими новыми песнями. И вот хотелось бы очень отметить вашу слаженность, ваше исполнение. И давно мы уже вас не слышали, у вас мастерство так растет, что вы нас всегда приглашаете к вам приехать. Так хочется к вам приехать, конечно, вместе попеть чего-нибудь.
1: Поиграть.
7: Конечно, такие теперь обстоятельства, что это не так-то просто. Но хорошо, что мы с вами знакомы, я думаю, надеюсь, и дальше будем общаться.
6: Главное, Серега, знакомый.
7: Спасибо.
6: Мы же однокурсники, Сережа.
7: Да, привет, кстати, от всех однокурсников, я думаю, Наташиных. Мы с Наташей однокурсники. Вот. Спасибо
2: Сейчас
7: большое.
2: Сейчас мы споем песню еще одну Александра Баля, но она такая, как мы говорим, песня для прикола.
6: Да, завершать, как принято, пафосными какими-то песнями, а мы, если это уже нужно завершать, Света, скажешь, то мы вот... Да, ну тогда...
2: Но у нас до завершения еще несколько в программе есть, так что...
6: Ну, неважно, уже все равно тут получается. Дело в том, что песня называется «Страшный сон», ну или «Чтобы не жалеть». Ну... Как говорится, если есть у кого-то какие-то ханжеские такие настроения, то можете не слушать эту песню. Вот.
2: Сейчас. Ага.

0: старый старик.
1: А ты бесповоротная старуха, сердце как несмазанный мотор. Стрелки на часах, и то быстрее, если я с утра пойду во двор.

0: Какая прелесть.
1: Спасибо вот пишут, большое.
0: Пишут Сергей и Наталья. О вашем отношении к языкам, к русскому, польскому. В общем, прям вот с восторгом и отмечают, что вот их это радует. И...
2: А, ну что, к языкам у нас отношения. Ну, а как иначе? Слушайте, вот как трудно сейчас читать в Тинтолке всякие сообщения, где вообще все написано неграмотно. В большинстве случаев, при том, люди...
3: Ну, не неграмотно, по-русски безграмотно.
2: Безграмотно, да. Ну, безграмотно. Просто, ой-ой, завтра у нас будет чего-то там. Да что ж такое-то?
3: Ну, да ничего.
2: Ну, да. Нет, просто у нас, наверное, была очень хорошая учительница русского языка в интернате.
3: Вообще интернат наш, я когда учился в интернате, ну, мы об этом как-то не задумывались, ведь это многие учились в таких школах, это замкнутая система. И когда вопрос решился быстро, как-то непонятно для меня, с золотой медалью, я вообще собирался поступать в музыкальное училище, сначала в Курск. Потом родители сказали, ну что, в Курск, когда свое здесь есть. Мы пошли к директору, она меня послушала, сказала, мальчик способный, научим. И в середине июня оказалось, что мне дается золотая медаль. Дело в том, что я не сдавал экзаменов, и по инструкции, потом я уже, когда работал, я инструкцию, естественно, изучал, потому что экзамены принимал. Медаль выдается золотая с отличными оценками 10-11 класса за полугодие и год и отличной сдачей экзаменов. Экзамены я не сдавал, поскольку зрение потерял, Брайль еще не освоил до конца. Но директор и завуч пошли в Облано, как мне сказала завуч потом, через много лет. Они пошли в Облано и сказали, что у нас в школе есть такой способный мальчик, но у него такая вот беда. И нам, мне сказала завуч, нам пошли навстречу. Вот так я золотой медалист. И когда я пошел в университет, естественно, я не знал, на каком уровне находятся знания других. А оказалось, что вот эти маленькие классы, когда спрашивают тебя практически каждый день, вот это заложило очень хорошую основу, и я учился, в общем, без особых проблем в этом университете нашем, и окончил его, вот я уже говорил, да, с красным дипломом. И когда я пошел работать в 10 класс, пришла девочка из массовой школы. Я ее спросил, она ответила на пятерку. На следующий урок я еще раз спросил, ну, так случилось, она уже ответила на четверку. Думаю, ну-ну, Леночка, что же будет? Спрашиваю на третьем уроке, она не учила. Я говорю, Лен, я тебе, конечно, пару не поставлю, но ты имей в виду, что вот такая школа здесь спрашивают каждый день. Практически к каждому уроку надо быть готовым. Ну и она потом взялась за ум, конечно, все у нее было хорошо. Так что вот так вот нас учили, и учителя были хорошие. Ну и мы старались, конечно.
0: Андрей, я ведь тебе по должности приготовила множество вопросов, но я их не задаю, потому что, ну, с вами так интересно, вы сами все рассказываете, на все отвечаете, но все-таки один вопрос я тебе задам. Вот пожалуйста. Скажи мне, ты совсем не жалеешь о том, что у тебя не было музыкального образования?
3: Света, когда я сел за пианино, потом, когда я взял гитару, ну, об этом не думал, о том, что надо играть гаммы, арпеджио и прочие сольфеджио и гармонии. Гармония, у меня гармонический слух, Наташа вот как-то рассказывала, у нее мелодический, она больше мелодию, я больше гармонию. И те, кто вот, например, попадаются, ой, а как ты подбираешь аккорды? Да очень просто. Вот слышу и все. Научить этому нельзя. И, конечно, теперь, играя на фортепиано, играя на гитаре, я жалею, что у меня нет школы, нет гамм, нет еще чего-то. Технически, ну, вы, наверное, слышите, я играю, в общем, она звучит, конечно, но в душе я бы сыграл, конечно, гораздо лучше, но это в душе. А пальцы не слушаются, потому что. Играть гаммы в этом возрасте уже, наверное, бесполезно. Ну, в общем, то, что мы имеем, то мы имеем. И призываю молодежь, если нас молодежь слушает, занимайтесь музыкой, играйте гаммы, играйте этюды, потом вы об этом не пожалеете.
0: Вот так. А что мы еще споем?
3: А мы еще споем немножечко.
2: А сколько можно? А то народ-то уже, наверное, спать.
3: А народ, небось, разошелся,
0: нет? Народ сидит, просто он молчит. Народ, вы здесь?
4: Ты здесь?
0: Вот так.
4: Видите, как он, народ, не молчит? Вам тут реверберация начинается сильная.
3: Саша, я тебе хочу сказать, у тебя вчера были какие-то сбои по трансляции.
2: И как назло на нашей песне.
3: Я слушал на великолепном японском языке «У моря, у синего моря», и вдруг перескочил.
4: Это были технические работы.
3: Да, на гимн Свердловской области.
2: Свердловский край.
4: А потом я вчера обновлял просто плейлисты и перезапускал. У меня пока нет возможности, вообще не надо на автодиджей переключаться, но все равно получается, что надо песню разрывать там. Я пока что учусь еще летать, поэтому такие вот косячки есть.
3: А потом была песенка в исполнении, в исполнении небременских музыкантов, но только проигрыш и финал. Я не в претензии, я просто... Мы просто слушаем, и спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь. Конечно, ты поднял пласт и несешь вот это все в массы, и дай бог тебе здоровье и техническое, чтобы все получалось, потому что, конечно, это здорово.
2: Это же интересно, самые старые там вот записи какие, каких лет, 70-х, что ли, или еще старее?
4: Ну, есть, нет, ну вот Сапоговский оркестр, вот есть у нас литовский хор 73-го года, пластинка вот эта вот. Что-то из 60-х там есть, да, проскакивает.
3: Ну, Таня, в общем, спасибо огромное от меня и от тех, кто слушает. Я старался распространить вот эту ссылочку на радио.
0: Мы все распространяем ее. Спасибо тебе за трансляции, потому что все слушают, очень многие слушают именно на радио АУ вот эти концерты, вот эти квартирники.
3: Да,
4: ну, что, да поем, мы сейчас поем. Транслируем тоже, да. Ага, да.
2: Мне вот песенку сейчас мы споем Дмитрия Бекчентаева «Никогда не кончится детство».
3: Ну, мы все дети отчасти.
2: Ну, конечно.
3: Чем старше, такая, тем да, больше.
2: По нам особенно, наверное, видно, заметно. Вот. Мне в ней очень самая любимая моя там фразочка про мороженое. Сейчас услышите.
3: Ну, и в этой песенке встречается, естественно, классическая музыкальная фраза.

0: с папой не разойдутся.
1: И пломбир в стаканчике вафельном никогда дороже не станет.
0: Никогда семья и работа в перспективе не замаячат. Никогда садится.

0: Ой, такая она прям хорошая.
1: Отлично. А канончик-то споете, а?
0: Еще как? Канончик, Андрюша. Минуэтик, в смысле.
2: Канончик-минуэтик?
1: Да.
0: Это что ли?
1: Угу.
2: Да, она необычная для бардовской. Ну, споем. Вы нас прервите, когда чего.
1: Да, мы вот такие сговорчивые. Это... Люблю таких сговорчивых.
2: Хорошо,
1: поем. Товарищ.
3: Сегодня вы будете петь целую ночь у нас.
1: Аня не слышит. Пусть поет.
3: Ну да.

0: Вот это я попросила. Вот супер, классная песня.
1: Я извиняюсь за фальцет, просто когда я стою перед микрофоном на сцене... Да я, ладно.
0: У тебя
1: тогда
0: нормальный фальцет,
1: получается спеть выше, а тут сидим на диване и потихонечку. Ой, да, столько... Ну, в принципе, я думаю, ничего, сойдет.
2: У меня вопрос тут по-технически. Я буквально позавчера мы тут с одной дамой выясняли, чья это песня. А чья это песня?
3: Новелла Матвеева.
1: Матвеева новелла.
2: Что, новелла и музыка, ну, текст может быть понятный, и музыка тоже?
1: А музыка может быть Татьяны Семещенковой, может нет, не знаю, нигде нет.
2: Вообще, не, принципе, новелла нет. Вряд ли.
1: Мы когда ее пели давным-давно в Ростове, ты с галерки еще воскликнул, а откуда эта песня? Вот это и про «Сумерки». А это из фонотеки Андрюша Темнова, это вопросы к нему.
2: Вот и «Сумерки» тоже неизвестно чья, да?
1: Нет, там точно она говорила, что Татьяна Семещенкова. Вот я бы хотел, может, Света, где-то найдем мы Андрюшу Темнова, с ним бы такое... у него же столько песен, и он чужих много песен поет хорошо. И
0: это все к Александру Слепцову вопросы, мне кажется, потому что никак больше контактов.
1: Ну да, вот куда-то он исчез, он женился и...
2: Слушай, Андрей, я все-таки понудю еще один момент. Меня еще одна песня интересует, вы ее пели когда-то. Вот музыка Грига, повесть Грина, вот это чья песня?
1: Это «Флейшман» и «За год».
2: О, боже. А, это Анатолий.
1: Называется «Песня я понял. О двух». Разве не чудо, разве не странно, разве не чудо? Вот это.
2: Да-да, я именно про это. Анатолий Загод, это автор такой был. Да-да-да.
1: Анатолий Загод и Семен Флейшман. Ну, все из наших, ты же понимаешь.
2: Не, Флейшман-то поэт, а Загод, понятно.
1: Да,
2: ну,
1: Анатолий Загод,
2: все понял.
1: Он ее и пел, кстати. Спасибо Коле Соловьеву, царство ему небесное. Он ее нам рекомендовал. Вот я ее выучил, мы пел. Иногда
0: Андрей,
1: пою.
0: Ну
1: что,
0: скажи,
1: мы еще споем тогда две песни, две.
0: Ты меня слышишь,
1: и,
0: нет?
1: Наверное...
0: Нет,
3: как
0: не слышишь.
3: Ну, Свету. Ты не слышишь Свету?
1: Свету я слушаю.
0: Да я просто хотела спросить. Вот скажите, у вас много времени уходит на репетицию? Ну, допустим, сколько часов в день или в неделю? Ну, вот как вот?
3: Нет. Это у нас... Свет, вот страшный сон мы выучили. Мы легли спать. Потом что-то никак не... Слушай, блин, давай станем песни учить, давай. И мы в 2 часа ночи эту песню сели учить. Это было, ну, давно уже она тоже записана.
1: Вот о витрине песенка, там много слов. Она как-то быстро легла. А вот у нас есть песня, мы ее не будем сейчас петь, потому что мы слова, скорее всего, не... Мы ее учим в течение 2 лет. Это «Стинг» и русский текст на эту песню. Вот «Золотые поля», это, как же она называется, «Golden Fields», что-то типа этого. Да. То есть, вот как, когда польские песни ложатся быстро, я еще раз говорю, потому что мы понимаем, что мы поем и о чем, в общем, идет речь. Можем сидеть 3-4 часа в день, можем неделю заниматься.
3: Нет, Света, на самом деле не каждый день, нет, этого нет у нас.
0: Ну,
1: это вообще
0: Богу.
1: Вот как хочется,
3: да
1: вот
3: нет,
1: хочется спеть.
3: У меня
1: спеть.
3: Родители такие старенькие, что мы тут мотаемся и в эту изоляцию туда-сюда, туда-сюда.
4: А вот еще да, можно вопросик
1: один?
4: Давай. Вот, Андрюша, вы используете как-нибудь фортепиано в своем творчестве? Вот в песнях, может, какой-то у вас есть какой-то другой стиль каких-то там, ну, песен, может, под фортепиано или под, допустим, какие-то минусовки, сделанные вами?
3: Ну, вот несколько минусовок есть там ВКонтакте, Серёж. Там штуки 2, что ли, да?
1: Да, я записал, ну, Наташа это, пела «Гололёд» из Ведищевой, песенка «Хороший минус».
3: Будет
1: потом я сам сделал минус. Какой я сам сделал минус?
3: «Огоньки цветы». Это очень
1: «Огоньки такая... цветы» — это и «Оттаван» пел, а потом до «Оттавана» еще не помню кто. И очень мне нравилось, мы ее раньше пели, песенка называется «Эхо», да. И еще одна «Квартет Гайя» пел. «Удивительная жизнь». Да, люди бродят вдоль по улицам беспечно. Вот я сделал полностью, потому что минуса нет, я сделал полностью минус на Ямахе. И мы ее во много на 4 голоса с Наташей записали. Она тоже есть вот на нашей страничке ВКонтакте.
3: Знаешь, Сережа, вот когда концерт...
0: Так и не удалось вас на ретро утянуть. Вот у вас еще, значит, все впереди. Значит, придется в следующий раз еще раз прийти.
3: Это ты на что намекаешь-то?
0: Ну вот на ретро, никак я вас...
3: Ретро-песни, что ли?
0: Да, не смогла я вот, потому что столько много интересного, что на все времени не хватает. Я говорю, придется вам еще раз...
1: Свет, да, конечно, мы же здесь дружим, общаемся. Так
3: это,
1: что...
3: знаешь, интересно можно с народом делать, как мы в библиотеке ходим с концертом, там осенняя тема, ну, раз там в зимние, весенние. Ну, песен-то много.
1: Я еще хочу сказать по поводу того, кто у нас руководитель. Нет руководителя, мы все делаем вдвоем. Поскольку мы чувствуем и по жизни у нас на 95% сходные взгляды. Вот если представить мои интересы и интересы Наташи, два круга. Эти круги совпадают примерно на 95%, потому что ну, у каждого есть что-то свое.
3: Я фэнтези люблю.
1: Вот. А с музыкой точно так же. Я предложу, Наташа предложит, попробуем. Ей что-то покажется, что лучше вот так, или мне что-то покажется, что лучше вот так. И для хора я помогаю ей на голоса разложить. То есть у нас вот гармония, мелодия, гармония. Ну, не зря мы называемся дуэт «Музыка души», поскольку это действительно идет от души. Вот то, что мы делаем, это мы делаем от души. Мы делаем это с удовольствием. Стараемся делиться, как я говорю, делиться нашим теплом, делиться нашей, вот то, что мы делаем, со слушателями. И когда после концертов подходят пожилые люди, подходят слезы на глазах и благодарят, конечно, это стоит дорогого. Ну что, поем?
0: Ну что, поем? Да.
1: Нет вопросов?
3: Ну, давай на завершение.
1: Поем.
3: Да? Музыку.
1: Да. Одну, да?
3: Ну да, конечно.
0: Ну, одну, две там, ну как получится, три можно.
3: А, в этом смысле?
1: Две.
5: Я думаю, торг здесь неуместен.
1: Да, вот Игорь говорит, что торг неуместен.
6: А Бог Троицу любит.
1: Если серьезно, то можем мы еще два часа петь. Но я думаю, что...
3: Надо что-нибудь уже и всем
1: упомянуть. Если расходиться, то с чувством легкого голода, мы же ведь не ужинали.
0: Привет вам из Екатеринбурга, от Валентины Бурдиной.
1: Спасибо, спасибо Екатеринбургу. Мы вчера слушали по Сашиному радио АУ гимн Екатеринбурга, правда, области Свердловской. Ну, споем две песенки. Все, я отключаю наушники.
3: Первую какую?
1: Пой или какую? Пой. А что мы с тобой
3: пой,
1: там?
3: Пой, музыка дождя, пой и зеленый дол.
1: Чё? Давай тогда зеленый дол.
3: Ну, давай. Держи. Как раз вот света ретро. О, одна отсюда затесалась.
0: Ну, наконец-то. Уважали.
1: Наконец-то. Да.
3: Из Лермана Александра.
1: Что-то флажолеты не идут.

0: Ну и еще одну мы сразу споем.
1: Мы ей обычно завершаем. И, да, как Андрюша говорит, есть в этой песне название нашего дуэта.
0: Музыка души. Нет, называется она «Музыка дождя». Раиса Нур ее написала.

0: всем желаем музыки в душе.
1: Молодцы.
0: Главное, терпение. Там что-нибудь. Терпение побольше нам всем. Оно потому что многого стоит.
2: И мирного неба над головой.
3: Да, спасибо вам, ребят. Классно вы работаете. Мы вас всегда рады видеть здесь,
0: спасибо
3: на канале у себя, в чате.
0: Игорю Радьевичу.
2: Спасибо нашему Игорю, звукорежиссеру, моему другу школьному.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо организаторам. Радио Алла. Ой, АУ, извините, пожалуйста. Радио чата «Мир креатива». Всем, кто трансляцию обеспечивал технически, всем, кто
3: слушал. Светлана Боткина, Михаил Олейников с нашего канала, да, всем спасибо.
0: Всем большое спасибо, да. Так хорошо же посидели.
2: Ну, я думаю, что мы сами с тобой, Наташ, получили удовольствие от того, что мы пели.
0: Ну да.
3: Это чувствуется, что вы с удовольствием работали, конечно, молодцы.
2: Ну что ж, спасибо, будьте здоровы, до свидания.
0: Всего самого-самого доброго.
2: Возможно, до новых встреч.
4: Вы слушали запись онлайн-трансляции на радио «Рансис».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram telegram.me/radio_ransys.
2: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песню о счастливой любви в 1966 году записала Нина Пантелеева. Поэт Леонид Дербенев написал к песне русский текст. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Фрагмент живого выступления.
1: Как бы мне влюбиться? Но чтоб не ошибиться.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@rancis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.rancis.org в разделе «Сетка вещания».

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Ну что ж те за цыгане, которые очи черные не спели для вас? Очи черные!
2: Ну еще раз с Новым годом всем! Всем счастья, любви!

0: Спасибо, спасибо большое, спасибо, спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Николай Халезин. «Я пришел». Часть первая.

появляется обнаженный мужчина лицом. В комнате нет практически ничего. На полу сидит ангел. Из двери появляется обнаженный мужчина лицом.

0: На полу сидит...
1: В комнате нет практически ничего. На полу сидит ангел. Из двери появляется обнаженный мужчина лет 40. Какое-то время он стоит молча, озираясь по сторонам.

0: Я пришел.
1: Простите?
0: Я говорю, пришел я.
1: А-а-а, понимаю, пришел, значит.
0: Ну да, пришел вот.
1: Присаживайся, коль пришел.
0: А куда присаживаться?
1: Да хоть куда. Вот со мной рядом присаживайся.
0: Спасибо.
1: Не за что.
0: Знаете, я как-то неловко чувствую себя без одежды.
1: Со мной можно на «ты».
0: Знаешь, я как-то неловко чувствую себя без одежды. А если я сейчас встану и войду в эту дверь, я сразу стану?
1: В общем-то, да, но нельзя войти в нее раньше положенного срока. Я тебе все объясню. На самом деле, правил немного, и они достаточно простые. Просто их надо хорошо усвоить. Правило первое. Все должно происходить в свой срок.
0: В каком смысле?
1: Придет время, и ты войдешь в следующую комнату. Но ты не войдешь туда раньше, чем в этом возникнет необходимость.
0: У кого?
1: Возникнет вообще. Не у кого-то, а вообще. Ты просто поверь.
0: Без объяснений.
1: Ну да, просто поверь, что правила таковы. И все будет хорошо.
0: Хорошо, я верю.
1: Скажи громче, я верю.
0: Я верю.
1: Еще громче.
0: Я верю.
1: Еще громче.
0: Я верю.
1: Еще громче.
0: Я верю.
1: Теперь верю, что веришь.
0: Второе правило.
1: А, ах да. Правило второе. Надо пройти все.
0: Понятно. А вернуться можно?
1: Это третье правило. Возвращаться нельзя.
0: Четвертое?
1: Четвертого нет, всего три.
0: Не густо.
1: Тебе хватит?
0: А что там за дверью?
1: Другая дверь.
0: А за другой дверью?
1: Следующая дверь.
0: А за ней опять дверь.
1: Молодец. Опять дверь.
0: И так бесконечно?
1: Не знаю, как тебе и сказать. В общем-то, да, но, скажем так, с периодичностью.
0: С какой?
1: С запланированной.
0: Понял.
1: Вряд ли.
0: Мне как-то неудобно без одежды. Вроде бы и нормально, но как-то не очень.
1: Там за дверью получишь одежду.
0: Когда?
1: Да практически сразу.
0: Так может, я пойду уже?
1: Можешь идти. Только время еще не пришло.
0: А когда оно придет?
1: Вовремя.
0: В одежде было бы значительно приятнее.
1: Единственное, что я могу тебе дать, это рубашку. Рубашки я выдавать уполномочен, а вот все остальное нет.
0: Кем?
1: Вообще уполномочен. Никем, а вообще.
0: Ты мне выдашь рубашку?
1: Тебе, да. Держи.
0: Спасибо. О, вроде по размеру.
1: Конечно.
0: А брюки?
1: Выдадут в следующей комнате, скорее всего.
0: Почему скорее всего?
1: Потому что некоторым выдать не успевают.
0: Ужас.
1: Не думаю.
0: Знаешь, мне здесь уже скучновато.
1: Ну, иди постучи.
0: А откроют?
1: Нет. Время еще не пришло.
0: Сколько у нас есть времени до того, как дверь откроется?
1: Все меньше.
0: Ну тогда расскажи мне что-нибудь или чему-нибудь научи.
1: Хм, похвальные стремления. А чего тебе хочется больше? Моего рассказа или науки?
0: А это не одно и то же?
1: Да, повезло мне с тобой.
0: Ну, наверное, все-таки лучше будет, если ты меня чему-нибудь научишь. Я же совсем ничего не умею.
1: Чему тебя научить?
0: Не знаю. А, вот. Научи меня избавляться от состояния тревоги.
1: А тебе что, тревожно?
0: Не очень, но вообще-то есть немного. Не по себе чуть-чуть. Как-то крутит в верхней части живота и что-то горячо внутри. Не знаю,
1: так...
0: откуда эта тревога? Я же пришел совсем недавно. еще не успел ничего.
1: Это неприобретенная тревога, врожденная. От нее пока избавиться легко.
2: Как?
1: Так, подойди к стене и побарабань в нее кулаками.
0: Я это уже делал.
1: Тогда ты войти хотел, стучал в дверь. А сейчас хочешь снять тревогу. Стучи в стену, это разные вещи.
0: Странно.

0: Ну как?
1: Странно.
0: Что странно?
1: Странно, что помогло.
0: Брось, все странности еще впереди.
1: Ты не мог бы ответить мне на один вопрос?
0: На один мог бы.
1: Что там за дверью?
0: Комната.
1: А в комнате?
0: Это второй вопрос.
1: Неужели, находясь перед запертой дверью, никогда не знаешь, что ждет тебя там дальше, в следующей комнате?
0: Как правило, не знаешь. Можешь лишь гадать, предполагать, допускать. И даже если, войдя, увидишь то, что предполагал, происходящее все равно будет другим.
1: Кошмар.
0: Это всего лишь правила игры. Когда не знаешь, что может быть по-другому, тебя устраивает то, что имеешь.
1: А кто устанавливает правила?
0: Да, ты его не знаешь.
1: Он здесь главный?
0: Не здесь.
1: А где?
0: Везде.
1: Ты хочешь сказать, что кроме здесь есть что-то еще?
0: Ничего я сказать не хочу. Это ты хочешь от меня что-то услышать и отказываешься понять простую истину. У каждого есть свой предел компетенции. У каждого, кроме него.
1: Кроме кого?
0: Ты мог бы ответить мне на один вопрос?
1: Да, конечно. Правда, я пока немного знаю, но тем не менее.
0: Скажи, чего тебе хочется сейчас больше всего?
1: Честно?
0: Честно.
1: Штаны.
0: Штаны.
1: Штаны. Какие-нибудь нормальные штаны к этой рубашке.
0: Да-да-да, я так и предполагал.
1: Что ты предполагал? Да и что вообще можно предполагать относительно человека без штанов?
0: Когда ты знаешь одного человека без штанов, предполагать практически нечего. Но когда знаешь много людей без штанов, прослеживаешь тенденцию.
1: Ты хочешь сказать, что кроме нас есть кто-то еще?
0: Неужели ты думал, что мир состоит лишь из нас с тобой?
1: Я, честно говоря, на эту тему подумать еще не успел. Хотя, признаться, если бы нас было лишь двое, мне это было бы лестно.
0: Так, по-моему, тебе пора.
1: Откуда ты знаешь?
0: Тебе следует поторопиться, опаздывать нельзя, равно как и приходить раньше. Ты же помнишь правила, все должно происходить в свой срок.
1: Мы еще увидимся.
0: А ты как думаешь?
1: Мы еще увидимся.
0: Гвидо подходит к двери, открывает ее и шагает в следующую комнату.

0: Гладильная доска, на ней мама гладит брюки. Гвида торопливо входит в комнату в одной рубашке.
1: Мам, ну брюки скоро!
2: Да, подожди 5 минут, я доглажу.
1: Мама, она быстренько.
2: С кем ты идешь?
1: Какая разница?
2: Мне хочется знать, с кем встречается мой сын. Как ее зовут?
1: Доминик.
2: Красивое имя. Ты не знаешь, что оно означает?
1: Мам, кончай.
2: А что такого я сказала? Я читала, что каждое имя что-то означает. И, кстати говоря, имя человека очень влияет на то, как он проживает свою жизнь.
1: Мам, ну что ты? Ну если ее имя переводится с древнеарамейского как тарантул, мне не следует с ней встречаться.
2: Что ты такое говоришь? Я просто рассказываю тебе о том, что прочитала в книге.
1: А в ней ничего не написано о том, что родителям не стоит лезть в дела детей, особенно когда они выросли.
2: Да я ведь ничего не сказала. Почему ты все воспринимаешь с такой враждебностью?
1: Ну, потому что только у меня родители суются во все дела. Особенно в те, которые их не касаются. Вон, у Виктора, например, родители вообще не в курсе дела, с кем он ходит в кино и где ночует.
2: Вот поэтому твой друг Виктор едва не угодил в тюрьму. Может быть, у его родителей много денег, и они готовы нанимать дорогих адвокатов для своего чада. Мы с твоим отцом...
1: Мама, я всегда прошу вас только об одном. Не уделять мне такого пристального внимания.
2: Всем повезло с родителями, кроме тебя.
1: Все, прости, прости, прости. Мамочка, прости, прости. Возраст первых свиданий абсолютно не подходит для общения с родителями.
2: Может быть, ты и вырос хорошим человеком, потому что мы с отцом уделяли тебе столько внимания.
1: Ну, я знаю. Проблема только в том, что ценить это я буду где-то после 30.
2: Надень штаны. А то ты сейчас напоминаешь мне отца. Он, когда был моложе, ходил по квартире без штанов до самого ухода на работу. Я у него все время спрашивала, тебе просто удобно ходить без штанов или ты нудист?
1: Мама, нудисты ходят без нижнего белья. И что он тебе отвечал?
2: Отвечал, что брюки мнутся. А если он надевает их перед самым выходом на работу, то соседи думают, что у него хозяйственная жена, которая не выпускает мужа из дома в мятых брюках.
1: Мам, я хочу открыть тебе одну тайну.
2: Ты женишься?
1: Да нет, что ты? Я хочу сказать тебе, что не надеваю брюки до самого выхода из дома по той же причине, что и отец.
2: Естественно, ты же его сын.
1: А ты моя мать.

0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год. На год. Два. Два. Пять. Пять. Десять. Десять.
1: Мам, а почему я ненавидел детский сад, плохо переносил школу и терпеть не мог университет? Это твои гены или папины?
2: Ты хочешь честный ответ или тот, который должны давать настоящие родители?
1: Тот, который должны давать родители.
2: Это от того, что ваше поколение другое. В нем больше индивидуализма. Вы пренебрегаете коллективизмом, который был в нас. Ваше поколение более профессионально, честолюбиво, амбициозно, в хорошем смысле этого слова. Впрочем, как каждое последующее поколение, вы больше знаете, больше умеете.
1: А честно?
2: Честно? Мы с твоим отцом тоже терпеть не могли эти бесконечные коллективы ровесников. Если ты растешь и развиваешься в нормальной семье, то хочется общаться с людьми старше себя. Ровесники кажутся какими-то неинтересными, глуповатыми. Наверное, я не должна так говорить.
1: Да, мам, ты должна говорить о том, что все люди равны, и каждый человек по-своему интересен, правильно?
2: Молодец, правильно. Так и говори дочери.
1: Так и говорю. Вообще, по-моему, ее поколение более склонно к коллективизму, в отличие от нас. Они все разбиты на какие-то группы, геймеры, хакеры, байкеры, черт знает что. Мне иногда кажется, что...
2: Что вы такими не были.
1: Ну да.
2: Успокойся, были. Только вы были хуже.
1: Она вчера заявила мне, что выходит замуж.
2: Не рановато ли?
1: Да у меня в последнее время все чаще возникает желание собрать их вещи и отправить из дома на все четыре стороны.
2: Гвида, как ты думаешь, сколько раз у меня возникало такое желание по отношению к тебе?
1: А что, возникало?
2: Если коротко, да.
1: Понятно.
2: Хочешь кушать?
1: Не знаю. Наверное, да.
2: Сделать тебе салат?
1: Хотя нет, ты знаешь, я поем в ресторане, а то некрасиво получится. Она будет кушать, а я смотреть ей в рот.
2: Неплохо, сочтет тебя экономным.
1: Или жмотом.
2: Однажды папа пригласил меня в ресторан. Мы тогда были совсем молодыми, учились в университете, стипендий не хватало. Я надела розовое платье, туфли на высоком каблуке.
1: Почему в том времени все платья розовые?
2: Перестань. Так вот, пришли мы в ресторан. Папа в габардиновом костюме.
1: А костюм, конечно, синий.
2: Да, синий. Ну и что, ведь все так ходили?
1: Извини, продолжи.
2: Пришли мы в ресторан.
1: Мальчик в синем, девочка в розовом.
2: Не хочешь? Рассказывать не буду.
1: Пришли вы в ресторан.
2: Я уже забыла, что хотела рассказать.
1: Ну, наверное, что-нибудь поучительное.
2: Да, да. Папа ел торт столовой ложкой. Официант забыл подать к десерту ложку. А как папе попала столовая ложка, не помню. Короче говоря, на столе каким-то образом осталась ложка от супа. А десерт уже принесли.
1: Очень поучительная история. Я извлек из нее массу уроков. Во-первых, не стоит ходить в дешевые забегаловки, где официант забывает уносить и приносить приборы. Во-вторых, не надо, идя вечером с девушкой в ресторан, заказывать суп. И в-третьих, следует своевременно изучать правила поведения за столом, иначе спустя пару десятков лет жена будет вспоминать, как ты ел спагетти руками.
2: Что тебе еще рассказать?

0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.
1: Когда ты умерла, я воспринял это как предательство.
2: Гвидо, родители когда-то уходят. Детям не следует уходить раньше родителей. Наверное, нет ничего страшнее.
1: А что делать мне?
2: Наверное, я виновата в том, что не подготовила тебя.
1: Да, ты оставила меня одного.
2: Зачем ты так? У тебя есть жена, дочь, друзья.
1: Это странно. Со мной произошла какая-то трансформация. В детстве вы с папой мне так надоели своей опекой, что иногда я желал вам смерти.
2: Не расстраивайся, сынок. В детстве это бывает со всеми. Дети, в общем-то, жестокие существа. Им ничего не стоит обидеть человека или пожелать ему смерти.
1: Это ужасно.
2: Но с возрастом это прошло?
1: Да, мама, это прошло. Потом мне казалось, что я стал жить абсолютно свободно, но временами ощущал дискомфорт от того, что мне чего-то недоставало. Когда я расстался с Софией и вернулся на время в ваш дом, мне показалось, что мне недоставало именно вас с папой.
2: Не расстраивайся. Ты просто проживал свою жизнь так, как ее проживают все.
1: А потом мне стало недоставать вас, как хромому недостает его ампутированной ноги.
2: Гвидо, с возрастом родители становятся нужнее. Особенно тогда, когда вырастают собственные дети. Это просто жизнь.
1: Нет, я не хочу такую жизнь. Я хочу, чтобы родители не надоедали в молодости своими нравоучениями и были рядом, когда понимаешь, что дороже их в жизни никого нет.
2: Так не бывает, Гвидо. Если бы так случилось, наверное, земной шар начал бы вращаться в обратную сторону.
1: Сколько тебе было лет, когда умерла бабушка?
2: 45.
1: А мне 53, когда умерла ты. Во время похорон я чувствовал себя беспомощным ребенком. Недавно я понял простую истину. Пока живы твои родители, ты ребенок. Сегодня хотел тебе так много сказать, а как-то не получается, все спонтанно. На все не хватает времени, надо идти, а чувствую, что не договорил.
2: Потом договоришь. Это так и происходит. Всю жизнь кажется, что чего-то не успеваешь. Потом приходит время, собираешься и понимаешь, что недоделанного ничего не осталось. Вроде бы все успел.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять. На год, два, пять, десять.
1: Что-то мне расхотелось идти в ресторан с Доминик. Тем более, я с ней чувствую себя не очень комфортно. Она как-то слишком фривольно говорит о своих прежних ухажерах, и подруги ее мне не нравятся.
2: Не торопись с выводами, сынок. Я твоему отцу первое время тоже много рассказывала о своих кавалерах. Набивала цену. Потом это проходит вместе с подругами.
1: А куда они деваются?
2: Не знаю. Они пропадают безвозвратно.
1: А что появляется взамен?
2: Муж.
1: И все?
2: Нет, еще дети и дом.
1: Ну хорошо, будем считать, что ты меня убедила.
2: Будем.

0: Не одолжишь немного денег до стипендии?
1: Одолжу. Я положила их тебе во внутренний карман пиджака.
0: Ты у меня самая лучшая.
1: А если бы не одолжила?
0: Тогда была бы лучшая, но не самая.
1: Прошу тебя, поздно не приходи.
0: Мам, ты же знаешь.
1: Вот именно знаю.
0: Все, пока. Папе скажешь, что я в библиотеке.
1: Очень смешно.
2: Не поздно!

0: И ты войдешь в следующую комнату. Придет время, и ты войдешь в следующую комнату. В комнате стоит стол, на нем компьютер. За компьютером сидит Франк. Он что-то торопливо поправляет в тексте на экране. Гвидо входит с двумя бутылками пива в руках.
1: Ты оторвешься от своей писанины?
2: Смотря ради чего.
1: Ради общения с дорогим тебе человеком.
2: Мама уехала к сестре.
1: Я не претендую на звание самого дорогого человека, а ради холодного пива.
2: Это меняет ход истории.
1: Светлое.
2: Ты ради издевки приносишь всегда светлое пиво? Или боишься, что я наберу лишний вес?
1: Просто я...
2: покупаю свое любимое светлое пиво и не очень-то размышляю о том, какое пиво любит Франк. Потому что все должны понять, лучшее пиво – это то, которое пью я.
1: Да нет.
2: Надо сказать, ты добился определенных успехов на этом поприще. Я уже пью твое любимое пиво без омерзения.
1: Ты дашь мне слово вставить?
2: Нет. Потому что если я дам тебе вставить слово, ты обязательно вставишь его не в то место, где оно звучало бы по-настоящему. Ты понимаешь, что такое по-настоящему?
1: Да.
2: Нет. Ты просто представляешь слова как домино и не задумываешься об их звучании и о значении.
1: Я пошел.
2: Я 6,5 часов сидел перед компьютером, не произнося ни слова. Я могу высказаться?
1: Можешь. После моего ухода.
2: Хорошо, помолчим. Что-нибудь случилось?
1: А, нет.
2: Я же вижу, что-то случилось.
1: Да нет, ничего не случилось. Просто что-то терзает внутри, какое-то самоуничижение. Мне кажется, что я никчемное существо, недостойная жизни на этом свете.
2: Да брось. Ты просто переживаешь банальный кризис среднего возраста. По-моему, мы об этом уже говорили.
1: Сколько ни говори, легче не становится.
2: Слово имеет великую исцеляющую силу. Простой набор слов может убить человека, излечить от недуга, позволить безболезненно ходить по костру и не чувствовать боли при операции.
1: Лирика.
2: Реальность!
1: Ну, исцели меня словом.
2: Вчера встретил давнего приятеля. Вместе учились в университете. Я на филологии, он на экономике.
1: И что?
2: Рассказал мне свою историю.
1: При чем здесь я?
2: Ты здесь ни при чем, просто история.
1: А я уж подумал, что ты меня лечишь.
2: Упаси Господь. Так вот история. Сразу после окончания университета мой приятель устроился на работу в успешную финансовую компанию. Стал сразу зарабатывать хорошие деньги.
1: Стоп, дай определение слова «хорошие».
2: Это такие, которых хватает на жизнь в любой стране мира. А на оставшийся от дневного заработка можно вечером полететь куда-нибудь на самолете.
1: Понял.
2: Заработав сумму, которой бы хватило на покупку того самолета, на котором можно было бы вечером куда-нибудь полететь, он расслабился, женился, завел ребенка, собаку. Но после осеннего кризиса все его сбережения сгорели на бирже, а он остался без гроша с душой.
1: Тяжело.
2: Это не конец истории. Жена забрала ребенка и переехала к его лучшему другу, который держал деньги наличными в депозитном ящике и от кризиса практически не пострадал.
1: Все?
2: Нет. Собака умерла от тоски.
1: Ужас.
2: Как настроение теперь?
1: Легче.
2: Видишь, как лечит слово?
1: Придумал историю на ходу?
2: А ты думаешь, не спал ночами, придумаю подобную глупость?
1: Надеялся.
2: Не надейся, нет времени.
1: Что пишешь?
2: Пьесу.
1: О чем?
2: О любви, естественно.
1: К родине?
2: О любви к женщине двух мужчин, переживающих кризис среднего возраста. Им по 37 лет. Один из них король, второй художник.
1: Про нас с тобой?
2: Почти.
1: Неинтересно.
2: Почему?
1: Мне интересно читать что-то, что дает ответы на вопросы. А на кой мне читать про себя, если в моей жизни одни вопросы?
3: без ответов.
4: Как ты думаешь, мне уйти?
2: Ты про Доминик?
4: Да.
2: Ты хочешь совета или слов поддержки?
4: Я хочу, чтобы решение принял за меня кто-то другой.
2: Ты же знаешь, что так не бывает.
4: Бывает. Во время войны командир посылает бойцов в атаку на верную гибель и берет на себя ответственность за смерть молодых людей.
2: А что тебе говорит командир?
4: Он молчит.
2: Видишь, даже он не хочет брать на себя ответственность.
4: Я хочу, чтобы ты сказал мне, как поступить.
2: Посоветовал?
4: Ну да, как бы.
2: У меня незавидная судьба. Причем в обоих вариантах. Вариант первый. Я советую тебе бросить Доминик и уйти к Эми. Ты уходишь, но вскоре осознаешь, что начинать надо все сначала. Привыкать, учить, воспитывать. Для мужчины в 48 это может стать непосильной задачей. А вместе с этим ты постигнешь еще одну истину. Кроме Доминик тебя никто не понимал и не поймет до конца жизни. Но мосты сожжены, и возвращаться некуда.
1: Но есть плюсы от жизни с молодой девушкой. Меняется энергетика, появляется вкус к жизни.
2: Каждое утро ты будешь смотреться в зеркало все пристальнее. Жизнь с девушкой, которая моложе на 15 лет, обязывает к образцовому внешнему виду. Ты должен будешь забыть про мешковатые свитера и заношенные вельветовые пиджаки. Такие мужчины начинают носить нелепые костюмы от Ферре и дурацкие молодцеватые курточки от Хуго Босс. Ты начнешь думать не о творчестве и смысле жизни, а про то, не появилась ли у тебя лысина и не слишком ли выпирает живот из-под тенниски Лакост.
1: Вывод?
2: Ты быстро становишься недовольным жизнью и винишь в этом меня, твоего доброго советчика.
1: А второй?
2: Вариант два. Я советую тебе бросить Эми и остаться с Доминик. Ты остаешься с женщиной, с которой прожил более 20 лет и от которой у тебя чудная дочь. Вроде бы все хорошо. Восторжествовали мораль и разум. Но ты всю оставшуюся жизнь будешь думать о том, что у тебя могла быть какая-то особенная большая любовь. Но ты упустил этот момент. Особенно эти размышления будут преследовать тебя в те минуты, когда будут происходить обострения отношений с Доминик. Вплоть до самой импотенции. Угадай, кого ты будешь считать главным виновником твоей загубленной жизни и пришедшей импотенции.
4: Тебя.
2: Вот видишь? Поэтому я и не даю советов, а принимаю любое твое решение.
4: Понятно.
1: Мне надо домой. Доминик ждет. И Мария.
2: Поцелуй их от меня.
1: Обязательно. Завтра увидимся. Пока.
2: Пока.

0: центре комнаты стоит двуспальная кровать. На ней лежит Доминик. Она читает книгу при свете бра. В комнату входит Гвида.
1: Ты сегодня рано?
2: Устал.
1: Ну что ж, надо больше отдыхать.
2: А работать надо меньше?
1: А работать меньше.
2: И меньше зарабатывать.
1: Интересно, сколько раз на протяжении совместной жизни можно повторять одни и те же слова?
2: Думаю, это зависит от количества прожитых лет.
1: Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Сколько раз в год обычная семья общается на эту тему? Тогда можно будет умножить количество раз на количество лет.
2: Полагаю, приблизительно раз в неделю.
1: Стало быть, около 50 раз в год, если убрать пасхальную и рождественскую недели.
2: Ну, в нашем варианте это...
1: Около 350 раз.
2: Мы нетипичная семья, думаю, следует ограничиться числом 100.
1: Это не меняет ход нашей жизни.
2: Доминик, прекрати. Полагаю, что хотя бы один раз из 100 ты поняла, что я думаю по этому поводу.
1: Ой, у меня ощущение, что мы пришли в тупик.
2: Ой, не начинай.
1: Что значит не начинай? Неужели ты думаешь, что, выходя замуж, я мечтала лежать каждый вечер на диване и читать очередной роман для домохозяек?
2: В какие моменты у меня ощущение, что я смотрю дешевый фильм о неудачной жизни семейной пары?
1: К сожалению, это не фильм, Гвида. Это наша жизнь.
2: Цитата из того же фильма.
1: Ты просто циник.
2: Да перестань.
1: Что мне делать, Гвида? Подскажи.
2: Я не знаю.
1: Кто знает?
2: Не знаю.
1: Может быть, нам стоит пожить отдельно?
2: Повторяю, я не знаю.
1: Да, ты меня выводишь из себя этим, не знаю. Что с тобой происходит в последнее время, Гвида?
2: Ничего особенного со мной не происходит.
1: Может быть, у тебя кто-то появился? Появился?
2: Ну почему, когда в семейной жизни что-то не так, сразу кто-то появился?
1: А что может быть еще? Что? Только я прошу тебя, не говори, не знаю.
2: Так может быть, мне на время переехать к маме?
1: Конечно. Конечно, к маме. Она подыщет тебе пару получше, чем нынешняя невестка, ворчливая и скандальная.
2: Она никогда мне никого не подыскивала.
1: Она только объясняла, наверное, тебе, как исправить мои недостатки.
2: Оставь маму в покое.
1: Так, делай, что хочешь, но больше так продолжаться не может.
2: Все. Мне надо пожить какое-то время отдельно и подумать.
1: Угу, да-да-да. Живи где хочешь. И думай, что хочешь.
3: И можешь больше не возвращаться.

0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.
1: Почему ты не позвонил, что приедешь сегодня?
2: Хотел сделать тебе сюрприз.
1: Я бы что-нибудь приготовила.
2: Я поел в самолете.
1: Ты вовремя.
2: Что значит вовремя?
1: Разденься.
2: Так, что значит вовремя?
1: У нас что-то с Марией разладилось за эту неделю.
2: Ну, все закономерно. Вспомни себя в 14 лет.
1: Не помню.
2: Я тоже.
1: Она спорит с любой точкой зрения и не принимает никаких советов. Все время проводит в своей комнате, слушая чудовищную музыку.
2: Чудовищно громкую или чудовищно непонятную?
1: Чудовищно депрессивную.
2: Ну, период нигилизма.
1: Вот, ты всегда лишь констатируешь происходящее. Поговори с ней.
2: По-моему, я слышал такую же фразу в каком-то фильме о конфликте родителей со своим ребенком.
1: Нет, это была фраза «Мы его теряем».
2: Нет, это была фраза «А теперь постарайся уснуть».
1: Наверное, ты слишком современный родитель, а я жуткая ретроградка.
2: Нет, просто ты мать, а я отец.
1: Отец и безразличие – синонимы?
2: Нет, у слова «отец» только один синоним – мудрость.
1: Очень смешно. Ложись спать. Мудрость.
0: Два, пять, десять. Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.
2: Куда бы ты хотела поехать, Доминик?
1: Не знаю, может быть, на другую планету.
2: Перестань, жизнь не остановилась. Просто год назад на Земле стала одним дорогим человеком меньше.
1: Когда я думаю, что это ждет и нас с тобой... Ужас.
2: Не надо думать об этом. Все в мире происходит в свое время.
1: Я не хочу, чтобы ты умирал раньше меня. Я не смогу жить одна.
2: Ну, не надо, перестань.
1: Ты знаешь, я бы хотела поехать в Португалию.
2: А почему именно в Португалию?
1: Я не знаю, но почему-то хочется в Португалию. Мне кажется, что там есть двухэтажный отель на берегу океана, в котором я хочу пожить несколько месяцев.
2: Несколько месяцев?
1: Да-да-да, несколько месяцев.
2: Несколько месяцев – это много.
1: Это кажется, Гвидо, что несколько месяцев много. На самом деле мы всю жизнь не можем выкроить время на то, чтобы побыть вместе хоть какой-то значительный срок. Я очень хочу побыть с тобой. Хочу наговориться, чтобы хватило на всю жизнь.
2: На всю жизнь все равно не хватит.
1: Хочу, чтобы нам было что вспоминать, когда кого-то из нас не станет.
2: Опять ужасные мысли.
1: Они не ужасны.
2: Нам есть что вспоминать.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.
1: Два, пять, десять. Может, нам завести второго ребенка?
2: Не знаю. Думаешь, мы сможем уделять ему должное внимание?
1: Марии скоро 6. Год-два и станет почти взрослой.
2: По-моему, сейчас для этого не лучшее время.
1: Гвидо, лучшего времени для рождения ребенка не бывает никогда. Всегда есть какие-то дела. То у тебя много работы, то мне нужно подлечиться. То не хватает времени.
2: Не начинай. На самом деле я сейчас настолько загружен.
1: Если бы я не поставила тебя перед фактом, то и Марии сегодня не было бы на свете.
2: Доминик, прекрати. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к детям. Ну что на тебя нашло сегодня?
1: Да что значит сегодня? Гвидо, мне 36. Пройдет еще пару лет, и о втором ребенке нельзя будет даже думать.
2: Ты драматизируешь ситуацию.
1: Я не хочу прийти к своему ребенку в школу на выпускной вечер и услышать в спину из уст какого-нибудь подростка, а это чья бабушка?
2: Ты бабушкой будешь ничего. Наверняка кто-то из них скажет, я бы с этой бабулей время провел.
1: Я говорю серьезно с тобой, Гвидо.
2: Я тоже.
1: Так, ты не хочешь второго ребенка?
2: Ну, только при условии, что делать его мы будем прямо сейчас.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад.

0: До нашей встречи.
1: Конечно, не признаешься. Даже если изменял.
0: Ну, сейчас бы уже признался.
1: Лжец. А как же Нора?
0: Какая Нора?
2: Какая Нора?
3: Вы бывший копирайтер.
0: Очень смешно.
3: Очень смешно. Что смешного?
1: Когда я видела, как она на тебя смотрела, у меня не было сомнений, что между вами что-то было.
0: Ну, что делать, если тебе достался муж-красавец?
1: Ты о ком?
0: Ну, пропущу твою дерзость мимо ушей. Если я и привлекал Нору, то лишь своей утонченностью.
1: А это ты о чем?
0: Нору интересовали исключительно женщины.
1: Как много нового с возрастом узнаешь. А почему она на тебя так смотрела?
0: Хотела польстить.
3: Хорошо. А офис-менеджер Ольга?
0: Ольга?
3: Да.
0: Ольга?
3: Да, Ольга.
0: Ты сейчас серьезный или продолжаешь шутить?
1: Успокойся, продолжаю.
3: Ольга. Следующая шутка. Тебе через 40 минут надо быть в аэропорту.
0: Ужас!
3: На сколько дней?
0: На 4. Что тебе привезти?
3: Себя. А Марии и Барби?
0: Ненавижу Барби.
3: Ты не расслышал, я сказала Марии и Барби, а не тебе. Тебя проводить?
0: Не надо. Я тебя очень люблю.
3: Я тоже тебя люблю, только гораздо сильнее. Скорее возвращайся.

0: Придет время, и ты войдешь в следующую комнату. Гвида входит в комнату.
1: Пап, тебе нравится твоя работа?
2: Ответ зависит от того, что ты имеешь в виду.
1: Я же говорю, работу.
2: Так она состоит из разных элементов.
1: Послушай, ты все пытаешься усложнить. Я задал элементарный вопрос. Тебе нравится твоя работа?
2: Ну, что ты шумишь? Ну, не шуми. Я пытаюсь ответить тебе, что этот вопрос не так прост. Ну, ладно, если упростить, творческая часть нравится. Ремесленная рутина – нет.
1: Ну?
2: Что «ну»?
1: Ну, расшифровывай.
2: Ну, если бы ты меня не перебивал, я бы уже давно объяснил.
1: Пап, объясняй, я не буду тебя перебивать, извини.
2: Хорошо. На самом деле все просто. Ведь каждый процесс, он содержит две завершенных составляющих. Творческую и ремесленную. Одна без другой существовать не может. Творческая составляющая, как правило, является призом за большой объем хорошо выполненной ремесленной работы. Правда, творческая часть почти всегда находится в начале, а ремесло следует за ней.
1: Это из учебника?
2: Ты, мелкая, сомневающаяся личность. Этот невероятный по своей глубине тезис только что родил твой отец.
1: Ну тогда пиши учебники.
2: Да не хочу.
1: А что хочешь?
2: Хочу заниматься только творчеством, без ремеслухи.
1: Слушай, ну неужели в занятии творчеством есть такое чудовищное удовлетворение?
2: О, знаешь, вот вначале ребенок узнает, что такое игрушка, о которой долго мечтает. Затем юноша познает женщину, которую страстно желал. А потом остается познать только творчество.
1: Ты сегодня в ударе.
2: А знаешь почему? Вчера заказчик принял мой проект.
1: Ты знаешь, я готов поверить всему, что ты говоришь о творчестве, но не могу понять, отчего ты стал проектировать самые обычные дома?
2: Они необычные, Гвидо. В них живут семьи.
1: Не вижу разницы, живут семьи или работают люди.
2: Не знаю, как тебе это объяснить, но люди меняются. Все. И я тоже, как это ни странно.
1: Дальше давай без вводных предложений.
2: Ну почему ты мне не даешь говорить?
1: Даю, говори, пожалуйста.
2: Ну так вот, когда я только начинал работать, мне хотелось проектировать замки.
1: Те, которые в детских книжках?
2: Ну, в общем, да, красивые замки, стоящие на вершинах прекрасных холмов, и чтобы внизу обязательно текла река, в которой бы плескалась форель.
1: С башенками?
2: Что?
1: Замок с башенками?
2: Ну да, естественно, с башенками. О башенках мечтают все, особенно если в детстве у тебя не было своей комнаты. Кажется, что именно в башенке должна быть заключена какая-то тайна. И именно там можно заниматься чем-то потрясающе романтическим и невероятно важным для мира. Да, непременно хотелось несколько башенок, одна из которых почти растворяется в облаках.
1: Красиво.
2: Именно. Именно красиво. Но потом, когда мне было уже около 30, захотелось создать гениальный проект небоскреба.
1: Самого высокого.
2: Абсолютно самого. Самого высокого, самого красивого, самого совершенного, самого оригинального. Ну, самого.
1: Я понял, дальше.
2: И чтобы там работали тысячи красивых мужчин в белоснежных сорочках, темно-синих костюмах и галстуках сдержанных тонов. И чтобы им

0: непременно приносили кофе восхитительной блондинке в строгих костюмах, но обязательно с короткими юбками. И чтобы у них обязательно случались романы.
1: Дальше.
0: А когда мне исполнилось 40 лет, я захотел свой дом. В смысле, наш дом, для нашей семьи. Я прекрасно его себе представлял. Это особняк с тремя смещенными уровнями. Не двух- и не трехэтажный, а именно со смещенными уровнями. А во дворе террасы, бассейн, а еще камин. Садовый камин, в котором я мог бы жарить куриные крылышки барбекю, пока вы вместе с гостями купаетесь в бассейне и дурачитесь.
1: Понятно.
0: Вряд ли.
1: Что вряд ли?
0: Вряд ли тебе сейчас понятно, что все это значит. Ты пока должен хотеть замок с башенкой.
1: Я хочу.
0: Ну вот видишь.
1: Ты не понял, я хочу.
0: Что?
1: Только ты не кричи.
0: Да я, почему я должен кричать? А что случилось? Что случилось, Гвидо?
1: Да нет, ну... Меня отчислили из университета.
0: За что?
1: Я не в состоянии сдать экзамен по технологии производства.
0: А что значит не в состоянии?
1: Не в состоянии — это значит, что я терпеть не могу вращающиеся железные валы, гремящие прессы, тарахтящие конвейеры и людей, которые все это любят.
0: Но ты же как-то учился там.
1: Именно как-то, именно.
0: Тебе же это нравилось? Наверное. Или нет?
1: Или нет.
0: Ну, я и сам это терпеть не могу.
1: Пап, ну почему ты не говорил мне этого раньше?
0: Не знаю. Может быть, мне казалось, что ты не пошел в меня. Может быть.
1: Но если я не пошел в тебя, то со мной не надо быть искренним.
0: Да нет, что ты. Ну, просто я не хотел вносить смуту в твою голову. Ведь это огромная ответственность — говорить людям об их способностях или возможностях.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, что произойдет, если я ежедневно стану убеждать тебя в том, что ты гениальный композитор?
1: Я попробую писать музыку.
0: Да, а если я не прав?
1: Я перестану пытаться.
0: Ты испытаешь страшное разочарование. Иногда люди не в состоянии подобное разочарование пережить.
2: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год. Два. Два. Пять. Пять. Десять. Десять.
1: Пап, ты не мог бы одолжить мне денег?
0: Сколько?
1: 4000.
0: Сколько?
1: 4000. Ты так удивлен, будто для тебя это какая-то умопомрачительная сумма. Я отдам через 3 месяца.
0: Да нет, сумма не очень большая. Просто я не припомню случая, чтобы ты одалживал такие деньги.
1: Хочу сменить машину.
0: Сменить машину? А зачем тебе новая машина?
1: Пап, ты хочешь заняться моим воспитанием?
0: Да нет, да перестань ты на меня рычать. Я задал тебе элементарный вопрос. Зачем тебе новая машина?
1: Тебе это вправду интересно или хочешь... В последнее время настроение не очень. Хочу доставить себе хоть какую-то радость.
0: В долг?
1: Пап, я не могу ездить на машине 20 лет.
0: Ты ездишь на своей машине всего 4 года.
1: 3.
0: Тем более.
1: В моем кругу не принято ездить на машине, как ездишь ты, 8 лет.
0: 9.
1: Тем более. По-моему, это нормально, если по внешнему виду можно определить имущественное состояние человека.
0: А о чем оно говорит, это имущественное состояние? Я встречал огромное количество небогатых людей, общение с которыми приносило мне огромную радость, и приблизительно такое же количество богатых, с которыми было, ну, не о чем говорить.
1: Это банальность.
0: Да не банальность, это не банальность. Вы почему-то выбрали для общения один параметр – уровень благосостояния.
1: Я всегда не мог понять тебя. Вот ты, человек, который зарабатывал всегда немалые деньги, их терпеть не можешь. Да, тихо, не заводись. Не заводись. Я на самом деле хочу тебя понять в этом пренебрежении к деньгам.
0: Я задам тебе 3 вопроса. А ты мне на них ответь как можно честнее.
1: Договорились.
0: Когда ты купил предыдущую машину, сколько времени ты радовался покупке?
1: Знаешь, сейчас вряд ли вспомню, но думаю, Недельку, может, две.
0: Вопрос второй. Закрой глаза. Закрой, закрой.
1: Ну, закрыл, закрыл. Ну, закрыл.
0: Теперь вот вспомни, что в твоей жизни было самое приятное? Ну, короче говоря, какой образ возникает в твоем воображении при словосочетании «приятное воспоминание из прошлого»? Угу.
1: Мы с Доминик сидим ночью на отвесном берегу. Впереди море, над нами звезды. Я пью холодное пиво, она белое вино из такой маленькой бутылки с длинным горлышком.
0: Достаточно. Так, дальше. Снова закрой глаза.
1: Угу, закрыл.
0: Теперь представь, о чем ты мечтаешь сейчас. Что ты очень хочешь? Очень.
1: Угу. Мечтаю сменить работу. Угу. Я хочу, как ты и Франк, заниматься творчеством.
0: Вот все твои лучшие воспоминания, мечты и грезы связаны с чем угодно, но никак не с деньгами. Деньги – это всего лишь крашеная бумага, которую глупые люди пытались сделать эквивалентом всего сущего. Абсурд!
1: Но это все-таки эквивалент.
0: Эквивалент чего? Таланта? Тогда Ван Гог – жалкий маляр. Или ума? Тогда сколько миллионов должно быть у Эйнштейна? Галиматья!
1: Пап, да я все понимаю. Просто очень хочется новую машину.
0: Просто хочется?
1: Просто хочется.
0: А знаешь, вот такую аргументацию принимаю. Правда, если ты решил уйти с работы и заняться творчеством, то деньги тебе понадобятся для других покупок. А чем ты хочешь заняться?
1: Еще не решил, пока просто надоела нынешняя работа.
0: Я, наверное, плохой отец. Но на смену профессии готов выделить тебе 8 000 бессрочного и беспроцентного кредита.
1: Спасибо, папа. Я всегда знал, что ты меня понимаешь.
0: Но это похоже на голливудское кино. Сейчас должна раздаться специальная музыка. Музыка, дарящая надежду. Вот под нее ты должен уходить.
1: Ах, почему все творческие личности так циничны?
0: Нет, мы не циничны. Мы обостренно объективны.
1: Очень смешно. Ладно, пап, я заеду на этой неделе, поговорим о творчестве.
0: Давай. Привет, Доминика Марии.
1: Спасибо, пока.
0: Пока.

0: комнате разбросаны вещи. На стенах наклеены плакаты из журналов и фотографии. На небольшой кровати лежит раскрытый чемодан. Перед ним на коленях стоит Мария.
1: Придет время, и ты войдешь в следующую комнату.
0: В комнату входит Гвида. Он одет в пальто, в руках кейс.
2: Папуля! Слава богу, ты приехал!
3: Стало быть, ты жива и здорова.
2: Ну, конечно, пап. А ты что подумал?
3: А что я могу подумать, если ты пишешь «срочно приезжай»?
2: Срочно приезжай? Это значит, мне необходима твоя помощь.
3: Если человек жив и здоров, он не должен писать «срочно приезжай». Достаточно написать «мне нужна помощь». Если человек пишет «срочно приезжай», можно подумать, что его жизни что-то угрожает.
2: Да, моей жизни угрожают.
3: Кто?
2: Никто, а что? Уныние и безысходность.
3: Слушай, как тебе не стыдно? Я на самом деле думал, что с тобой что-то случилось.
2: Пап, случилось. Это серьезнее, чем ты думаешь.
3: Ну, ладно. Давай рассказывай про уныние и безысходность.
2: Не знаю, с чего начать.
3: С конца.
2: Хорошо. Пап... Я уезжаю в Италию.
3: Куда?
2: В Италию.
3: Зачем в Италию?
2: Учиться.
3: Не понял. Ты же учишься здесь. Неужели ты думаешь, что там тебе дадут лучшее образование?
2: Папа, я хочу учиться рисованию.
3: Рисованию?
2: Рисованию.
3: Подожди, я не понимаю, откуда это? Что за глупости, Мария? Какое рисование? 2 года учиться экономике, чтобы захотеть рисовать? Я не понимаю.
2: Что непонятного, папа? Неделю назад я сидела на семинаре по бухгалтерскому учету, и вдруг мне пришла мысль, что я тут делаю? Почему я занимаю чужое место? Папа, это не мое, я не люблю экономику и не хочу заниматься бизнесом. Я не готова посвятить свою жизнь этому.
3: Но почему ты думаешь, что искусство это твое?
2: Меня это тянет. Я готова работать с утра до ночи. И я разговаривала с дедушкой, и он одобрил мое решение.
3: Не сомневаюсь.
2: Папуль, все будет нормально.
3: Я хотел, чтобы у тебя была профессия. Серьезная, серьезная профессия.
2: Вот, смотри, что у меня есть. Твои рисунки.
3: Откуда это у тебя?
2: Мама дала.
3: У меня ощущение, что о твоем уходе из университета не знаю один я. Неплохо, правда?
2: Я смотрю твои рисунки каждый день. Почему ты не стал художником?
3: Побоялся неудачи.
2: А неудачи в рекламе не побоялся?
3: Реклама – это работа. Но она так и не стала для меня творчеством.
2: А мне нравятся твои идеи.
3: Они всем нравятся. Кроме меня.
2: Пап, одолжи мне денег.
3: Сколько?
2: 8000. Дедушка дал 4.
3: Дороговато ты мне обходишься. Зачем столько?
2: Перелеты, учеба, проживание, телефон, кисти, краски, еда, музеи.
3: Музеи для студентов бесплатны.
2: 7900.
3: Ладно. Как будто у меня есть выбор.
2: Ты у меня самый лучший папа в мире.
3: А придумать менее банальную фразу не получилось?
2: Я не придумала. Это правда.
3: Ну тогда спасибо.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, 2, 5.

0: хорошо, что ты приехал.
1: Ты все время пытаешься меня напугать. Я уже не боюсь.
0: Зато ты быстро прилетаешь.
2: Что непросто, как ты понимаешь.
0: Понимаю. Но и ты должен понимать, что дороже дочери может быть только... Даже не знаю, что может быть дороже.
2: Любимая работа.
0: Как тебе не стыдно?
2: Здесь красиво. Мне понравилась Италия.
1: Как твоя учеба?
0: Учеба хорошо. Очень хорошо.
2: А что плохо?
0: Если за плохо принять смерть или тяжелую болезнь, то все хорошо.
2: Кончились деньги.
0: Денег полно. Тратить некуда. Плюс стипендия, плюс продала 4 работы на панели.
2: Где?
0: На панели. Не пугайся. Это на сленге площадь, где художники самостоятельно продают картины.
2: Потрясающе.
0: Не самое удачное название, но суть схвачена верно.
2: Ну что, мне из тебя клещами вытягивать правду?
0: Да нет никакой правды. В смысле, правда есть, а нет ярко выраженной проблемы.
2: Ты надо мной издеваешься?
0: Пап, прости. Просто я очень соскучилась. Мне тяжело. Я не думала, что мне будет так не хватать тебя, мамы, дедушкиных рассказов.
2: Ага. Ты хочешь бросить и этот университет?
0: Академию.
2: Хорошо, академию. Ты хочешь опять бросить все и начать снова?
0: Нет, ты меня неправильно понял. Я соскучилась.
2: И все?
0: И все.
2: Слава Богу. Так вот, я и приехал.
0: Угу.
2: У тебя есть вино? Я тоже соскучился.
0: Есть, сейчас. Сейчас.
2: А мама говорит, что ты, наконец, от нас отдохнешь?
0: Глупости.
2: Мама уверена, что ты чувствуешь себя комфортно только тогда, когда находишься вдали от нас, от семьи.
0: Если честно, я впервые испытала такое чувство. Оттого, наверное, написала, что мне плохо.
2: А я впервые ощутил нехватку семьи в 35. Был в командировке, однажды вечером стало так тоскливо. В баре выпил 4 виски чистых, а потом поехал в аэропорт и улетел домой. Мне было плевать, уволят меня или нет. Как буду оправдываться? Кошмар.
0: Смешно.
2: Смешно.
3: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год. 2, 2. 5, 5. 10, 10.
2: Как его зовут?
0: Джаспер.
2: Хозяин многих сокровищ?
0: Да нет, не очень. Что за странный меркантилизм, а?
2: Имя Джаспер переводится с фарси как «хозяин многих сокровищ».
0: Поразительно! Откуда ты это знаешь?
2: Друга моей главной героини зовут именно так, Джаспер.
0: Что значит «моей главной героини»?
2: Разве я тебе не говорил?
0: Что ты мне не говорил? Пап, кончай говорить загадками.
2: Я разве не говорил тебе, что заканчиваю роман?
0: Роман? Заканчиваю? Ты хочешь сказать, что давно его пишешь?
2: Ну да, 7 месяцев.
0: Как тебе не стыдно?
2: А почему мне должно быть стыдно?
0: Да потому что твоя дочь узнает последнее о том, что ты заканчиваешь роман. Я от тебя никогда ничего не скрывала. И похоже, если бы моего приятеля звали не Джаспером, а как-нибудь по-другому... Я бы и вовсе не узнала о том, что мой отец стал писателем.
2: Писателем громко сказано. Я не хотел тебе говорить, не будучи уверенным, что у меня получится что-то толковое. Вот теперь говорю.
0: Ты что же, бросил работу?
2: Ушел в отпуск на несколько месяцев.
0: Фантастика. И вы с мамой Проживаете накопленные деньги?
1: Нет, я получил гонорар от издательства. Пока, конечно, небольшой, но, возможно, дальше будет лучше.
0: Невероятно. Гонорар от издательства. А про что роман?
1: Это сказка.
0: Сказка? Ха. Я представляла, что это что-то о жизни рекламного менеджера.
1: А это сказка. О 12 золотых попугаях.
0: Это та сказка?
1: Это та самая сказка, которую я каждый вечер придумывал, чтобы рассказать тебе перед сном.
0: Пап.
1: Ну что ты? Ну что ты, девочка моя? Ну, не надо плакать. Все ведь хорошо. Даже очень хорошо. Знаешь, я подумал, что нехорошо получится, если эта сказка пропадет. Ну, если забудется. Я все оставил, как было. Только поменял имя главной героини. Теперь ее зовут не Вероника.
0: А как?
1: Очень красиво. Мария.
0: А папу девочки зовут Гвида?
1: А маму Доминик.
0: Тебе не страшно было, когда ты ушел с работы?
1: Знаешь, жизнь слишком коротка, чтобы относиться к ней серьезно.
0: Ну, ты так много сил вкладывал в эту рекламу. У тебя такая хорошая репутация.
1: Не надо бояться перемен. Иначе можно стать жутким брюзгой.
0: А как же имя, признание?
1: Я полагаю, важно лишь то, что будет в жизни дальше. Особенно после смерти.
0: Пап, ты уходишь?
1: Пойду прогуляюсь перед сном. Очень красивый вечер.

0: комнате нет практически ничего. На полу сидит ангел. Гвида входит в комнату.
1: Привет. Я пришел.
0: Простите.
1: Пришел, я говорю.
0: А, привет, Гвида. Пришел, значит. Ну, как тебе?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Да вообще.
1: Вообще хорошо.
0: Понравилось?
1: Что именно?
0: Все.
1: Ну, по-разному. Что-то понравилось, что-то нет.
0: Что понравилось?
1: Что понравилось? Спагетти понравились с сыром. На машине понравилось ехать поздно вечером по пустынному шоссе. Еще понравилось купаться в море на закате и на восходе тоже. Сок свежевыжатый очень понравился, особенно киви с апельсином. Вспомнил. Понравилось в ванной сидеть с женой, чтобы много пены и рассуждать на философские темы.
0: А подарки рождественские?
1: Очень! И ужин рождественский тоже. А еще знаешь что?
0: Что?
1: С дочкой играть в железную дорогу.
0: А самому?
1: И самому нравилось, но с дочкой интереснее.
0: А любить?
1: А что ты хочешь? Откровений?
0: Ну, мне же интересно.
1: Ну, как ты можешь это представить? Ты думаешь, сверху видно все? Ничего подобного. Ты же не можешь ощутить то, что я ощущал, когда шел на первое свидание в зоопарк. Или, к примеру, когда дочь родилась. Ты присутствовал на родах?
0: Присутствовал.
1: Ну, может, присутствовал, но не в качестве отца.
0: Ну да, не в качестве.
1: Вот видишь?
0: А что не понравилось?
1: Надо подумать.
0: А про то, что понравилось, думать не надо было.
1: Не понравилось, когда родным больно. У Марии зуб болел, ей 6 лет было. Ужас. Все бы отдал тогда, чтобы боль прекратить. Потом плакал в туалете, до того обидно было за свое бессилие.
0: Да, я знаю.
1: Я знаю. Ну, помог бы, раз знаешь.
0: Не мог я помочь.
1: Вот и не хвались своей осведомленностью.
0: Да я не хвалюсь, помог бы, но не мог.
1: О, вспомнил. Бюрократия не понравилась. Все эти бумажки, справки, документы, за всю жизнь так и не привык.
0: Еще к кому не привык?
1: К хамам не привык. К холоду. К новой обуви.
0: А к уходу близких людей из жизни?
1: Не хочу об этом.
0: Кого ты здесь стесняешься?
1: Не ерничай, я не люблю эту тему.
0: Она уже позади.
1: А дальше-то что?
0: Дальше жизнь.
1: Какая жизнь? Следующая?
0: Почему следующая? Все та же, все проще, я тебе объясню. Пошли.
1: Что это? Ад?
0: Если пользоваться вашей терминологией.
1: Я понял. А сколько кругов можно так натоптать?
0: Сколько угодно.
1: До каких пор?
0: Пока все не сделаешь правильно.
1: А что такое правильно?
0: Сам должен понять.
1: Так мне что ж, туда?
0: Не знаю.
1: А альтернатива?
0: Есть.
1: Какая?
0: Вверх.
1: Без лестницы?
0: Лестница не ведет вверх. Вверх ведет дух.
1: Ты не знаешь, я все сделал правильно.
0: Не знаю.
1: Честно?
0: Честно. Не волнуйся, скоро все выяснится.
1: Как скоро?
0: Очень скоро.
1: Попрощаемся?
0: Можем попрощаться, если хочешь, хотя я никуда не ухожу.
1: Хорошо, не будем. Мне так даже легче.
0: Ну что? Готов?
1: Подожди. Я хотел спросить, а что там вверху, рай?
0: А это имеет значение?
1: Не, я просто так спросил.

0: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

трудовая поют. Забудьте сейчас сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. И сегодня я решил совсем в общих чертах немного поговорить вот об этом вопросе, который некоторые поднимают. Есть ли какой-то реальный толк от вот этих всевозможных обновлений безопасности ежемесячных Windows и Android в безопасных DNS-серверах?

Вас подстерегает множество опасностей. На вас могут напасть, ограбить, покалечить. Вы можете попасть под машину, еще куда-нибудь. Да и сидя дома тоже, вероятность, конечно, гораздо меньше, но все-таки она существует. Но уж если вы будете выходить на улицу, то риск подвергнуться какой-то опасности у вас будет очень высокий. То же самое и при выходе в интернет. Если вы хотите действительно иметь какую-то высокую безопасность, то лучше вообще отключите Wi-Fi, мобильный интернет и используйте только локальные файлы. Вот тогда у вас какая-то худо-бедная безопасность может быть и будет, потому что все основные шпионские и зловредные действия происходят удаленно через интернет. Поэтому как только вы подключились к интернету, неважно мобильному или проводному, за вами сразу начинают шпионить все, кому не лень. Начиная от провайдера, который вам предоставляет услугу интернета, заканчивая владельцами каких-то веб-сайтов, ресурсов, протоколов, приложений, VPN, прокси и так далее и тому подобное. Потому что как только трафик ушел с вашего устройства или с вашего маршрутизатора и пошел куда-то дальше, в глобальную сеть дальше, он проходит через множество узлов-посредников, где его могут всячески анализировать, использовать в своих интересах. Правда, крупные игроки и конторы, они вот так прям нагло и открыто его в криминальных интересах не используют, они его используют в своих интересах или в интересах своих хозяев, ну, например, чтобы какую-то вам контекстную рекламу подсовывать, чтобы следить, какие вы ресурсы посещаете, чем вы интересуетесь, ну, а вот чтобы прям ваши какие-то финансовые данные воровать и использовать, ну, официально такие крупные игроки вряд ли это открыто будут заниматься, а вот втекушку и, скажем так, теневым образом очень много желающих поживиться вот этой информацией. И вы ее особо никак не защитите. Итак, давайте начнем вот с какой ситуации, с так называемых сертификатов безопасности. Дело в том, что когда вы открываете веб-браузер, набираете адрес сайта, то, во-первых, вы передаете эту информацию так называемому DNS-серверу. DNS-сервер — это сервер, удаленный компьютер, который сопоставляет IP-адресу конкретного компьютера, так называемое доменное имя или имя сайта. Вот вы пишете просто, ну скажем, sber.ru. Дальше DNS-сервер этот запрос обрабатывает, сопоставляет ему IP-адрес конкретного компьютера Сбербанка, и вы попадаете на нужный сайт. Причем DNS-сервер вы можете использовать как от провайдера, а можете использовать так называемые защищенные, зашифрованные DNS-серверы, которые говорят, что они фильтруют рекламу, фишинговые сайты, сайты для взрослых и так далее и тому подобное. Их много всяких разных. Какие-то даже снимают региональные ограничения, когда пользователям из России различные зарубежные да вражеские ресурсы запрещают использовать их какие-то услуги. Говорят, что у нас зашифрованные серверы, но они могут говорить все, что угодно. Но если вы не являетесь очень крутым специалистом по сетевым протоколам, по циркуляции трафика, ну как вы проверите? Ну все могут говорить, что они заботиться о безопасности и так далее. А как все в реальности обстоит, вы знать не можете. Как только трафик от вас ушел, будь то DNS-сервер, прокси, VPN и тому подобные посредники. А без посредников сейчас просто никуда. Так вот, DNS-серверы вы можете использовать, какие вам захочется, но ни один из них вам безопасность не даст. Потому что все запросы, естественно, DNS-сервер получает. И DNS-сервер либо от провайдера, либо какой-то сторонний всегда, конечно, знает, какие запросы вы вводите и какие сайты посещаете. Инфотрон. Что касается сертификатов безопасности. Вот вы в веб-браузере вписали адрес сайта, уже DNS-сервер о вас какую-то информацию получает. Ну и кроме того, браузеры, они используют так называемые сертификаты безопасности, которые выдают специальные организации, которые занимаются тем, что проверяют, вот этот сайт с таким-то IP-адресом, с таким-то доменом, он подлинный или поддельный. И браузер, если он что-то такое обнаруживает в сертификате безопасности, выдает вам различные предупреждения, угрозы, что, возможно, это поддельный сайт, будьте внимательны. Ну и многие часто встречают вот такие предупреждения, что мы не можем проверить сертификат безопасности данного сайта. Ну и дальше кнопка «Дополнительно», либо «Отказаться от посещения сайта», нажимаете «Дополнительно», читаете все эти угрозы и предупреждения, нажимаете «Все равно открыть сайт такой-то» и переходите на сайт. А хочется, чтобы этих предупреждений не было. Но дело в том, что если вы получаете такое предупреждение, это вовсе не означает, что вы реально переходите на поддельный сайт. Нет, это просто означает, что сертификат не актуален, устарел или умышленно каким-то организациям его не выдают. Ну, например, не выдают, опять-таки, зарубежные и вражеские центры сертификации.

0: сертификации российским различным структурам эти сертификаты. И в результате, даже когда пользователи в любимом браузере, типа Google Chrome или Firefox, пытаются зайти на какой-то сайт, получают вот такое оповещение, это вовсе не означает, что сайт поддельный, нестоящий. Это просто говорит, что сертификат не обновленный и недействительный. Вот и все. Предлагается в интернете несколько решений подобной проблемы. Ну, самое простое — это использовать отечественный веб-браузер Яндекс.Браузер. Однако он многим не нравится, в том числе и мне, особенно для Windows. Но там вот этих проблем нет. Ну, а если вы принципиально хотите использовать Firefox или Google Chrome, то в зависимости от того, какой браузер вы используете, нужно установить сертификаты от Минцифры. А с Минцифры, естественно, зарубежные организации и ресурсы, которые эти сертификаты делают, но если это не какие-то там китайские, азиатские, не будут сотрудничать, и вот такая абсурдная ситуация получается. Вы можете эти сертификаты от Минцифры скачать на сайте госуслуги. Просто открываете поиск в Яндекс и пишите: «Как установить сертификаты безопасности от Минцифры для браузеров?» И первая же ссылка вас переведет на сайт госуслуг. Причем, если вы используете в качестве основного браузера Google Chrome, вам нужно почитать инструкцию и скачать сертификаты для Windows. Как это сделать, все там расписано. Если вы в основном используете Firefox, то тогда нужно почитать инструкцию для Linux. Правда, не всю инструкцию. Там, где описывается, как с помощью терминала сертификат устанавливать, вы это проигнорируете, а потом идет как раз текст про Firefox. Нужно открыть настройки Firefox и с помощью импорта импортировать вот эти файлы сертификатов в Firefox. Ну и тогда вот эти угрозы при попытке зайти на какие-то банки, государственные сайты у вас, может быть, исчезнут. Но это вовсе не означает, что сайты будут легко и просто открываться. Дальше целая куча факторов. Все зависит от того, какие средства обхода блокировок, как со стороны российских властей, так и нероссийских властей вы используете. В общем, тут тоже сразу вот так проблему вы можете не решить. Инфотрон. Что касается ежемесячных обновлений безопасности для Windows и Android. Кто-то их прилежно скачивает, а кто-то принципиально считает, что они бесполезны и даже вредны, отключает проверку обновлений. Ну, тоже скажу вам, что это очень-очень неразумно. Устанавливать их, конечно, можно смело, но, правда, какие проблемы они решают, вряд ли вы узнаете. Есть какие-то официальные релизы, но в официальных релизах вам понапишут все, что им захочется. А чтобы понять, реально они что-то решают или нет, это опять нужно очень глубоко разбираться в системах защиты, в сетевых протоколах и так далее. Но я всегда устанавливаю обновления Windows и в Android, лишним не будет. Правда, ну кто из обычных пользователей сможет сказать, после обновления что-то улучшилось, изменилось или нет? Ну, в Windows все прекрасно знают, как устанавливаются обновления. Просто открываем центр обновлений, нажимаем «Проверить обновление». Если что-то предлагается, просто их устанавливаем, перезагружаем компьютер и все. А вот в Android ситуация гораздо более интересная. Дело в том, что вот эти заплатки обновления безопасности выпускают и продвинутые производители смартфонов, особенно если у них собственная оболочка, но они делают это нерегулярно. Некоторые делают это часто, некоторые очень редко, а некоторые вообще ничего не выпускают. Но это называется обновление системы безопасности. А вот обновление безопасности Android от Google вы можете, вне зависимости от того, какая у вас оболочка на Android, устанавливать каждый месяц вручную самостоятельно. Итак, сейчас я вам расскажу, как это делается во всех оболочках, кроме оболочки HyperOS от Xiaomi. Так вот, если у вас оболочка не HyperOS от Xiaomi, открываем настройки вашего Android-устройства, ищем раздел «Защита и безопасность» или «Защита и конфиденциальность». Ну, в общем, там должно быть слово либо «Защита», либо «Безопасность». Заходим туда, ищем раздел «Система и обновление». Нажимаем туда, и там будет два пункта. Первый пункт – это обновление системы, последнее обновление, и стоит дата. Ну, например, 5 мая какого-то года. Нажимаете туда и проверяете, есть ли обновление вашей оболочки, включая обновление защиты, именно от производителя, если они вообще такую услугу предоставляют. Ну, продвинутые серьезные производители, как правило, обновляют свои оболочки. Вот здесь вы можете проверить обновление в принципе оболочки, потому что именно обновление оболочки включает и обновление безопасности. Но если у вас там ничего нет, то вы можете воспользоваться вторым пунктом. Он называется обновление системы безопасности от Google Play. И вот если вы сюда нажмете, то здесь в начале каждого месяца вы можете обнаруживать очередное обновление безопасности. Google каждый месяц их выпускает. Датируются они всегда первым числом, ну, то есть 1 января, потом 1 февраля, 1 марта, апреля и так далее. Ну, например, если вы в сентябре нажмете проверку обновления, то вам будет предложено установить обновление от 1 августа. В октябре, значит, от 1 сентября и так далее. Итак, каждый месяц в начале месяца, в первых числах, можете сюда заходить, нажимать «Проверить обновление». Скачивается небольшая заплатка, часто меньше 100 мегабайт, иногда чуть больше. Потом вам предлагается перезапустить устройство, и обновление безопасности от Google ежемесячное у вас на устройстве. Если мы говорим об оболочке HyperOS от Xiaomi, то там этот пункт не надо искать в настройках безопасности, он чуть ли не второй вообще в настройках. То есть там сначала идет система или свойство устройства, а второй пункт как раз что-то типа свойства устройства, и там есть пункт, как раз содержащий вот эти два раздела. Обновление в целом прошивки от Xiaomi и проверка обновлений безопасности от Google ежемесячная. Инфотрон. Ну и совсем в заключение несколько слов о том, какую пользу они дают. Но, как я уже сказал, никто из обычных пользователей толком выяснить не сможет, какую они дают пользу. Но если вы считаете, что там действительно каждый месяц что-то закрывается, исправляется, ну тогда вот так можете устанавливать. Правда, имейте в виду, что крупные производители, те же Google, Microsoft и все прочие, они некоторые лазейки или так называемые дыры безопасности умышленно не исправляют, умышленно оставляют для того, чтобы ими могли пользоваться спецслужбы, какие-то политические хозяева, в зависимости от того, в какой стране находится эта крупная контора. Так что есть некоторые специальные проблемы безопасности, которые целенаправленно, умышленно не исправляются. Ими, естественно, могут пользоваться те, кто знает, как их использовать в своих корыстных целях. То же самое, когда вы используете какие-то VPN-сервисы, прокси. Ну, в общем, всегда, когда трафик проходит через каких-то посредников, никто также вам не может гарантировать, что тот трафик, который вы кому-то на сторону отдаете, не будет использован в каких-то, ну, скажем так, теневых целях, махинациях, шпионаже, сборе данных и так далее. Также не стоит верить заявлениям, что такая-то компания ограничила такой-то сервис, заблокировала такой-то протокол исключительно для повышения безопасности. Ну, мол, пользовались тем-то злоумышленники, чтобы какие-то злодеяния устраивать. Мы теперь это убрали, заблокировали, отключили и так далее и тому подобное. Но, как правило, злоумышленникам особых проблем подобные ограничения не создают, а вот пользователям, как я описывал в примере с сертификатами в веб-браузерах, тут примерно то же самое. Что-то у вас не может соединиться, хоть в Windows, хоть на Android, что-то не работает или медленно данные передаются и так далее и тому подобное. Ну, даже в свое время, я помню, как по умолчанию Windows без логина и пароля запретили доступ к локальным сетевым дискам по протоколу SMB. Опять-таки, якобы это было сделано по соображениям безопасности. В общем, лично у меня ощущение такое, что все эти эфемерные гонки за повышением безопасности, они в основном, по-видимому, только используются для того, чтобы, ну, попросту говоря, еще больший контроль со стороны либо производителей устройства, либо разработчика оболочки системы, либо в интересах политических, еще каких-то хозяев и властей делаются. А вот именно чтобы повысить безопасность, ну как ее можно повысить? Ну невозможно придумать универсальный фильтр, который каким-то волшебным способом понимает, что вот эти мегабиты, мегабайты кто-то будет использовать для того, чтобы воровать ваши данные, а кто-то для того, чтобы попросту честно, какой-то трафик нужный передавать. Так что, заканчивая сегодняшний выпуск, я бы хотел сказать так. Ну, конечно, обновлять вот эти патчи вредно не будет, но вот какая от этого большинству пользователей непосредственная польза, ну, я думаю, мало вам кто вот так прямо и конкретно скажет. В том числе и я. Так что позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Василь Быков. Пойти и не вернуться.

0: Глава 16. Стоя на снегу во овражке, Антон не смотрел ни на отвернувшуюся рядом Зоську, ни на двух партизан, которые принялись закусывать из бумажки. И запах жареного мяса мучительно дразнил его обоняние. В который раз за сегодняшнее утро и ночь он был оглушен, почти раздавлен свалившимися на него неожиданностями. Мало ему было скандального упрямства Зоськи, вероломной выходки хозяина хутора, пошедшего за конем, а приведшего партизан. Как теперь еще и Сталинград, город, который, по его мнению, был обречен и со дня на день должен был пасть, тем самым знаменуя конец проклятой войны и победу немцев, оказывается, не только выстоял, но и дал в зубы немцам. Теперь там наступление, война затягивалась, победа еще неизвестно кому достанется. Не о том ли говорили вчера и полицаи, разговор которых так нелепо не дослышал Антон и по этой причине едва не сделал свой опрометчивый шаг? Может, теперь он должен благодарить Зоську за ее спасительное для обоих упрямство? Простить ее выходку с топором? Вообще попытаться примириться с ней? Действительно, новый поворот в войне вынуждал Антона пересмотреть кое-что из своих прежних решений, перестроиться в соответствии с новыми обстоятельствами. Если только позволят эти обормоты из Лепечанской пущи, связавшие его руки и введшие неизвестно куда. Уж не на ту ли сторону Немана? В таком виде он не мог появиться в партизанской зоне, где его сразу возьмут под арест. Уж там ему не избежать обвинений. Всякую возможность обвинений надо было погасить тут. Но как? С этим озлобленным недомерком, которого они называют сержантом, даже и поговорить невозможно. Он заранее все знает и уверен, что Антон враг. Да и Зоська тоже окрысилась против. Не подойдешь. Но поразмыслив, Антон пришел к выводу, что в его положении, как ни странно, выручить его сможет именно Зоська. Может утопить окончательно, а может и вызволить. Это уже будет зависеть от ее к нему отношения. Сержант с толстяком тем временем, наверное, доели мясо. По крайней мере, от них перестало нести раздражающим запахом. И теперь лениво дожевывали хлеб, поглядывая на обрыв, где должен был появиться посланный куда-то солей. Зоська, отвернувшись, сосредоточенно ковыряла носком сапога в снегу. Во овражке было затишно. Падал редкий снежок. Ноги в постоянно сырых сапогах скоро начали зябнуть на несильном морозце. Антон напряженно соображал, что делать, с какой стороны подойти к сержанту или хотя бы к Зоське. Он чувствовал, что пока была такая возможность, потом она может исчезнуть, и он никому ни с какой стороны не подступится. Но он ничего не надумал, хотя прошло, наверное, больше 20 минут, и Солей не возвращался. Это его невозвращение стало заметно тревожить сержанта, который, стоя на дне овражка и заложив руки в карманы с рыжими подпалинами от костров шинели, все поглядывал на обрыв и нетерпеливо топтался в снегу, уже вытоптал небольшую с квадратный метр площадку. Наконец, потеряв, наверное, терпение, в который раз, недобрым словом помянув японского городового, он начал взбираться на склон. Там, за овражком, где начиналась башня, было ровнее, и наблюдать оттуда было сподручнее. В минутном озорстве, запустив в их сторону ком снега, сержант скомандовал. «А ну давай все сюда! Все, все! И вы тоже!» Зоська, за ней толстячок Пашка и последним Антон стали взбираться по склону вверх. Лезть по скользкой, засыпанной снегом траве было вообще неудобно, а со связанными руками и подавно. На середине склона Антон поскользнулся и довольно сильно грохнулся грудью о землю, сразу почувствовав на губах соленый привкус крови. Сержант наверху злорадно хохотнул, и Антону понадобилось порядочное усилие над собой, чтобы не поддаться нахлынувшему на него бешенству. Им смешно. Связали, обезоружили. Куда-то волокут силой, еще потешаются над его немощью. Умышленно не торопясь, с расстановкой, он поднялся с колен, кое-как утвердился на разъезженном косогоре. Возле на снег упало несколько алых капель крови. Они все втроем спокойно стояли вверху над обрывом и с насмешливой издевкой смотрели на неуклюжее его восхождение, и он со вкусом продемонстрировал им свое унижение. Пусть порадуются. Это падение зубами о землю уже мало прибавляло к той сумме неудач, которые обрушились на него сегодня, и без того он чувствовал себя несправедливо обиженным и пострадавшим. Под их злорадными взглядами он кое-как выбрался из оврага, оставляя за собой алые на снегу пятна, и покорно остановился перед конвоирами. «Что, раскровянился?» — невольно сказал сержант, перестав улыбаться. «А ну, утрись! Нечего тут кровью сморкаться!» Антон стоял молча и не шевельнулся даже, когда сбоку к нему неожиданно шагнула Зоська. Протянув руку, она рукавом сачка коротко оттерла его подбородок, сделав это в совершенном молчании двумя небрежными движениями руки. И Антон едва удержался, чтобы не вздрогнуть от ее прикосновения. Только когда она отошла с таким видом, будто ей нет до него больше дела, что-то внутри у него шевельнулось, тоска по утраченному, или, может, надежда. «Так-так», — язвительно ухмыльнулся сержант. «Теперь вижу, японский городовой». Он не договорил. Все враз обернулись к недалекой вершине холма, где чуть в сторонке от цепочки своих уходящих следов появился Салей. Он быстро шел вниз к овражку, местами широко осклизаясь по снегу, и сержант с толстяком, наверное, что-то учуяв, насторожились. Антон, чуть отвернувшись, вытер о воротник кожушка кровь, все еще плывшую из ссадины на подбородке, и тоже смотрел на быстро подходившего Салея. Он чувствовал, что тот несет весть, которая и для него может оказаться важной. «Ну что?» — нетерпеливо окрикнул сержант, подошедшего шагов на 20 посыльного, но тот только махнул рукой. «Что, не дошел?» — спросил толстячок Пашка. «Дошел. Да что толку?» «А что?» «Серого взяли», — объявил Салей подошедший, и скинул винтовку прикладом в снег, сдвинул на затылок шапку. От его мокрого лба шел пар. «А это? Баба его?» — напомнил сержант. «Баба осталась. От нее и узнал. Через Березнячок не пройти». «Да ну! Облава там! Полиция и жандармерия! Как раз в Березках устроились!» «А если правее? Полем?» «А там деревня! Из деревни все на виду! Не пустить?» «Дела, японский городовой!» — уныло ругнулся сержант и обернулся назад к оврагу. Полминуты он суженными глазами вглядывался в серое притуманенное пространство. «Что ж нам теперь? Дневать тут?» — обращаясь к нему, тихо сказал Пашка. «Хрен его знает». «Я так думаю...» — после паузы запаренным голосом сказал Салей. «Можно попробовать возле чугунки. Насыпка там невысокая, но... каких полверсты... а через насыпь не увидят?» — усомнился Пашка. «Нет, не увидят. Ползком, если».
1: «Ползком? С этими вот?» — зло кинул сержант в сторону Антона.
0: «Если только ползком», — настаивал Салей.
1: «Ну и задача, японский городовой», — выругался сержант и сел задом в мягкий, еще не слежавшийся снег. Антон настороженно вслушивался, стараясь понять что-то из их разговора, но понял только, что пройти где-то нельзя, что где-то на их пути немцы. Теперь он даже не знал, как отнестись к этой незадаче. С одной стороны, он почувствовал невольную радость от того, что у этих обормотов что-то не получалось. И пусть. Не только же его настигать неудачам.
0: Но, поразмыслив, он ощутил смутные опасения, как бы все это не обернулось для него еще худшим. Недолго посидев на снегу, хмуря свои тонкие бровки, сержант кивнул Пашке. И тот опустился напротив на корточки, со вниманием уставясь в его острое, позаговорщицки оживившееся лицо. Вскоре толстячок уже понимающе закивал головой. Салей, опершись на винтовку и стоя в полоборота, вслушивался в их разговор. Антон издали тоже попытался кое-что услышать, но сержант вовремя учуял его интерес и обернулся. «Ну ты! А ну отойди! Отойди, отойди! На 15 шагов марш!» Делать было нечего. Антон, не торопясь, отошел немного и остановился, искоса поглядывая на партизан. Неясная тревога начала будоражить его и без того неспокойные чувства. Он не разобрал ни одного слова из сказанных сержантом двух-трех отрывистых фраз, но заметил, как вытянулось на минуту обычно добродушное, мягкое лицо толстяка Пашки, которое, правда, скоро опять стало прежним. Салей, поморщившись, в полголоса подтвердил. «А что, можно?» Не столько поняв, сколько догадавшись, Антон сперва почти помертвел от страха, а потом в сознании его кипятком шибанул испуг, и он бросился грудью вперед к сержанту. «Нет! Что вы делаете? За что? Я партизан, я с немцами с весны дрался, а вы не имеете права!»
2: «Ты чё? Ты чё?» — медленно поднялся сержант. «А ну, тихо!»
3: «Это безобразие! Я честный человек! Я свой, советский! А вы...»
0: «Тихо!» — крикнул сержант. «Японский городовой! Ты что разошелся? Ты же вон к немцам дёру дать собирался! Ты же их агент!»
3: «Я не агент, я партизан из Суворовского. Это она по злобе», — кивнул он в сторону Зоськи. «Между нами там произошло. Пусть она подтвердит. Зося!» Обернулся он к Зоське с такой болезненной тоской в глазах, что, кажется, камень не остался бы безучастным.
0: Зоська, однако, посмотрела на него, сузив глаза, и промолчала. «Что же мы, на руках тебя понесем?» Язвительно растягивая слова, проговорил сержант. «Там, может... с боем пробиваться придется. И ползти надо».
3: «Понятно, ползти», — согласно подтвердил Салей. «Ну что ж, я поползу, я умею. Доверьте, ей-богу, зачем же губить безвинного? Я же ничего не сделал».
0: В нем все напряглось и вибрировало от предчувствия того, что сейчас, видно, все для него и решится. И последнее слово будет «за этим сержантом». Но почему бы не вступиться за него Зоське? Почему она молчит, как воды в рот набравши? Ведь эти его видят впервые и по наговору принимают за какого-то агента. Но ведь она может сказать, что он не агент. Ведь он партизан из той же Лепечанской пущи, из того же отряда, что и Зоська. Почему же она не заступится за него? Неужели она не понимает, что они надумали с ним сделать? «Зося, скажи им, я же не враг! Ты же знаешь, я честно воевал и честно воевать буду! Мало ли что между нами случилось! При чем же тут они? Скажи же им, Зося!»
1: Стоя чуть в стороне, Зоська отрешенно смотрела куда-то в нетронутый, с редкими былинками снег, и сержант вдруг вспомнил.
0: «А что ей говорить? Она уже сказала. Там, на хуторе, что ты к немцам перебежать собирался».
3: «Нет!» — запальчиво перебил его Антон. «Нет! Это ошибка! Сплошное недоразумение!»
0: «А ведь и ты говорил, будто она тоже решила перебежать. Так как тебя понимать?
3: Это неправда, я ошибался!»
0: «Хорошая ошибочка, японский городовой. А если бы мы ее шлепнули, послушав тебя?»
3: «Ну что вы, это я со зла, с обиды, потому что она... Мы с ней поругались, ведь мы полюбовно. Зося, скажи им, что же ты молчишь? Ведь они хотят меня застрелить!»
1: Зося, как ему показалось, немного смягченным взглядом повела по его расхристанной фигуре. Потом взглянула поодаль на троих партизан. Видно, она колебалась. И сержант, которому стало надоедать это разбирательство, крикнул.
0: «Так что, он правду говорит или демагогию разводит?»
2: Теперь они все уставились в мучительно напрягшееся лицо Зоськи, и Антон смекнул, что от ее ответа будет зависеть, жить ему или умереть тут же. Но будто окаменев лицом, она продолжала молчать.
3: «Что ж, предавай!» — с отчаянием обреченно процедил он сквозь зубы. «Пусть убивают за мою любовь!»
2: «О, он уже про любовь! Лавкач японский городовой!» — съязвил сержант и привычным движением плеча скинул в руку автомат. Обветренные губы Зоськи вздрогнули, и, словно боясь не успеть, она пролепетала. «Ладно, не надо. Он свой».
3: «Так какого же черта?» — взъярился сержант, держа в руке автомат. «Какого черта ты нам мозги там пудрила? Что кричала, перебегать надумал? А теперь наоборот? А то вот обоих, к чертовой матери!»
2: «Я со зла», — тихо сказала Зоська.
3: «Товарищ сержант!» — взмолился Антон, почувствовав, что, несмотря на взрыв гнева, сержант заколебался, и надо не дать ему вновь обрести уверенность. «Товарищ сержант, я же говорил! Развяжите меня, я докажу! Ей-богу, ведь я свой, советский!»
2: «Вот видишь», — сказал сержант Зоське, — «он уже и развязать просится». «Пусть. Развяжите», — сказала Зоська.
1: «Чудеса! Стефан говорил, на хуторе с топором бросалась, а тут развяжите. Ну и женская логика. Ладно, что ж, действительно, пачкаться тут об него. Пашка!» — кивнул он толстому. «Развяжи. Но имей в виду, чуть что, сразу очередь в спину. Я цацкаться не люблю, японский городовой».
2: «Ну что же вы, товарищ сержант?» Легким движением Антон скинул с себя незастегнутый кожушок, и Пашка развязал сзади веревку. «Как здорово, черт возьми, иметь руки не связанными», — подумал Антон. «Словно обрести свободу». Но свобода была еще не полная, хотя и появилась надежда. Быстро успокаиваясь, Антон надел в рукава кожушок, тщательно застегнул его на все пуговицы. «Отдали бы оружие, а?» «Товарищ сержант», — вспомнил он про наган.
1: «А шиш не хочешь? Еще ему и оружие», — рассердился сержант. «Вот придем, разберутся, тогда и получишь».
2: «Значит, еще на подозрение. Еще будут держать на прицеле», — думал Антон. «Ну что ж, пусть пока так. Еще неизвестно, голубчики, как вам удастся пройти мимо немцев. Это еще мы посмотрим».
3: «Итак, шагом марш!» — сказал сержант, закидывая на плечо автомат.
2: Салей с Пашкой уже стояли в готовности двинуться. Антон тоже теперь не медлил, только Зоська что-то замешкалась.
1: «Погодите», — сказала она, — «мне надо в скидель».
3: «Вот те и раз!» — зло обернулся сержант. «Опять ей в скидель! А этого я куда поведу? Что я скажу там?» «Нет, сперва дойдем до Лепечанки, разберемся, а потом куда хошь. Хоть в Берлин к Гитлеру».
1: «Вы сорвете задание».
3: «Вы сами сорвали свое задание. Чего стали?» — крикнул он на своих. «А ну марш! Салей, вперед!»
2: Салей послушно зашагал по склону наискосок к вершине холма. За ним тронулся Антон. Сержант, выждав, пропустил вперед себя Зоську, толстяка Пашку, и сам пошел замыкающим.

0: Глава 17. Вот же послал Бог спасителей, как только от них отвязаться, думала Зоська, снова шагая по склону вслед за Антоном. Ей так не хотелось тащиться неизвестно куда. Беспокойство за невыполненные задания охватило ее с новой силой. Она давно упустила все сроки, нарушила всякий порядок, напутала и все усложнила до крайности. Конечно, у нее не хватило опыта, знаний, а больше всего характера, простой человеческой твердости. Она уже раскаивалась, что заступилась за Антона. Наверное, теперь без него было бы легче. Наверное, он заслужил того, чтобы его расстреляли. Но в судьи ему она не годилась. Она вообще никому не годилась в судьи, потому что сама во многом чувствовала себя виноватой. К тому же, в случае с Голубиным она не была лицом беспристрастным, скорее заинтересованным. И теперь, когда немного поостыла от происшедшего ночью на хуторе, почувствовала, что честнее будет устраниться от этого малоприятного дела. Вот приведут в отряд, и пусть тогда его судят. На то есть начальство, товарищи, люди поумнее, а главное, более решительные, чем она. Зотька не хотела больше связываться с ним и его судьбой. Хватит с нее того, что у них уже было. Быстрым шагом они перешли равнинное поле и углубились в такой же равнинный сосновый лесок. Идти было легко. Еще не старые, редкие, без подроста сосенки, хотя и плохо скрывали людей, зато позволяли хорошо видеть вокруг. Солей впереди беспрестанно крутил головой, но, кажется, в лесу было пусто. Они все молчали, только смотрели и слушали. Но лесок скоро кончился. Впереди опять раскинулось притуманенное пространство поля, и Солей, не дойдя шагов 20 до опушки, остановился.
1: «Товарищ сержант!»
0: Сержант быстро прошел вперед, вместе с Солеем укрылся за низкорослой молодой сосенкой. Впереди в поле что-то происходило. Кажется, там были люди, но отсюда Зоська ничего еще не могла увидеть и следила только за тем, как сержант осторожно наблюдает из-за сосенки. Возле нее, скинув к ноге немецкий карабин, стоял толстяк Пашка. Тревожное беспокойство Зоськи за невеселые свои дела слегка унялось, вытесненное тревогой другого рода, тем более что теперь все зависело от этих людей. Она же была лишена и возможности, и инициативы, и ничего предпринять не могла. «Идите сюда!» — негромко позвал их сержант, и они все подошли к его низкорослой сосенке. «Вон, видите?» Вглядевшись через поле в растянувшуюся опушку дальней сосновой рощи, Зоська увидела там людей, лошадей с повозками. Очевидно, там проходила дорога, и люди зачем-то остановились на ней и ждали. С этой стороны от поля дорогу и людей слегка прикрывала редкая березовая рощица, сквозь которую, однако, просматривалось все на дороге. Откуда-то справа в ту сторону бежала наискосок невысокой насыпи железной дороги с рядом телефонных столбов и жиденькой полоской кустарника. Наверное, это и была та самая чугунка, о которой говорил во вражке Солей.
2: «Видели?»
0: — кивнул оглянувшись сержант. «Попробуем по железке». «Понятно», — сказал Антон таким тоном, словно он был тут равноправный боец, а не человек под арестом. «Только перебежками надо».
2: «Не перебежками, японский городовой, а на пузе, по-пластунски, ясно?»
0: Свирепо поправил его сержант.
1: «Можно и по-пластунски, лучше всего по канаве».
2: «По канаве, вот именно. Значит так», — обернулся сержант. «Я иду первым».
0: «За мной ты», — указал он на Антона. «Потом Пашка и ты», — ткнул он пальцем в Зоську.
2: «Солей, будешь последним. В случае чего огонь и рывком в лес, понятно?»
0: «Ясно». Прежним тоном ответил за всех Антон. Они свернули между сосен вправо и, не выходя на опушку, направились в сторону железнодорожной линии.
2: В леске их не было видно, но лесок не достигал железной дороги. Опушка скоро свернула в сторону. Впереди был голый участок поля, который предстояло переходить в открытую. Сержант раздосадованно помянул японского городового, помедлил, и Зоська подумала, пошлет кого-нибудь первым, но не послал. Оглянувшись по сторонам и слегка пригнувшись, помчался по полю сам. За ним, также пригнувшись, широко засигал по снегу Антон. Пашка-толстяк выждал, пожалуй, больше, чем требовалось, и когда сержант уже достигал невысокой железнодорожной насыпи, по бабье, поводя задом, потрухал по свежим его следам. Зоська не стала ждать, когда он отбежит далеко, и побежала за ним. Хотя и было далековато, но она видела за насыпью лошадей и повозки, стоящие возле такой же сосновой опушки. Там же виднелось несколько человеческих фигур, но разобрать отсюда, чем они занимались, было невозможно. Тем не менее, с дороги, кажется, их не заметили. Они благополучно перебежали от леса к насыпи, не услышав ни крика, ни выстрела. Пока вроде бы все обошлось. Кажется, и действительно обошлось. Она поняла это с облегчением, когда сама добежала до жиденьких колючих кустиков придорожной посадки. И когда туда, вроде не очень пригибаясь, скорее ссутулись, притрухал солей. Сержант боком лежал на снегу и жестом положил всех подле. «Все тихо?» «Так, теперь на коротких дистанциях». Сильно пригнувшись, он вскочил на ноги и побежал вдоль кустиков. За ним побежал Антон. Зоська почувствовала, как сердце ее забилось сильнее, то ли с усталости, или от того, что опасность все увеличивалась. Теперь им предстояло прошмыгнуть под самым носом у немцев. Ах, если заметят! Действительно, было бы оружие, а то, разве что проявит свое умельство этот строгий сержант, насколько он был ей не симпатичен прежде, настолько сейчас на нем сошлась вся надежда. Может быть, километр они, сильно пригнувшись, бежали вдоль невысокой насыпи. Но вот насыпь почти вовсе сошла на нет, а главное, кончились кустики. Сержант упал грудью на бровку канавы, и они попадали тоже. Они не решались выглянуть из-за насыпи и только прислушивались, но вроде на той стороне их еще не заметили. Что ж, предстояло самое трудное. Дальше надо было ползти. Рыхлый неглубокий снег занялся под утро тоненькой ломкой коркой, которая, однако, больно царапала покрасневшие Зоськины руки. Ее юбка и колени очень скоро намокли, но она не ощущала холода. Напротив, ей стало душно под теплым платком, и она сдвинула его на затылок. Она едва успевала за безостановочно мелькавшими в канаве сапогами Антона, боясь отстать и тем нарушить порядок. К тому же сзади, шумно пыхтя, на нее наседал Пашка. Она раза два оглянулась, и его вспотевшее лицо оказалось возле самых ее ног. Где-то за ним, вскидывая обсыпанный в армяке зад, ворошился солей. Так, воткнувшись лицом в снег и ничего не видя вокруг, они проползли с полкилометра. И Зоське уже начало казаться, что она больше не выдержит. В груди у нее горело, спина, плечи и живот все обливалось липким потом. Сбоку снова пошли реденькие кустики. Кажется, уже недалеко был сосничок. И тут она едва не наткнулась на замерзший Антонов сапог и тоже замерла, чуть приподняв голову. Только она обрадовалась неожиданной передышке, как сержант, обернувшись, яростным шепотом бросил: «Быстро! Вперед!» И сапоги Антона замелькали с такой быстротой, что она сразу отстала. Изо всех сил, перебирая руками и размазывая коленями грязь под снегом, она бросилась за ним, ударилась коленом о какой-то камень в снегу, сжала зубы от боли, и все-таки она отставала. Она чувствовала близко притаившуюся опасность и понимала, что надо быстрее, но быстрее она не могла. Когда, толкнув ее сапогом, через нее в какой-то непонятной спешке перевалился Пашка, она подумала: «Перевалится еще и Солей», и приготовилась оказаться последней. Но Солей не стал ее обгонять, он упорно полз сзади. Антона она уже не видела, Она безнадежно отставала, и чтобы убедиться, что она пропала, набралась решимости и выглянула из канавы. Право, ничего не было видно, все-таки их прикрывала невысокая насыпь железки. Зато одного взгляда влево было достаточно, чтобы похолодеть от страха. Совсем недалеко впереди, с поперечной дороги, тянулось к железке несколько вазов с седоками. Пока они, наверное, ничего не замечали в канаве, но, подъехав ближе, несомненно, увидят в ней все. Сержант, по-видимому, рванулся проскочить раньше, может, под носом у этих саней, но проскочить он уже не успеет. На несколько коротких секунд Зоська обмерла от увиденного, не имея сил догнать ушедших вперед и не зная, что делать. Хватая ртом воздух, она лежала ничком в канаве, пока не почувствовала сильный толчок в сапог.
1: «Бегом, бегом, ты не видишь!» — прикрикнул на нее Салей, и она вскочила.
2: Низко пригнувшись, она побежала в канаве за уходящими к сосняку тремя фигурами сержанта, Пашки и Антона, охваченные единственной целью — догнать. Самое страшное теперь для нее было отстать, потерять тех, от кого еще 10 минут назад она готова была сбежать. Теперь она видела в них единственную для себя защиту, потеряв которую, была обречена в этом поле. Однако бежать было не намного легче, чем ползти. Она совершенно вымоталась и загнанно дышала открытым ртом. Сильно пригибаясь, она не могла видеть вправо, откуда как-то угрожающе гулко бабахнул первый винтовочный выстрел. Она не знала, стреляли по ней или, может, по тем, что ушли вперед, но она сразу упала, тут же вскочив от сердитого крика Салея.
1: «Бегом ты, разява, туды твою мать!»
2: Не зная, кого больше опасаться, тех, что открыли огонь за насыпью, или совсем уже близко подъехавших по дороге, она, заплетаясь ногами, снова побежала по истоптанной следами канаве. Ушедших вперед она уже не видела. Перед ее лицом лишь мелькал разрытый ногами снег, и она, низко склоняясь, бежала по этому снегу. Но выстрелы из-за насыпи гремели чаще. Одна пуля, видимо, попав в рельс, с пронзительным треском обдала ее щебенкой и снегом. Но Зоська не упала. Она только удивилась, увидев невдалеке по кювету попадавших партизан. Кажется, однако, они были живы, и Пашка даже стрелял через насыпь, остальные просто устало лежали. Зоська тоже упала возле знакомых растоптанных сапог Антона. Несколько минут хватала ртом воздух и слушала. Сержант все ругался, остальные молчали. Кажется, вперед ходу не было. Путь к лесу уже был отрезан. Выпустив куда-то обойму, Пашка сполз задом с насыпи и убрал за собой винтовку. «Собаки», — сказал он и вздрогнул от близко ударившей пули. «Что?» — спросил сержант с потным раскрасневшимся лицом, лежавший на бровке канавы. «Вон, к лесу бегут». Как поняла Зоська, это было еще хуже. Если бегут к лесу, значит, хотят перехватить их на опушке. Куда же тогда им податься? «А ну дай!» — протянул руку сержант и схватил у Пашки винтовку. «Салей, жахни по тем, пусть испугаются!» — кивнул он за канаву. А сам рванулся выше к рельсу и, быстро прицелясь, выстрелил. Рядом в другую сторону выстрелил Салей. Горячая гильза из его винтовки обожгла Зоськину руку. Пашка с Антоном лежали, не шевелясь, и только приподняв головы, напряженно вслушивались в перестрелку. Сержант быстро выпустил обойму и вдруг крикнул.
1: «Бегом вперед! Быстро!»
2: И, вскочив, опрометью бросился по канаве. За ним с неожиданной прытью припустили Пашка и Антон. Зоська с Салеем снова оказались последними. Но Зоська теперь пуще всего на свете боялась отстать и, осклизаясь по откосам канавы, побежала так, как, казалось, не бегала никогда в жизни. Однако через сотню метров они снова попадали возле маленького черно-белого столбика с цифрой 7 на боку. Частая винтовочная стрельба гремела, казалось, по всему полю. Сперва Зоська не слышала пуль, но когда на ее глазах от столбика взлетел вверх бетонный осколок, она тотчас ощутила их злую силу и теснее прижалась к земле. Спасала канава. Только долго лежать в канаве, наверное, было нельзя. Они и без того потеряли много драгоценного времени. Полицаи уже сжимали их с обеих сторон.
3: «По одному», — сказал, задыхаясь, Антон, — «короткими перебежками».
2: Сержант зло оглянулся на него, поискал глазами Салея.
3: «Салей! Огонь!»
2: Салей снова начал стрелять с колена по тем, что подбирались с дороги. Наверное, они там были уже близко, но Зоська не выглядывала. Она только вздрагивала, когда близкая пуля вонзалась в насыпь, обдавая ее щебенкой и снегом. Но вот, выбрав, наверное, момент, сержант рывком вскочил на ноги и, что-то прокричав, головой вперед бросился через рельсы, сразу исчезнув на той стороне однопутки. За ним, оглянувшись, менее ловко перебежал рельсы Пашка. Зоська лежала рядом с Антоном. Теперь, наверное, черед был за ним. Но Антон почему-то медлил, и она, не поняв причину его промедления и чувствуя, что опять может отстать, выскочила из канавы. Она благополучно перебежала наискосок рельсы, ухватив взглядом уже вбегавшие в сосничок знакомые две фигуры ребят, и выпрямилась, чтобы перескочить неглубокую с этой стороны канаву. Но в этот момент что-то непонятное с чугунным звоном ударило ее в голову. Зоська пошатнулась, но не упала. В недоумении схватилась рукой за голову и, увидав на ладони кровь, поняла, что ранена. Она вяло перебежала канаву, влезла в засыпанные снегом заросли буделей и, зажимая ладонью рану повыше виска, побежала к недалекой опушке рощи. Она боялась упасть и не оглядывалась. Только когда сзади и близко грохнул винтовочный выстрел, она на бегу оглянулась. Это, пригнувшись, стрелял Антон. Салея не было видно, и она, шатаясь и очень боясь, чтобы не запнуться и не упасть, бежала по чистому снегу. Правая сторона головы как-то странно пухла от глубокой звенящей боли. Кровь заливала ухо, щеку и шею под сбившимся на ворот платком. Но она бежала к спасительной опушке рощи, где уже скрылись сержант и Пашка. Антон догнал ее в 20 шагах от опушки и снова на бегу выстрелил куда-то из винтовки. Впервые одним глазом, второй уже заплыл кровью, она взглянула в ту сторону, куда он стрелял, и ужаснулась. Их настигали полицаи. Двое из них бежали с винтовками почти по пятам. Один, остановившись, стрелял в Антона. Опушка молчала. Сержант с Пашкой исчезли. Как-то увернувшись от пули, Антон перегнал Зоську и тотчас скрылся между сосенок. Зоська снова оказалась последней, а полицаи были в 100 метрах сзади. Боль пухла в голове, охватив всю правую сторону. Обида терзала ее сердце. Она чувствовала, что погибает глупо и совершенно напрасно. Но все же она заметила то место на опушке, где скрылся Антон, и под выстрелы и крики сзади тоже вбежала в сосняк. Теперь ее надежда была на Антона. У него была винтовка, он был ближе других, и Зоська бежала, как только могла бежать в чаще, раздирая руки, грудь, плечи, оберегая лишь голову от торчащих со всех сторон сучьев. Сзади слышались выстрелы и голоса, но, кажется, полицаи отстали, и видеть ее не могли. Она побежала медленнее и, выбиваясь из сил, постепенно перешла на шаг. На узкой полянке она увидела знакомые следы сапог на снегу и слепо побрела по ним. Чтобы не упасть, она то и дело хваталась рукой за ветки, другой зажимая рану. Теперь ей ничего не оставалось, как постараться догнать Антона, если он не ушел далеко, чтобы с его помощью перевязать рану. Сама она не могла этого сделать и боялась потерять сознание от потери крови. Она плохо видела в этой чащобе своим одним глазом и обрадовалась, когда услышала за сосенкой треск ветки.
3: «Антон!»
2: «Ну что, иди сюда!» С затянутого тучами неба сыпался мелкий снежок.

Глава 18. Антон подождал Зоську. А что ему оставалось делать? Не бежать же ему вдогонку за этим баламутом-сержантом. Конечно, и сержант, и Зоська теперь были ему ни к чему. Кажется, он выкрутился из беды, избежал самосуда, ушел от полицейской пули и даже вооружился винтовкой убитого на железке Салея. С Зоськой, наверное, все уже было кончено. Зачем ему Зоська? Хотя, кто знает, что будет дальше. Но вот она выбежала из сосняка с залитой кровью щекой, и что-то в Антоне болезненно сжалось при виде ее недавно еще привлекательного, а теперь искаженного гримасой боли лица. Бинт есть? Бинта, однако, у нее не оказалось. У него тоже не нашлось в карманах ничего подходящего для перевязки. Надо было разорвать что-нибудь из белья. Но не раздеваться же тут, под носом у полицаев. Прежде всего следовало уносить ноги, коль уж оторвались от погони. Каждая минута была дарована им для спасения. «Вот черт!» — выругался Антон, вслушиваясь в долетавшие с опушки голоса полицаев. «Еще чего доброго кинуться по следам вдогонку». Зоська, все зажимая ладонью рану, загнанно дышала, и он схватил ее за свободную руку. «Как, терпеть можешь?» Она что-то сказала, но он, не расслышав, поволок ее сквозь туго пружинившие ветки сосенок. Прочь от опушки, дальше, вглубь этой молодой рощи, пока ту не обнаружили полицаи. Окружат, тогда снова придется пробиваться с боем, что всегда пахнет кровью. Но как-то неожиданно скоро роща кончилась. Они выбежали на опушку, и Антон позволил себе остановиться, чтобы перевести дыхание. Зоська сразу упала на присыпанный снегом мох, а он сперва огляделся. Впереди лежало неширокое снежное поле. За ним темнела полоса новой рощи. Рассмотреть ее издали было трудно, сверху вовсю сыпал снег. «Но, может быть, снег теперь к лучшему», — подумал Антон. «Он укроет следы, будет легче уйти от преследования». Слегка отдышавшись, Антон повернулся к Зоське, которая, уронив голову, боком лежала между сосенок. «Ну, ты как?» Она не ответила, лишь простонала, сжав зубы. Плечо ее плюшевого сачка было в крови. Платок с правой стороны тоже пропитался загустевшей кровью, на которую налипали снежинки. Антон прислонил к сухому сучку винтовку и решительно распахнул свой кожушок. Вытащив из-под свитера подол нательной сорочки, он отодрал от нее неширокую полосу, а затем присел перед Зоськой. «А ну дай!» «Кажется, девке здорово повезло сегодня». Пуля слегка задела голову по касательной, а взяла бы на какой-нибудь сантиметр глубже, и перевязка уже не понадобилась бы. Морщась при виде сочившейся из раны крови, Антон обмотал свой лоскут поверх залепленных кровью и снегом волос, кое-как скрепил толстым узлом концы. Зоська, сильно побледнев, тихо постановала. Ее правый глаз, надбровье и даже щека заплывали мягкой синюшной опухолью. Перевязывая ее, Антон все время испытывал какое-то странное, неподвластное ему чувство, состоящее из жалости и почти непреодолимой брезгливости. «Ничего», — слабо утешил он, закончив перевязку. «Главное, ноги целы. Куда-нибудь да дойдем». Она сама осторожно повязала поверх его лоскута свой платок, отчего ее голова стала непомерно большой и уродливой. С Антоном она не разговаривала, видно, едва превозмогая боль, и он не стал приставать к ней с вопросами. Он больше вслушивался в неясные звуки леса и однообразный шум сосен, с тревогой ожидая услышать голоса полицаев. Но полицаи, видно, отстали. Лес был спокоен. Ровно шуршала снежная крупа по кожушку на плечах. «Как, идти можешь?» Зоська вместо ответа сделала немощную попытку подняться, и он, подав ей руку, помог встать на ноги.
С короткими остановками они перешли поле и достигли

0: шатаясь, вот-вот готовая упасть. Руку не опускала от головы, смотрела лишь себе под ноги. Кроме того, она все время молчала, и Антон не окликал ее, терпеливо поджидая во время остановок. Наверное, ей надо было отдохнуть. Но он стремился уйти подальше от полиции, а потом... Но он и сам толком не знал, что будет потом. Миновав рощу, они долго брели по голой снежной равнине неизвестно куда. Антон давно уже не узнавал местности. Наверное, он здесь никогда прежде не был и шел наугад. Снегопад не прекращался. Снежная крупа с ветром стегала с обеих сторон, чаще, однако, заходя сзади. И он думал, что направление выдерживает правильно. Видимость была скверная, а среди равнинного поля и вовсе ничего не стало видать. В сплошной белой мгле лишь мелькали, крутили, носились снежинки. Но вот чуть в стороне что-то засерело неясным округлым пятном. Показалось, стожок или, может, скирда соломы. Однако, вглядевшись, Антон догадался, что это одинокое дерево в поле. Подумав, что пора отдохнуть, он свернул к этому дереву и, немного пройдя сквозь сеть снегопада, увидел вдали и другое высокое дерево, а за ним ряд деревьев пониже, приземистые силуэты построек, соломенную крышу с трубой. Похоже, они вышли к деревне. Деревня теперь была кстати, в ней, наверное, придется оставить Зоську, но если бы ночью... Днем появляться в незнакомой деревне всегда большой риск, тем более под носом у немцев. Широко ступая в неглубоком снегу, Антон подошел к дереву и остановился. Это была роскошная груша-дичок с богатой, прям-таки художественно сформированной кроной, раскинувшаяся на меже двух земельных владений. Ниже под деревом, полузаметенной снегом, горбилась большая куча камней, собранных с этого поля. На языке местных крестьян она называлась крушней. Если присесть пониже, за крушней можно было укрыться от ветра и постороннего глаза. Другого укрытия поблизости не было. «Вон деревню, видишь?» — кивнул он Зоське, когда та притащилась к дереву.
1: «Княжеводцы!» — каким-то странно изменившимся голосом тихо сказала Зоська. И Антон, внимательно посмотрев на нее, догадался. Это от опухоли, уже охватившей всю правую сторону ее лица. «Что, знакомая деревня?»
2: «Знакомая. Летом тут у подруги была».
1: «Вот и хорошо. Будет где перепрятаться».
2: «Потемнеет, пойдем, а пока садись, надо ждать».
0: Он вывернул из-под снега большой плоский камень на краю крушни. И Зоська с готовностью опустилась на него, уронив на руки голову ее левой здоровой стороной.
1: «Ляснуло твое задание», — сказал Антон, садясь на другой камень рядом. «И мое тоже. Что теперь делать?»
0: Зоська, тихо постановая, молчала, и он, приоткрыв затвор, заглянул в магазинную коробку винтовки. Там было всего два патрона и стреляная гильза в патроннике. Гильзу он выбросил на снег, патроны утопил глубже в коробку. Два патрона, конечно, мало, почти ничего, разве что на крайний критический случай. Хорошо, однако, что раздобыл винтовку. Правда, сам едва не угодил в полицейские лапы, но винтовочку все-таки прихватил. Жаль, не успел поворошить у солей в карманах. Наверное, там нашлась бы лишняя обойма. Ну и так, едва добежал до опушки. Во всяком случае, с винтовкой уже можно будет возвратиться в отряд. Только что он скажет в отряде о своем трехдневном отсутствии? Черт, как нескладно все получилось. И надо же было ему выбрать такой неподходящий момент. Нет, чтобы переждать в лагере и услышать, что произошло в Сталинграде. Действительно, поспешишь, людей насмешишь. Но кто знал, что дела в Сталинграде обернутся таким неожиданным образом и в такое именно время? Да и Зоську никогда прежде не посылали в Скидель.

0: он мог упустить такой благоприятный момент. Эх, Зоська, Зоська, как она глупо разрушила все его замыслы и едва не погубила его и себя тоже. А может, она спасла себя и его, вдруг подумал Антон. Если иметь в виду Сталинград, то действительно удержала от губительного последнего шага. Знала ровно столько, сколько знал он. А поди вот, что значит чутье. У него же такого чутья не оказалось, и он едва не сунулся в этот полицейский гадюшник в Скиделе. Теперь нетрудно было представить, чем бы все это кончилось, окажись он у того же Копытского. Вот и выходит, что Зоська была осмотрительней и косвенным образом спасла Антона. Отвернувшись от ветра, Антон терпеливо сидел на камне, подняв воротник кожушка, винтовку положил на колени. В этой суете, беготне и перестрелке он не заметил, сколько прошло времени, и думал, что скоро, пожалуй, начнет смеркаться. Но пока было светло, все сыпал снег, и в каком-нибудь километре от груши серели голые кроны деревьев и крыши хат в Книжеводцах. Надо было еще подождать. Он не чувствовал холода, и если бы не ветер, то в кожушке ему было, в общем, терпимо среди этого метельного поля под грушей. Вот только как Зоська. «Она где живет? Подруга твоя?» Антон обернулся к Зоське. «С какого конца?» Зоська медленно подняла осыпанную снегом голову и коротко взглянула на него со страдальческим выражением на искаженном лице. «А тебе зачем?»
1: «Ну как, подойти? Если с этого конца, то можно рискнуть и теперь, не тянуть до ночи».
0: Она опять опустила уродливо обвязанную голову и чуть слышно спросила:
2: «Ты спешишь?»
1: «Спешу, конечно. Погулял, хватит. Пора и честь знать».
2: «Скидель недалеко, 15 километров».
1: «А зачем Скидель? Мне в отряд надо».
2: «Вот как. Значит, передумал?»
1: «Ну, хотя бы и передумал. Ты же слышала, заминка в войне получилась. Немцев от Сталинграда погнали, а там у них лучшие силы».
0: Зоська смолчала, и он стал подтягивать самодельный ремень на винтовке. Видно, этот Салей был такой партизан, как и его винтовка, с ржавым, забитым грязью затвором. Приклад был расколот продольной трещиной. Ремень вместо тренчика привязан к ложе бечевкой. Надо будет все это привести в божеский вид, иначе какой же он партизан с никудышным оружием? Теперь, когда к беде или к счастью у него сорвалось с этим Скиделем, Антон даже как-то оживился, несмотря на пережитое. Все-таки он возвращался к трудной, но уже ставшей привычной жизни в лесу, среди своих знакомых людей. Вот только как они примут его после столь длительной самовольной отлучки? Этот вопрос, как заноза, торчал во встревоженном его сознании. Он еще не додумал ничего до конца, но уже и без того чувствовал, что все будет зависеть от Зоськи. А Зоська может его спасти, а может и погубить, когда он вернется к своим. Значит, прежде всего, надо поладить с Зоськой.
1: «Зось, а Зось, ты на меня не злись», — сказал он примирительно, почти с просьбой в голосе. «Я же хотел как лучше для тебя и для себя».
2: «А я и не злюсь. Что на тебя злиться?»
1: «Вот молодец», — сказал он обрадованно. «Выйдем к своим, поправишься. Мы еще поладим с тобой, правда ведь?»
2: «Нет уж, мы не поладим.
1: Это почему? Ведь я же тебя...
2: Помолчи лучше,
1: глухо перебила она, и он подумал, неужели обиделась напрочь? Или очень болит рана? Рана, конечно, скверная, как бы Зоська, если даже и выживет, не осталась навсегда дурочкой. Голова все-таки не мягкое место сзади. Голову прежде всего беречь надо, потому солдатам на фронте выдают каски, умные люди придумали. Если поврежден череп, то можно и умереть. Это не важно, что пока стоишь на ногах и при памяти. Помер же вон от такой раны партизан из первого взвода Сажнев. Хотя перед тем трое суток был на ногах и чувствовал себя неплохо. «Слушай, Зоська», — сказал он помягче, почти ласково. «Ты вчера предлагала написать командиру. Ну, обо мне, в общем...»
2: «Что написать?» — не поняла она.
1: «Ну, ты говорил, что я помогал тебе и прочее, что прикрыл группу там на железке. Ведь если бы не я, они бы всех как солея. Ведь так же?»
2: «А зачем писать?» — холодно сказала Зоська. «Ты что, меня уже хоронишь?»
1: «Я не хороню, но ведь ты остаешься», — кивнул он в сторону деревни. «А мне топать в отряд?»
2: «Уж как-нибудь и я доберусь в отряд».
1: «Но пока ты доберешься, меня могут... Как я там оправдаюсь?»
2: «О чем ты раньше думал?»
1: «Раньше о другом думал. О тебе, между прочим», — начал раздражаться Антон. Он в самом деле чувствовал себя обиженным ее несговорчивостью. Вот же привел Бог связаться с этой упрямицей. Ни в чем невозможно с ней сладить. Прям-таки странно, откуда это у нее берется. Судя по миловидной внешности, никогда не предположишь в ней этой твердости. С виду такая покладистая, улыбчивая, без грубого слова, всегда с готовностью понять и поддержать шутку, а тут... Язва стала, а не девка. Такие ему еще не попадались. Всегда он умел договориться с любой, если не сразу, то погодя... Добиться своего с помощью ласкового слова и веселой шутки. С женщинами ему, в общем, везло, и он нередко полагался на них в трудный момент своей жизни. А это... Снег продолжал сыпать, но вроде тише стал ветер, и, кажется, начало смеркаться. В поле вокруг потемнело, померкло заволоченное тучами небо. У Антона озябли в сырых сапогах ноги, и он, встав с камня, начал, притоптывая, разминаться под грушей. Деревья и крыши в Книжеводцах все еще тускло серели за полем. Но он знал, что через час-полтора станет темно. Он отведет Зоську в деревню, разыщет ее подругу, а вось там будет спокойно, и Зоська отлежится у знакомых. Ему же надо пробираться в отряд. Снег пока не глубокий. За ночь он сможет отмахать 30 км. Местность по ту сторону Немана ему хорошо знакома. Но прежде чем расстаться с Зоськой, надо добиться от нее свидетельства, что он помогал ей в разведке, а не околачивался неизвестно где 3 суток. Конечно, он понимал, что даже и с таким свидетельством будет нелегко избежать скандала. Но с помощью Зоськи все, может быть, обойдется. Без нее же ему капут, самому ему не оправдаться».
2: «Уже темнеет», — измученным голосом сказала Зоська, приподняв голову.
1: «Да, пожалуй, уже можно, не боясь быть замеченными, выходить в поле. Пока места не подойдут к деревне, стемнеет и еще больше». Но Антон тянул время. Ему хотелось напоследок окончательно договориться с Зоськой. «Сейчас пойдем», — сказал он. «Давай руку. Вставай, погрей ноги». Он помог ей подняться с камня, и она, пошатнувшись, едва удержалась на ногах. Антон подхватил ее под руку, но нетерпеливым движением локтя она отстранила его.
2: «Я сама».
1: «Что ж, пожалуйста», — подумал он, —
0: «Давай сама, если сможешь». Но она не спешила сама. Повернув на бок голову, сперва неловко вгляделась в едва различимые в сумерках очертания книжеводцев.
1: «Я пойду в деревню», — глухо сказала она, не оборачиваясь. «А ты иди за Неман».
0: «Зачем?» — удивился Антон. «Сперва доведу тебя, устрою».
1: «Нет», — сказала она.
0: «Это почему?» — насторожился он. Упорное неприятие его помощи чем-то озадачило Антона, но он еще не догадывался, что тому было причиной.
1: «Я пойду одна».
0: «Нет, одну я тебя не пущу». Она еще постояла, горбясь и болезненно пожимая руку в повязке, и вдруг молча опустилась обратно на камень. «Вот еще фокусы», — сказал он. «Ты что, ночевать тут собралась?»
1: «Иди за Неман», — тихо, но твердо сказала она. «Потом я пойду в книжеводцы».
0: «Ах, вот как», — догадался Антон. «Не доверяешь, значит?»
1: «Не доверяю».
0: «Да». Несколько растерянно сказал он и тоже опустился на камень повыше. «Оказывается, возможно и такое», — подумал Антон. Он прикрывал ее огнем на железке, не бросил в лесу, увел от преследования полицаев. Он, можно сказать, спас ее, рискуя собой. Она ему не доверяет. Она не хочет показать, куда пойдет в книжеводцах, чтобы он не выдал подругу, что ли? Но он уже не собирался идти к немцам. Он возвращался в отряд. Чего же ей еще надо? С трудом подавляя в себе озлобление против Зоськи, которая сегодня не переставала удивлять его своими необъяснимыми выходками, он вдруг почувствовал степень ее враждебности к нему, и ему сделалось страшно. Ведь с таким чувством к нему она запросто выложит в отряде все, что с ними случилось, и ему наверняка не сдобровать. Если там узнают о его неосуществленном плане относительно Скиделя, услышат о его намерении обратиться к Копытскому, его просто сведут во враг, где он и останется. Но это было бы ужасно. Именно теперь, когда дела на фронте вроде вдохнули надежду, когда он решился до конца оставаться партизаном, когда он навсегда размежевался с немцами и с Копытским, он может погибнуть от рук своих бывших товарищей. И всего лишь потому, что где-то усомнился, по молодости захотел выжить и в трудный момент не совладал с нервами. И погубит его та самая, с которой он готов был связать себя на всю жизнь, и из-за которой, может, едва не совершил свою самую большую глупость. Но ведь не совершил же! Вот что, наверное, главное. Говорил, да. Но мало ли что может наговорить человек, когда жареный петух его взад клюнет. «Хорошо», — примирительно сказал Антон после долгого тягостного раздумья. «Хорошо, я пойду за Неман. Но ты обещай мне помочь».
1: «В чем?»
0: — отрывисто спросила Зоська, не подняв головы. Обеими руками она опиралась о камни. «Не говори никому, что я хотел с тобой в Скидель». Она сделала попытку повернуться к нему на камне, но только повела плечами. Тяжелая ее голова упрямо тянула всю ее к низу.

0: за свою жизнь. Ты сам ответчик. Ты ее так направил. Разве я тебя не отговаривала?
1: Допустим, я ошибся. Признаю. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Кто на печи сидит. А мы на ошибках учимся. Кто это сказал? Ты же образованная, должна знать. И ты еще женщина. Ты должна быть доброй, а не такой непримиримой.
0: Моя доброта меня и погубила, тихо сказала Зоська.
1: Ну вот, подхватил Антон, сама признаешь. Так почему же ты и меня загубить хочешь? Я же тебе не враг.
0: Бывают свои хуже врагов, тихо сказала Зоська. Врага можно убить, а в своего не так легко выстрелить.
1: Ах, вот как? Ты уже готова и стрелять? Это за что? За мою работу? За то, что я тебя спас? Антон вскочил на ноги. Ее обвинения привели его в бешенство. Он хуже врага. Он весь дрожал в гневе от одних только воспоминаний обо всем пережитом с ней за последние сутки. Сколько раз он ее выручал, сколько помогал ей, сколько пережил из-за ее глупых выходок. Конечно, он не забыл, что было и другое, что он допустил грубость, и она вправе была обидеться. Но теперь он не хотел помнить это. Он помнил лишь содеянное им добро и возмущался от мысли, что за это его добро она все время пыталась отплатить ему злом. Еще сожалеет, что не имела возможности выстрелить. «Сука, ты подлая!» — крикнул он с тихой яростью, и она отшатнулась, замерла на камне. Минуту спустя, не сказав ни слова в ответ, Зоська с трудом поднялась на ноги и, поддерживая рукой голову, куда-то побрела в обход крушни. Антон с ненавистью смотрел на нее сзади. Она была ему омерзительна. Он в мыслях сказал себе, что не окликнет ее никогда. Пусть, как знает, спасает себя сама. А хочет, пусть гибнет. Его дело малое. Скорее всего, и погибнет. За первым же углом в деревне напорится на полицая. И завтра со связанными руками очутится в скиделе. Но пусть. Он горевать не станет. С него уже хватит. Отныне он ей не товарищ. И знать ее больше не хочет. Искоса проследив, как она шатким шагом обогнула крушню, направилась к деревне, Антон со злостью закинул на плечо винтовку. Ему надо было в обратную сторону, к Неману, в лес. Пути их навсегда расходились, и он не жалел ни о чем. Он прошел десяток шагов от круши и остановился в растерянности, пораженный новою мыслью. А вдруг ей повезет? Она разыщет в деревне знакомую и расскажет ей обо всем, что произошло между ними. Рано или поздно об этом станет известно в отряде.
0: Нет, он не мог допустить, чтобы она появилась в деревне. Для него это равносильно самоубийству.
1: «Зося!» — крикнул Антон дрогнувшим голосом. «Зося!»
0: Зоська словно не слышала и не обернулась. Ее темная, с уродливой головой фигура медленно отдалялась от груши, и Антон вскинул винтовку. Он помнил, что в магазинной коробке всего два патрона, но глаз у него был всегда зорок, а рука сохраняла твердость. Боясь упустить ее в сумерках, он торопливо прицелился в черную спину и плавно нажал на спуск. Выстрел, сверкнув красным огнем, на секунду ослепил его. Антон опустил винтовку и пристально вгляделся в сумрак. Зоська темным пятном мертвенно лежала на снегу, раскинув в стороны руки. Не сводя с нее взгляда, он перезарядил винтовку, но второго выстрела, наверное, уже не потребовалось. К тому же последний патрон было разумно сберечь на какой-нибудь крайний случай. «Вот». «Так будет лучше», — зло сказал он себе, выругался, сплюнул —

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица, а теперь слушаем неистовую Кали Такер, победительницу проекта «Голос в США». И мой неспешный перевод. У кого есть виски, наливайте. Миссисипи в разгар сезона засухи. Музыка Джимми Роджерса из магнитолы на полный звук.

словно в черной патоке. Парень умел петь, умел заводить все вокруг. И так, чтобы хотелось еще. Снова и снова. Виски черный бархат. И эта мальчишеская улыбка. Виски черный бархат. И эти неспешные южные манеры. Новая религия, которая поставит тебя на колени. Виски черный бархат.

Там в Мемфисе музыка, словно жаркая волна, белая вспышка, приводящая тебя в выступление. Ребенок в сердце каждой школьницы. И мотив «Люби меня нежно» заставляет их рыдать в проходах. Его стиль двигаться был как на грех, таким томным, что хотелось еще снова и снова. Виски «Черный бархат» и эта мальчишеская улыбка. Виски «Черный бархат» и эти неспешные южные манеры. Новая религия, которая поставит тебя на колени.

каждой песни, которую он пел, было посвящено тебе. Он сгорел мгновенно. Это произошло так стремительно. Что было поделать? Ничего не поделаешь, судьба.

0: В эфире Радио Рансис. С вами Анка-переводчица. Ну вот и хватит грустить по кумирам прошлого. Все хорошо в меру, не только виски. Заходите в гости, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Bye-bye, my friends.

В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».

Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока, немецкой рок-команде «Scorpions» – «Скорпионы».

Программу открыла композиция «Holiday» – «Покой» с альбома Scorpions «Love Drive» – «Погоня за любовью», выпущенного в 1979 году. По окончании японских гастролей Scorpions в 1978 году соло-гитарист команды Ульрих Рот покинул Scorpions и занялся сольной карьерой. Прослушав около 100 кандидатов на место соло-гитариста, музыканты Scorpions остановили свой выбор на уроженце Ганновера Маттиасе Япсе. Цитата. «Мой приход в группу привел к единству в музыке и в звучании. Больше не было двух направлений, только одно. И с тех пор прошло уже много лет». Конец цитаты. С приходом Маттиаса Япса сформировался золотой состав Scorpions. Клаус Майне, ведущий вокал. Маттиас Япс, лидер-гитара. Рудольф Шенкер, ритм-гитара. Франсис Бухгольц, бас-гитара. Герман Раребел, ударные. В этом составе команда проработала 14 лет и записала свои лучшие альбомы. Послушаем титульную композицию с альбома Scorpions «Love Drive», выпущенного в 1979 году.

Шестой студийный альбом Scorpions «Погоня за любовью», как и три предыдущих студийных альбома, записывался при участии продюсера Дитера Диркса. В записи трех композиций альбома принял участие младший брат Рудольфа Шенкера Михаэль, который со скандалом ушел из группы UFO. Некоторое время у Скорпионов было два соло-гитариста – Матиас Япс и Михаэль Шенкер. Но Михаэль продержался всего несколько месяцев. Алкоголь и наркотики сделали свое дело. Клаус Майне, цитата. «В нашей музыке есть два очень сильных направления. Одно направление – очень сильная, мощная, горячая и тяжелая сторона, а другое – очень нежная, мелодичная сторона баллад. Это всегда были два очень важных направления Scorpions». Конец цитаты. Наряду с откровенными текстами, обложки некоторых альбомов Scorpions вызывали настоящий скандал. И при выходе альбомов в других странах, например в США, изображения на обложках были заменены на более умеренные и нейтральные. С альбома «Погоня за любовью» послушаем композицию «Лакомый кусочек плоти».

альбома Love Drive началось стремительное восхождение Scorpions на мировой рок-олимп. В британском UK-чарте альбом продержался 11 недель, а в списке популярности американского билборда – 30 недель. На рок-фестивале в Кливленде, США, летом 1979 года Scorpions произвели настоящий фурор. Они выступали наряду с такими монстрами рока, как Aerosmith и AC/DC. Раскручивая на гастролях песни с альбома Love Drive, Scorpions выпустили в 1980 году следующий студийный альбом под названием Animal Magnetism. Альбом был похож на ранние работы Scorpions и не превзошел по популярности предыдущую пластинку «Погоня за любовью». Вероятно, Scorpions еще не до конца определились, в каком же духе продолжать движение вверх. Обложка пластинки, как и некоторые обложки ранних альбомов Scorpions, вызвала много противоречивых оценок. Однако это, в отличие от предыдущих, не привело к ее замене. На обложке были изображены мужчина, пьющий пиво, и женщина с собакой. Бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Бухгольц. Цитата. «Герман предложил назвать альбом Animal Magnetism. Это было интересное название, и нам оно понравилось. Мы обратились к этому парню, Сторму, который разрабатывал обложки для Pink Floyd, и он взялся за работу с энтузиазмом. Сторм предложил идею обложки. Лично мне она не понравилась, но остальные были в восторге. Хотя мне понравилась собака». Конец цитаты.

Только что в исполнении Scorpions прозвучала композиция «Человек 20-го столетия» с альбома Animal Magnetism 1980 года. Весной 1981 года Scorpions готовились к записи очередного студийного альбома. Для него уже было придумано название «Blackout» – «Затмение». Продюсер команды Дитер Диркс арендовал на юге Франции виллу, в которой оборудовал студию. Рудольф Шенкер, цитата. «Энергия била через край, и нам не терпелось после многомесячных гастролей снова оказаться в студии. Настроение в группе было великолепное, и мы были в самом соку. Хотя что-то было не таким, как обычно. В воздухе витало какое-то неопределенное настроение. В первые две недели все шло гладко. У нас было отличное настроение. Демонстрационные образцы были многообещающими. Мы рвались в бой. Вот только Клаус, обычно первый во всех наших приколах, изо дня в день нервничал все сильнее. Его что-то беспокоило, и за завтраком он сетовал на проблемы с голосом. В конце концов, однажды дело дошло до того, что мы записали музыку, а Клаус не смог под нее спеть. Экспрессия, всегда придававшая уникальность его исполнению, совершенно исчезла. Он мучился, но не мог брать высокие ноты, а потом и вовсе потерял голос. Ничего себе заявочки! Что же делать? Никто не знал, что делать. Мы нервничали и смотрели на отчаявшееся лицо нашего певца. «Парни, все пропало», – уныло сообщил он. «Петь я больше не могу». Конец цитаты. С альбома «Blackout» – «Затмение». Слушаем композицию «No». «Нет».

По возвращении в Германию Клаус немедленно пошел к врачу, но когда врач услышал, что перед ним певец, он лишь вздохнул и покачал головой. Цитата. «Господин Майне, должен вам сказать, что вы очень долго не сможете петь. Мне очень жаль. И вообще, разумнее всего вам просто сменить профессию». Конец цитаты. Голосовые связки – одно из самых чувствительных мест организма. Голос Майне не был профессионально поставлен. За 10 лет постоянного перенапряжения связки попросту истрепались. На них образовались узелки. Рудольф Шенкер, цитата. «В Кёльне Клаус лег под нож под общим наркозом. Когда уплотнения были удалены с голосовых связок, ему сказали «ждать, ждать, ждать». Ситуация для всех нас складывалась хреновая. С одной стороны, нам хотелось продолжить запись альбома. С другой, мы страшно волновались за друга». Конец цитаты. Шов в горле воспалился, и потребовалась вторая операция, после которой Майне лечился у специалиста из Вены, успешно восстанавливавшего голос оперным певцам. Но даже лучшие врачи не решались давать какие-либо прогнозы. Рудольф Шенкер, цитата. «Мы перепробовали все средства, пытаясь вернуть оптимизм нашему кудрявому. Сам он выдержал страшную внутреннюю борьбу. С одной стороны, он был готов бороться за свой голос, с другой – не хотел стоять на пути успеха группы. Рудольф, все это не имеет никакого смысла. Думаю, тебе пора искать нового вокалиста. Я вас только торможу». «Клаус, даже не думай об этом», – заявил я. «Поверь мне, Клаус», – продолжал я, пытаясь вернуть ему надежду. «Это не конец. Я знаю, что ты будешь для нас петь. Я точно это знаю». «А как же альбом?» – прошептал Клаус. «Подождет, так что не беспокойся. Сначала поправляйся. Потом мы спокойно двинемся дальше. И никогда не забывай одну вещь. Мы тебя ждем, что бы то ни было. Окей?» Он грустно кивнул, и я обнял его за плечи. Конец цитаты.

No one like you. Никто не похож на тебя. Так называется песня, которая только что прозвучала в исполнении Scorpions. Песня взята мною с альбома Scorpions Blackout. Рудольф Шенкер, цитата. Осенью 1981 года в студии Диркса записывалась калифорнийская рок-группа Dokken. Нашему продюсеру пришла идея, чтобы вокалист группы Дон Dokken исполнил демонстрационную версию наших песен. Так Диркс мог дальше оттачивать аранжировку. Решение обернулось удачей. Клаус услышал об этом, и, разумеется, в нем забурлила ревность. Чужой голос для его песен? Нет! И что же? Последняя искра честолюбия, которой не было много недель, вспыхнула и запустила в действие механизм выздоровления. В Клаусе вновь проснулся борец. Наконец-то! Я уверен, что тогда, без нашей поддержки, будь он вокалистом-одиночкой, он бы давно выбросил свое ружье в бурьян. Но мы стояли за ним, и это придавало ему силы. И гляди-ка, через 7 месяцев после второй операции голос Клауса восстановился. Мы пошли в студию, удалили голос Дона Dokken, и Клаус направился прямо в кабину вокалиста. Случившееся после этого мы все не забудем до конца жизни. Клаус свободно пел. Да как пел! Он стряхнул последние остатки болезни, и мы чувствовали, что в тот момент на земле не было человека счастливее. Он вложил столько чувства в свое пение, что у нас навернулись на глаза слезы. Притихшие, мы сидели словно мышки и не верили своему счастью. Это был магический момент. Тот магический момент в студии стал для всех нас выражением того, что все возможно, если в это твердо верить. Что тут скажешь? Наконец-то мы снова стояли на сцене. Ведь именно там и было наше место. Конец цитаты. С альбома Scorpions Blackout слушаем композицию «Когда рассеивается туман».

0: А сейчас традиционная, но не совсем обычная страничка юмора. В работе над программами для любителей музыки прошлых лет мне помогают жена и кошка. Когда я начитываю текст, кошка сидит рядом и внимательно слушает, а иногда комментирует. Вот один из примеров. Господин Майне должен вам сказать, что вы очень долго не сможете петь. На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Василь Быков. Пойти и не вернуться.

Глава 19. Ей было плохо. Очень болело в боку и трудно было дышать. Она все время пыталась сбросить с себя какую-то непонятную, давившую ее тяжесть. Но не доставало силы, и тяжесть продолжала ее давить мучительно и непрерывно. Слабые проблески сознания то и дело затягивались мутным наплывом беспамятства. Она переставала ощущать себя, забываясь в немощи и боли. В короткие моменты прояснения лишь острее становилась боль, через которую едва пробивались невнятные обрывки яви, и Зоська не могла понять, что с ней случилось. Но безотчетная работа сознания все-таки побуждала ее очнуться. Она ощутила, что умирает, и вся встрепенулась в испуге. Страх смерти вынудил ее на новый отчаянный рывок сознания. Она вдруг очнулась, чтобы тут же опять погрузиться в беспамятство от сильной, охватившей ее всю боли. Однако главное, наверное, все-таки произошло. Она уже осознавала грозящую ей опасность и набралась решимости противостоять ей. Она очень боялась смерти и очень хотела жить. Новым подсознательным усилием она прорвалась сквозь боль и вернула себе ощущение, окружавшей ее реальности. Она еще не могла раскрыть глаз, но уже поняла, что лежит на снегу и замерзает. В довершение к боли стужа жестоко терзала ее израненное, обескровленное тело. Она вся сотрясалась в дрожи, и первым ее побуждением было унять эту дрожь. Но дрожь все усиливалась, охватив конечности. Вместе с тем она почувствовала руки, ноги и попробовала повернуться, но только немощно простонала от боли в боку. И без того нечеткое сознание каждый раз обрывалось на этой боли. И она не могла вспомнить, почему тут лежит. Наверное, стужа и боль вышибали все из ее памяти, и она, как младенец, начинала постигать мир с того, что было в непосредственной от нее близости. Прежде всего, это был снег. Она бессознательно сгребла каждой рукой по горсти. Одубевшие пальцы плохо ей подчинялись. Но она все-таки чувствовала ими холодную влажность снега. Такая же холодная, знобящая влажность была у нее под боком, отчего морозной стужей зашлось бедро, на котором она лежала. Сквозь боль, ощутив мокроту, она снова напряглась в усилии повернуться и приоткрыла глаза. Вокруг было темно. С сумрачного неба сыпался мелкий снежок. Рядом на ветру трепетала склоненная над снегом былинка. Зоська перевела взгляд ближе и не узнала собственных рук. Так густо их засыпало снегом. Испугавшись, что скоро ее совсем занесет в этом метельном поле, она двинула одновременно двумя ногами и снова потеряла сознание. Она не могла знать, сколько на этот раз пролежала в беспамятстве. Но когда сознание снова воротилось к ней, она уже вспомнила, где лежит. И она почувствовала еще, что особенно сильная боль, обессилившая ее тело, исходит из левого бока. Боль эта не дает ей вздохнуть, не дает резко двинуться. Она же давит ее непосильным, удушающим грузом, распластав на морозном снегу. Но почему она одна? Почему она ранена в этом ночном снежном поле? Где люди? Где партизаны, и как она здесь очутилась? Потребовалось несколько долгих минут и немалые усилия памяти, чтобы она медленно восстановила в сознании разрозненные моменты прошлого, предшествующие ее ранению. Она вспомнила Антона и поняла, что его рядом нет. Память ее, ухватившись за конец этой ниточки, потянула за нее дальше, и через несколько невнятных картин Зоська вспомнила полевую грушу и крушню под ней, потом последний разговор с Антоном,
Еще она куда-то пошла. Да она же направилась в Книжеводцы, ведь тут же за полем, совсем близко от груши, видны были книжеводские крыши. И она пошла к ним, бросив Антона. А потом... Что было потом? Потом был выстрел сзади. Зоська не хотела плакать, но слезы сами собой полились по ее лицу, и она не вытирала их. Она снова перестала что-либо видеть в потьмах и едва удержалась в сознании. Превозмогая острую боль в боку, она уперлась правой ногой в слежавшийся снег и попыталась сдвинуться с места. Тело ее и в самом деле немного подвинулось, но Зоська тут же и выдохлась, опять и надолго замерев в неподвижности. И все-таки она очнулась, собрала в себе жалкие остатки сил, нащупала правым коленом ямку в снегу и продвинулась еще на полметра. Она поползла, медленно, с продолжительными остановками, едва превозмогая приступы слабости, от которых мутилось сознание. Теперь, когда она вспомнила, как близко была деревня, она не хотела умереть в поле. Она рвалась к людям. Но где они, люди? Как долог к ним путь, и сколько еще надо силы, которой у нее почти не осталось? Она ползла долго, казалось, целую вечность, временами теряя сознание. Иногда болевые удары с такой злобной яростью вонзались в ее бок и спину, что она беспомощно замирала на месте, долго не решаясь снова шевельнуть рукой или ногой. В голове ее что-то болезненно дергалось. Казалось, там выдирали из черепа мозг, но к боли в голове она кое-как претерпелась. Хуже было с болью в боку, которая подкарауливала ее ежесекундно, стоило только ей двинуть левой ногой. Это была подлая и жестокая боль, и Зоська подумала, что она, видно, не даст ей доползти до деревни. Но она должна доползти. Мысль об Антоне сильнее всего другого гнала ее в Книжеводцы. Она понимала, что может скоро умереть, но прежде... Она должна предупредить своих об этом перевертыше. Иначе он вернется в Лепечанку, вотрется в доверие и снова предаст в удобный для нее момент. Предать, обмануть, надругаться ему ничего не стоит, потому что для него не существует моральных запретов. Он всегда будет таким, каким его повернут обстоятельства. А обстоятельства на войне — вещь слишком изменчивая, и такой же скользко изменчивый по отношению к людям будет Голубин. Но почему он такой? Или он таким родился, унаследовав характер от предков? Или таким его сделала жизнь? Но разве жизнь его была труднее, чем жизнь Зоськи, с ее повседневным трудом ради куска черного хлеба? Но так жило в этих местах большинство здешних людей. И любой самый забитый бедняк из богом забытой деревни знал, что нельзя поступаться совестью, нельзя идти против своих. Почему же Голубин не усвоил этого? Зоська жестоко страдала от боли. Душевные муки, однако, терзали ее не меньше. У нее не было никакой уверенности, дотянет ли она до деревни, доберется ли, наконец, до людей. Но ей очень нужны были люди. Только они могли помочь ей. Было бы ужасно по отношению к себе, к матери, к товарищам, пославшим ее из леса, пойти и не вернуться. Как не вернулся с задания их прежний командир Кузнецов. Не вернулась, загадочно сгинув, группа Суровца. Никогда не вернется убитый на железке Солей. Да и мало ли еще кто. Нет, она должна собрать в себе силы, не поддаться смерти и вернуться к своим. Хотя бы за тем, чтобы рассказать, что случилось и почему она не смогла сделать то,
что должна была сделать. Она помнила. Деревня была совсем недалеко от Груши, но не знала, сколько она проползла в этом снегу. Ветер все сыпал и сыпал мелкой крупой, заметая ее след в поле, но совершенно заметет он его, наверное, не скоро. «А вдруг сюда вернется Антон?» — в ужасе подумала Зоська. «Вернется, чтобы добить ее. Ведь это вполне логично. И так удивительно, как он не прикончил ее. Может, посчитал убитой? Или торопился уйти?» Зоська давно плохо видела одним левым глазом, да и было темно. Боль в голове не дала ей обернуться, и она только прислушалась, замерев на снегу. Но кроме порывов ветра и привычного шума метели, кажется, ничего не было слышно. Ее временами поташнивало, как после угара. Сознание снова начало меркнуть, и она подумала, что, видно, не доползет. Видно, тут и останется. Но пока она еще что-то могла, она из последних сил подвинула себя в рыхлом снегу один, второй, третий раз и замерла в неподвижности. Впереди что-то чернело в метельных сумерках, но, падая в забытье, она не успела рассмотреть, что. Потребовалась долгая мучительная пауза, прежде чем притупилась острота боли в боку. И чуть повернув голову, она увидела впереди ограду. Парные колья с жердями-перекладинами и изломанной линией тянулись от нее к деревне. Это была летняя ограда в конце огородов. Значит, дома уже близко. Зоська обрадовалась этому открытию, будто предвестнику ее спасения. И, сделав неимоверные усилия, достигла, наконец, угловых кольев ограды. Чтобы помочь себе проползти еще шаг-другой, она ухватилась за тонкий конец нижней жерди, и тот, тихо хрустнув, сломался. Больше силы у нее не осталось. Обескураженной неудачей она полежала немного и, подняв в руки обломок, ударила им по жерди повыше. Ее удар гулко отдался в ночной тишине, и тотчас где-то вдали послышался визгливый собачий лай. Зоська внутренне встрепенулась. Это была удача. Она подняла над собой палку и постучала несколько раз сильнее. Сигнал ее передался по ограде дальше, и показалось, лай послышался ближе. «Лай! Лай же, милая собачка!» — подумала Зоська с нежностью. «Лай! Авось нас услышат!» В счастливой уверенности, что доползла, и сейчас кто-то к ней выйдет, она вся обвяла и надолго потеряла сознание.

Подогреваемый медленно остывающей злостью на Зоську, он не чувствовал никакого угрызения. Подумаешь, убил девку. В мире, где шла война и каждый день убивали тысячами, где каждую минуту могли убить его самого, это маленькое убийство вовсе не казалось ему преступлением. Убил, потому что иначе не мог. Сама виновата. Погибла через свой дурацкий характер, который в такой обстановке рано или поздно привел бы ее к могиле. Не застрели ее он, ее все равно убили бы немцы, вытянув вдобавок кое-какие партизанские сведения. Кому от этого было бы лучше? Скорым шагом Антон пересек померкшее поле и вышел к хвойной опушке рощи. Невысокие густые сосенки плотно смыкали свой ряд, и он с усилием пролез между ними, стряхнув на себя белесую в ночи тучу снега. Низко сгибаясь почти на ощупь, он начал пробираться вглубь рощи. Он думал, что вдали от опушки сосняк станет реже. Но вся роща оказалась плотно сросшейся хвойной чащобой, пробраться через которую даже днем стоило большого труда, не говоря уже о ночи. Продираясь сквозь хвойные заросли, он больно расцарапал руку, разодрал кожушок на плече и стал думать уже не о том, чтобы выдержать направление к Неману, а хотя бы выбраться из этой чащобы. Но круто взяв в сторону, он угодил в какой-то хвойный сушняк, оставшийся, наверное, после одного из летних пожаров, где и вовсе невозможно было ни пройти, ни пролезть из-за сплошного густосплетения колючих и твердых, как стальные спицы, ветвей. Поняв, что это место лучше обойти стороной, Антон повернул обратно. Потом снова начал забирать влево, но куда бы он ни подался, всюду его подстерегала непролазная чаща из колючек, ветвей и сучьев, отчаянно цеплявшихся за кожушок, обдиравших лицо, руки, то и дело срывавших с головы шапку. Он устал, разогрелся, взмок от пота и набившегося в каждую прореху снега. Уже потеряв надежду когда-либо выбраться из этих колючих дебрей, Антон сгибался в три погибели, преодолел очередную делянку особенно густого подроста и очутился, наконец, на опушке. Впереди было поле. Он стряхнул с себя снег, ощущая на разгоряченном лице упругие удары ветра, по-прежнему сыпавшего в потьмах снежной крупой. Он пошел по полю, дав себе слово не лезть больше в заросли, где в такую ночь и такую погоду можно разве что скрываться от врагов. Ему же надо было поскорее попасть на островок или, может быть, переправиться через Неман в другом подходящем месте. Теперь это заботило его больше всего другого, потому что задержка с переправой грозила завтра новой бедой в этом малознакомом приречном районе с его полицией, засадами, патрулями по деревням, хуторам, на дорогах. В поле стояла ночная тишь. Идти было легко. Антон понемногу пришел в себя и почти успокоился. Он старался не думать ни о недавнем убийстве, ни о том, что ему пришлось пережить с Зоськой. «Что было, то прошло», — внушал он себе. «В его положении разумнее позаботиться о будущем. По всей вероятности, придется разыскать того баламута-сержанта, его дружка Пашку, хотя Антон даже не знал их фамилии и не имел представления, из какого они отряда. Но они бы смогли подтвердить его отважный поступок при переходе железки. Все-таки он прикрыл их огнем и дал возможность спастись». Правда, они же могут рассказать и о неприятном конфликте с Зоськой на хуторе. Может, лучше не ссылаться на этих людей, что хотя и усложнит объяснение причин его самоволки, зато позволит ему отречься от Зоськи. Ее он не видел, не встречал, ничего о ней не знает. Пошла и пропала. Мало ли что может случиться с партизанской разведчицей во вражеской зоне. Внешне такая позиция выглядела вполне убедительной и не должна была вызвать больших подозрений. Надо лишь вести себя твердо и нахраписто. Где был трое суток? Ходил в деревне, пытался разжиться обувкой. Сапоги совсем развалились. Сколько раз говорил комвзвода, никакого внимания. А какой же из него партизан зимой без обувки? Почему не доложил начальству, не попросил отпустить? Шиш бы его отпустили, если бы он попросился. Авось не застрелят. После непролазных зарослей и рощи

0: шагать в ночном поле было одно удовольствие. Занятый своими мыслями, он отмахал километра три, если не больше. Как вдруг обнаружил, что переменился ветер. Сперва дул вроде слева, а потом стал заходить сзади. Или, может, он сам, а не ветер, переменил направление. Антон остановился, прислушался. Но в поле ничего не было слышно, кроме привычных порывов шуршащего снегом ветра. Тогда он вгляделся в снежные сумерки, в которых тонуло вокруг равнинное полевое пространство, и тоже не смог различить ничего определенного. Все же он взял чуть в сторону. Показалось, там что-то возвышалось над горизонтом, хотя это мог быть мрачный край неба, и скоро, к его удивлению, из сумрака выплыла темная стена рощи. Но, по его представлениям, здесь не должно быть никакой рощи. Похоже, что он заблудился. Слегка озадаченный, он остановился в нескольких шагах от деревьев, оперся на снятую с натруженного плеча винтовку. Взглядом он попытался проникнуть дальше, в ветреные ночные сумерки, но взгляд схватывал каких-нибудь 100 метров, не больше. На протяжении этих 100 метров впереди была заметна лишь плавная кривизна опушки, которая почему-то показалась ему знакомой. Да они же сегодня проходили тут с Зоськой. Еще тут ее тошнило, и он стоял и смотрел на покалеченную огнем сосну на опушке. Вон, кажется, и та погорелица. Голые ее сучья черными вилами торчат в небо. Черт возьми, куда его занесло? Надо было заворачивать обратно, обогнуть рощу и выходить к Неману. Но Антон, еще не давая себе отчета зачем, пошел к опушке. Возле деревьев было затишье от настырного в поле ветра. Он подошел к сосне и прислонился к спиной к ее черному шершавому боку. Все-таки давала о себе знать усталость. Слегка кружилась голова. Тягучий ветреный гул не прекращался в ушах. Позволив себе непродолжительный отдых, он почему-то перестал думать о том, как выйти к Неману и где перебраться на его левый бок. Его мысли уже занимало другое. Перед глазами возникло памятное поле с грушей, где полузаметенные снегом лежит теперь остывшее тело Зоськи. К утру его, наверное, заметет совсем. Странно, но он уже не испытывал к ней прежней неприязни. В глубине его чувств родилось новое отношение к ней, похожее скорее на сожаление и тихую безотчетную грусть. Он сокрушенно вздохнул, подумав, что все могло сложиться иначе, если бы... Но слишком многое включало в себя это «если бы», чтобы здесь размышлять о нем. Одно несомненно, война порушила все вековые отношения между людьми, поставила человека в условия, когда не подчиниться ее злой воле не было никакой возможности. Вот и здесь. Разве он хотел ее убивать? Просто он сам хотел выжить, а выжить вдвоем сделалось невозможным. Ночь нещадно отмеривала свои минуты. Ему надо было уходить. Он все стоял под сосной, хоронясь от холодных порывов ветра, монотонно стучавшего по коре снежной крупой. Что-то мешало ему повернуть в обратную сторону и навсегда покинуть эти места. Чуть смежив глаза, он видел в ветреных сумерках поля знакомую грушу с грудой камней на меже. Это было совсем недалеко отсюда, сразу за рощей. Если идти скорым шагом, вся дорога туда займет 20 минут. Робко заявив о себе, странное это желание стало быстро набирать силу и охватило его целиком. Он понимал всю бессмысленность этой затеи и спрашивал себя, зачем туда идти? Но робкий голос сомнения скоро умолк, побежденный желанием. Антон еще колебался, но уже знал, что долго не выдержит. Ему стало необходимо еще раз побывать на том месте, взглянуть на мертвое тело Зоськи, Убедиться, что она долго не мучилась, что вокруг все тихо, спокойно, его никто не разыскивает, и потом с облегченной душой убираться за Неман. Нервно содрогнувшись от нетерпения, он понял бессмысленность сопротивления желанию, ставшему сильнее его, и закинул за плечо винтовку. Весь дальнейший путь к груши был ему хорошо знаком, да и линия опушки не дала потерять направление. Он обогнул рощу и оказался на Княжеводском поле. Здесь предстояло пройти по прямой не более 1 километра. Темная беззвездная ночь, кажется, и еще потемнела. Не прекращаясь, сыпал снег. Колючие его крупинки больно стегали по настылым рукам и лицу. Мороз, по-видимому, усиливался. Антон пристально вглядывался в полумрак и еще издали узнал раскидистую крону груши, в ветвях которой неприятно посвистывал ветер. На прежнем месте под грушей горбилась заметенная снегом куча камней. Но он только мельком взглянул на грушу и камни, пробежал мимо них в поле, где, однако, не увидел того, что ожидал увидеть. Он хорошо помнил, что Зоська упала, раскинув на сером снегу черные руки, и лежала так, видно издалека. Теперь же, приблизительно на том самом месте, ничего вроде не было, и он подумал, как быстро ее занесло снегом. Но снег с самого вечера сыпался мелкий, даже на неровностях его намело не так много, под межой и крушней он был только по щиколотку. Немного встревоженный, Антон пробежал дальше, чем требовалось, повернул обратно. Странно, подумал он, неужели он ошибся в определении расстояния? Но он хорошо помнил, что Зоська отошла перед выстрелом 50 метров от груши, иначе в сумерках он бы в нее не прицелился. Так где же она могла быть? Неровной восьмеркой Антон обежал поле, снова зашел от груши, поточнее прикинул направление выстрела. Но на том месте, где она упала, сраженная его пулей, ее определенно не было. Почуяв неладное, он пригнулся, чтобы различить на снегу следы, и увидел темное небольшое пятно, сгреб его в горсти вместе со снегом. Несомненно, это была смерзшаяся кровь Зоськи. Но где же тогда сама Зоська? Он упал на колени, обеими руками стал ощупывать снег, сразу наткнувшись пальцами на едва заметную для глаза, широко промятую в снегу бороздку с ямками от коленей, и понял, что она уползла. Это открытие ошеломило его. Со смешанным чувством испуга, облегчения и страха он вскочил на ноги и, забыв на прежнем месте винтовку, пригибаясь, побежал по неровной разрытой борозде через бурьян мимо полузаметенного полевого куста в направлении невидимой отсюда, но недалекой деревни. Когда все стало ясно, Антон вяло распрямился, замедлил шаг, остановился совсем и тоскливым, потерянным взглядом уставился в сумрак. Он ее не убил, только ранил, и она уползла в деревню, где у нее знакомые, связные, подруги. Ему туда хода нет. С трудом пытаясь осмыслить новый поворот в своем положении, он вернулся назад, подобрал винтовку. Называется, пожалел патрон и погубил жизнь. Проклятая Зоська! Сколько же это может еще продолжаться? Посчитав ее убитой, он скоро утратил свой гнев против нее. Он даже готов был полюбить ее мертвую, могущую своей смертью сослужить для него добрую службу. Но теперь он ее ненавидел снова. Она явилась чудовищно непреодолимой преградой в его и без того запутанной жизни. Как ему избавиться от нее? Но избавиться, наверное, было уже невозможно. Упустив ее, он терял над ней свою власть. Напротив, уйдя в княжеводцы, она обрела грозную власть над ним и теперь может сделать с ним все, что захочет. Наверняка в это самое время, когда он мечется по темному полю, она уже рассказывает кому-то о его злодействе. Спустя несколько дней обо всем станет известно в отряде. Неровным усталым шагом Антон шел против ветра, не чувствуя его леденящих порывов, понуро уронив голову, засунув в карманы руки. Плевать ему было на стужу, на этот проклятый ветер в голом промерзшем поле. Война загоняла его в тупик, из которого не было выхода. Куда он теперь мог податься? Где обрести пристанище? Он даже не знал, где переночевать, поесть, обогреться. Опасность угрожала ему с обеих сторон. По привычке он продолжал опасаться полиции и немцев, но и партизаны с нынешней ночи становились для него врагами. Теперь было бессмысленно искать переправу за Неман. В Лепечанку ему путь заказан. Но куда же тогда не заказан? Все яснее сознавая безысходность своего положения, он видел немало виновников своих неудач, среди которых, однако, не было его самого. За 30 без малого лет своей жизни он не привык признаваться себе в прегрешениях. Если случались накладки, любую вину готов был переложить на других. Сам же он в собственных глазах всегда оставался безгрешным, так как, будучи строгим к другим, был великодушным к себе самому. Себя он любил и уважал, хотел только добра, которого случалось его лишали другие — немцы, партизанское начальство, иногда женщины. В данном случае поперек его жизни роковым образом встала партизанская разведчица Зося Нарейко, виновница всех его бед. Антон брел в ночном поле, лишенный цели, душевно опустошенный, обозленный против других и, конечно, прежде всего, против Зоськи. Правда, теперь он корил и себя за оплошность, за то, что пожалел патрон и воздержался от второго выстрела. Зачем теперь ему этот патрон? Зачем эта винтовка? Разве для того, чтобы убить себя? Но дудки, убивать себя он не станет. Он еще молод и еще почти не жил. Несмотря на войну, хотел начать жить, как испокон веков живут люди. Но не удалось. Видно, нельзя. Так все сразу. Жить для себя, для других, воевать, любить женщину и быть счастливым. Жаль, поздно он убедился в этом. На кровавом собственном опыте, за который как бы не пришлось заплатить все той же собственной жизнью. Но жизнь у него одна. Почему он должен в молодые годы расставаться с нею? Отупев от неуемного встречного ветра, снега и усталости, Антон наткнулся в ночи на невысокую железнодорожную насыпь, почти не остерегаясь, перешел ее в рост и побрел дальше, стараясь не сбиться с направления, взятого от книжеводцев, не сразу поняв, что имеет целью тот польский хутор, где так неудачно провел последнюю ночь с Зоськой. Почему именно тот, а не какой-нибудь другой хутор? Он не мог дать себе отчета. Может быть, он шел туда потому, что там все же были знакомые ему люди, и он рассчитывал перекусить у них и обогреться. При этом ему было неважно, как они отнесутся к нему. Он зла против них не имел, хотя прежний урок намеревался учесть на будущее. Теперь он не выпустит из избы никого, пока сам из нее не выйдет. Но прежде всего он поест и чуток отдохнет в тепле. А потом будет видно. Потом он что-либо придумает. Ему следовало что-то срочно придумать ради спасения. Но мысли никак не шли дальше ближайших забот этой ночи и того знакомого хутора. А что делать дальше, он не мог взять в толк. Ясно было лишь то, что к партизанам ему пути нет. Копытскому тоже. Копытскому был некоторый смысл явиться с Зоськой. Без нее же в полиции его не ждет ничего хорошего. Вот же чертово положение, в которое загнала его война. По-видимому, он все-таки ослаб за эти сутки непрерывной ходьбы по снегу, без сна и без пищи. Несколько раз он замечал, что начинает дремать на ходу. Ощущение ежеминутной опасности притупилось в его сознании. Он не узнавал местности и, кажется, снова не выдержал направления. С усилием стряхнув с себя дремоту, он огляделся и понял, что снова сбился с пути. Как и позапрошлой ночью, перед ним лежала на пойме Котра. «Это же надо дважды заплутать на одном месте», — думал он, глядя на извилистую полосу кустарника вдоль речушки. По всей видимости, хутор остался правее, ближе к Скиделю. К тому же стало светать. Недавно еще плотный, затканный снегопадом сумрак, заметно редел. Снежные сумерки подернулись прозрачной рассветной синькой. Долгая зимняя ночь тихо уступала свои права дню. Антон не заметил даже, когда прекратил сыпать снег, которого здесь намело почти по колено. Сзади за ним тянулись свежие, видные даже во мраке следы, и он думал, что с такими следами далеко не уйти, так его быстро настигнут в поле. Как и позапрошлой ночью, ему ничего не оставалось, как повернуть вдоль реки направо. Правда, он мог повернуть и влево, но там, на узком мысу, при впадении Котры в Неман, была большая деревня. В большой деревне всегда недремно несет служба полиции. Антон предпочел не искушать судьбу мачеху и держаться от деревень подальше. Ну и до хутора было далековато. Затемно он просто мог не успеть. И тогда он с облегчением вспомнил, что где-то поблизости отсюда ютилась та самая развалюха обора. Другого пристанища в этих местах, наверное, сыскать не удастся. Недалеко отойдя от реки, он скоро нашел эту обору, еще издали увидав под ней старое обсиженное вороньем дерево. Уже совсем рассвело, поле вокруг лежало пустое, дул морозный северный ветер. Антон осторожно выбрался из кустарника, вслушался. Было чертовски холодно, даже воронье сидело на дереве, зябко нахохлись, без своего извечного грая. Человеческих следов возле обора вроде бы не было видно, и он с неизвестно почему дрогнувшим сердцем вошел в ее широко распахнутые ворота. За ночь снежный сугроб возле дверей сильно увеличился и достиг противоположной стены. Возле притолоки виднелись полузасыпанные следы, но, кажется, это были следы его и Зоськиных ног. Низенькая дверь в кубовую была растворена, и он нерешительно переступил высоковатый порог. Тут было немного затишнее от ветра, но холодно, как и в поле. Антон опустился на слежалую гнилую солому, прислонился спиной к обшарпанному боку стены. Руки сунул за пазуху, колени прикрыл полой кожушка. Было бы неплохо вздремнуть хотя бы на ненадолгое время. 20 минут ему бы, наверное, хватило, чтобы снять отупение и обрести прежнюю бодрость. Больше он не мог позволить себе. С покорностью отдаваясь сразу охватившей его приятной истоме, он какое-то время еще напрягал слух, боясь прозевать опасность. Но кроме невнятного шелеста соломы на крыше, сюда не проникало никаких больше звуков. Было покойно, тихо и глухо. Готовясь уснуть, Антон думал, что не прошло еще 2 суток, а как все катастрофически изменилось в его судьбе. 2 дня назад была с ним Зоська, и с ней в нем жила надежда. Пусть глупая, несбыточная надежда, но ей утешилась его очерствевшая в лесных дебрях душа. Но вот стало так, что они разошлись врагами, жить на этой земле вместе с Зоськой сделалось невозможным. Он обрел одиночество. Зоська навсегда ушла из его жизни, но ему оттого легче не стало. По-прежнему он пребывал в безысходности и перестал понимать, почему. Неужели все дело в Зоське? Но как тогда понять, что он здоровый, неглупый мужик, попал в такую зависимость от этой сморкачки? Разве Зоська сильнее его, умнее или более приспособлена к этой кровавой войне? Ведь после своего ранения она уже дышала на ладан, одной ногой стояла в могиле, и он лишь тихонько толкнул ее. И тем не менее она выжила, где-то укрылась, и по-прежнему власть над его судьбой находилась в ее руках. Он задремал, как ему показалось, не более чем на 5 минут, и тут же проснулся от близкого голоса за стеной. Кто-то, вяло матерясь, беззлобно понукал лошадь. Как и 2 дня назад, Антон испуганно выскочил из кубовой и сразу же в проеме ворот увидел на дороге сани. В них, стоя на коленях, какой-то мужичок в стеганке глухим голосом материл рыжую с облезлыми боками лошадку. Правил он в сторону скиделя. «Эй, стой!» — крикнул Антон, появляясь в проеме ворот. Мужичок оглянулся на обору и придержал коня, не зная, однако, как поступить дальше. Антон тоже не знал, зачем он остановил его, разве чтобы разжиться поесть или разузнать про обстановку в окрестностях и принять какое-либо решение. Он почувствовал, что без определенного решения протянуть долго не сможет. Невозможно жить между землей и небом, надо поскорее спускаться на землю. Где только найти лестницу на эту утраченную им землю? В поле и на дороге вроде никого больше не было. Можно было выйти из обора. Но Антон предпочел подозвать мужичка к себе. «Ты! Давай сюда!» Он не сомневался, что мужичок без промедления исполнит его команду, и для пущей убедительности удобнее перехватил винтовку. И в самом деле мужичок бросил на солому вожжи и, оставив на дороге сани, не спеша, с явной опаской, пошел к оборе. Пока он шагал по свежему снегу, Антон рассматривал его самодельный из овчины триух на голове, старую латаную стеганку и лапти чуни с перевязанными поверх грязных портянок веревками. Маленькие, часто мигающие глазки на заросшем лице еще издали настороженно уставились в вооруженного человека у оборы. «Стой!» — приказал Антон, когда мужичок шагов на 5 не подошел до ворот, и тот послушно остановился. «Хлеба нету?»
1: «Не-а», — удивленно сказал мужик. «Я киш хлеб?» «Дома?»
0: «Ясно. И ничего больше, в смысле, пожрать?»
1: «Ничего. Дорога ж не дальняя, так что ж...»
0: «А куда едешь?»
1: «Так в скидель».
0: Махнул он рукой на дорогу и замер в ожидании новых вопросов. «На базар?»
1: «Не, який же базар в понедельник? К доктору еду».
0: «Заболел?»
1: «Да и не я. Я не заболел, але...» «Баб, значит?»
0: Вел малоинтересную беседу Антон, имея в виду исподволь выпытать у этого случайного проезжего кое-что из того, что его интересовало в первую очередь.
1: «Не баба. Девка».
0: «Ах, девка. А там на дороге не видел полицаев, нет?»
1: «Не видел. Может, где и есть, а на дороге не видел».
0: «И партизанов не слышно?»
1: «Не слыхать. У нас, знаете, не слышно ничего. Глухо живем».
0: «А ты из какой деревни?»
1: «Да из Княжеводцев»,
0: — сказал мужичок и показал в обратный конец дороги. Антон испуганно замер. Упоминание о Княжеводцах заставило его забыть все другие вопросы. Кажется, появилась возможность выяснить, может, самое для него главное. И он, сузив глаза, резко спросил мужичка. «Ах, за доктором едешь?»
1: «Ну?»
0: «К девке?»
1: «Ну?»
0: «К дочке?» Моргнув слезящимися глазами, мужичок вдруг замялся, словно поперхнулся перед ответом, и Антон, не давая ему оправиться, схватил за куцый от ворот стеганки.
1: «Говори, к кому доктора? Быстро!» «Так к девке, сказал».
0: «Какой девке? К Зоське из Скиделя? Ну, раненой в голову, да? Да? Говори скорее!» Но скорее говорить, наверное, уже не было надобности. Мужичок, беспомощно заморгав глазами, казалось, в мгновение лишился речи. Руки его затряслись. Растерянным взглядом он бессмысленно водил по рассвирепевшему от роковой догадки, обросшему колючей бородкой лицу Антона. Антон тоже зашелся в странной, охватившей его лихорадке, смекнув яростно и самоочевидно, что судьба в последний раз бросала тонущему свой спасательный круг, за который он должен схватиться или пойдет ко дну. И, не размышляя долго, он из последних, еще оставшихся у него сил, рванулся к этому кругу. Пока Зоська жива, он должен настичь ее в этих лесных княжеводцах. То, что ему не удалось на хуторе, должно удастся теперь». Конечно, это не очень красиво по отношению к девушке, которую он любил, но в этом его спасение. В конце концов, не он придумал эту проклятую войну, где, если не предашь, не уцелеешь. Что же ему остается? «Так, ясно», — сказал Антон, резко оттолкнув от себя мужичка. «А ну, в скидель!» «В скидель, скорее!» — закричал он. «Быстро!» В испуге и явном смятении мужичок повернулся к дороге, но Антон обогнал его и, подбежав к саням, схватил вожжи. «Но! Скорей, рысью!» Хлестнув лошадь, он ввалился на ходу в розвальни. Мужичок едва успел ухватиться за поперечину сзади. Лошадка натужно рванулась по переметенной за ночь дороге, и Антон, встав на колени, принялся нахлестывать ее вожжами. Главное для него было успеть.

0: Глава 21. Все последующее доходило до Зоськи в неясных, порой кошмарно пугающих образах, бессвязных урывках чужих разговоров. Она слышала, как кто-то окликнул ее, как громче залаяла собачонка. Потом ее бережно подняли на руки и долго несли куда-то. Она все время молчала, не находя сил ответить на тревожные чьи-то вопросы, да к ней и не очень приставали с вопросами, видно, скоро поняв, что она чуть жива. Зоське ничего не оставалось, как целиком положиться на этих людей, зная, что в княжеводцах ей плохого не сделают. В княжеводцах всегда помогут, если только ей еще можно помочь. Она пришла в себя снова от острой, ударившей под самое сердце боли, раскрыла глаза и видела близко над собой лампу с надбитым закопченным стеклом. Свет лампы поначалу ослепил ее, но все-таки она успела заметить рядом чье-то немолодое, озабоченное, со сведенными бровями лицо. Чьи-то холодные руки деликатно касались ее обнаженного бока, и она поняла — перевязывают. Зоська с напряжением стонала, не в состоянии молча выдержать боль, и женский, обращенный к ней голос, сочувственно заговорил. «Болит, девчатка, такая рана, потерпи, девчатка». «Конечно, она будет терпеть, она стерпит все, только бы остаться жить». Как никогда прежде, именно теперь она очень хотела жить, если это еще возможно.
1: «И кто тебя так?» — голосом погромче, участливо спросил мужчина. Но она только промычала в ответ. Разговаривать она не могла, даже сама удивилась. Слышать — отлично все слышала, а сказать ничего не могла, как во сне. Новый болевой приступ отбросил ее в забытье. Долгий промежуток времени она нестерпимо мучилась в фантастическом мире кошмаров. Наверное, она стонала. Возможно, у нее начался жар, потому что, когда она снова очнулась, услышала все тот же ласковый голос женщины. «На, девчатка, попей молочка, топлененькое молочко, гляди, полегчает». Она сделала усилие и чуть приподняла голову. Чужими иссохшими губами не сразу нашла край шершавой посудины и торопливо сглотнула что-то безвкусное. «Ну, и еще немножко попей. Молочко теплое». «Молочко теплое», — звучит милым голосом мамы, которая третью неделю хлопочет возле пятилетней Зоськи и тихонько украдкой плачет. Зоська тяжело больна, вся в жару, ничего не ест, только пьет молочко. Она пластом лежит в углу на кровати, укрытая кожушком поверх лоскутного маминого одеяла, и очень ослабла. Но у нее ничего не болит, только все время хочется спать. И она спит днем, утром, ночью, просыпаясь лишь за тем, чтобы попить молочка. Болеть ей, однако, не трудно, даже, в общем, приятно, потому что все к ней предупредительно ласковы, добры и с радостью исполняют каждое ее желание, главное из которых, чтобы не плакала мама. Но это желание редко сбывается, и коротенький мамин всхлип резкой тревогой вырывает девочку из сна, вернее, из тягостно-липкой дремы. Зоська пугается и тоже хочет заплакать, но она такая слабая, что только тихонько шепчет обметанными губами. «Не надо, мамочка, мамочка, не надо». И мать, заслышав ее, сразу утихает, приходит за занавеску и, склоняясь над дочерью, бережно гладит ее заостренное, исхудавшее личико шершавыми, не по-женски большими руками. Зоська успокаивается, хочет улыбнуться в ответ и слабым голосом пытается утешить маму. «Мамочка, я не умру, «Не умру, мамочка». Но ее наивное утешение вызывает у матери новый безудержный приступ плача. Уронив на постель голову, мать долго сотрясается в безутешном рыдании, и Зоська с недетской решимостью думает: «Нет, она ни за что не умрет. Она будет жить, потому что как же тогда ее любимая бедная мама?» Мама для нее — главная радость в жизни, так же, как и она для мамы. Зоська знает это с самого детства и думает, что никогда на свете не расстанется с мамой. Но вот рассталась. Люди говорили, что лицом она вышла в маму, что у нее материнский характер. Зоська и сама иногда думала, что свою доброту и покладистость определенно переняла от матери. Часто она страдала от того, что нынешнее время меньше всего подходило для этого ее качества. Иногда ненавидела в себе эту доброту, принимая ее за слабость, в то время как ей нужна была сила. Но всякий раз ее отвращал один вид людей, явно лишенных доброты, заскорузлых в черствости, и она понимала, как важно быть добрым, значит, быть справедливым. Потом в полудреме она слышит чей-то тихий, недалекий разговор шепот. Но там уже новые голоса, похоже, мужские. И до сознания ее доходит обеспокоенное слово «доктор». Она догадывается, что это значит, и хочет сказать, что не надо ее вести к доктору, который ей неприятен с детства, потому что доктор — человек из другого, неизвестного ей мира, и с ним связаны малоприятные для нее переживания. Теперь у нее другие, не менее важные причины избегать доктора. Но у нее нет сил сказать об этом, и она лишь тихонько стонет. «Попей молочка, девчатка». «Попей тепленького».
2: «Ну что ты пристала к ней с молочком? Видишь, не может!» Раздраженно гудит мужской голос, в котором Зоське слышатся знакомые ноты, и она вся напрягается.
1: Но нет, это не отец. Отца она меньше любила, наверное, потому что он был неразговорчив и строг, а иногда круто обходился с матерью. Но в раннем далеком детстве Зоська, может, больше других боготворила именно отца, особенно в редкие для него минуты досуга, когда он не был занят работой и находил возможность заняться детьми. Из каких-то глубинных уголков ее памяти выплывает давнишний день кануна праздника Троицы в начале лета, полузаросшая муравкой дорога в теплой мягкой пыли за околицей, и они с сестрой, семенящей за отцом. Вытянутой в сторону рукой, Зоська ведет по стеблям колосящейся ржи, вспугивая осевших на ночь серебристых бабочек. Острохвостые ласточки тихо носятся в погожем предвечернем небе. И за отцом тянется горьковатый аромат березовых веток, целую охапку которых они наломали в роще. Дома их ждал предпраздничный порядок в избе. Только что вымытый мамою пол был густо забросан пахучими стеблями аира. Они сразу принялись украшать хату ветками и обильно понатыкали их всюду, где только могла держаться хотя бы самая малая веточка. Всю ночь в хате стоял удивительный аромат леса и луга. Зоське снились счастливые сны, и вся ее детская жизнь была преисполнено предвкушение какой-то огромной и скорой радости. Она снова ощущает себя во власти, знакомой с детства, болезненно немощной расслабленности, когда хочется только покоя, тишины и небытия, потому что в яви страдание и боль. И вместе с тем в ней немая апатичная успокоенность за свою судьбу, которая теперь от нее не зависит. Со временем она замечает, что ритмично раскачивается и плывет куда-то, словно во сне. Но сна нет, это уже явь. Зоська полураскрывает глаза, перед которыми косматый край укрывшего ее кожушка и яркая синь рассветного неба. Мерные плавные толчки куда-то влекут ее, ей даже приятно от этого ровного, убаюкивающего движения в неизвестное. Не сразу она догадывается, что ее везут по полевой санной дороге. Она не может спросить, куда, но она и не тревожится. Значит, так надо. Она лишь хочет понять, кто с ней. Чувствуется чье-то присутствие рядом. Наверное, это возница. Но кто? Ей бы только взглянуть на своего спасителя и больше ничего. Об Антоне она не думает, будь он проклят, убийца. Главное, она спасена. Даст Бог поправиться, и тогда она с ним посчитается. Она посмотрит в подлые его глаза. Еще он поваляется у ее ног, если раньше не перебежит к немцам.
2: «Ну-ну! Шевелись, милая!»
1: Это все та же поившая ее молочком тетка, и Зоське становится покойно. Она уже привыкла к ее схожему с материнским голосу. Невысказанная благодарность щемящей тоской сжимает что-то внутри, и из Зоськиных глаз скатываются к уголкам губ две щекотные студенные слезинки.
3: «Ничего, девчатка, все будет хорошо. Перепрячем тебя в хорошее место. Как-нибудь очунешь. Молодая еще, жить будешь, деток народишь. Не век же этой проклятой войне продолжаться».
1: Как свежий родничок в летний день, обнадеживающе звучит рядом. И Зоська благостно успокаивается под теплым кожушком. Авось в самом деле правда. Страшное позади, и она как-нибудь еще выкарабкается из своей беды. — 1978 год.

0: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
3: Дорогие слушатели, этот выпуск гостиной проведу я, Зоя Шишкова. Здравствуйте, Михаил.
4: Добрый вечер.
3: Мы как съездили на рыбалку?
4: Ну как, в принципе, очень прилично. 4 килограмма, наверное, поймал.
3: Кого?
4: Ну, в основном окуня и щука одна.
3: Ух ты, даже щука и окуни. Какие у вас там рыбы-то хорошие ловятся.
4: Ну так окунь вот самый крупный попался, по более 400 грамм. Хороший окунь. Походили, клевало очень плохо, конечно.
3: Зато надышались.
4: Это да.
3: Отдохнули. Ну что, начнем?
4: Ну, давайте попробуем.
3: Вот так начался у нас разговор с Михаилом Леухиным из Финляндии. Извините, очень стандартно, банально, не оригинально, но все-таки я поначалу хочу вас попросить рассказать о себе.
4: Родился в Петрозаводске в 1959 году. Родился совершенно слепым. После чего было достаточно много операций. И к 7 годам, в общем-то, я кое-как видел. Пошел я в школу, в зрячую.
3: Значит, прилично видели, раз в зрячую школу пошли.
4: Не, это была попытка родителей меня удержать около себя. Но из этого ничего не получилось. Через месяц мучений с обеих сторон, как со стороны преподавательницы, так и со стороны меня, все-таки вынуждены были меня отправить в Ладву, поскольку в те времена, в общем-то, преподаватели были довольно плохо подготовлены к встрече, скажем так, с инвалидами. Попал я в Ладву, в ладвинскую школу, где я учился до 7 класса, после чего школа переехала в Петрозаводск. В Петрозаводске доучился до конца. Было такое желание куда-то поступать, но, видимо, желание было не слишком сильным. Поэтому уехал я в Псков работать. Работал там несколько лет. Ну, по личным обстоятельствам уехал оттуда. И некоторое время работал в Петрозаводском обществе слепых. Но тут уж я, конечно, всерьез взялся за то, чтобы поступить куда-то. И вот не знаю, с какого перепугу решил поступать на философский факультет Ленинградского университета. Два раза я туда пытался поступать. Ну, в те времена, в советские, надо было получить разрешение от обкома партии для того, чтобы поступать на философский факультет, поскольку считалось, что это идеологический факультет.
3: Вы знаете, я в свое время тоже на философский пыталась поступать в МГУ, но нам никакого разрешения там не требовалось.
4: Серьезно?
3: Да.
4: Интересное кино. Но дело-то в том, что у нас оно как раз требовалось. И дважды я пытался. Ну, то есть первый раз я сдавал 4 экзамена, набрал 19 баллов. И второй раз я сдавал 3 экзамена и набрал 14 баллов. То есть результат для меня вполне нормальный. И надо сказать, что для того, чтобы поступать, я дважды ездил в ЦК партии в Москву. Даже это не помогло.
3: Надо же, при таком хорошем результате все равно вас брать не хотели.
4: Нет, нет, нет. Первый раз там был в ЦК партии такой молодой партийный работник по фамилии Крыгин. До сих пор помню, в общем-то, очень приятный человек. И когда он при мне просто отзвонил в карельский обком партии, там ему ответили: ну вы что, он же слепой, да как он тут в Ленинграде, да будет, да вы что? Вот эти, ну, знаете, ребята, если он добрался до моей приемной, то, наверное, в Ленинграде он как-нибудь разберется. Ну, когда я приехал туда, меня принял второй секретарь обкома партии, взял так за пуговицу пиджака и сказал: слушай, ну чего ты ломишься? Вот мои дети учатся в Петрозаводском университете на историческом факультете, и все в порядке. Поступай, мы тебе поможем. Ну, а поскольку, в общем-то, был я такой товарищ в те времена ершистый, я сказал: знаете, в Петрозаводский университет я попаду без всякой вашей помощи. Ну и попал. То есть, опять же, при проходном балле, по-моему, 13, я набрал с трех экзаменов 14 баллов. И когда пришел смотреть списки, оказалось, что меня в списках нет.
5: Там вы сдавали на исторический факультет в Петрозаводск?
4: Да, на исторический факультет в Петрозаводского университета. Естественно, я пошел сразу же к декану выяснять, что там и как. Был достаточно рассержен. Декан, видимо, это издалека увидел, сказал: не-не-не-не-не-не, все в порядке, успокойтесь и не волнуйтесь. Ну, понятно, что все равно, как бы там ни было, но я оказался в отдельном списке. Университетские годы проходили замечательно. Было достаточно много людей зрячих, моих сокурсников, которые вполне нормально ко мне относились. И должен заметить, что не было никаких, абсолютно никаких различий. Разумеется, речь идет о тех, кто хоть как-то хотел контактировать, кто не хотел, там было видно сразу. С теми я не контактировал. Но в любом коллективе, в принципе, далеко не все друг с другом контактируют.
5: Естественно.
4: Так что было очень приятно учиться. И вот до сих пор, конечно, благодарен своим сокурсникам. В те времена вся эта компьютерная техника находилась еще в зачаточном состоянии. Я помню, ДВК-3, по-моему, была в то время. Машинка такая. Ну, в общем, совершенно не приспособлена ни для чего. Приходилось много читать. И читали, как правило, на мне сокурсницы и сокурсники. Это, конечно, была огромная помощь, и забыть это просто нельзя.
0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
3: Напоминаю, дорогие радиослушатели, что сегодня у меня в гостях Михаил Люхин из Финляндии, и мы продолжаем разговор.
4: Ну, закончил я университет, закончил с красным дипломом. Единственная четверка у меня была в дипломе. Второй диплом был на курсе, и вот когда я закончил, естественно, отправляли в аспирантуру людей. Ну и когда я уже постфактум пришел в университет, уж не помню по какому делу, там был декан молодой, уже не тот, при котором я поступал в университет. Вот и он просто элементарно сказал уже тогда: знаешь, вот видел бы ты, первая путевка в аспирантуру была бы твоя. С работой точно так же не сложилось. Переписка с министерством образования была там, ну, целый грозбух. Ну и ничего бы и не получилось, скорее всего. Не помогли мне, опять же, добрые люди. В частности, Михаил Леонидович Гольденберг, Геннадий Васильевич Холманский. Ну и мой сокурсник Анатолий Александровский. Вот не знаю, как-то получалось так, что все время находились люди, которые... Ну, каким-то образом входили в мое положение, и вопреки всем препонам я оказался там, где я хотел оказаться.
5: А где вы хотели оказаться?
4: Ну, я хотел работать просто-напросто.
5: Я думала, у вас была какая-то цель вот именно там устроиться. Ну, работать где-то в определенном месте.
4: Нет. Надо было найти хоть какое-то место. И проработал я 3 года в лицее. Причем, видимо, довольно неплохо, потому что приходили ко мне с проверками. Ну, вы знаете, что по законам в Советском Союзе завуч, приходя с проверкой, должен был заранее предупредить учителя. Там было все несколько иначе. Без предупреждения приходили и просто говорили: Михаил Александрович, мы хотели бы провести проверку, да, опрос такой вот, блиц. И независимо от того, какой был класс, а там была параллель, допустим, по несколько классов от А до Ж. То есть вполне прилично. И вот приходили в любой класс и просто-напросто проверяли. А проверка какая? Брал человек учебник, просто с текста, выбирая вопросы, шел так вот между рядами, задавал вопросы направо-налево. Вы знаете, что меня больше всего удивляло? Ведь они же отвечали.
5: Ну, наверное, потому что любили вас и сумели вы привить любовь и к своему предмету.
4: Возможно, любовь к предмету, но любовь к себе-то вряд ли. Видите ли, я проходил практику у очень и очень опытного педагога. Так вот, она мне сказала в свое время, что преподаватель в классе должен быть жандармом.
5: Подождите, я не совсем вас поняла. То есть вы согласны с мнением этой преподавательницы, что преподаватель должен быть жандармом?
4: До сих пор убежден, что это именно так. Просто-напросто вся вот эта демократия и попустительство ни к чему нормальному не приводит. Потом просто, когда проходишь мимо школы и слышишь, когда, так скажем, ну, по-нормальному уже не назовешь, просто вот как их дети называют, училки, орут просто, знаете, как 100 глаз Магрефа, это ненормально. Либо есть дисциплина, либо ее нет. Вот и все.
5: И вы были жандармом?
4: Конечно. На 100%.
5: Ну, вот когда вы говорите, преподавательница орут, это не жандармерия?
4: Не, какой же это жандармерия? Это просто-напросто уже расписаться в своем бессилии.
5: А каким образом вы были жандармом?
4: Допустим, захожу в класс. Часто так бывало, поначалу в особенности, когда народ распущен до безобразия. Сидит молодой человек на первой парте, развалившись. Ну и обычно, чтобы ввести все это дело в какие-то рамки, заходишь прямо с места в карьер. Начинал обычно, что Геннадий Васильевич в прошлом году рассказывал вам то-то, то-то, то-то. Так, помните? Помним. Ну вот и вопрос, почему? Сидит молодой человек, вот тут, вальяжный, на первой партии. И так это небрежно отвечает, а по качину. И что, по-вашему, я должен делать?
5: Что же вы делали?
4: Элементарно, что? За шиворот и вон. Это приходилось сделать один раз. Я понимаю прекрасно, что я нарушал все параграфы и все что угодно, но, тем не менее, на задней партии сидел здоровенный такой товарищ, называли его паровоз, второгодник и третьегодник, не знаю. После чего он басом оттуда так заявлял, серьезный мужчина, все. Дисциплина восстановлена была, и не надо было потом ни орать, ни дергаться, не дергать их. Работать можно было спокойно, и все.
5: Вот вы его с урока удалили, а потом для него какие-то последствия были?
4: А зачем? Обычно работали по академической системе пары. Между двумя 45-минутками просто 5 минут перерыв. Вот он 45 минут у меня там где-то прохлаждался, и после 5-минутного перерыва стук в дверь, заходит, говорит, Михаил Александрович, можно сесть? Я говорю, ну, конечно.
5: Я в связи с этим вспомнила из своей школьной жизни пример. У нас тоже был преподаватель немецкого языка, который чуть чего нас прогонял из класса. Ну, а потом мы возвращались, как ни в чем не бывало. Только мы этим пользовались. Не хотелось нам на уроке сидеть. Мы начинаем себя плохо вести, и он нас выгоняет, а мы и рады, и довольны. Тем более последствий никаких не было.
4: Нет, я не настолько был прост, чтобы не понять ситуацию в классе. Понимаете, одно дело выгнать одного человека, тем более, что я же сказал, я его не выгнал, я его просто за шкварник выкинул. Я не то, что этим бравирую или что-то, нет. Такая вот есть необходимость. К тому же, что самое интересное, вот сколько не спрашивал, никто ни разу не сказал, что был обижен.
5: Но они понимали, что они заслужили это.
4: Видимо, да. Никаких ни обзывок, ни каких-то у меня кличек, ничего подобного не было.
5: Да, может быть, за глаза они и были, просто вы об этом не знали.
4: Нет, обычно в педагогическом коллективе все это известно становится довольно быстро. Когда уж у кого-то есть что-то, то оно есть. Если, допустим, вот называли у нас там преподавателя баллон, так ну, все, он был баллон. И никуда от этого не деться.
5: Ну, видимо, ребята все-таки вас уважали. А ведь просто так ни за что ребята не уважают. Наверное, были интересны им ваши уроки.
4: Не знаю, как насчет ребят, но там это была проектная школа. Обычно 8-й кабинет, это был кабинет военное дело. Этот кабинет был разделен на 3 части, 2 класса и 1 бухгалтерия. Но, как обычно, кирпича не хватило, и до конца, до потолка стены не были возведены. А поэтому бухгалтеры слушали мои уроки. Так вот, когда я приходил получать зарплату, они заточно говорили, что Михаил Иванович, вы так рассказываете, что нам работать неохота. Это было, да. Что касается детей, ну, вот в свое время было так, что получается так, что я немного как бы хвастаюсь, но нет. Я не думаю, что это хвастовство. Во-первых, нечем тут особо-то гордиться, но приятно было. Я заменял классную руководительницу, поработал за нее месяц в классе. Ребятишки очень умные и очень быстрые. Они с гуманитарным уклоном, очень сообразительные, быстро работают. Поэтому надо было поворачиваться, успевать. Когда этот месяц прошел, я ушел оттуда, вернулась их классная руководительница, и потом мне сказал завуч, что дети написали заявление на имя директора, попросили убрать свою классную руководительницу, поставить меня туда. Директор кричал там, типа, то я скорее умру здесь на месте, чем вот он пойдет в этот класс. Ну, понятно, да, что как бы ты там ни крутился и как бы ты там ни пытался что-то делать, все равно останется так, что как бы хороший ты парень, но не наш. В то время со мной вместе в этом же лицее работал мой сокурсник. И однажды он после уроков, и жена его тоже там работала, все историки мы были, подошли ко мне в кабинет как-то, говорят, слушай, а ты ведь финн? Я говорю, ну вообще по-матерински не да. А что здесь сидишь-то вообще? Мы тут собираемся ехать в консульство. Поехали с нами. Я говорю, ну поехали. Ну вот, встали в очередь. Нас приняли и попросили в следующий раз явиться с документами. У меня было еще от бабушки, от моей, церковные метрики на финском языке, еще с 19 века. Когда я там только это показал, мне сразу сказали, нет проблем, все доказано. То есть по материнской линии у меня там все, в общем-то, ингермоланцы шведского и финского происхождения. Поэтому меня сразу же сказали, что никаких препонов. Я был, пара моих сокурсников и еще одна молодая пара.
5: И вы все уехали?
4: Да вот как бы не так. Дело в том, что получил я визу. Мои сокурсники не получили, а вторая вот молодая пара, они получили, но не уехали. Уехал я один.
5: Вот так. А в какие это годы было?
4: Это был 92-й год. А, нет, даже, наверное, это уже 93-й год. Да, 93-й. Как раз я тут уже познакомился со своей будущей женой. Ну, как бы не очень торопился на ней жениться, в том смысле, что она зрячая девушка, да и на 13 лет моложе меня. В общем, не спешил я. Преподавал я так потихонечку в школе. А потом мне пришло вот, как сказать, паспорт уже готовый. Пришел он где-то в апреле 95-го года. Я позвонил туда в консульство. Говорю, так а что мне, можно вообще-то это немножко задержаться? Ну, там на меня немножко накричали в том смысле, что как же так? Тут бабушки в очередь стоят, вас без очереди вообще пропускают, и вы тут еще и не едете никуда. Я говорю, ну вообще-то как-то не очень этично бросать детей посреди года. Дайте хоть доучить до конца года, а потом уж я и уеду. Но тем временем, пока я тут доучил детей, я успел жениться и уехал.
0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
3: И мы с Михаилом Люхиным продолжаем разговор дальше, теперь уже о жизни в Финляндии.
4: Уехал я один в Финляндии. Приехал я сюда, не зная ни языка, Совершенно слепой в дребезги.
5: И ехали не знаю куда, ведь... Люди все-таки, наверное, уезжают по каким-то связям, знакомствам, а вы вот так вот приехали.
4: Ну да, так и получилось. Я приехал, стоял на автовокзале и думал, как же мне интересно теперь поступать. Ну и придумал, естественно. Взял такси и поехал в полицию. Приехал к ним и говорю, ребят, вот слушайте, я не знаю, как это все тут устраивается у вас, но вы тут организация официальная, пару слов по-фински я знал, вызвали переводчицу. Ну и тут мы поговорили. Мне предложили, давай, слушай, мы завтра посадим тебя на автобус, уезжай отсюда.
5: Обратно? Ага. А вы же приехали один или с женой?
4: Нет, один. Так она врач, она работала пока. Ну, естественно, она потом приехала.
5: Значит, полиция вас хотела отправить обратно. А вы что?
4: Ну, просто спокойно сказал, ребят, не для того я сюда приехал, чтобы обратно уезжать. Ну и... Меня они просто на полицейской машине отвезли. Тут есть такое Лянсикату, так называемое. То есть западная улица, на которой расположены студенческие общежития. А летом в этих студенческих общежитиях просто устраивают как бы летний отель. Ну и мне предоставили там комнату, естественно, за деньги, за плату. Я туда попал, и там оказалась очень добрая такая нормальная финка, которая сказала, слушай, что ты тут будешь это... по всем углам тыкаться. Давай, говорит, я тебе буду приносить в комнату еду. Там завтрак входил в проживание. Приносила она мне завтраки. Жил я там потихонечку. Ну и потихоньку разбирался с делами.
5: Простите, а как же вы с финкой объяснялись-то?
4: А там еще подвязался какой-то эстонец. Он ей объяснил все. И потом даже нам и объясняться не надо было. Ну и тем временем я начал изучать, естественно, финский язык. Поначалу, да, помогали несколько русских, таких же переселенцев, как и я. Но там было отношение такое, что ты авантюрист, ты сюда приехал и с этими проблемами не справишься.
5: А вы в самом деле авантюрист?
4: Нет, я не авантюрист. А если авантюрист, то в очень таком положительном смысле.
5: Естественно, я же не хотел сказать, что в отрицательном.
4: Надоели все вот эти разговоры по поводу того, что авантюрист, ты не справишься. Через месяц я совершенно спокойно ходил по этому городу один. Нашел я общество слепых сам. Пришел туда, а я до этого туда факс отправлял и спросил у них или карту рельефную, или какую-то помощь, чтобы...
5: Чтобы оказали.
4: Да-да-да, чтобы когда я приеду, приезжая на совершенно неизвестное место, проблемы-то возникают, естественно, и у зрячего. Там была секретарша, она, правда, передо мной извинилась, говорит, слушай, ты уж извини, я тебе не ответила на все эти письма. Сердишься на меня? Я говорю, да что сердиться-то? Собственно говоря, никто никому ничем не обязан. Я разобрался с этими делами, вот и все. То есть через месяц я ходил совершенно спокойно по городу и до сих пор хожу. А через полгода кое-как, опять же, пробивался со страшной силой. Преподаватели меня отфутболивали как только могли, типа того, мы со слепыми никогда не работали. Попал я на курсы, там была у нас Мерви, очень хорошая такая преподавательница. Когда я туда пришел, она посмотрела, через неделю сказала, слушай, тебе здесь делать нечего, ты все это знаешь. Ну и после этого полугодичные курсы я эти все-таки прошел.
5: А в чем заключалось обучение на этих курсах? Что они вам там преподавали?
4: Финский язык. Ну вообще тут такая потом появилась программа. Она называется Kotoutuminen. На русский язык это можно перевести достаточно грубо. Это получается как бы одомашнивание.
5: Адаптироваться помогали.
4: Это сейчас как бы помогает. Все это по большому счету остается на бумаге, никто никому ничего не помогает. Я не хочу критиковать. Сразу же хочу оговориться, Финляндия достаточно благополучная и вполне приличная страна, и не нуждается в моих восторженных отзывах. Но то, что, в общем-то, это бюрократические штучки, остающиеся на бумаге, это так оно и есть. И все это одомашнивание оборачивается просто-напросто трудоустройством местных преподавателей. Вот и все. А вот как балбес приходит на курсы, и не хочет он учиться, он так и остается балбесом. Я встречаю людей, и сейчас до сих пор, которые живут здесь больше десятка лет и почти по 20 лет, и не говорят по-фински.
5: То есть все зависит от человека.
4: Разумеется.
5: Ну, собственно говоря, тут, я думаю, преподавателей-то не в чем обвинять. Если ты захотел выучить язык, они тебе помогут.
4: А, нет. Я не про то. Как раз я преподавателя не виню. Я говорю то, что вот эта программа адаптации, она, по сути дела, дутая фикция. Потому что пока сам себе не поможешь, тут тебе никто помогать, ничего не будет. Здесь нормальный западный уклад жизни. У всех резиновые локти, все толкаются. Вот был недавно буквально случай, женщина, у которой практически отсутствует память, которая может поджечь дом, там все что угодно, говорит, что-то конфорки у меня быстро нагреваются. Смотрю, говорит, они все время красные. Стала звонить по всем социальным...
5: Вот тут. Службам?
4: Да. Не она, а, естественно, кого попросила помочь. Вот человек стал звонить, обзвонил все. Кругом. Не-не-не, это не наше дело. Вот когда дом сгорит, вот тогда будет их дело. Я тут некоторое время еще просидел безработным. Пошел я, устроился на курсы, называется Уравалента курсы. То есть это курсы выбора, ну, скажем так, будущей профессии. Но профессия у меня была своя. Там некоторое время было обучение, потом практика. Ну, я пошел на практику в университет сюда, в Йоинсу. А поскольку там люди были знакомы с Петрозаводским университетом, а у меня красный диплом, мне его даже подтверждать не надо было. Меня взяли на практику. После чего я практически сразу же попал на работу. И 10 лет я отработал в университете. То есть занимался как переводной работой, так и работал в проектах. Было собственное исследование.
5: А вы переводили с какого языка на какой?
4: Ну, вообще, по большей части я переводил с финского на русский. Хотя я могу, конечно, писать и на финском. Сейчас, буквально вот недавно, о своих путешествиях я писал именно на финском статьи. И, в общем-то, приняли их на ура.
5: Вы сказали, что вы переводили с финского на русский. Собственно говоря, для русских работали, да, получается?
4: Ну, допустим, последний проект с моим шефом бывшим у нас был такой. Он назывался «Акоулутус ярая ихтестюя». То есть это образование и приграничное сотрудничество. Речь шла о приграничном сотрудничестве между Финляндией и Россией. Поэтому как в Финляндии, так и в России были заинтересованы в этих исследованиях. Ну вот и пригласили меня на международный симпозиум выступить. Ну, видимо, пригласили так, рассчитывая, что, ну, сделаем вид, что взяли мы тут убогого, типа того, что все мы из себя такие сочувствующие. Так я понимаю сегодня. Ну, а поскольку подготовился я достаточно неплохо, когда я выступил, в общем-то, мне сказали, ну, Михаил Александрович, что-то вы так говорили классно. Там были представители из Германии, Азербайджана, России, Финляндии, Эстонии, Израиля, Греции, не помню еще откуда. Много там было кого. Отметили, в общем-то, мое выступление как весьма практичное. И тут же меня пригласили выступить. Тут есть такой в Лахте Александровский институт, то есть Александровский институт, почитать там лекции. А потом мы в Саванлидно пригласили в школу переподготовки переводчиков. Там готовились переводчики синхронного перевода. Вполне приличный проект был. Ну и, короче говоря, после того, как я выступил на этом симпозиуме, больше меня уже никуда не приглашали. Поскольку, как я понимаю, люди академические, или, как сказать, по-русски-то лучше, то есть занятые в науке, они довольно ревнивые, и толчья там такая изрядная. Все, в общем-то, пытаются место под солнцем захватить, как-то застолбить для себя. Ну и, в общем-то, я там совсем был не у дел. Отношение мое вообще к этому ко всему вот такое вот. Я играю на чужом поле и по чужим правилам. И независимо от того, как ко мне относятся, я все равно буду искать возможность самореализации.
0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
3: Еще раз напоминаю, что сегодняшнего моего гостя зовут Михаил Люхин.
5: Ну, вы сказали, что проработали в университете 10 лет.
4: После чего начались крупные неприятности. Неприятности начались с того, что начался кризис в 2008 году. И тут уже, в общем-то, было действительно так это неприятно. Прежде всего, уволили моего шефа. Он был страшно обижен. Сказал, что 15 лет отработал в университете и выкинули его как собаку. Хотя он автохтон, финн, местный. Я успел перескочить на другую подножку. То есть стал работать с профессором. Это дама такая уже в годах. Проработали мы с ней в паре 2 года. Интересно было тоже работать. Ездил я по командировкам в Петрозаводск. Ну, вылетела и она. Естественно, все мои, так сказать, якоря, с помощью которых я как-то держался в этом университете, были удалены. Ну и закончился мой контракт. Вылетел я с университета. Походил я туда-сюда, поискал себе рабочее место. Ну, а представьте, когда больше 8% безработица, ну, особо-то я никому не был тут нужен. Это я прекрасно понимал. Попробовал работать с Тамперевским университетом, кое-что получалось. Пока Nokia финансировала исследования, что-то получалось. Но это не Nokia, которая телефоны делает, а Nokia, это вот, которая шины изготовляет для автомобилей и прочее-прочее, такие вот резинотехнические изделия. С ними я тоже поработал, приятно было работать. Ну вот нету ассигнований. Сейчас университеты не являются государственными учебными заведениями. Должны они своими силами зарабатывать деньги. Понял я, что дело тут бесперспективное. И нашел я себе работу. Сейчас я ремонтирую велосипеды.
5: Какой неожиданный поворот.
4: А почему неожиданный?
5: Ну, из того, что вы рассказали, я никак бы не могла сделать вывод, что вы еще и в этом деле специалист.
4: А вы знаете, мне это даже очень нравится. Люди приходят, вот сейчас, в последнее время, ко мне стали приходить клиенты не просто так, а ко мне лично, потому что знают, что ремонтирую вполне добротно.
5: А когда и как вы приобрели эти навыки?
4: Да вообще просто-напросто пришел я туда, никаких навыков у меня не было. Постепенно, так, разбирая все на винтики.
5: То есть вы любите технику, да?
4: Да, сказать, что я ее очень люблю, пожалуй, нет. Но я люблю кататься на велосипеде, поэтому я к ним отношусь с большой приязнью. А к тому же, когда люди приходят и тебя благодарят, причем благодарят не наигранно, а на самом деле им приятно и удивляются тому, что как ты тут весь из себя слепой, а к тому же сейчас у меня слух серьезно падает, да еще и глухой, и как ты вообще это все умудряешься сделать?
5: А вообще есть какие-то предприятия для незрячих?
4: Есть такая организация, как Федерация слепых Финляндии. Это как бы головное, ну как сказать... Головной офис в Хельсинки. Называется это здание Иристало. Это центр реабилитации. И там же люди трудоустроены. Слепые, допустим, те, кто работает с компьютерами. У них есть преподаватели. Ну, это примерно Реакомпа, да, вот российского что-то вроде. Такой есть образовательный
5: центр. Ну, понимаю. Их реабилитируют, то есть учат работать с компьютером и так далее.
4: Кстати, зачастую сами слепые.
5: Да, ну это как у нас.
4: Там же, собственно говоря, реабилитация людей пожилых, которые слепнут, допустим, от того же самого диабета.
5: У вас все это в одном месте сосредоточено? В Хельсинки, а в других городах?
4: В принципе, да. Сосредоточено оно в основном в Хельсинки. Но люди из других городов могут туда приехать, там же есть гостиница.
5: Ну хорошо, вот научили их работать с компьютерами. Да, еще нужно учесть, что не каждый способен к этому. А вот работать они могут где-то как-то? Есть какие-то предприятия?
4: Предприятий нету как таковых. Там есть так называемая сокева кесетюя. То есть те, кто делает изделия из лианы, лозы, так называемые. Но тут лиану они используют, привозят с Юго-Восточной Азии лиану, она красится, стирается с нее кора, она разного диаметра делается и мебель, и поделки, типа корзин и прочее, прочее, прочее. Кроме того, щетки различные. Люди у себя на дому все это делают и отправляют на реализацию в Хельсинки. Или куда-то еще в другое место, где там сейчас аудиосклады есть. И сейчас при Федерации слепых Финляндии создана так называемый социальный бизнес, где люди печатают, как вот, я не знаю, по-русски это назвать, распечаткой занимаются. То есть, допустим, врачи обычно наговаривают диагноз и все прочее на магнитофон, а потом надо это дело распечатать. Вот таким вот делом занимаются, переводами, ну, в смысле, делают распечатку как на шведском, так на финском, ну и на английском. Но их немного. Есть люди, которые получили хорошее образование в университетах, они сами трудоустраиваются, без всякой помощи. Есть массажисты, которые создают свой бизнес.
5: А для массажистов у вас какие-то определенные образовательные учреждения для незрячих массажистов? Или они учатся со зрячими на общих основаниях?
4: В свое время был такой так называемый Арла-институт. То есть это профессиональная школа. Громко называется институтом. На самом деле, я не думаю, что она дает столь высокую квалификацию. Но там, в частности, учились массажисты.
5: Незрячие.
4: Незрячие. Там же учились настройщики пианино. Там и что касается лианы, тоже было образование. И компьютерщиков там учили. Теперь это все объединено с другими учебными заведениями, и вот этот Арла-институт стал только как бы одной образовательной единицей в общей такой вот, как ее назвать-то, агломерация, что это, там в общем-то все в кучу собрано. И в этом смысле очень плохо. И в Арла-институте сейчас учатся как зрячие, так и слепые, так и кто угодно другой. Это крайне неудобно, слепые жалуются, им трудно учиться, потому что преподаватели, те, которые раньше преподавали, разбежались, те, которые пришли, у них нет навыка работы со слепыми, они работают для зрячих, ну и в результате, в общем-то, квалификация, естественно, страдает. Кроме того, в Финляндии любой может себя объявить массажистом, не обязательно требуется диплом, вот и все. Сказать, чтобы были какие-то, вот как раньше в Советском Союзе, УПП, нет, таких тут нет.
5: А у вас до сих пор остаток зрения сохранился?
4: Не, я слепой вдребезги.
5: А как же вы катаетесь на велосипеде?
4: На тандеме.
5: А когда вы начали этим заниматься?
4: Ну, несколько лет назад получилось так, что мы с приятелем просто-напросто взял я в аренду тандем и поехали мы с ним. Тут есть такой традиционный пробег вокруг озера Пихасельке. 130 километров. Обычно проезжают за один день все это дело, но мы то же самое. В детстве, когда я видел, я ездил на велосипеде, потом я не ездил долгое время, больше 30 лет. Ну, я тут сел. Мы за день проехали с ним эти 130 километров. Я решил, что мне это понравилось. Потом начал как-то так нерегулярно, но все-таки ездить, выезжать. Потом съездил в Германию, купил себе тандем. Заодно прокатились мы там из Ремаген до Гамбурга 700 километров на этом тандеме.
5: С огромным удовольствием,
4: О, да? С огромным. Еще с каким огромным. В прошлое лето я проехал из Италии в Испанию, через Францию, естественно. Там было 1350 километров. Ну, а теперь планирую в этом году из Португалии в Марокко.
5: А когда вы первое свое путешествие совершили? Наверное, когда ездили за тандемом, да?
4: Если говорить о заграничном, да. Сейчас раз-два в неделю езжу просто в виде тренировки по 36 километров за раз мы катаемся с моим социальным работником.
5: С социальным работником?
4: Ну, вообще, с социальным работником мне крупно повезло, он у меня вообще замечательный. Примерно моего возраста, фин.
5: Значит, с вашим социальным работником вы катаетесь на велосипедах.
4: Да.
5: И на рыбалку ездите.
4: И на рыбалку ездим.
5: А путешествуете по разным странам?
4: Путешествую я как? Я обычно нахожу себе пилота.
5: То есть как это?
4: Ну, то есть тот, кто будет за рулем сидеть, за первым рулем. То есть тот, кто сидит впереди, это пилот. Обычно смеются. А тот, кто сзади, тот мотор. Вот. Очень сложно с российскими товарищами об этом договариваться. Видимо, надо это делать в письменном виде. Потому что потом начинаются какие-то дрязги, что обычно не бывает с финнами.
5: Вы находите вот таких путешественников из России, да?
4: Дело в том, что несколько сложнее найти финна, потому что здесь более или менее люди при деле. И у них так или иначе сложно выкроить, допустим, дней 20 или 15 на эти все поездки. Поэтому обычно беру с России. Должен заметить, когда едем, это практически поездка. То есть я сам ее финансирую, все вот эти билеты на самолет, туда-сюда, ночлеги. Ночлеги в основном это типичный бюджетный вариант европейский. Если вы в курсе, европейцы ночуют они в палатках. Скажем, там третья, четвертая, пятая ночь. Это кемпинг. То есть надо помыться, надо постираться и прочее. Тут точно так же. Стараюсь придерживаться вот этого. Ну и что касается питания, основные продукты за мой счет. Все остальное, хотите разносолы, пожалуйста, за свой счет.
5: А материально вы достаточно обеспечены для того, чтобы позволить себе такой роскошь. У вас там, наверное, и пенсии вам платят? Как это?
4: Нет, пенсии мне не платят. Очень серьезно ограничено получение пенсии. То есть, если ты получаешь помимо пенсии, если где-то подрабатываешь свыше 600 евро, у тебя пенсию просто-напросто забирают. А поскольку я зарабатываю больше 600 евро, ни о какой пенсии вообще речи быть не может. Да, у меня есть пособие, которое платят инвалидам на то, чтобы, ну скажем, билеты и те же самые батарейки, которых очень много, и всякого рода тифлотехнику ремонтировать, если что.
5: Ага, значит, на это деньги выделяются.
4: Выделяются. Но это же все очень дорого.
5: Ну да, и вас обеспечивают.
4: Частично, скажем так, потому что... Ну вот я купил себе говорящий градусник. Тот, который показывает температуру и за бортом, и внутри, допустим, квартиры. Градусник стоит свыше 100 евро. В то время как... Для зрячих вот этот цифровой градусник, он стоит 5 евро.
5: Ну, понятно.
4: Вот он,
5: и частично вам компенсирует государство?
4: Да. Это уже государство. То есть, это фирма называется Кела, которая это все как бы возмещает. Далеко не все, но очевидно же. Допустим, вот тот же самый тандем, если велосипед, хороший велосипед, для зрячего человека стоит где-то порядка 800 евро, но он уже хороший велосипед. Мой тандем стоит 3000 евро. То есть цены несравнимы. И назвать это льготами язык не
5: поворачивает. Я вас понимаю, а вот, например, тандем, вам тоже какую-то компенсацию за него выделили? Ведь это же не необходимый для вас предмет.
4: А вот видите, дело в том, что как раз считают-то они очень хорошо. Ежели человек не занимается спортом, ежели он сидит ситнем дома, он обязательно чем-нибудь заболеет. И вот тогда-то ему придется возмещать гораздо больше. А теперь представьте, на 5 миллионов населения финнов 500 тысяч болеет диабетом.
5: Да.
4: Как вам такие цифры? Вот так. Поэтому считать они умеют. Лучше просто-напросто помочь человеку заняться спортом и заплатить один раз что-нибудь ему помочь, чем потом постоянно вот весь этот инсулин и все-все-все прочее, это все очень дорого. А тем более, когда начнутся еще потребности, скажем так, реабилитации, когда надо будет ему еще дать собаку проводниковую, которая стоит еще вообще неизвестно какие тысячи евро. Нет, они хорошо считают.
5: Ну, а медицинское обслуживание как поставлено?
4: Но медицинское обслуживание здесь существует, опять же, на мой взгляд, не до конца доделанная система, то есть она дублируется. Есть система государственных медицинских учреждений и есть частные медицинские учреждения. Опять же, та же самая Кела каким-то образом возмещает расходы на частную медицину, потому что, ну вы представьте, допустим, та же самая какая-нибудь пломба, если зубы лечить у частного врача, это где-то 60-70 евро. А что касается, допустим, если там томография или что-нибудь, это вообще уже сотни евро, если не тысячи.
5: То есть, короче, если вы обращаетесь не в государственные медицинские учреждения, а в частные, то какую-то часть возмещает вам?
4: Возмещает. Это независимо от того, инвалид ты или не инвалид, возмещают всем. Эта система, в общем-то, разработана, но я еще раз говорю, она половинчатая, она не до конца продумана. Что касается государственных учреждений медицинских, то так можно ждать очереди по полгода и по году. И назвать это очень квалифицированной помощью? Да нет, как-то я бы не сказал. Когда у меня возникают какие-то серьезные проблемы, которые я хочу выяснить, я лучше съезжу в Россию и, простите, я вот заплачу. Причем это называется здесь государственная бесплатная медицина, но все равно, по-любому, когда ты приходишь в центральную больницу, ты платишь около 30 евро за прием у врача. Просто не за лекарства, не за что, а просто за прием. Так я за эти деньги в России просто-напросто в Петрозаводске попаду в республиканской больнице, и там будет нормальный специалист.
5: Значит, все-таки у нас в России, вы считаете, медицинское обслуживание лучше гораздо, да?
4: Хочу сразу же сказать одну вещь. Что касается диагностического оборудования, медикаментозного обслуживания, то, что есть в Финляндии, оно гораздо на более высоком уровне, чем в России. Что касается врачей-специалистов, не могу сказать, что здесь найдутся столь же хорошие специалисты, как в России.
5: В России лучше.
4: Лучше.
5: Вы поддерживаете тесные контакты с Россией. Часто бываете у нас?
4: Матушка у меня умерла в 99-м году. И с тех пор, в общем-то, я езжу достаточно редко в Россию. Сейчас, к тому же, работа не связана с Россией никоим образом. Но сейчас вроде как-то начало что-то наклевываться с Петрозаводским университетом. Может быть,

0: вы можете положиться в трудную минуту, да?
1: Точно. Вот это да. И даже сам удивляюсь порой, насколько их много бывает. Причем люди вот совершенно лишенные каких-либо сентиментов, в частности бизнесмены, даже удивляешься. И хотя бы тот же самый вот момент, когда на работу устраивался. Люди же мне ничем не обязаны. Просто даже трудно понять, вот почему. Взяли-то, помогли.
0: Ну, я только что попыталась, так сказать, определить, почему так получается.
1: Не, наверное, это не совсем так. Я не кокетничаю, отнюдь нет. Я достаточно жесткий человек.
0: Одно другому не мешает. Но мы не будем об этом. Пусть люди слушают вас и судят, от чего так получается.
1: Это понятно. Просто, во всяком случае, мне крупно везет, это точно. На людей, да. И встречается гораздо больше хороших людей по жизни, чем плохих, это точно.
0: Ну, это я уже сказала, это много зависит от отношения к людям. Как ты, так и к тебе, в основном.
1: Вы знаете, вот даже удивительно, обычно ведь финны, они... как бы не очень отзывчивые люди, скажем так, и, ну, по вполне понятным причинам очень сильно здесь развит индивидуализм. То есть каждый сам за себя и отнюдь не расположен очень много помогать. Но у меня сложился круг общения среди вот финнов, и люди довольно часто и охотно берут меня с собой, просто не то, что даже вот мой социальный работник, да, на рыбалку, и когда ходим в шахматы играть, просто звонит мне приятель, сам говорит, слушай, пойдешь играть? Пойду, ну все, говорит, я за тобой зайду и пойдем вместе.
0: Слушайте, ну вот вы ходите на рыбалку, вот тоже мне интересно. Мне кажется, это так сложно без зрения. Как вы ловите рыбу, сети ставите?
1: Ну, у меня и сети стояли, и на удочку.
0: И на удочку тоже?
1: Да, и лодка у меня есть куплена с мотором. Все есть. Не знаю, вот сейчас думаю, что на следующий год, чтобы сети ставить, подальше уезжать, так вот, надо купить снегоход себе или не надо, не знаю. В этом-то плане нету сложности как раз, наоборот.
0: А в чем сложности?
1: Сложность в последнее время возникает именно из-за того, что я плохо слышу. И когда я хожу, ведь в конце концов надо же понимать, что я создаю некоторые проблемы и для других участников движения. И это просто очевидно. Иногда чуть ошибешься и вместо тротуара идешь по проезжей части. Такое тоже
0: бывает.
1: А вы
0: ходите один часто или все время с сопровождением?
1: Нет, я как раз предпочитаю ходить один. На работу я хожу 5 километров в одну сторону, 5 километров в другую сторону, и все, я хожу один. Мне это нравится. На рыбалку, вот летом, я хожу то же самое, тут от моего дома 6,5 километров в одну сторону, там через район в начале города, потом через лес, и маленькая такая есть, как сказать, типа... деревеньки, да, или поселок, как ее назвать. Там частные дома, туда хожу, то же самое один. Туда-сюда.
0: Один?
1: Да.
0: Ну как же вы при плохом слухе ориентироваться-то сложно?
1: Ну вот, в этом плане-то как раз все проблемы и есть. Надо очень внимательно ходить.
0: Ну это все понятно, мы даже это и обсуждать не будем. А все-таки с трудом представляю, как вы вот эти трудности преодолеваете.
1: Знаете, это, наверное, очень трудно даже вот понять самому, потому что зачастую, вот пройдя по дороге один раз, в следующий раз идя, я знаю, ходил ли я по этому месту или нет. И очень часто вот есть такое чувство, был я здесь или не был. Это в свое время вот есть Юра, такой товарищ Петрозаводский. Ну, вы-то его, наверное, знаете, Тихомирова.
0: Ну, в общем, да. Я с ним немного знакома.
1: Кстати, блестящий читает стихи.
0: Да, я знаю. Он у меня даже в программах был.

0: И в свое время он смеялся. Вот эту мысль он выразил очень хорошо, сказав: «Сапоги дорогу знают». Оно так и есть, на самом деле.
1: Но, наверное, все-таки на протяжении пути помогают люди, провожают до какого-то определенного места.
0: Нет,
1: никогда?
0: Нет. Я обычно этим не пользуюсь и стараюсь...
1: Ну, а если заблудились вдруг, не туда зашли? Такое же очень часто может быть.
0: Бывает.
1: И тогда как?
0: Хожу, соображаю, слушаю, думаю и выхожу. В свое время я оказался в компании, ну, там словом за словом мы поругались. Я шел до Йоинсу, 18 километров, один, без трости, без всего, по совершенно незнакомой дороге. Ничего, пришел.
1: Ну что ж, это замечательно, дай вам Бог. Ну, вы, наверное, уже в Финляндии прижились и полюбили ее.
0: Я люблю природу Финляндии, она очень близка по духу мне, и она очень близка еще и в том смысле, что Карелия — это совсем недалеко. Я нахожусь в районе, который называется Северная Карелия.
1: Вы почти на родине.
0: Да, с востока примыкает именно российская Карелия. Поэтому, конечно, я люблю здешние места, хотя сказать про всю Финляндию я этого не могу, потому что она очень разная в разных местах. Допустим, у меня сестра живет в 400 километрах от меня, и там уже совсем другое.
1: Ну, я думаю, что вы не жалеете о том, что уехали из России.
0: Порой иногда хочется вернуться.
1: Но это, наверное, эпизодически, временное такое желание. Или как?
0: Вот знаете, в свое время этот вопрос задали Веллеру. Спросили, как. Он сказал, а никак. Как может жить, как он говорит о себе, русский писатель еврейской национальности, живущий в Эстонии. Наверное, все-таки я его очень хорошо понимаю. У финнов есть такая хорошая-хорошая пословица. И звучит она так: «Ома ма мансика муа ма муштик». То есть: «Чужая земля черника, своя земляника».
1: Ну, этим сказано все.
2: Вот такой интересный разговор состоялся у нас с Михаилом Леухиным, который долгое время жил в России, а затем уехал в Финляндию. Этот выпуск программы подготовила и провела Зоя Шишкова.
3: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис». В эфире гостиная «Радио «Рансис».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! И снова сегодня в гостиной с вами Зоя Шишкова. А пригласила я сегодня Михаила Леухина, который однажды здесь уже был. Ну, те, кто его слышал, имеют о нем представление, а для тех, кто сегодня встретится с Михаилом впервые, немножко скажу о нем. Михаил Леухин родился и жил в Петрозаводске. С детства незрячий. Получил он высшее образование, историк. Некоторое время преподавал в лицее. Затем Михаил, поскольку по материнской линии он финн, перебрался в Финляндию. Долгое время он преподавал там тоже в различных вузах, а затем вынужден был оставить преподавание и начал ремонтировать велосипеды. Михаил всегда мечтал о путешествиях, и мечта его осуществилась. О своих путешествиях он нам сегодня и расскажет.
2: Если начать сначала, то надо сказать, что долгое время после того, как я ослеп, я не катался на велосипеде, а произошло это, то есть печальное событие, когда я закончил кататься на велосипеде, было мне, наверное, лет 15, когда я последний раз ехал на велосипеде и сбил бабушку, после чего сосед сказал: слушай, ну, вообще-то надо, наверное, заканчивать. Так вот и получилось, что долгое время, с 15 лет и практически до последнее время я не катался на велосипеде вообще. И лишь потом, пожалуй, это было года 3-4 назад, когда мой приятель предложил мне прокатиться на тандеме. Здесь есть традиционная такая поездка на 1 мая вокруг озера. Озеро называется Пихасельке. И вот вокруг него местные жители любят проехаться в течение одного дня. Расстояние примерно 130 километров. Довольно приятная дорога. Постоянно вдоль берега озера. Места очень красивые. Не очень сложная поездка. За исключением одного небольшого по протяженности отрезка, где есть горки. Но горки небольшие. Проехали мы с ним эту дистанцию. Был я, конечно, вымотан по первости. Но это просто без тренировки. Сразу же я сел и поехал. Проехали мы с ним эту дистанцию, и зародилась идея, почему бы не проехать где-нибудь за пределами Финляндии. И посмотрели мы, где же можно купить приличный тандем. Оказалось, в общем-то, его можно найти во многих местах. Единственное, что подкупало и ценой, и расположением, в Германии. Ну, туда мы и поехали. Проехали мы с ним 700 километров от Реймаген до Гамбурга за 8 дней.
1: Но ехали вы на тандеме.
2: Разумеется.
1: То есть у вас уже какой-то был, просто вы его тогда решили обновить.
2: Нет.
1: А как?
2: Мы просто-напросто из Финляндии заказали его туда. Его нам уже изготовили.
1: Но в Германию вы ехали не на тандеме, а другим видом транспорта.
2: Ну, разумеется, мы на самолете туда прилетели. И на следующее утро пришли в магазин и купили тандем. И сразу же поехали.
1: То есть уже из Германии в Финляндию вы возвращались на тандеме, не на самолете, так?
2: Да, до Гамбурга мы ехали на тандеме, а потом уже добирались до Хельсинки на пароме.
1: То есть получилось, вот вы купили тандем, и это было первое ваше путешествие на тандеме.
2: Да. Естественно, первый город, который нас интересовал, это Кёльн, Кёльнский собор. Там мы и были, там все это дело посмотрели, и спускались и вниз. Там до Кёльнского собора самого еще были другие церкви, и там вот старые кладки под землей. Все посмотрели. Естественно, впечатление было, конечно, потрясающее, когда ты забираешься туда наверх. Огромное количество ступеней, я даже сейчас не помню сколько. Но когда поднимаешься там наверху, прямо от полу до потолка практически, вот все стены расписаны надписями, кто ж там был. Огромное количество надписей на русском языке, даже на китайском и на японском. Там надписи есть тоже. Много туристов туда поднимается. Правда, занятие не из легких. Это точно. Мой приятель, он такой 115 килограмм весом, то есть он был не в восторге от этого мероприятия, но мне это удалось, это довольно легко. Единственное, что не понравилось, это когда колокол звонит, и ты там наверху. Ощущение такое, что ой-ой-ой, почти резонанс. Настолько мощный звук.
1: Тяжело это.
2: Тяжело. Да, особенно, когда со слухом не все в порядке.
1: Значит, это было ваше первое путешествие, и было это когда?
2: Это было в 2011 году. Выехали мы 29 августа, закончили мы 6 августа. О, сентября получается.
1: Вам понравилось, и вы продолжали путешествовать.
2: Да, в следующий год мы ехали уже из Бергамо до Героны. То есть самолет приземляется не в Милане, а в 50 километрах от Милана, аэропорт Бергамо. Уже летели вместе с тандемом из Финляндии.
1: В Италию.
2: Да, там его загрузили, то есть все боковые сумки подвесили, рюкзак, ну и двинулись в путь. Ну, конечно, Италия-то да. Италия понравилась, пожалуй, больше всего. Городки настолько уютные, настолько приятные, старые, мощеные такие узенькие улочки. И по обеим сторонам небольшие кафешки. Как-то все это уютно и настолько приятно. Это было в сентябре.
1: В сентябре того же года?
2: Нет, в сентябре 12-го. Когда узкая улица, ты прекрасно чувствуешь, что действительно дома находятся где-то рядом. И то, что кафе, они открыты или просто-напросто вообще на улице стоят столики. И люди разговаривают, и ты находишься вот в гуще событий. Итальянки настолько они открытые и дружелюбные. Мы когда остановились, они к нам подошли и начали спрашивать, чтобы их сняли на видео, и спрашивали, чтобы им объяснили, как это звучит по-русски, типа того, привет передали.
1: А вы с ними как общались-то?
2: А никак. Молодой человек был, он знает английский, ну, те через пень-колоду тоже знают. Но хотя надо отметить, что вот в южных и в средиземноморских странах плохо говорят по-английски, но все-таки говорят. И какой-то язык жестов и на пальцах, и как попало, все-таки общение находишь.
1: Ну, я понимаю, зрячие объясняются, им это просто. А вы вступали в разговор?
2: Практически нет. Я просто сразу же хочу предупредить и объяснить. Для меня важно было. Все вот эти поездки и сейчас они то же самое важны тем, что это прежде всего спорт. И это проверка на выносливость. Это раз. Во-вторых, конечно же, ты все равно ощущаешь эту атмосферу, когда появляешься на тандеме, едешь где-то в городке, и публика сидит в кафе и начинает аплодировать и кричать «Браво!». То есть, если вдруг появляется человек, турист, да, и совершенно слепой, они же прекрасно понимают. В отличие от русских, там нету такого «Че? Да кто такие? Че они делают?». Нет, там все прекрасно понимают. И отношения к этому, типа того, что это уже чуть ли не подвиг. Когда рассказали им вечером, что едем в Барселону, на следующее утро вдруг кто-то из тех, с кем вечером разговаривали, встретился и кричит тебе, когда ты проезжаешь мимо: «Браво, Барселона!» Знаете, это интересно. Вот мы останавливаемся, надо, допустим, сварить там кофе или что-то. Разводишь горелку прямо на обочине дороги. Останавливаются на машине. Люди говорят: «Вы что, ребят, помощи-то не надо?» «Да нет, не надо». Проезжают дальше. Они просто привыкли, что они обычно в кафе где-то останавливаются. А здесь идея такова. Я путешествовал разными способами. и в пятизвездочных отелях останавливался. Ну, скучно сидеть там, ходить от одной бочки к другой, пробовать тут вино, там пиво. Нет. А здесь, когда едешь, ты, во-первых, находишься в гуще событий. По-любому. Нравится тебе это или не нравится, видишь ты или не видишь, слышишь ты или не слышишь. Но ты все равно находишься в самой жизни.
1: Раз вы предпочитаете путешествовать в гуще жизни, давайте рассказывайте про жизнь там. Какой она вам показалась?
2: Жизнь в Италии показалась как? Прежде всего, когда в Финляндии путешествуешь, тебе никто никогда не разрешит даже в каком-то лесном массиве поставить палатку. То есть, если есть там хозяин этого леса, он костьми ляжет, но он тебе не даст поставить палатку. В Италии на берегу Тесины мы поставили палатку прямо в центре города. Никто слова не сказал. Сказали, да ставьте ради бога.
1: Вот как там все просто с этим.
2: В Германии точно так же, кстати. Ну, если есть какие-то проблемы, вот у нас однажды получилось так, ограждение специально сделано для того, чтобы не проезжали туда ни на машинах, ни на чем, только для велосипеда оставлено. Такая, как змейка сделана из турникета. И тандем, ну, никак туда не проходит. Пришлось его поднимать. Вдвоем было тяжело, итальянцы подбежали, помогли. Подняли, перенесли, все в порядке, дальше поехали. Вначале мы ехали из Милана по материку до Генуи. Сложность вся в том, что поездка практически до Героны проходила в гористой местности. И там от Павии начался такой медленный, длинный подъем. Ехать было достаточно тяжело. И в одном местечке на мосту сидела цыганка. И так она весело смеялась.
1: Над вами?
2: Ну, глядя на нас, смеялась, да.
1: Потому что вам трудно было ехать?
2: Нет.
1: А почему?
2: Она смеялась, она знала почему. Мы чуть-чуть вперед проехали и поняли почему. Вот этот тягун длинный, медленный подъем сменился. Наверное, 2 или 2,5-километровым подъемом на перевал. Ну, тогда я еще, в общем-то, к этим подъемам был мало привычен. Но все-таки мы его одолели. И потом начался спуск, наверное, 15 километров до Генуи, практически вот такой серпантин. Причем там припарковаться негде толком. Кругом горы, ущелья, в общем-то, какие-то обрывы, какие-то склоны. И вот в этом плане было действительно несколько страшновато и сложновато на первых порах. То, что когда ты спускаешься вот с этой горы, а там еще дождь прошел на перевале, скорость приличная, и летишь туда под гору так, что аж уши закладывает.
1: Я вообще, честно говоря, не представляю. Мне кажется, можно так полететь.
2: Можно, вполне. Короче говоря, приехали мы в Геную и поехали по побережью. Это Лигурия, и заходили, такая есть Фортеза дель Премиар. Это в Савонне. Огромное циклопическое строение. Я даже не знаю, кто его построил. Из огромных плит создано, наверное, этажей по 9. И наверху батареи, орудия стоят. Сегодня оно в очень таком уже плохом состоянии. По таким местам мы тоже гуляли. Но мне больше нравилось. Вот, допустим, мы приехали на пляж. Спросили там у итальянцев, можно искупаться? А пляж закрытый. От отеля, от какого-то пляжа. Говорит, да ладно, идите купайтесь. Платить не надо. Ну, уж обнаглели в конец. А что, комнату-то можно, это, как сказать, ключик, чтобы положить туда вещи-то свои? Да берите.
1: Как к вам они были доброжелательны?
2: Да, пожалуйста, шезлонги? Да ради бога. Берите, пустые все равно. Вода была потрясающая, наверное, 23-24 градуса. Море ласковое, великолепное, пляж песчаный. Еда в Италии великолепная.
0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Дорогие слушатели, напоминаю, что сегодня я беседую с Михаилом Леухиным из Финляндии, и он выступает в роли путешественника.
2: Проехали по всему побережью Лигурийскому и выехали в Монако. В Монако мы переночевали на берегу моря, поставили палатку. Был шторм ночью, причем дикий шторм. как разгулялось море, как волны начали колотиться, вот этот, ну как назвать его, дебаркадер или набережная, даже не знаю. Страху-то там было немножко. По той простой причине, что ветер-то был сумасшедший. Палатку трепало по-настоящему. И главное интересно, утром отличная погода, солнышко, все прекрасно. Мы въехали в Монако, остановились проверить, правильно мы едем по маршруту или нет. Ну и представьте себе, черный тандем, сзади на багажнике огромный рюкзак, находится вот под таким пыльником, то есть такая защита там, чтобы не пылился рюкзак. Сбоку висят сумки, какой-то тут товарищ в солнцезащитных очках, второй смотрит там что-то на планшетнике. Быстренько подъехал полицейский на скутере. Типа, то, что, ребята, стоим? Что, дорогу смотрим? А как насчет документов? Да пожалуйста. Проверил. До тех пор, пока мы не отъехали, он никуда не уехал. То есть там публика очень богатая. Когда едешь, там что не Феррари, так Ламборджини. Что не Мерседес, так Бентли. Там не увидишь дешевые машины практически.
3: И вы там со своим тандемом были, наверное, как экзотика какая-то.
2: Наверное. Ну, в принципе, виду-то никто не подавал. Но всегда обращали внимание на то, что едут люди на тандеме. Ехали дальше и вскоре приехали в Ниццу. Меня удивило больше всего, знаете, огромный транспарант с метровыми буквами на русском языке написан. Добро пожаловать в Ниццу, не на каком другом, именно на русском. Ну, известно, что русские туристы, они оставляют больше всего денег. Но в отличие от Италии, там нету вот такого уюта. Второй раз я туда не поеду, это точно. Французы показались, в отличие от итальянцев, более замкнутыми, менее дружелюбными.
3: На французском они хотели с вами общаться.
2: Французы абсолютно не желают разговаривать по-английски. На французском, да, пожалуйста, сколько влезет. Но продолжали мы поездку дальше. В принципе, особых приключений не было. Единственное, что в Канны приехали, попали уже ночью. Не найти ни кемпинга, ничего. Темно, решили посмотреть место, куда палатку поставить. Ткнулись туда, ткнулись сюда, везде сидят эти, как их, обслуживающие арабское население, видимо, алжирцы или кто-то. Там их во всех углах ютятся. Ну, как-то с ними чувствуешь себя не вполне уютно. Ну и в результате оказались мы на пляже, поставили палатку, утром проснулись, когда вылезли оттуда с пляжа, оказалось практически под вывеской, типа того, ночевать и ставить палатки запрещено.
3: Можно сказать, что вам повезло, да? Если бы обнаружили вас, то были бы неприятности какие-то.
2: Да, во Франции были неприятности такого плана. Выехали на автобан, и в Тулоне нас поджидала полиция, двое полицейских. Один нас хотел оштрафовать, но второй сказал, ладно, бог с ними, турист, давай все-таки отпустим. Ну и отпустили нас с миром. И дальше мы поехали. Вот там интересное было место. Это между Тулоном и Марселем. Там из Сан-Сир-Сюрбер такой городок. И когда из него выезжаешь, начинается крутой-крутой подъем наверх. И причем нас француз догнал, сказал, ребята, вы знаете, подъем на этот перевал очень труден. Ну поехали мы все-таки. Частично мы прошли его пешком, толкая тандем. Там порой были по сегодняшнему опыту, не скажу, что очень крутые, но по тогдашнему, да, оказалось, что это вообще смертельно. Получилось еще так интересно, вы знаете, вот едут навстречу машины и говорят, ребят, зря идете, там жандармы никого не пускают. Ну, упрямо, я говорю, пойдем, все равно вперед. Че теперь тут кругалями? Давай. Пошли мы, поднялись. Оказалось, видимо, там кто-то упал, и спасатели кого-то поднимали из ущелья. Жандармы нас пропустили, естественно. Но, что самое интересное, вы понимаете, вот оказываешься на высоте, наверное, выше, чем 100 метров над уровнем моря. И это вот такой, знаете, как хребет. Левая стенка, то есть обращенная к морю, она практически вертикальная. А справа склон, ну, градусов 70, наверное. И вот сама вершина вот этой гряды, она срезана и сделана дорога. Вот две машины разъедется, не больше. Причем никакого ограждения, никаких отбойников. Вот шагнул, и все, ты полетел. Оттуда со 100-метровой высоты.
3: Да, рискованно.
2: Да, мы там страху-то не терпелись, конечно. Мы переехали в Испанию. Ощущение было, чем дальше едешь, тем легче по горам было ехать. Второй раз я в этом году был в Испании, и чем больше я там бываю, тем меньше она мне нравится. Пляжи каменистые, море прохладное. Там уже было и тяжело ехать, и мы до Барселоны все-таки не дотянули. И остановились в Гироне. Вот в городе как бы слегка полегче. Но опять же, вот приходишь в отель, есть гараж, но чтобы поставить свой тандем не на улице, а в охраняемое помещение. Ну, казалось бы, люди ведь бизнесом занимаются, должны бы просто сами предлагать. Ничего подобного. Чуть ли не клещами вытягивать приходится. А если у вас место, куда можно поставить? А да, есть. Да что ж сразу-то не говорить. В магазин приходишь, если какие-то товары более дорогие, а более дорогие по испанским меркам, как я понял, это уже 6 евро, это уже чуть ли не сумасшедшие деньги. Но вот стоит, допустим, алкоголь более такой элитный. Или на нем стоят пищалки, или все стоит под замками. Я говорю, что, у вас сплошное варьё?
3: Ну что, очень даже может быть.
2: Очень может быть. Если пытаешься расплачиваться карточкой, вплоть до того, что паспорт требуют, я как-то к этому не привык. В Финляндии, пожалуйста, ты расплатился карточкой, у тебя никто никаких твоих личных данных не требует. Ну вот тем у нас и закончилась та поездка из Гироны. Мы вылетели обратно.
0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: И Михаил Люхин продолжает свой рассказ.
2: В этом году я уже ехал из Португалии в Марокко. Поездка была запланирована давно, и со мной был очень хороший пилот.
3: Уже другой.
2: Просто замечательный мальчик, 21 год.
3: Наверное, первого вашего пилота вы так измучили, что он больше уже не захотел с вами ехать.
2: Ну, у нас там свои терки были. А вот с этим мальчиком я ехал с удовольствием. Он тренированный, мы с ним тоже давно знакомы, и я ему доверял. Прилетели мы с ним в Португалию, в Порто, ночью. И первое впечатление мое было от хостелса. Я привык к тому, что в Европе обычно хостелс предполагает, пусть там не двухместная комната, трех-четырехместная, но она хотя бы приличных размеров. Здесь я ночевал натурально в шкафу.
3: Это была одноместная комната или двухместная?
2: Да ничего подобного. Дело в том, что, во-первых, когда мы туда пришли, хозяйка сказала, в одной комнате мест нету, так что вам придется ночевать в разных комнатах. Захожу я в свою комнату, там стоят двухъярусные нары. И ширина прохода буквально 40 сантиметров. На нижней кровати спит, ну я не знаю, то ли это был португалец, то ли это был какой-то латинос. Ну, во-первых, он наелся какой-то чесночной еды, а во-вторых, напился вина. Ну, кое-как я дотерпел до утра, выскочил оттуда, спрашиваю, а ты как? Да, у меня, говорит, все хорошо, нас было пятеро, говорит, 3 девчонки, 2 парня в одной комнате.
3: Замечательно. Дорогие слушатели, в Португалию осторожно.
2: А вы знаете, вот зато другой опыт. Совершенно противоположно. Мы когда поехали по Португалии, во-первых, встречаются люди, они практически не говорят никто по-английски. Там французский. Но такая вот есть особенность. Спрашиваешь у португальца что-то. Он стоит, медленно соображает, потом вдруг резко вскидывается, видит на противоположной стороне дороги другого человека, начинает громко ему кричать, руками махать. Тот подходит сюда. Короче, через 5 минут собирается толпа. И вот они всем вот этим кагалам галдят, рассуждают, где же это то, что мы ищем, находит. И как туда проехать. Общими усилиями они все-таки находят решение, как нас туда направить, а потом вдруг находится где-то доброволец, который говорит, а да ладно, я вас провожу.
3: Короче, очень отзывчивые зато португальцы.
2: Очень.
3: Тогда, дорогие слушатели, вы подумайте, ехать туда или как. Ну и там, наверное, все-таки можно более благопристойный отель найти. Так что это тоже примите во внимание, только дорогой будет.
2: Вполне возможно. Если поискать, можно найти по вполне сходным ценам. Единственное, что это надо искать. А когда ты едешь, там дистанция диктует свои условия. Причем едешь, стоят люди, кричат. Едут на машине, кричат. И вот вай-вай, форце-форце, пуш-пуш. Это постоянно.
3: Это приветствия такие, да?
2: Вай-вай, давай-давай. Форце-форце, то есть сильнее-сильнее. Пуш-пуш по-английски, это подбадривают велосипедистов, толкай-толкай. Вот так вот на всем протяжении нас сопровождали. Я никогда не думал, что в Португалии столько лесов. Надо отдать должное пилоту, он постоянно все, что было из природы, он все буквально, хочешь посмотреть? Иди, давай я велосипед подержу, шагай туда, вот там такое дерево, вот там такой кактус. Все, что мы встречали, он обязательно показывал, описывал, делал фотографии на ходу. В принципе, вот то, что касается обслуживания, готовки пищи, мытья посуды, проводить меня куда-то, никаких проблем. Единственная проблема у нас была, вот о которой я сейчас расскажу. Ехали мы по этим лесам. Ну, естественно, дорога оказалась плохая.
3: Это естественно, леса, есть леса. Но тропинки были, да?
2: Нет, это был асфальт, но он был настолько разбитый, как у нас в России. И мы первый же вечер разорвали покрышку и пробили колесо. Ладно, поменял я камеру, было у меня в запасе. Мы поехали утром. Так ведь парень-то мой, одна его особенность. Но сейчас мы помчимся, как ветер. Ну, поехали, мы потихоньку доехали до населенного пункта. Там нам местный португалец помог, подкачал колесо у него в машине электронасос. И говорит, а вот теперь, ребята, вам надо подняться на перевал, и за ним будет город. А там вы найдете все, что вам надо. Ну и поехали мы на этот перевал. Понеслись, как ветер. Едем мы. Я парню говорю, слушай, ты переключай скорости-то пораньше. С большой на маленькую. Парень весом около 80 килограмм, я где-то около 70. Плюс боковые сумки, плюс рюкзак, плюс вес самого велосипеда 18,5 килограмм, плюс замок, там килограмма 2 он. В общей сложности получается около 200 килограмм. И вот эта махина, понимаете, ей надо же тормозить, и надо же в гору на ней ехать. И когда два взрослых мужика начинают крутить педали, мы действительно его с места-то сдвинем. Но на ось заднего колеса нагрузка какова? Когда ты на большой скорости поднимаешься наверх. Ну и, в общем-то, поднимались. Не успели подняться на перевал, сорвали сцепление на заднем колесе, и дальше мы в горочку не как ветер понеслись, а мы начали толкать этот велосипед в гору. Пришлось мне покупать новое колесо. Поехали мы, есть мыс, он называется Сагрес, это самая западная точка Европы. Там прекрасные пляжи, маяк, где люди встречают солнце утром. Решили мы туда заехать, выкупаться в Атлантическом океане. Там интересный такой аттракцион. Трехколесные машинки с парусами. И вот люди на них гоняют. Это же архисложно, вот поймать ветер, и чтобы против ветра на ней ехать. Там же не просто в одну сторону ездят, они кругами ездят. Вообще, конечно, это класс.
3: Ваш пилот не попробовал?
2: Нет, он не решился. Мы поехали дальше на сам мыс. Он, вот сейчас мы здесь искупаемся. Проехали полкилометра, пробили колесо.
3: Опять?
2: Да. Мы кое-как дотащились до города, нашли место ночлега. Хорошо, местный товарищ, он из обслуги. Я, говорит, могу вам купить и покрышку, и камеру. Ну, мы поставили колесо новое. Поехали дальше. Не удалось нам и здесь искупаться. До конца Португалии вот такая вот картина была. Ломались, постоянно отставали от графика. У нас была спешка. Но страна любопытная. Она хорошо районирована с точки зрения хозяйства. В одном месте леса собирают живицу, занимаются деревообработкой. В другом месте мы проехали туризм. В третьем глубоководный нефтеналивной порт и тут же атомная электростанция. Дальше поехали скотоводство. Видно невооруженным глазом, как все это разделено. Проезжали в каком-то месте, там фирма крупная. Сады грушевые, вот десятки километров. Одни груши растут. Причем, ко всему, я даже не думал, что груши могут расти такими гроздями. Прямо гирляндами. Дальше поехали. Виноградники. Виноград, причем, такой низкорослый, удивительно. Никогда такого не видел низкого. И природа, какая-то у них природа агрессивная. Везде какие-то колючки. Поставили палатку в одном месте. Вроде расчистили, все нормально. Ночью я проткнул матрасик. Он надувной у меня такой хороший. Я его проткнул, решил посмотреть, в чем дело. С матраса-то ногу опустил и в пятку себе всадил шип этот. Прямо сквозь пол палатки. Стал вытаскивать, шип обломал. Парень проснулся, я говорю, слушай, а дело-то плоховатенькие, тут жарко. Это сейчас у меня все нагноится и будет там весело. Даже элементарной иголки-то не было взято с собой. Во, забавно, поехали. Правда, клей был медицинский взят. Все вот эти бактерицидные средства были взяты. Взял он нож, разрезал мне пятку, достал оттуда эту колючку, заклеил клеем, наступило, да, вроде нормально, поехали дальше. Приехали в Испанию. Вот не любил я Испанию, и не люблю, и не нравится мне. Неприятная страна, во-первых, грязная везде. На обочинах чего только не валяется. Вплоть до того, что там, простите, за натурализацию женское белье на обочинах валяется. Приехали мы в такой городок с очень благозвучным названием. Не знаю, как он правильно будет по-испански звучать. То ли Хуэла, то ли Хуэлла. Пошли искать гостиницу. Никаких гостиниц толком. В Севиллу попали. Температура в тени была 48,7. Первым сошел с ума наш спидометр. Когда мы стояли, он показывал, что мы едем со скоростью 75 км в час.
3: Да.
2: Вода превращалась почти в кипяток. Рама велосипеда, она алюминиевая? Теплопроводный же алюминий. А на раме лежит бутылка с водой. Укрепляется. В течение получаса наливай холодную, хоть из холодильника, хоть откуда угодно, моментально становится горячей. Днем вообще ездить невозможно, и воды-то не найдешь. Там у них сиеста, они все спят.
3: Вам тоже нужно было ночью ездить?
2: Я предлагал своему товарищу, но он... Да я не могу утром встать рано, но лежабока такой вот.
3: И как это вы выдержали?
2: Испания, это куда ни шло, это еще более или менее цивилизованные места. Ну вот, приехали мы через Севиллу, потом в эти Медины проехали. Хотелось посмотреть. Все-таки сарацинские дела, да. Попали туда только ночью. Но, доложу я вам хорошо, что попали ночью, потому что там такая горища. Мы туда как лезли на этом велосипеде, потом как с нее спускались. Это да. В результате пришлось посреди пустого поля поставить палатку, заночевали. Утром просыпаемся. Вот я говорю, у парня язык. Это что надо? Он, ха, сегодня будет хорошо ехать. Ветер попутный. А мы ехали в сторону Тарифы. Тарифа, прибрежный город. Едем, а там ветряных мельниц стоит куча. И мы как вот из-за горы-то выехали.
3: Навстречу ветер, да?
2: Ветер! С гор срывается просто шквальный, вот 200 килограмм велосипед, полная масса, да, вся загрузка. Просто нас вот кидает в сторону. До Тарифы мы кое-как добрались и опять же не успели на паром. Пришлось ночевать в Тарифе. Полночи мы там прогулялись с ним. Утром мы выехали на пароме через Гибралтар. И выехали мы практически уже в Атлантический океан из Гибралтара. Приехали в Танжер. Танжер — это уже Африка, Марокко. Мы туда приехали. Никто нас толком не осматривал, не досматривал, ничего. Зачем, ребята, приехали? Путешествуем. А есть постоянный адрес какой-нибудь в Марокко? Да нету. Ну ладно, едьте. Нас выпустили из терминала таможенного. Поменяли мы деньги на их дирхамы. Площадь. Светофоры, все работает. И тут же стоит постовой со свистком. Везде дублируется светофор, и тут же стоит регулировщик. Зачем это делается, не знаю. Но судя по тому, как там водят, это да. Вот страна-то мне понравилась. Знаете, нищая, голодная, грязная. Но понравилось до ужаса. Чем понравилось? Люди простые, веселые, нас пугали. Там такие эти арабы, они такие сякие, раздатакие. Ну, все было. Сплошная экзотика. Африка, она и есть Африка. Едем мы по скоростному шоссе. Машины нас догоняют, и каждая сигналит. Причем они сигналят не потому, что мы им мешаем, а у них такая манера. Они друг другу также сигналят, то есть он нас просто предупреждает, что он нас сейчас будет обгонять.
3: Машин много.
2: Огромное количество.
3: Представляю, какой там шум.
2: Все передвигается на колесах. Я думал раньше, что Россия — это дом престарелых мерседесов. Ничего подобного. Марокко мерседесов немецких просто пруд пруди, все старые. Такси огромное количество. Причем в одно такси, вот в этот мерседес несчастный, уж не знаю, каким образом это они умудряются, но туда набивается вместе с таксистом по 7 человек. Причем полицейские, регулировщики все это видят. Ни слова. Грузовики едут, полные груженные. На переднем борту сидят люди, ноги положив на кабину. Их там сидит ряд, человек по 5, по 6. Грузовики едут со скоростью больше 100 км в час. Никого это не касается. Автобусы, это же надо видеть. Едет автобус, в нем есть кондиционер, потому что из него течет вода снизу. То есть разница температур есть. Так у него еще и двери открыты. Ты все это движется, ну, на скоростном шоссе еще куда ни шло. Мы проехали немножко. Проехали 60 км по этому шоссе. Останавливает нас полицейский. Подходит, поздоровался, как с лучшими друзьями. Хорошо, ребята, едете. Ну, хорошо, все в порядке, познакомились. А здесь ехать нельзя. А куда же там ехать? А сейчас покажу. Завернул нас, главное, меня под руку взял, а он говорит, пусть велосипед таскает. Проводил меня на обочину, показал, куда нам ехать. То есть мы съехали на второстепенную дорогу, поехали по ней. Ну, скоростное шоссе, там все-таки горки срезаны. А здесь горки начались хорошие. Местное население стоят, продают арбузы. Подходишь, сколько стоит?
4: 20 дирхамов. Да ты чё?
2: Знаю, что надо сбивать цену на 30% свободно. Сбиваешь до 10, в некоторых местах до 7 дирхамов. Стоят, улыбаются, включают дурака. Типа ничего они не понимают. Ничего, все понимают. Делаешь последний жест. Ну ладно, поехали. А, ну на, за 7 дирхамов. Ну 7 дирхамов — это 60 центов арбуз.
3: Ну, такое во многих странах.
2: Нет.
3: Торговаться надо.
2: Да.
3: Они не уважают тех, кто не торгуется.
2: Это да. А кроме того, понимаете, вот видишь, насколько нищая страна. Вот едешь, городок какой-то проезжаешь, на околицах выброшенные дохлые собаки. Жара, сумасшедшая жара. Ниже 40 градусов и не было. Все это там разлагается, запах. Туристы, для них это золотое дно. Но настолько они приветливые и дружелюбные. Вот увидят тандем, они первый раз в жизни его увидят. Подойдут, расспрашивают. По-английски там через пень-колоду, ну что-то понимают. И тоже стараются как-то помочь все время.
3: А вот вы только что сказали, антисанитария там не боялись?
2: Просто-напросто всю дорогу, начиная с Португалии до конца поездки и в Марокко, я пил воду именно из крана. Парень, когда мы приехали в Марракеш, говорит, да что я в конце концов не могу себе позволить купить бутилированную воду. Взял и купил. Вы бы видели, как его там полоскало. Мы ехали в одном месте. Река течет. И, видимо, открытый водозабор. Я у него спросил, говорю, слушай, вода прозрачная? Он говорит, да. А я знаю, что цветность воды убрать сложнее всего. Не запах, не бактерий, а именно цветность. Вода прозрачная, значит, чистят. Пьешь, отдает тиной. Да, это есть. И где кафе или шеловская заправка, все время менял воду. То есть не давал ей долго быть на раме.
3: Ну хорошо, вода, а пища?
2: Вот сейчас расскажу про пищу. Вот мы приезжаем. Ресторан, да? Стоят открытые такие печи. И в них готовят пищу. Я могу ошибаться, слово правильно не произнесу. Мясное блюдо называется салама, по-моему, оно у них. Просто вот висит баранья нога, он берет, отрезает от нее кусок. Там как? Заказываешь полкило мяса. Вот тебе дают полкило мяса. Вот он отрезал этот кусок. Его быстренько в мясорубку. С чем-то он его размолол, с чем-то намешал. Такие биточки сделал. И тут же прямо на открытом огне он их готовит. Салат, великолепные овощи. Действительно, ну представьте, на таком солнце, да? Спелые, отличные овощи. Все это стоит гроши несчастные. И хлеб, ну, на юге, вы знаете, у них все время вот лаваш или что-то, он всегда свежий и очень хороший, качественный хлеб. Пока ешь салат, подойдет мясо, потом кофе. Великолепный кофе. Вот в Италии, во Франции пил. Знаете, вкус золы во рту потом стоит. Их, вот этот арабский кофе пьешь. Отлично. Кроме того, они подают отдельно оливки. Это бесплатно все. Жгучий перец, ну и салат. Представьте себе, мы поели, за все про все заплатили 17 евро. На двоих 17 евро. Мы наелись от пуза. Причем я не видел, чтобы это было как-то очень грязно.
3: Да, вот я как раз хотела вас спросить. Вот вы говорите, такая антисанитария, там и кошки, и собаки, и все прочее. А не боялись вы, что мясо будет не свежим?
2: Ничуть. Во-первых, мясо там висит прямо на кухне. Вы знаете, вот в Испании меня мухи достали. В Марокко это было только около Марракеша. В других местах не было мух. Вообще приятно было ехать. Покупали мы фрукты везде. И ночевали мы, ставили палатку в апельсиновом саду. Все это здорово так. В Рабат приехали. Парень, ну здесь-то я точно искупаюсь, потому что это последняя возможность искупаться в Атлантическом океане. Вот именно в Рабате мы сломали заднее колесо. 8 спиц вылетело разом.
3: Опять, значит, та же история.
2: И вот опять же, парень молодой на мотоцикле, остановили его, Азиз, местный. Он говорит, ну, ребят, давайте снимайте колесо. Я, говорит, вот возьму твоего пилота и поедем с ним, найдем мастерскую. Он провез его по трем мастерским, нашли спицы, вставили. Тот договорился с мастером. Мастер уже хотел домой уходить. Договорился, все поставили. Заплатили мы всего 40 дирхамов. То есть это получается 3 с небольшим евро.
3: Ну да, цены там несоизмеримы с нашими.
2: Кроме того, он его провез по центру Рабата. Ему как бы экскурсию устроил, там вот где Королевский дворец, все вот это показал. Поставили мы это колесо, поехали дальше. Уехали к Мухаммедии, и там началось. Вы знаете, интересно, вот я первый раз в жизни видел кочевников. Не знаю, назвать их бедуинами или нет, там отнюдь не в белых бурнусах, там в коричневых балахонах, на таких заморенных лошадях, и грязные такие тележки, и сами они грязные. Мы попробовали там, в тех местах, где они тусуются, вот эти кочевники. В лесу поставить палатку категорически не рекомендуется.
3: Да, но вы отчаянно, наверное, решились на такое.
2: Почему?
3: А мало ли, кочевники все-таки.
2: Не-не-не-не-не-не. Зоя, я не видел вообще от них никакой угрозы, ничего. Они очень тихие.
1: А тогда почему не рекомендуется?
2: Почему? Потому что туалетов поблизости нет.
1: Вот по какой причине.
2: Конечно. Пришлось оттуда уезжать. Нашли где-то на горном склоне. Место себе чистое, нормальное. Поставили палатку, все в порядке. Вы знаете, там кактусы растут с такими овальными здоровыми листьями. И по периметру вот этого листа растут такие, они как бы плоды. Напоминают они огурец, только у него с одной стороны, как у груши, вот такая горловинка получается. Я не знаю, для чего они их используют. Во всяком случае, 90% местного населения стоит с ведрами вдоль дороги и продает это. Я не видел, чтобы кто-то это покупал. Вот это бизнес по-мароккански. Что они делают, я понять не могу, для чего.
1: Так вы и не узнали.
2: Но я из любопытства полез в этот кактус. Там большие иголки я миновал рукой. Этот плод схватил, посмотрел, как он растет. Любопытная же я натура. Я все там посмотрел, и гранаты как растут, и как инжир растет, и апельсины. Все видел. И этот кактус посмотрел. Но когда я вытащил руку, там мелкие-мелкие иголки. Вся рука была утыкана, стал зубами вырывать. У меня язык и губы, все было в этих иголках.
0: В эфире «Гостиная Радио Рансас».
1: И мы продолжаем разговор с Михаилом Леухиным из Финляндии.
2: После Мухаммедии мы отвернули от океана, и там началась уже материковая часть. Она опустынена. Прежде всего мы проехали два таких сухих русла, вади. Туда спускаешься вниз со скоростью, потом поднимаешься на горку со скоростью. В общем, здоровые русла-то. Видно, что раньше были реки-то приличные. А сейчас там вообще ничего нет.
1: Высохли.
2: Да. А может быть, весной с гор там стекают. Потому что на горизонте все время маячили горы. И причем горы высокие. Дальше мы поехали. Там уже пустыня начинается. И знаете, вот, ну молодец король у них. Там вдоль дороги высажены в несколько рядов кактусы, потом какие-то деревья идут, а дальше сады. А потом за садами уже видно, километра полтора-два, и там начинаются уже белые барханы, песок, пустыня. Мы, значит, приехали туда в одно местечко, пришли в кафе кушать.
1: Подождите, это где, в пустыне?
2: В пустыне.
1: Я так представляю, пустыни – это одни пески.
2: Ничего подобного. Я же говорю, там вот дороги обсажены, там растут и апельсины, и гранаты вдоль дорог.
1: А я вас поняла так, что сначала вот эти сады еще как-то удивилась, хотела спросить, а потом начинается пустыня, одни пески и ничего больше.
2: Вот представьте, дорога, и по обеим сторонам дороги вначале вдоль дороги идут высажены кактусы, потом идут какие-то другие деревья, а потом идут плодовые деревья. То есть от дороги вот эти плодовые деревья отодвинуты. А за плодовыми деревьями уже там по обеим сторонам пустыня.
1: Ах, вы едете по заросшей части этой пустыни, там насадили да, всего, да, да? А уже за вот всеми этими зарослями с двух сторон вас окружает уже пустыня. О, как интересно!
2: В том-то и дело, это же по приказу короля все сделано. Мы проезжали резиденцию короля, там парк такой, километра три, наверное, длиной. По периметру метров через 300 такие будки. Там сидят часовые. У них у всех рации. Они все друг с другом общаются. Мы остановились на противоположной стороне дороги попить воды. Нам никто слова не сказал. Приехали мы в такое местечко. В кафе заходим. Там девушка, полкило мы мясо заказали. Принесла она нам мясо. Я сижу, говорю, а вилки?
1: Руками.
2: Она так посмотрела, нету. Говорю, как нет? А вообще нету.
1: Конечно. Ну, мы же едим курицу руками.
2: Ну да. Поехали мы дальше. И вдруг такой спуск. Вовка счастливый. Мы, говорит, едем, уже спускаемся больше 10 километров. Река. И дальше вроде такая плоская местность. Навстречу нам едет подросток лет 12-13 на ишаке. Пальцем на нас показывает и заливается. Как будто это не он на ишаке едет. А мы на тени толкаем. По меньшей мере. Он этого тандема не видел, наверное, никогда в жизни. Ну, действительно, вот там уже дремучесть полная. Далеко мы не уехали здесь, свернули в сторону. Остановились, абсолютно плоская равнина. Не воткнуть даже колышек палатки.
3: Почему не воткнуть?
2: Там все высохло настолько. Я не знаю, то ли это овцы вытоптали, то ли что.
3: Если не воткнуть, что же вы сделали? Как же вы ее поставили?
2: Камнем пришлось заколачивать. Титановые колышки.
3: Угу.
2: Утром такой конденсат, все мокрое. Насквозь. В пустыне именно так. Но это только было преддверие пустыни. Солнце взошло, все быстренько высохло. Мы дальше поехали. И тут началось самое интересное. Подъем. И подъем постоянный. Мы километров 20 поднимались наверх. Я думал, там умру. Жара. Больше 45 градусов. Едешь по обеим сторонам. Там уже практически выжженное просто поле. Или как его назвать? Редкие деревья. И чем ближе ты к Марракешу. Как правильно? Его склонять, я даже не знаю. Вообще называют они его Марракеш. Местные. Ну, обычно называют Марракеш. Так вот, чем ближе к Марракешу, наверное, да?
3: Видимо.
2: Тем хуже. Жарище невыносимое. Вот я думал, фигура речи, палящее дыхание пустыни, ничего подобного. Ветер дует, как из печки. Опаляет. Аж кожу сдирает.
3: В Испании такая же жара была.
2: В Испании была жара, но Испания отдыхает. Марракеш – это, наверное, ворота в ад. Иначе не назвать. Перед Марракешем мы остановились ночью, не доезжая до него 30 километров. Быстро-быстро спустилась мгла, как обычно в тропиках, да? И вдруг...

0: А внизу земля, вот как будто ты лежишь на русской печке, на лежанке.
1: Там уже и песок, и все. Я на утро встал, не отдохнувший, 30 километров до Марракеша ехать. Вовка эту воду купил, ему плохо. Кое-как мы приехали в этот Марракеш. Город европеизированный, там туристов много. Их для экзотики возят на верблюдах, на лошадях, в каретах, на ишаках. И вы понимаете, когда вот в этой жаре 50-градусной, там в городе точно 50 градусов, не меньше. Это как в конюшне. Амбре такое там стоит. И поверх всего вот эти марокканские автомобили. Выхлопная труба – это про марокканские автомобили. Там резонатор, вот то, что на выхлопной трубе должно быть, и которое очищает выхлоп. Его и в помине нет. Там вот просто труба торчит из машин. А если есть этот резонатор, то там, видимо, он насквозь пробитый, просто-напросто ломом или чем-то. И из него валит чернущий дым, как, знаете, из хорошей углем отапливаемой электростанции.
2: То есть неизвестно, где лучше, в пустыне или в городе.
1: В городе гораздо хуже. Доехали мы до аэропорта. Володя, о, я, говорит, нашел место, тут 9 гостиниц. Приехали в одну гостиницу. Выходит, мест нет. Заходит во вторую. Мест нет. Я говорю, Володя, ты посмотри, сколько на ней звездочек. А он, главное, выходит такой сердитый уже со второй гостиницы. Все такие деловые, мест нет, а у самих во дворе падалью пахнет. Ты посмотри, сколько на них звездочек. Ради интереса. Опять. Я говорю, ну-ну, давай. Безумство храбрых. Вы представьте, вот в этой жаре, когда ты пьешь, мы стирали же одежду, вот одеваешь футболку, в первый же день на груди рисунок, соль выступает, вот как ребра есть, вот такой хэллоуинский рисунок, знаете, череп и кости, из соли все это. Он месяц не бритый, и он в этот пятизвездочный отель заваливает, и ничтоже сумнявшийся у них спрашивает места. Хорошо, нас поймал на улице. Зазывала. Говорит, а, ребят, пойдемте, я вам покажу дешевый отель.
2: Да он уже, наверное, очумел от усталости.
1: Он-то?
2: Да.
1: Наверное. Встал-то он, наверное, здорово. Но надо отдать должное. Парень ни разу не взвыл. Честно говоря, даже удивился. Проехать 1850 километров и все-таки 21 год. Как-то не верил я в стойкость юных небреющих бородой.
2: А за себя не боялись? Вам ведь уже не 21 год.
1: Было такое опасение, думал, что вот интересно, а сердечко-то выдержит? Ничего, выдержал, и ноги выдержали.
2: Ну а скажите мне, пожалуйста, какая страна вам понравилась больше всего?
1: Из всех моих путешествий я бы выделил вот так. Три страны, которые мне больше всего понравились. Италия, Германия и Марокко. Марокко за исключением Марракеш.
2: Какие планы на будущее?
1: Планы на будущее?
2: Да, куда еще собираетесь?
1: Сейчас я дачу прикупил, она мне немножко планы сбивает.
2: Почему? Строить надо, да?
1: Нет, почему? У меня там все есть. Там уже дом и сауна.
2: А чем?
1: Так надо сажать. Вон сейчас только что приехал, яблоки привез домой. Совсем надо разбираться. Пока я ездил, все мимо меня проехало. И черника, и малина.
2: Так что же будет, дача или путешествие?
1: Путешествие и дача. Вот сейчас у меня в планах Латинская Америка. Когда у нас лето, там зима. А когда у нас зима, там лето. То же самое получается с Юго-Восточной Азией, куда я хочу тоже съездить.
2: И также на тандеме.
1: Латинскую Америку, да, на тандеме. А вот что касается Юго-Восточной Азии, скорее всего, нет. Там-то, наверное, будет несколько сложнее, хотя надо будет разведать обстановку. Меня туда зовут знакомые. Сейчас, видимо, у меня закончится контракт. То есть я уже не буду работать, видимо. Год я буду получать профсоюзные деньги. И меня ничто тут особо не держит. Я могу просто-напросто зимой взять и на пару месяцев туда уехать. И прокатиться сразу же и по Таиланду, и по Камбодже, и по Бирме, и Лаосу, и Вьетнаму, и Малайзии. Это все сразу же охватить, и Сингапур.
2: Ну что ж, мне остается только пожелать вам, чтобы вы осуществили все свои намерения.

0: И еще, чтобы ваш тандем, если вы все-таки поедете снова на тандеме, не ломался больше так.
1: Вы знаете, пожалуй, мне придется покупать новый тандем. Этот тандем, я что-то не рискую его уже взять в следующую поездку, если ехать в Латинскую Америку.
0: Но ведь новые, они тоже имеют обыкновение ломаться иногда. Так что, чтобы ни старый, ни новый, ну, неважно какой, главное, чтобы не ломался.
1: Это да.
2: Вот так закончился наш разговор с Михаилом Леухиным из Финляндии. Этот выпуск программы подготовила и провела Зоя Шишкова.
3: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

комнате нет практически ничего. На полу сидит ангел. Из двери появляется обнаженный мужчина.

0: На полу сидит...
1: В комнате нет практически ничего. На полу сидит ангел. Из двери появляется обнаженный мужчина лет 40. Какое-то время он стоит молча, озираясь по сторонам.

0: Я пришел.
1: Простите?
0: Я говорю, пришел я.
1: Понимаю, пришел, значит.
0: Ну да, пришел вот.
1: Присаживайся, коль пришел.
0: А куда присаживаться?
1: Да хоть куда. Вот со мной рядом присаживайся.
0: Спасибо.
1: Не за что.
0: Знаете, я как-то неловко чувствую себя без одежды.
1: Со мной можно на «ты».
0: Знаешь, я как-то неловко чувствую себя без одежды. А если я сейчас встану и войду в эту дверь, я сразу стану?
1: В общем-то, да, но нельзя войти в нее раньше положенного срока. Я тебе все объясню. На самом деле, правил немного, и они достаточно простые. Просто их надо хорошо усвоить. Правило первое. Все должно происходить в свой срок.
0: В каком смысле?
1: Придет время, и ты войдешь в следующую комнату. Но ты не войдешь туда раньше, чем в этом возникнет необходимость.
0: У кого?
1: Возникнет вообще. Не у кого-то, а вообще. Ты просто поверь.
0: Без объяснений.
1: Ну да, просто поверь, что правила таковы. И все будет хорошо.
0: Хорошо, я верю.
1: Скажи громче, я верю.
0: Я верю.
1: Еще громче.
0: Я верю.
1: Еще громче.
0: Я верю.
1: Еще громче.
0: Я верю.
1: Теперь верю, что веришь.
0: Второе правило.
1: Ах, да. Правило второе. Надо пройти все.
0: Понятно. А вернуться можно?
1: Это третье правило. Возвращаться нельзя.
0: Четвертое?
1: Четвертого нет, всего три.
0: Не густо.
1: Тебе хватит?
0: А что там за дверью?
1: Другая дверь.
0: А за другой дверью?
1: Следующая дверь.
0: А за ней опять дверь.
1: Молодец. Опять дверь.
0: И так бесконечно?
1: Не знаю, как тебе и сказать. В общем-то, да, но, скажем так, с периодичностью.
0: С какой?
1: С запланированной.
0: Понял.
1: Вряд ли.
0: Мне как-то неудобно без одежды. Вроде бы и нормально, но как-то не очень.
1: Там за дверью получишь одежду.
0: Когда?
1: Да практически сразу.
0: Так может, я пойду уже?
1: Можешь идти. Только время еще не пришло.
0: А когда оно придет?
1: Вовремя.
0: В одежде было бы значительно приятнее.
1: Единственное, что я могу тебе дать, это рубашку. Рубашки я выдавать уполномочен, а вот все остальное нет.
0: Кем?
1: Вообще уполномочен. Никем, а вообще.
0: Ты мне выдашь рубашку?
1: Тебе, да. Держи.
0: Спасибо. О, вроде по размеру.
1: Конечно.
0: А брюки?
1: Выдадут в следующей комнате, скорее всего.
0: Почему скорее всего?
1: Потому что некоторым выдать не успевают.
0: Ужас.
1: Не думаю.
0: Знаешь, мне здесь уже скучновато.
1: Ну, иди постучи.
0: А откроют?
1: Нет. Время еще не пришло.
0: Сколько у нас есть времени до того, как дверь откроется?
1: Все меньше.
0: Ну, тогда расскажи мне что-нибудь или чему-нибудь научи.
1: Похвальные стремления. А чего тебе хочется больше? Моего рассказа или науки?
0: А это не одно и то же?
1: Да, повезло мне с тобой.
0: Ну, наверное, все-таки лучше будет, если ты меня чему-нибудь научишь. Я же совсем ничего не умею.
1: Чему тебя научить?
0: Не знаю. А, вот. Научи меня избавляться от состояния тревоги.
1: А тебе что, тревожно?
0: Не очень, но вообще-то есть немного. Не по себе чуть-чуть, как-то крутит в верхней части живота и что-то горячо внутри, не знаю.
1: Так.
0: Откуда эта тревога? Я же пришел совсем недавно. Еще не успел ничего?
1: Это не приобретенная тревога, врожденная. От нее пока избавиться легко.
2: Как?
1: Так, подойди к стене и побарабань в нее кулаками.
0: Я это уже делал.
1: Тогда ты войти хотел, стучал в дверь. А сейчас хочешь снять тревогу. Стучи в стену, это разные вещи.
0: Странно.

0: Ну как?
1: Странно.
0: Что странно?
1: Странно, что помогло.
0: Брось, все странности еще впереди.
1: Ты не мог бы ответить мне на один вопрос?
0: На один мог бы.
1: Что там за дверью?
0: Комната.
1: А в комнате?
0: Это второй вопрос.
1: Неужели, находясь перед запертой дверью, никогда не знаешь, что ждет тебя там дальше, в следующей комнате?
0: Как правило, не знаешь. Можешь лишь гадать, предполагать, допускать. И даже если, войдя, увидишь то, что предполагал, происходящее все равно будет другим.
1: Кошмар.
0: Это всего лишь правила игры. Когда не знаешь, что может быть по-другому, тебя устраивает то, что имеешь.
1: А кто устанавливает правила?
0: Да, ты его не знаешь.
1: Он здесь главный?
0: Не здесь.
1: А где?
0: Везде.
1: Ты хочешь сказать, что кроме здесь есть что-то еще?
0: Ничего я сказать не хочу. Это ты хочешь от меня что-то услышать и отказываешься понять простую истину. У каждого есть свой предел компетенции. У каждого, кроме него.
1: Кроме кого?
0: Ты мог бы ответить мне на один вопрос?
1: Да, конечно. Правда, я пока немного знаю, но тем не менее.
0: Скажи, чего тебе хочется сейчас больше всего?
1: Честно?
0: Честно.
1: Штаны.
0: Штаны.
1: Штаны. Какие-нибудь нормальные штаны к этой рубашке.
0: Да-да-да, я так и предполагал.
1: Что ты предполагал? Да и что вообще можно предполагать относительно человека без штанов?
0: Когда ты знаешь одного человека без штанов, предполагать практически нечего. Но когда знаешь много людей без штанов, прослеживаешь тенденцию.
1: Ты хочешь сказать, что кроме нас есть кто-то еще?
0: Неужели ты думал, что мир состоит лишь из нас с тобой?
1: Я, честно говоря, на эту тему подумать еще не успел. Хотя, признаться, если бы нас было лишь двое, мне это было бы лестно.
0: Так, по-моему, тебе пора.
1: Откуда ты знаешь?
0: Тебе следует поторопиться, опаздывать нельзя, равно как и приходить раньше. Ты же помнишь правила, все должно происходить в свой срок.
1: Мы еще увидимся.
0: А ты как думаешь?
1: Мы еще увидимся.
0: Гвидо подходит к двери, открывает ее и шагает в следующую комнату.

0: Стоит гладильная доска, на ней мама гладит брюки. Гвида торопливо входит в комнату в одной рубашке.
1: Мам, ну брюки скоро!
2: Да, подожди 5 минут, я доглажу.
1: Мама, давай быстренько.
2: С кем ты идешь?
1: Какая разница?
2: Мне хочется знать, с кем встречается мой сын. Как ее зовут?
1: Доминик.
2: Красивое имя. Ты не знаешь, что оно означает?
1: Мам, кончай.
2: А что такого я сказала? Я читала, что каждое имя что-то означает. И, кстати говоря, имя человека очень влияет на то, как он проживает свою жизнь.
1: Мам, ну что ты? Ну если ее имя переводится с древнеарамейского как тарантул, мне не следует с ней встречаться?
2: Что ты такое говоришь? Я просто рассказываю тебе о том, что прочитала в книге.
1: А в ней ничего не написано о том, что родителям не стоит лезть в дела детей, особенно когда они выросли.
2: Да я ведь ничего не сказала. Почему ты все воспринимаешь с такой враждебностью?
1: Ну, потому что только у меня родители суются во все дела. Особенно в те, которые их не касаются. Вон у Виктора, например, родители вообще не в курсе дела, с кем он ходит в кино и где ночует.
2: Вот поэтому твой друг Виктор едва не угодил в тюрьму. Может быть, у его родителей много денег, и они готовы нанимать дорогих адвокатов для своего чада. Мы с твоим отцом...
1: Мама, я всегда прошу вас только об одном. Не уделять мне такого пристального внимания.
2: Всем повезло с родителями, кроме тебя.
1: Все, прости, прости, прости. Мамочка, прости, прости. Возраст первых свиданий абсолютно не подходит для общения с родителями.
2: Может быть, ты и вырос хорошим человеком, потому что мы с отцом уделяли тебе столько внимания.
1: Ну, я знаю. Проблема только в том, что ценить это я буду где-то после 30.
2: Надень штаны. А то ты сейчас напоминаешь мне отца. Он, когда был моложе, ходил по квартире без штанов до самого ухода на работу. Я у него все время спрашивала, тебе просто удобно ходить без штанов или ты нудист?
1: Мама, нудисты ходят без нижнего белья. И что он тебе отвечал?
2: Отвечал, что брюки мнутся. А если он надевает их перед самым выходом на работу, то соседи думают, что у него хозяйственная жена, которая не выпускает мужа из дома в мятых брюках.
1: Мам, я хочу открыть тебе одну тайну.
2: Ты женишься?
1: Да нет, что ты? Я хочу сказать тебе, что не надеваю брюки до самого выхода из дома по той же причине, что и отец.
2: Естественно, ты же его сын.
1: А ты моя мать.

0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год. Два. Пять. Десять.
1: Мам, а почему я ненавидел детский сад, плохо переносил школу и терпеть не мог университет? Это твои гены или папины?
2: Ты хочешь честный ответ или тот, который должны давать настоящие родители?
1: Тот, который должны давать родители.
2: Это от того, что ваше поколение другое. В нем больше индивидуализма. Вы пренебрегаете коллективизмом, который был в нас. Ваше поколение более профессионально, честолюбиво, амбициозно. В хорошем смысле этого слова. Впрочем, как каждое последующее поколение, вы больше знаете, больше умеете.
1: А честно?
2: Честно? Мы с твоим отцом тоже терпеть не могли эти бесконечные коллективы ровесников. Если ты растешь и развиваешься в нормальной семье, то хочется общаться с людьми старше себя. Ровесники кажутся какими-то неинтересными, глуповатыми. Наверное, я не должна так говорить.
1: Да, мам. Ты должна говорить о том, что все люди равны, и каждый человек по-своему интересен, правильно?
2: Молодец, правильно. Так и говори дочери.
1: Так и говорю. Вообще, по-моему, ее поколение более склонно к коллективизму, в отличие от нас. Они все разбиты на какие-то группы, геймеры, хакеры, байкеры, черт знает что. Мне иногда кажется, что...
2: Что вы такими не были.
1: Ну да.
2: Успокойся, были. Только вы были хуже.
1: Она вчера заявила мне, что выходит замуж.
2: Не рановато ли?
1: Да у меня в последнее время все чаще возникает желание собрать вещи и отправить из дома на все четыре стороны.
2: Гвидо, как ты думаешь, сколько раз у меня возникало такое желание по отношению к тебе?
1: А что, возникало?
2: Если коротко, да.
1: Понятно.
2: Хочешь кушать?
1: Не знаю. Наверное, да.
2: Сделать тебе салат?
1: Хотя нет, ты знаешь, я поем в ресторане, а то некрасиво получится. Она будет кушать, а я смотреть ей в рот.
2: Неплохо, сочтет тебя экономным.
1: Или жмотом.
2: Однажды папа пригласил меня в ресторан. Мы тогда были совсем молодыми, учились в университете, стипендий не хватало. Я надела розовое платье, туфли на высоком каблуке.
1: Почему в том времени все платья розовые?
2: Перестань. Так вот, пришли мы в ресторан. Папа в габардиновом костюме.
1: А костюм, конечно, синий.
2: Да, синий. Ну и что, ведь все так ходили?
1: Извини, продолжай.
2: Пришли мы в ресторан.
1: Мальчик в синем, девочка в розовом.
2: Не хочешь? Рассказывать не буду.
1: Пришли вы в ресторан.
2: Я уже забыла, что хотела рассказать.
1: Ну, наверное, что-нибудь поучительное.
2: Да, да. Папа ел торт столовой ложкой. Официант забыл подать к десерту ложку. А как к папе попала столовая ложка, не помню. Короче говоря, на столе каким-то образом осталась ложка от супа. А десерт уже принесли.
1: Очень поучительная история. Я извлек из нее массу уроков. Во-первых, не стоит ходить в дешевые забегаловки, где официант забывает уносить и приносить приборы. Во-вторых, не надо, идя вечером с девушкой в ресторан, заказывать суп. И в-третьих, следует своевременно изучать правила поведения за столом, иначе спустя пару десятков лет жена будет вспоминать, как ты ел спагетти руками.
2: Что тебе еще рассказать?

0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.
1: Когда ты умерла, я воспринял это как предательство.
2: Гвидо, родители когда-то уходят. Детям не следует уходить раньше родителей. Наверное, нет ничего страшнее.
1: А что делать мне?
2: Наверное, я виновата в том, что не подготовила тебя.
1: Да, ты оставила меня одного.
2: Зачем ты так? У тебя есть жена, дочь, друзья.
1: Это странно. Со мной произошла какая-то трансформация. В детстве вы с папой мне так надоели своей опекой, что иногда я желал вам смерти.
2: Не расстраивайся, сынок. В детстве это бывает со всеми. Дети, в общем-то, жестокие существа. Им ничего не стоит обидеть человека или пожелать ему смерти.
1: Это ужасно.
2: Но с возрастом это прошло?
1: Да, мама, это прошло. Потом мне казалось, что я стал жить абсолютно свободно, но временами ощущал дискомфорт от того, что мне чего-то недоставало. Когда я расстался с Софией и вернулся на время в ваш дом, мне показалось, что мне недоставало именно вас с папой.
2: Не расстраивайся. Ты просто проживал свою жизнь так, как ее проживают все.
1: А потом мне стало недоставать вас, как хромому недостает его ампутированной ноги.
2: Гвидо, с возрастом родители становятся нужнее. Особенно тогда, когда вырастают собственные дети. Это просто жизнь.
1: Нет, я не хочу такую жизнь. Я хочу, чтобы родители не надоедали в молодости своими нравоучениями и были рядом, когда понимаешь, что дороже их в жизни никого нет.
2: Так не бывает, Гвидо. Если бы так случилось, наверное, земной шар начал бы вращаться в обратную сторону.
1: Сколько тебе было лет, когда умерла бабушка?
2: 45.
1: А мне 53, когда умерла ты. Во время похорон я чувствовал себя беспомощным ребенком. Недавно я понял простую истину. Пока живы твои родители, ты ребенок. Сегодня хотел тебе так много сказать, а как-то не получается, все спонтанно. На все не хватает времени, надо идти, а чувствую, что не договорил.
2: Потом договоришь. Это так и происходит. Всю жизнь кажется, что чего-то не успеваешь. Потом приходит время, собираешься и понимаешь, что недоделанного ничего не осталось. Вроде бы все успел.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять. На год, два, пять, десять.
1: Что-то мне расхотелось идти в ресторан с Доминик. Тем более, я с ней чувствую себя не очень комфортно. Она как-то слишком фривольно говорит о своих прежних ухажерах, и подруги ее мне не нравятся.
2: Не торопись с выводами, сынок. Я твоему отцу первое время тоже много рассказывала о своих кавалерах. Набивала цену. Потом это проходит вместе с подругами.
1: А куда они деваются?
2: Не знаю. Они пропадают безвозвратно.
1: А что появляется взамен?
2: Муж.
1: И все?
2: Нет, еще дети и дом.
1: Ну хорошо, будем считать, что ты меня убедила.
2: Будем.

0: мне не одолжишь немного денег до стипендии?
1: Одолжу. Я положила их тебе во внутренний карман пиджака.
0: Ты у меня самая лучшая.
1: А если бы не одолжила?
0: Тогда была бы лучшая, но не самая.
1: Прошу тебя, поздно не приходи.
0: Мам, ты же знаешь.
1: Вот именно знаю.
0: Все, пока. Папе скажешь, что я в библиотеке.
1: Очень смешно.
2: Не поздно!

0: ты войдешь в следующую комнату. Придет время, и ты войдешь в следующую комнату. В комнате стоит стол, на нем компьютер. За компьютером сидит Франк. Он что-то торопливо поправляет в тексте на экране. Гвидо входит с двумя бутылками пива в руках.
1: Ты оторвешься от своей писанины?
2: Смотря ради чего.
1: Ради общения с дорогим тебе человеком.
2: Мама уехала к сестре.
1: Я не претендую на звание самого дорогого человека, а ради холодного пива.
2: Это меняет ход истории.
1: Светлое.
2: Ты ради издевки приносишь всегда светлое пиво? Или боишься, что я наберу лишний вес?
1: Просто я...
2: покупаю свое любимое светлое пиво и не очень-то размышляю о том, какое пиво любит Франк. Потому что все должны понять, лучшее пиво – это то, которое пью я.
1: Да нет.
2: Надо сказать, ты добился определенных успехов на этом поприще. Я уже пью твое любимое пиво без омерзения.
1: Ты дашь мне слово вставить?
2: Нет. Потому что если я дам тебе вставить слово, ты обязательно вставишь его не в то место, где оно звучало бы по-настоящему. Ты понимаешь, что такое по-настоящему?
1: Да.
2: Нет. Ты просто представляешь слова как домино и не задумываешься об их звучании и о значении.
1: Я пошел.
2: Я 6,5 часов сидел перед компьютером, не произнося ни слова. Я могу высказаться?
1: Можешь. После моего ухода.
2: Хорошо, помолчим. Что-нибудь случилось?
1: А, нет.
2: Я же вижу, что что-то случилось.
1: Да нет, ничего не случилось. Просто что-то терзает внутри, какое-то самоуничижение. Мне кажется, что я никчемное существо, недостойное жизни на этом свете.
2: Да брось. Ты просто переживаешь банальный кризис среднего возраста. По-моему, мы об этом уже говорили.
1: Сколько ни говори, легче не становится.
2: Слово имеет великую исцеляющую силу. Простой набор слов может убить человека, излечить от недуга, позволить безболезненно ходить по костру и не чувствовать боли при операции.
1: Лирика.
2: Реальность.
1: Ну, исцели меня словом.
2: Вчера встретил давнего приятеля. Вместе учились в университете. Я на филологии, он на экономике.
1: И что?
2: Рассказал мне свою историю.
1: При чем здесь я?
2: Ты здесь ни при чем, просто история.
1: А я уж подумал, что ты меня лечишь.
2: Упаси Господь. Так вот история. Сразу после окончания университета мой приятель устроился на работу в успешную финансовую компанию. Стал сразу зарабатывать хорошие деньги.
1: Стоп, дай определение слова «хорошие».
2: Это такие... которых хватает на жизнь в любой стране мира. А на оставшийся от дневного заработка можно вечером полететь куда-нибудь на самолете.
1: Понял.
2: Заработав сумму, которую бы хватило на покупку того самолета, на котором можно было бы вечером куда-нибудь полететь, он расслабился, женился, завел ребенка, собаку. Но после осеннего кризиса все его сбережения сгорели на бирже, а он остался без гроша с душой.
1: Тяжело.
2: Это не конец истории. Жена забрала ребенка и переехала к его лучшему другу, который держал деньги наличными в депозитном ящике и от кризиса практически не пострадал.
1: Все?
2: Нет. Собака умерла от тоски.
1: Ужас.
2: Как настроение теперь?
1: Легче.
2: Видишь, как лечит слово?
1: Придумал историю на ходу?
2: А ты думаешь, не спал ночами, придумаю подобную глупость?
1: Надеялся.
2: Не надейся, нет времени.
1: Что пишешь?
2: Пьесу.
1: О чем?
2: О любви, естественно.
1: К родине?
2: О любви к женщине двух мужчин, переживающих кризис среднего возраста. Им по 37 лет. Один из них король, второй художник.
1: А, про нас с тобой?
2: Почти.
1: Неинтересно.
2: Почему?
1: Мне интересно читать что-то, что дает ответы на вопросы. А на кой мне читать про себя, если в моей жизни одни вопросы?
3: без ответов.
1: Как ты думаешь, мне уйти?
2: Ты про Доминик?
1: Да.
2: Ты хочешь совета или слов поддержки?
1: Я хочу, чтобы решение принял за меня кто-то другой.
2: Ты же знаешь, что так не бывает.
1: Бывает. Во время войны командир посылает бойцов в атаку на верную гибель и берет на себя ответственность за смерть молодых людей.
2: А что тебе говорит командир?
1: Он молчит.
2: Видишь, даже он не хочет брать на себя ответственность.
1: Я хочу, чтобы ты сказал мне, как поступить.
2: Посоветовал?
1: Ну да, как бы.
2: У меня незавидная судьба. Причем в обоих вариантах. Вариант первый. Я советую тебе бросить Доминик и уйти к Эми. Ты уходишь, но вскоре осознаешь, что начинать надо все сначала. Привыкать, учить, воспитывать. Для мужчины в 48 это может стать непосильной задачей. А вместе с этим ты постигнешь еще одну истину. Кроме Доминик тебя никто не понимал и не поймет до конца жизни. Но мосты сожжены, и возвращаться некуда.
1: Но есть плюсы от жизни с молодой девушкой. Меняется энергетика, появляется вкус к жизни.
2: Каждое утро ты будешь смотреться в зеркало все пристальнее. Жизнь с девушкой, которая моложе на 15 лет, обязывает к образцовому внешнему виду. Ты должен будешь забыть про мешковатые свитера и заношенные вельветовые пиджаки. Такие мужчины начинают носить нелепые костюмы от Ферре и дурацкие молодцеватые курточки от Хуго Босс. Ты начнешь думать не о творчестве и смысле жизни, а про то, не появилась ли у тебя лысина и не слишком ли выпирает живот из-под тенниски Лакост.
1: Вывод?
2: Ты быстро становишься недовольным жизнью и винишь в этом меня, твоего доброго советчика.
1: А второй?
2: Вариант два. Я советую тебе бросить Эми и остаться с Доминик. Ты остаешься с женщиной, с которой прожил более 20 лет и от которой у тебя чудная дочь. Вроде бы все хорошо. Восторжествовали мораль и разум. Но ты всю оставшуюся жизнь будешь думать о том, что у тебя могла быть какая-то особенная большая любовь, но ты упустил этот момент. Особенно эти размышления будут преследовать тебя в те минуты, когда будут происходить обострения отношений с Доминик. Вплоть до самой импотенции. Угадай, кого ты будешь считать главным виновником твоей загубленной жизни и пришедшей импотенции.
1: Тебя.
2: Вот видишь? Поэтому я и не даю советов, а принимаю любое твое решение.
1: Понятно. Мне надо домой. Доминик ждет. И Мария.
2: Поцелуй их от меня.
1: Обязательно. Завтра увидимся. Пока.
2: Пока.

0: центре комнаты стоит двуспальная кровать. На ней лежит Доминик. Она читает книгу при свете бра. В комнату входит Гвида.
1: Ты сегодня рано?
2: Устал.
1: Ну что ж, надо больше отдыхать.
2: А работать надо меньше?
1: А работать меньше.
2: И меньше зарабатывать.
1: Интересно, сколько раз на протяжении совместной жизни можно повторять одни и те же слова?
2: Думаю, это зависит от количества прожитых лет.
1: Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Сколько раз в год обычная семья общается на эту тему? Тогда можно будет умножить количество раз на количество лет.
2: Полагаю, приблизительно раз в неделю.
1: Стало быть, около 50 раз в год, если убрать пасхальную и рождественскую недели.
2: Ну, в нашем варианте это...
1: Около 350 раз.
2: Мы нетипичная семья, думаю, следует ограничиться числом 100.
1: Это не меняет ход нашей жизни.
2: Доминик, прекрати. Полагаю, что хотя бы один раз из 100 ты поняла, что я думаю по этому поводу.
1: Ой, у меня ощущение, что мы пришли в тупик.
2: Ой, не начинай.
1: Что значит не начинай? Неужели ты думаешь, что, выходя замуж, я мечтала лежать каждый вечер на диване и читать очередной роман для домохозяек?
2: В какие моменты у меня ощущение, что я смотрю дешевый фильм о неудачной жизни семейной пары?
1: К сожалению, это не фильм, Гвида. Это наша жизнь.
2: Цитата из того же фильма.
1: Ты просто циник.
2: Да перестань.
1: Что мне делать, Гвида? Подскажи.
2: Я не знаю.
1: Кто знает?
2: Не знаю.
1: Может быть, нам стоит пожить отдельно?
2: Повторяю, я не знаю.
1: Да, ты меня выводишь из себя этим «не знаю». Что с тобой происходит в последнее время, Гвида?
2: Ничего особенного со мной не происходит.
1: Может быть, у тебя кто-то появился? Появился?
2: Ну почему, когда в семейной жизни что-то не так, сразу кто-то появился?
1: А что может быть еще? Что? Только я прошу тебя, не говори «не знаю».
2: Так может быть, мне на время переехать к маме?
1: Конечно. Конечно, к маме. Она подыщет тебе пару получше, чем нынешняя невестка, ворчливая и скандальная.
2: Она никогда мне никого не подыскивала.
1: Она только объясняла, наверное, тебе, как исправить мои недостатки.
2: Оставь маму в покое.
1: Так. Делай, что хочешь, но больше так продолжаться не может.
2: Все. Мне надо пожить какое-то время отдельно и подумать.
1: Угу, да-да-да. Живи где хочешь. И думай, что хочешь.
3: И можешь больше не возвращаться.

0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.
1: Почему ты не позвонил, что приедешь сегодня?
2: Хотел сделать тебе сюрприз.
1: Я бы что-нибудь приготовила.
2: Я поел в самолете.
1: Ты вовремя.
2: Что значит вовремя?
1: Разденься.
2: Так, что значит вовремя?
1: Она что-то с Марией разладилась за эту неделю.
2: Ну, все закономерно. Вспомни себя в 14 лет.
1: Не помню.
2: Я тоже.
1: Она спорит с любой точкой зрения и не принимает никаких советов. Все время проводит в своей комнате, слушая чудовищную музыку.
2: Чудовищно громкую или чудовищно непонятную?
1: Чудовищно депрессивную.
2: Ну, период нигилизма.
1: Вот, ты всегда лишь констатируешь происходящее. Поговори с ней.
2: По-моему, я слышал такую же фразу в каком-то фильме о конфликте родителей со своим ребенком.
1: Нет, это была фраза «Мы его теряем».
2: Нет, это была фраза «А теперь постарайся уснуть».
1: Наверное, ты слишком современный родитель, а я жуткая ретроградка.
2: Нет, просто ты мать, а я отец.
1: Отец и безразличие – синонимы?
2: Нет, у слова «отец» только один синоним – мудрость.
1: Очень смешно. Ложись спать. Мудрость.
0: Два, пять, десять. Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.
2: Куда бы ты хотела поехать, Доминик?
1: Не знаю, может быть, на другую планету.
2: Перестань, жизнь не остановилась. Просто год назад на Земле стала одним дорогим человеком меньше.
1: Когда я думаю, что это ждет и нас с тобой... Ужас.
2: Не надо думать об этом. Все в мире происходит в свое время.
1: Я не хочу, чтобы ты умирал раньше меня. Я не смогу жить одна.
2: Ну, не надо, перестань.
1: Ты знаешь, я бы хотела поехать в Португалию.
2: А почему именно в Португалию?
1: Я не знаю, но почему-то хочется в Португалию. Мне кажется, что там есть двухэтажный отель на берегу океана, в котором я хочу пожить несколько месяцев.
2: Несколько месяцев?
1: Да-да-да, несколько месяцев.
2: Несколько месяцев – это много.
1: Это кажется, Гвидо, что несколько месяцев много. На самом деле мы всю жизнь не можем выкроить время на то, чтобы побыть вместе хоть какой-то значительный срок. Я очень хочу побыть с тобой. Хочу наговориться, чтобы хватило на всю жизнь.
2: На всю жизнь все равно не хватит.
1: Хочу, чтобы нам было что вспоминать, когда кого-то из нас не станет.
2: Опять ужасные мысли.
1: Они не ужасны.
2: Нам есть что вспоминать.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.
1: Может, нам завести второго ребенка?
2: Не знаю. Думаешь, мы сможем уделять ему должное внимание?
1: Марии скоро 6. Год-два и станет почти взрослой.
2: По-моему, сейчас для этого не лучшее время.
1: Гвидо, лучшего времени для рождения ребенка не бывает никогда. Всегда есть какие-то дела. То у тебя много работы, то мне нужно подлечиться, то не хватает времени.
2: Не начинай. На самом деле я сейчас настолько загружен.
1: Если бы я не поставила тебя перед фактом, то и Марии сегодня не было бы на свете.
2: Доминик, прекрати. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к детям. Ну что на тебя нашло сегодня?
1: Да что значит сегодня? Гвидо, мне 36. Пройдет еще пару лет, и о втором ребенке нельзя будет даже думать.
2: Ты драматизируешь ситуацию.
1: Я не хочу прийти к своему ребенку в школу на выпускной вечер и услышать спину из уст какого-нибудь подростка, а это чья бабушка?
2: Ты бабушкой будешь ничего. Наверняка кто-то из них скажет, я бы с этой бабулей время провел.
1: Я говорю серьезно с тобой, Гвидо.
2: Я тоже.
1: Так, ты не хочешь второго ребенка?
2: Ну, только при условии, что делать его мы будем прямо сейчас.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед.

0: до нашей встречи.
1: Конечно, не признаешься. Даже если изменял.
0: Ну, сейчас бы уже признался.
1: Лжец. А как же Нора?
0: Какая Нора?
2: Какая Нора?
3: Вы бывший копирайтер.
0: Очень смешно.
3: Очень смешно. Что смешного?
1: Когда я видела, как она на тебя смотрела, у меня не было сомнений, что между вами что-то было.
0: Ну, что делать, если тебе достался муж-красавец?
1: Ты это о ком?
0: Ну, пропущу твою дерзость мимо ушей. Если я и привлекал Нору, то лишь своей утонченностью.
1: А это ты о чем?
0: Нору интересовали исключительно женщины.
1: Как много нового с возрастом узнаешь. А почему она на тебя так смотрела?
0: Хотела польстить.
3: Хорошо. А офис-менеджер Ольга?
0: Ольга?
3: Да.
0: Ольга?
3: Да, Ольга.
0: Ты сейчас серьезный или продолжаешь шутить?
1: Успокойся, продолжаю.
3: Ольга. Следующая шутка. Тебе через 40 минут надо быть в аэропорту.
0: Ужас!
3: На сколько дней?
0: На 4. Что тебе привезти?
3: Себя. А Марии и Барби?
0: Ненавижу Барби.
3: Ты не расслышал, я сказала Марии и Барби, а не тебе. Тебя проводить?
0: Не надо. Я тебя очень люблю.
3: Я тоже тебя люблю, только гораздо сильнее. Скорее возвращайся.

0: В эфире радио «Рамсес», программа «Театр с доставкой на дом».
1: Николай Халезин. Я пришел. Часть вторая.

0: Придет время, и ты войдешь в следующую комнату. Гвида входит в комнату.
1: Пап, тебе нравится твоя работа?
2: Ответ зависит от того, что ты имеешь в виду.
1: Я же говорю, работу.
2: Она состоит из разных элементов.
1: Послушай, ты все пытаешься усложнить. Я задал элементарный вопрос. Тебе нравится твоя работа?
2: Ну, что ты шумишь? Ну, не шуми. Я пытаюсь ответить тебе, что этот вопрос не так прост. Ну, ладно, если упростить, творческая часть нравится. Ремесленная рутина — нет.
1: Ну?
2: Что ну?
1: Ну, расшифровывай.
2: Ну, если бы ты меня не перебивал, я бы уже давно объяснил.
1: Пап, объясняй, я не буду тебя перебивать, извини.
2: Хорошо. На самом деле все просто. Ведь каждый процесс, он содержит две завершенных составляющих. Творческую и ремесленную. Одна без другой существовать не может. Творческая составляющая, как правило, является призом за большой объем хорошо выполненной ремесленной работы. Правда, творческая часть почти всегда находится в начале, а ремесло следует за ней.
1: Это из учебника?
2: Ты, мелкая, сомневающаяся личность. Этот невероятный по своей глубине тезис только что родил твой отец.
1: Ну тогда пиши учебники.
2: Да не хочу.
1: А что хочешь?
2: Хочу заниматься только творчеством, без ремеслухи.
1: Слушай, ну неужели в занятии творчеством есть такое чудовищное удовлетворение?
2: О. Знаешь, вот вначале ребенок узнает, что такое игрушка, о которой долго мечтает. Затем юноша познает женщину, которую страстно желал. А потом остается познать только творчество.
1: Ты сегодня в ударе.
2: А знаешь почему? Вчера заказчик принял мой проект.
1: Ты знаешь, я готов поверить всему, что ты говоришь о творчестве, но не могу понять, отчего ты стал проектировать самые обычные дома.
2: Они необычные, Гвидо. В них живут семьи.
1: Не вижу разницы, живут семьи или работают люди.
2: Не знаю, как тебе это объяснить, но люди меняются. Все. И я тоже, как это ни странно.
1: Дальше давай без вводных предложений.
2: Ну почему ты мне не даешь говорить?
1: Даю, говори, пожалуйста.
2: Ну так вот, когда я только начинал работать, мне хотелось проектировать замки.
1: Те, которые в детских книжках?
2: Ну, в общем, да, красивые замки, стоящие на вершинах прекрасных холмов, и чтобы внизу обязательно текла река, в которой бы плескалась форель.
1: С башенками?
2: Что?
1: Замок с башенками?
2: Ну да, естественно, с башенками. О башенках мечтают все, особенно если в детстве у тебя не было своей комнаты. Кажется, что именно в башенке должна быть заключена какая-то тайна. И именно там можно заниматься чем-то потрясающе романтическим и невероятно важным для мира. Да, непременно хотелось несколько башенок, одна из которых почти растворяется в облаках.
1: Красиво.
2: Именно. Именно красиво. Но потом, когда мне было уже около 30, захотелось создать гениальный проект небоскреба.
1: Самого высокого.
2: Абсолютно самого. Самого высокого, самого красивого, самого совершенного, самого оригинального. Ну, самого.
1: Я понял, дальше.
2: И чтобы там работали тысячи красивых мужчин в белоснежных сорочках, темно-синих.

0: именно со смещенными уровнями. А во дворе террасы, бассейн, а еще камин. Садовый камин, в котором я мог бы жарить куриные крылышки барбекю, пока вы вместе с гостями купаетесь в бассейне и дурачитесь.
1: Понятно.
0: Вряд ли.
1: Что вряд ли?
0: Вряд ли тебе сейчас понятно, что все это значит. Ты пока должен хотеть замок с башенкой.
1: Я хочу.
0: Ну вот видишь.
1: Ты не понял, я хочу.
0: Что?
1: Только ты не кричи.
0: Да я, почему я должен кричать? А что случилось? Что случилось, Гвидо?
1: Да нет, ну... Меня отчислили из университета.
0: За что?
1: Я не в состоянии сдать экзамен по технологии производства.
0: А что значит не в состоянии?
1: Не в состоянии — это значит, что я терпеть не могу вращающиеся железные валы, гремящие прессы, тарахтящие конвейеры и людей, которые все это любят.
0: Но ты же как-то учился там.
1: Именно как-то, именно.
0: Тебе же это нравилось? Наверное. Или нет?
1: Или нет.
0: Ну, я и сам это терпеть не могу.
1: Пап, ну почему ты не говорил мне этого раньше?
0: Не знаю. Может быть, мне казалось, что ты не пошел в меня. Может быть.
1: Но если я не пошел в тебя, то со мной не надо быть искренним.
0: Да нет, что ты. Ну, просто я не хотел вносить смуту в твою голову. Ведь это огромная ответственность — говорить людям об их способностях или возможностях.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, что произойдет, если я ежедневно стану убеждать тебя в том, что ты гениальный композитор?
1: Я попробую писать музыку.
0: Да, а если я не прав?
1: Я перестану пытаться.
0: Ты испытаешь страшное разочарование. Иногда люди не в состоянии подобное разочарование пережить.
2: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год. Два. Пять. Десять.
1: Пап, ты не мог бы одолжить мне денег?
0: Сколько?
1: 4000.
0: Сколько?
1: 4000. Ты так удивлен, будто для тебя это какая-то умопомрачительная сумма. Я отдам через 3 месяца.
0: Да нет, сумма не очень большая. Просто я не припомню случая, чтобы ты одалживал такие деньги.
1: Хочу сменить машину.
0: Сменить машину? А зачем тебе новая машина?
1: Пап, ты хочешь заняться моим воспитанием?
0: Нет, да перестань ты на меня рычать. Я задал тебе элементарный вопрос. Зачем тебе новая машина?
1: Тебе это вправду интересно или хочешь... В последнее время настроение не очень. Хочу доставить себе хоть какую-то радость.
0: В долг?
1: Пап, я не могу ездить на машине 20 лет.
0: Ты ездишь на своей машине всего 4 года.
1: 3.
0: Тем более.
1: В моем кругу не принято ездить на машине, как ездишь ты, 8 лет.
0: 9.
1: Тем более. По-моему, это нормально, если по внешнему виду можно определить имущественное состояние человека.
0: А о чем оно говорит, это имущественное состояние? Я встречал огромное количество небогатых людей, общение с которыми приносило мне огромную радость, и приблизительно такое же количество богатых, с которыми было, ну, не о чем говорить.
1: Это банальность.
0: Да не банальность, это не банальность. Вы почему-то выбрали для общения один параметр – уровень благосостояния.
1: Я всегда не мог понять тебя. Вот ты... Человек, который зарабатывал всегда немалые деньги, их терпеть не можешь. Тихо, не заводись. Не заводись. Я на самом деле хочу тебя понять в этом пренебрежении к деньгам.
0: Я задам тебе 3 вопроса. А ты мне на них ответь как можно честнее.
1: Договорились.
0: Когда ты купил предыдущую машину... Сколько времени ты радовался покупке?
1: Знаешь, сейчас вряд ли вспомню. Ну, думаю, недельку, может, 2.
0: Вопрос 2. Закрой глаза. Закрой.
1: Ну, закрыл.
0: Ну, закрой. Теперь вот вспомни, что в твоей жизни было самое приятное. Ну, короче говоря, какой образ возникает в твоем воображении при словосочетании «приятное воспоминание» из прошлого.

0: Мы с Доминик сидим ночью на отвесном берегу. Впереди море, над нами звезды. Я пью холодное пиво, она белое вино из такой маленькой бутылки с длинным горлышком.
1: Достаточно. Так, дальше. Снова закрой глаза.
0: Угу, закрыл.
1: Теперь представь, о чем ты мечтаешь сейчас. Чего ты очень хочешь. Очень.
0: Угу. Мечтаю сменить работу. Я хочу, как ты и Франк, заниматься творчеством.
1: Вот все твои лучшие воспоминания, мечты и грезы связаны с чем угодно, но никак не с деньгами. Деньги – это всего лишь крашеная бумага, которую глупые люди пытались сделать эквивалентом всего сущего. Абсурд!
0: Ну и все-таки эквивалент.
1: Эквивалент чего? Таланта? Тогда Ван Гог – жалкий маляр. Или ума? Тогда сколько миллионов должно быть у Эйнштейна? Галиматья!
0: Пап, да я все понимаю. Просто очень хочется новую машину.
1: Просто хочется?
0: Просто хочется.
1: А знаешь, вот такую аргументацию принимаю. Правда, если ты решил уйти с работы и заняться творчеством, то деньги тебе понадобятся для других покупок. А чем ты хочешь заняться?
0: Еще не решил, пока просто надоела нынешняя работа.
1: Я, наверное, плохой отец, но на смену профессии готов выделить тебе 8000 бессрочного и беспроцентного кредита.
0: Спасибо, папа. Я всегда знал, что ты меня понимаешь.
1: Но это похоже на голливудское кино. Сейчас должна раздаться специальная музыка. Музыка, дарящая надежду. Вот под нее ты и должен уходить.
0: Ах, почему все творческие личности так циничны?
1: Нет, мы не циничны. Мы обостренно объективны.
0: Очень смешно. Ладно, пап, я заеду на этой неделе, поговорим о творчестве.
1: Давай! Привет, Доминик и Мари!
0: Спасибо, пока!
1: Пока!

0: кровати разбросаны вещи. На стенах наклеены плакаты из журналов и фотографии. На небольшой кровати лежит раскрытый чемодан. Перед ним на коленях стоит Мария.
1: Придет время, и ты войдешь в следующую комнату.
0: В комнату входит Гвида. Он одет в пальто, в руках кейс.
2: Папуля! Слава богу, ты приехал!
3: Стало быть, ты жива и здорова.
2: Ну, конечно, пап. А ты что подумал?
3: А что я могу подумать, если ты пишешь «срочно приезжай»?
2: Срочно приезжай? Это значит, мне необходима твоя помощь.
3: Если человек жив и здоров, он не должен писать «срочно приезжай». Достаточно написать «мне нужна помощь». Если человек пишет «срочно приезжай», можно подумать, что его жизни что-то угрожает.
2: Да, моей жизни угрожают.
3: Кто?
2: Никто, а что? Уныние и безысходность.
3: Слушай, как тебе не стыдно? Я на самом деле думал, что с тобой что-то случилось.
2: Пап, случилось. Это серьезнее, чем ты думаешь.
3: Ну, ладно. Давай рассказывай про уныние и безысходность.
2: Не знаю, с чего начать.
3: С конца.
2: Хорошо. Пап, я уезжаю в Италию.
3: Куда?
2: В Италию.
3: Зачем в Италию?
2: Учиться.
3: Не понял. Ты же учишься здесь. Неужели ты думаешь, что там тебе дадут лучшее образование?
2: Папа, я хочу учиться рисованию.
3: Рисованию?
2: Рисованию.
3: Подожди, я не понимаю, откуда это? Что за глупости, Мария? Какое рисование? 2 года учиться экономике, чтобы захотеть рисовать? Я не понимаю.
2: Что непонятного, папа? Неделю назад я сидела на семинаре по бухгалтерскому учету, и вдруг мне пришла мысль, что я тут делаю? Почему я занимаю чужое место? Папа, это не мое. Я не люблю экономику и не хочу заниматься бизнесом. Я не готова посвятить свою жизнь этому.
3: Но почему ты думаешь, что искусство это твое?
2: Меня это тянет. Я готова работать с утра до ночи. И я и разговаривала с дедушкой. И он одобрил мое решение.
3: Не сомневаюсь.
2: Папуль, все будет нормально.
3: Я хотел, чтобы у тебя была профессия. Серьезная, серьезная профессия.
2: Вот, смотри, что у меня есть. Твои рисунки.
3: Откуда это у тебя?
2: Мама дала.
3: У меня ощущение, что о твоем уходе из университета не знаю один я. Неплохо, правда?
2: Я смотрю твои рисунки каждый день. Почему ты не стал художником?
3: Побоялся неудачи.
2: А неудачи в рекламе не побоялся?
3: Реклама – это работа. Но она так и не стала для меня творчеством.
2: А мне нравятся твои идеи.
3: Они всем нравятся, кроме меня.
2: Пап, одолжи мне денег.
3: Сколько?
2: 8000. Дедушка дал 4.
3: Дороговато ты мне обходишься. Зачем столько?
2: Перелеты, учеба. Проживание, телефон, кисти, краски, еда, музеи.
3: Музеи для студентов бесплатны.
2: 7900.
3: Ладно. Как будто у меня есть выбор.
2: Ты у меня самый лучший папа в мире.
3: О, придумать менее банальную фразу не получилось.
2: Не придумала. Это правда.
3: Ну тогда спасибо.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год, два, пять, десять.

0: Как хорошо, что ты приехал.
1: Ты все время пытаешься меня напугать. Я уже не боюсь.
0: Зато ты быстро прилетаешь.
1: Что непросто, как ты понимаешь.
0: Понимаю. Но и ты должен понимать, что дороже дочери может быть только... Даже не знаю, что может быть дороже.
1: Любимая работа.
0: Как тебе не стыдно?
1: Здесь красиво. Мне понравилась Италия. Как твоя учеба?
0: Учеба хорошо. Очень хорошо.
1: А что плохо?
0: Если за плохо принять смерть или тяжелую болезнь, то все хорошо.
1: Кончились деньги.
0: Денег полно. Тратить некуда. Плюс стипендия, плюс продала 4 работы на панели.
1: Где?
0: На панели. Не пугайся. Это на сленге площадь, где художники самостоятельно продают картины.
1: Потрясающе.
0: Не самое удачное название, но суть схвачена верно.
1: Ну что, мне из тебя клещами вытягивать правду?
0: Да нет никакой правды. В смысле, правда есть, а нет ярко выраженной проблемы.
1: Ты надо мной издеваешься?
0: Пап, прости. Просто я очень соскучилась. Мне тяжело. Я не думала, что мне будет так не хватать тебя, мамы, дедушкиных рассказов.
1: Ага. Ты хочешь бросить и этот университет?
0: Академию.
1: Хорошо, академию. Ты хочешь опять бросить все и начать снова?
0: Нет, ты меня неправильно понял. Я соскучилась.
1: И все?
0: И все.
1: Слава Богу. Так вот, я и приехал.
0: Угу.
1: У тебя есть вино? Я тоже соскучился.
0: Есть, сейчас. Сейчас.
1: А мама говорит, что ты, наконец, от нас отдохнешь?
0: Глупости.
1: Мама уверена, что ты чувствуешь себя комфортно только тогда, когда находишься вдали от нас, от семьи.
0: Если честно, я впервые испытала такое чувство. Оттого, наверное, написала, что мне плохо.
1: А я впервые ощутил нехватку семьи в 35. Был в командировке, однажды вечером стало так тоскливо. В баре выпил 4 виски чистых, а потом поехал в аэропорт и улетел домой. Мне было плевать, уволят меня или нет. Как буду оправдываться? Кошмар.
0: Смешно.
1: Смешно.
0: Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад. На год. 2, 5, 10.
1: Как его зовут?
0: Джаспер.
1: Хозяин многих сокровищ?
0: Да нет, не очень. Что за странный меркантилизм, а?
1: Имя Джаспер переводится с фарси как «хозяин многих сокровищ».
0: Поразительно! Откуда ты это знаешь?
1: Друга моей главной героини зовут именно так, Джаспер.
0: Что значит «моей главной героини»?
1: Разве я тебе не говорил?
0: Что ты мне не говорил? Пап, кончай говорить загадками.
1: Я разве не говорил тебе, что заканчиваю роман?
0: Роман? Заканчиваю? Ты хочешь сказать, что давно его пишешь?
1: Ну да, 7 месяцев.
0: Как тебе не стыдно?
1: А почему мне должно быть стыдно?
0: Да потому что твоя дочь узнает последнее о том, что ты заканчиваешь роман. Я от тебя никогда ничего не скрывала. И похоже, если бы моего приятеля звали не Джаспером, а как-нибудь по-другому... Я бы и вовсе не узнала о том, что мой отец стал писателем.
1: Писателем громко сказано. Я не хотел тебе говорить, не будучи уверенным, что у меня получится что-то толковое. Вот теперь говорю.
0: Ты что же, бросил работу?
1: Ушел в отпуск на несколько месяцев.
0: Фантастика. И вы с мамой Проживаете накопленные деньги?
1: Нет, я получил гонорар от издательства. Пока, конечно, небольшой, но, возможно, дальше будет лучше.
0: Невероятно. Гонорар от издательства. А про что роман?
1: Это сказка.
0: Сказка? Я представляла, что это что-то о жизни рекламного менеджера.
1: А это сказка. О 12 золотых попугаях.
0: Это та сказка?
1: Это та самая сказка, которую я каждый вечер придумывал, чтобы рассказать тебе перед сном.
0: Пап.
1: Ну что ты? Ну что ты, девочка моя? Ну, не надо плакать. Все ведь хорошо. Даже очень хорошо. Знаешь, я подумал, что нехорошо получится, если эта сказка пропадет. Ну, если забудется. Я все оставил, как было. Только поменял имя главной героини. Теперь ее зовут не Вероника.
0: А как?
1: Очень красиво. Мария.
0: А папу девочки зовут Гвидо?
1: А маму Доминик.
0: Тебе не страшно было, когда ты ушел с работы?
1: Знаешь, жизнь слишком коротка, чтобы относиться к ней серьезно.
0: Ну, ты так много сил вкладывал в эту рекламу. У тебя такая хорошая репутация.
1: Не надо бояться перемен. Иначе можно стать жутким брюзгой.
0: А как же имя, признание?
1: Я полагаю, важно лишь то, что будет в жизни дальше. Особенно после смерти.
0: Пап, ты уходишь?
1: Пойду прогуляюсь перед сном. Очень красивый вечер.

0: комнате нет практически ничего. На полу сидит ангел. Гвидо входит в комнату.
1: Привет. Я пришел.
0: Простите.
1: Пришел, я говорю.
0: А, привет, Гвидо. Пришел, значит. Ну, как тебе?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Да вообще.
1: Вообще хорошо.
0: Понравилось?
1: Что именно?
0: Все.
1: Ну, по-разному. Что-то понравилось, что-то нет.
0: Что понравилось?
1: Что понравилось? Спагетти понравились с сыром. На машине понравилось ехать поздно вечером по пустынному шоссе. Еще понравилось купаться в море на закате и на восходе тоже. Сок свежевыжатый очень понравился, особенно киви с апельсином. Вспомнил. Понравилось в ванной сидеть с женой, чтобы много пены и рассуждать на философские темы.
0: А подарки рождественские?
1: Очень! И ужин рождественский тоже. А еще знаешь что?
0: Что?
1: С дочкой играть в железную дорогу.
0: А самому?
1: И самому нравилось, но с дочкой интереснее.
0: А любить?
1: А что ты хочешь? Откровений?
0: Ну, мне же интересно.
1: Ну, как ты можешь это представить? Ты думаешь, сверху видно все? Ничего подобного. Ты же не можешь ощутить то, что я ощущал, когда шел на первое свидание в зоопарк. Или, к примеру, когда дочь родилась. Ты присутствовал на родах?
0: Присутствовал.
1: Ну, может, присутствовал, но не в качестве отца.
0: Ну да, не в качестве.
1: Вот видишь?
0: А что не понравилось?
1: Надо подумать.
0: А про то, что понравилось, думать не надо было.
1: Не понравилось, когда родным больно. У Марии зуб болел, ей 6 было. Ужас. Все бы отдал тогда, чтобы боль прекратить. Потом плакал в туалете, до того обидно было за свое бессилие.
0: Да, я знаю.
1: Я знаю. Ну, помог бы, раз знаешь.
0: Не мог я помочь.
1: Вот и не хвались своей осведомленностью.
0: Да я не хвалюсь, помог бы, но не мог.
1: О, вспомнил. Бюрократия не понравилась. Все эти бумажки, справки, документы за всю жизнь так и не привык.
0: Еще к кому не привык?
1: К хамам не привык. К холоду. К новой обуви.
0: А к уходу близких людей из жизни?
1: Не хочу об этом.
0: Кого ты здесь стесняешься?
1: Не ерничай, я не люблю эту тему.
0: Она уже позади.
1: А дальше-то что?
0: Дальше жизнь.
1: Какая жизнь? Следующая?
0: Почему следующая? Все та же, все проще, я тебе объясню, пошли.
1: Что это? Ад?
0: Если пользоваться вашей терминологией.
1: Я понял. А сколько кругов можно так натоптать?
0: Сколько угодно.
1: До каких пор?
0: Пока все не сделаешь правильно.
1: А что такое правильно?
0: Сам должен понять.
1: Так мне что ж, туда?
0: Не знаю.
1: А альтернатива?
0: Есть.
1: Какая?
0: Вверх.
1: Без лестницы?
0: Лестница не ведет вверх. Вверх ведет дух.
1: Ты не знаешь, я все сделал правильно.
0: Не знаю.
1: Честно?
0: Честно. Не волнуйся, скоро все выяснится.
1: Как скоро?
0: Очень скоро.
1: Попрощаемся?
0: Можем попрощаться, если хочешь, хотя я никуда не ухожу.
1: Хорошо, не будем. Мне так даже легче.
0: Ну что? Готов?
1: Подожди. Я хотел спросить, а что там вверху, рай?
0: А это имеет значение?
1: Не, я просто так спросил.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@rancis.org.
0: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_rancis.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Вы слушаете продолжение беседы.
2: Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты» Оксана Забродская, Ольга Лифанова и Анна Наумова. Давайте вкратце поговорим. Возможно, те люди, которые нас слушают, задумываются, да, о приобретении собаки-поводыря, да. Возможно, кому-то из наших слушателей хочется начать этот Новый год с самостоятельных выходов из дома с собачкой-поводырем. Вот давайте вкратце расскажем, что для этого необходимо для приобретения собачки-поводыря. И вообще, вот привыкание хозяина к собачке, насколько это долгий процесс и как сделать его менее болезненным.
3: Этот год не получится начать уже с собакой-поводырем. Примерно ожидание в течение года в очереди. Я получила собаку через 10 месяцев, мне позвонили и сказали, что можно уже ехать за своей помощницей. Есть у нас девушка Елизавета из Краснодара, которой перезвонили буквально через неделю. Ну, от месяца, скажем так, до года ожидания. Не стоит бояться. Я тоже не была собачницей, у меня никогда не было домашних животных, и когда я первый раз увидела свою помощницу, я элементарно даже не знала, как ей мыть лапы после прогулки. Теперь я знаю все о лабрадорах, о поводырях. Изначально, если есть карта реабилитации, да, ИПРА, там должно быть прописано такое техническое средство, как собака-проводник с комплектом снаряжения. Если все это есть, эта запись, то можно встать в очередь в УПАВНУ, в Российский центр школы подготовки собак-проводников. Этого достаточно. Заполнить анкету. Это можно сделать электронно. Можно сделать в фонде социального страхования. Но мы вам рекомендуем продублировать. Если вы зарегистрировались, подали заявку в фонде социального страхования, лучше электронно на сайте это все дело продублировать. Так процесс пойдет немного быстрее. И моя рекомендация, если кто-то встает в очередь на такое техническое средство, курировать, скажем так, свое движение по очереди, отслеживать и напоминать о себе и фонду социального страхования, и той школы, где вы стоите в очереди. Потому что может случиться так, как у Анны, кто-то за собакой не приедет, и по всем критериям собака может по анкете подходить вам. Анкету стоит заполнять очень тщательно, нигде не юлить, не таить. Там есть такие, например, вопросы. Какими видами транспорта вы пользуетесь? Я написала все, то есть везде, там, троллейбус, автобус, метро. Я поставила везде галочки, потому что мы очень много передвигаемся по различным городам. И есть такой вопрос, в какой местности вы живете? В какой местности вы часто будете находиться? Я тоже везде поставила галочки. Родители у меня живут в поселке, я живу в оживленном городе. Ну и мы путешествуем, много разъезжаем. То есть продумывать нужно анкету, девочкам не нужно девушкам юлить по поводу веса. Это тоже важный вопрос, я считаю, потому что вы должны с собакой справиться. Прежде всего, если ваш вес 80, пишите 80, не пишите 65, потому что собаку будут рассчитывать на более стройную девушку, миниатюрную. То есть собака максимально должна вам подходить и по характеру, кстати. Я просила собаку-космонавта, когда я позвонила, сказала, вы знаете, мне нужна такая собака, чтобы ее не укачивало, чтобы она не уставала, чтобы мы с ней много ходили, бродили, там ездили по самолетам, летали по поездам по двое суток. В общем, космонавт. Они сказали, ага, понятно. И в анкете указала игривый, живой, активный характер. Сама активная, да, в общем. И мне дали полную противоположность меня. То есть собака спокойная, уравновешенная, в меру активная. То есть у нее нет какого-то такой импульсивности, да, эмоциональности. Я сказала, как-то, я же просила другую собаку. Почему она такая спокойная? Мне вот надо, чтобы она бегала, суетилась. А потом через месяц, через два я сказала, боже, какие грамотные кинологи, как они мне правильно подобрали мою помощницу. Она вот прям меня дополняет. Если бы у меня собака была, например, как Гермиона, которая наиболее активней моей, я бы, наверное, с ума сошла. второй путь встать на очередь. Если у вас не прописана собака-проводник ВПР, вы можете встать в учебный кинологический центр собаки-помощники инвалидов. Туда не нужна ИПР, нужен паспорт, справка, копия в ТЭК и также заполнить тщательно анкету. Все это делается в электронном виде, это не делается через фонд социального страхования. И после того, как вы получите собаку, кстати, мы все втроем, Оля, Аня и я, получили собаку, обойдя изначально фонд социального страхования. То есть мы сами встали в электронном порядке в очередь, получили собаку и только потом сделали индивидуальную программу реабилитации и абилитации, куда вписали собаку-проводника.
2: Уточню момент один. То есть если вы получаете собаку не в Купавне, а в другой школе, где собаки-помощники инвалидов, тогда ИПР не нужно, и тогда фонд социального страхования обращаться тоже не нужно.
3: Изначально, когда, да, вы получаете, не нужно. Но потом нужно, потому что вы получаете компенсацию по уходу и ветеринарному обслуживанию. На данный момент это около 23 тысяч рублей. Единовременная выплата платится раз в год. И нужно подавать документы на получение этой компенсации. Есть некие различия между двумя центрами, но они не критичны. Все сотрудники, которые работают в этом центре, раньше были сотрудниками Купавни. Скажем так, можно сказать, что школа одна у собак. Образование одно. Высшая собачья поводырская.
2: Понятно. Хорошо, ну вот, допустим, я решила себе приобрести такую собачку, да? Вот мне поступил вызов из школы, ну, из Купавны, либо из другой школы, что вот собачка готова, да? Я туда приезжаю. Как проходит процедура, вот, скажем так, знакомства, привыкания меня к собачке, собачки ко мне? Вот сколько это длится по времени и как это проходит все? Вот?
4: Конечно, все это индивидуально. Каждый проходит это по-своему. Но я, в силу, наверное, своей тяги к писательству различному, я все пишу. В том числе у меня есть заметка о получении собаки-поводыря. Я это сравнила с временем ожидания ребенка. И вот, наконец-то, ты приезжаешь, и вот, наконец-то, твой ребенок, наши собачьи дети, как мы их называем, он получен, он вот он рядом с тобой. И тут начинается суета. А как? А что? А куда? Вот как ты первый раз берешь в руки ребенка и не знаешь, как совладать с его руками, ногами, головой, все такое тонкое болтается, и как это запеленать? Примерно такое же ощущение возникает, когда ты подходишь к собаке. Как к ней подходить? С какой стороны? Что такое поводок? Что такое шлейка, ошейник? Потом, конечно, тренеры, как опытные акушерки, они все тебе расскажут, все покажут. И в первый момент кажется, что такое 2 недели? Да я же ничему не научусь, я же даже вот собаку-то не узнаю. На самом деле 2 недель очень достаточно. Первая неделя проходит достаточно суетливо, напряженно, где-то со слезами, где-то как-то что-то не получается, что-то совсем не получается. Тренер, кажется, что постоянно тебя ругают за каждое телодвижение. На самом деле это не так. На самом деле тренер хочет тебя научить максимально, во всех моментах, во всех аспектах показать, чтобы когда ты уже приедешь к себе домой, у тебя уже не возникало вопросов, что, как и почему. И потом наступает выходной, воскресенье. Как я сказала, мы с Боней просто проспали. Она топтала подстилку, я топтала подушку. Ну, лето у нас было дождливое, особо никуда мы не поехали, делать нам было нечего, мы отдыхали. И когда мы вышли в понедельник уже на 2-й неделе снова на маршруты, это было совершенно другое ощущение. Вот этот выходной – это такой переломный момент, когда мы друг друга осознаем, мы друг друга понимаем, в голове укладываются лекции, укладываются какие-то навыки, полученные за неделю. Ну, 2 недели – это очень напряженная работа, постоянная, целый день. Ой, я за эти 2 недели потеряла 5 килограмм веса. Представляете, как мы напряженно работали? И очень трепетный первый момент встречи с собакой. Я, конечно, с нетерпением ждала, держала себя строго в руках. Мне сказали, вот приехала, давай полчаса, там тебе чаю попить. Я, какой чай? Полчаса просто вот метаний по комнате, ну когда же, ну когда же? Тут пришла тренер, ну пойдем знакомиться. И вот я присела к своей собаке, и она пытается и потереться, и морду на колени положить. Но когда она попыталась уже подать мне лапу, тренер ее несколько одернула, что без лап. Вот. И потом мне показали навыки, которыми владела собака за это время. Собака очень тщательно, очень вдумчиво выполняла все команды, беспрекословно просто. То есть она старалась показать себя во всей красе. Ну и дальше выход на первый маршрут и трудовая деятельность.
5: Знакомство с собакой действительно очень трепетный, ожидаемый момент. те, кто знает собак, те, кто не знает, те, кто любит, те, кто довольно равнодушно к ним. Это у всех проходит очень приятно, очень здорово. Ну, действительно, Аня очень здоровские аналогии классные привела по поводу ожиданий рождения ребенка. Действительно, 2 недель вполне хватает, чтобы понять и ознакомиться с теми навыками, которыми собака обладает. Но на этом ваша работа не заканчивается, а только начинается. Дома действительно тоже идет привыкание, подстраивание. Надо научиться понимать, когда собака ходит в туалет. Это немаловажно на улицах города. Ну, такие моменты интимные, так скажем. Надо научиться понимать, как собака себя ведет на маршрутах, когда она может немножко отвлекаться.
2: Секундочку. Давайте вот по пунктам. Вот, извиняемся, собака захотела в туалет. Как мы это определяем? Потому что на самом деле все это жизненные важные вопросы.
5: Да. Ну, конечно, мы собаку как минимум 2 раза в день выгуливаем. Это ее естественные физиологические надобности, без которых она просто жить полноценно не сможет. Да. Перед каждым маршрутом мы собаку тоже, конечно, выгуливаем. Выгул – это когда мы собаку берем за поводок, и она может спокойно походить или побегать, если она на длинном поводке или на рулетке, сделать свои дела туалетные, немножко расслабиться, в свое удовольствие подвигаться, поиграть, может быть. Да, мы с ней можем с удовольствием играть. То есть выгул – это не только туалет, это еще и, конечно, расслабление для собаки, потому что во время работы она все-таки в напряжении, в психоэмоциональном, она работает, она сосредоточена.
2: Но при этом она на поводке, то есть поводок вы не отпускаете?
5: Да, безусловно. В пределах города, если нет ограниченной площадки, замкнутой, и если нет зрячего помощника, который полностью контролирует ситуацию, вы в нем уверены, собаку мы не отпускаем с поводка никогда. Можно использовать длинную 8-метровую рулетку, то есть собаки прекрасно разбежаться 8 метров в одну сторону, 8 в другую, она спокойно сможет подвигаться на этой рулетке, на этом поводке. Ну, поэтому собака не испытывает какого-то дискомфорта от того, что она на поводке находится. И, конечно, если случается чрезвычайная ситуация, и собака захотела в туалет на маршруте, когда она работает, ну, такое на самом деле бывает редко, но все-таки бывает. Либо собака утягивает хозяина в газон, если она совсем не может терпеть. Конечно, может быть казус, что собака на маршруте сходит в туалет. Поэтому незрячий человек, конечно, должен понимать все эти нюансы, иметь с собой пакетики для уборки фекалий, ну и, конечно, своевременно выгуливать собаку и соблюдать режим питания, потому что от режима питания зависят ее естественные надобности. И если в этом плане все хорошо, то и собака не преподнесет вам никаких неприятных сюрпризов. Ну, конечно, стоит приноровиться и понять, когда собака сделала большие дела, когда маленькие дела, тоже на это требуется время, но не только на это. Допустим, у каждой собаки есть свои особенности. Каждая собака по-разному реагирует на какие-то виды транспорта. Некоторые собаки там с опаской, большие грузовые машины, они не шугаются, не убегают от них, но достаточно осторожно, близко от них проходят. Моя, допустим, собака, она очень любит других животных, других собак в частности, и она немного возбуждается при виде других собак. Я это уже поняла, я это знаю, я это учитываю, и я с этим, ну, успешно, даже не то чтобы борюсь, я это знаю как особенность моей собаки и предпринимаю меры, и поэтому никаких проблем у меня не возникает. Но первое время, чтобы все это узнать и понять, конечно, пришлось приспосабливаться и собаке ко мне, и мне к собаке. Это взаимный процесс.
2: То есть собака-проводник в любом случае реагирует на других собак, то есть этого не избежать?
5: Нет, это не совсем верное утверждение. Каждая собака, как и человек, индивидуально. Какой-то человек, увидев знакомого, улыбнется и помашет ему рукой, кто-то сорвется и побежит обниматься, но собака не бросает свою работу, собака может чуть быстрее пойти, шаг у нее может быть ускориться, но с маршрута она никуда не уйдет, нас она никуда не уведет, то есть наша безопасность для собаки превыше всего. Но по некоторым движениям я могу предположить, что она увидела другую собаку. Она может повилять хвостом, чуть быстрее пойти, и я оцениваю ситуацию, и если это, не дай бог, бездомные собаки, конечно, я стараюсь побыстрее покинуть это место.
4: Хочу сказать, что бродячие собаки – это бич наших городов, и что бы тут ни кричали всякие зоозащитные группы, типа «Хвост трубой» и тому подобное, но я к ним испытываю очень большой негатив. Они очень мешают нам жить и работать. И вот что касается индивидуального характера собаки, моя собака на бродячих собак не реагирует вообще. То есть если она в шлейке, если она в рабочей амуниции, она просто работает. Иногда у нее возникают какие-то охранные моменты, когда она пытается меня от этих собак защитить. Все зависит от того, с какой стороны собаки, как они себя ведут. Ну, понятно, что они всегда ведут себя довольно агрессивно. Вот совершенно недавно мы ходили в большой торговый центр, с нами была сопровождающая зрячая женщина, и мы встретились с очередной стаей бродячих собак, которые бежали с двух сторон, с боков. То есть они нам не преграждали путь, они просто к нам бежали, ну, брали нас в клещи, что называется. И она говорит, что у собаки, у моей, на морде было написано такое брезгливое отвращение. Ну как это так? Вот вы тут ходите в городе, лаете. Что это за невоспитанность? Вот. А когда моя собака прибывает на поводке и видит неагрессивно настроенную такую же гуляющую собаку, она может попытаться с ней познакомиться своим собачьим способом, пойти там понюхать, поиграть. Если хозяин второй собаки настроен также положительно, я иногда позволяю им пообщаться. Но если вдруг мы идем по парку на поводке, гуляем, развлекаемся, и какая-то квартирная тявкалка бежит нам навстречу с диким лаем, у меня Боня на них смотрится с высоты своего роста, типа, ну фу, опять ты тут, да? Ну что за невоспитанность? Она просто проходит мимо, она даже не тянется к ним.
2: На собак противоположного пола как-то реагируют они, или дрессировка, инстинкт каким-то образом отключает?
4: Ну, моя собака, опять же, здесь, наверное, все индивидуально, моя собака в шлейке не реагирует ни на кого вообще. Кошки, собаки, голуби, люди, там листья летают, мусор шуршит. Она в шлейке, она работает. Если я перенесла руку на поводок и дала ей возможность расслабиться, очень мы любим все, что мужского пола. Собака ли, человек ли, вот тут от нас вот этого женского не отнять. Но это, видимо, особенность именно моей собаки.
5: Добавлю то, что собаки-проводники все стерилизованы, и поэтому половой охоты у них нет, и проблем у хозяина в этом плане, в принципе, никаких не будет. Ну, это только личные предпочтения собаки могут так выражаться, но никакой подоплеки тут нет. Еще такой маленький вопрос. На одном из круглых столов представитель здравоохранения у нас поинтересовался, что делать в чрезвычайной ситуации, если незрячему стало плохо, а незрячий один с собакой находится на улице, и он без сознания. Что делать, куда звонить, что делать с собакой? Ну, понятно, что человека это повезут в больницу, там ему вызовут скорую или еще как-то вот. А что делать с собакой? Все-таки на человеке лежит ответственность, это не просто домашний питомец. Это действительно очень дорогостоящее средство реабилитации, как минимум. Ну и не говоря о том, что это часть жизни человека незрячего. Вот. И, конечно, мы задумались над этим вопросом. Пока такого не было, но никто не знает, как жизнь может повернуться, и предусмотреть все ситуации нужно. И хочется отметить, что, во-первых, у наших всех собак, да и у всех собак на ошейнике должен быть адресный жетон, на котором написана кличка собаки, имя, фамилия владельца, адрес, телефон владельца собаки, город проживания, ну, то есть полный адрес, все контактные данные. Во-первых. Во-вторых, у собаки есть два чипа, которые ветеринарные клиники могут прочитать, читать и понять, кому принадлежит собака. Один чип ставят заводчики, другой чип, по-моему, из школы, то есть могут понять принадлежность собаки. Конечно, сотрудникам здравоохранения следует в первую очередь связаться с полицией, возможно, с органами ВОС, то есть Всероссийского общества слепых, ну или хотя бы Всероссийского общества инвалидов, чтобы определить временное место проживания собаки. Ну, это при условии, что нет связи с родственниками или друзьями незрячего человека. То есть действительно это может стать проблемой, но вот чип, адресник, связь с полицией, Всероссийского общества слепых, общества инвалидов, я думаю, что будет вполне достаточно, чтобы собака, ну, не потерялась и не испытывала затруднений мнений каких-то в исполнении там своих физических потребностей.
2: Где владелец собаки может такой чип получить?
5: Человек получает собаку, которая уже чипирована. Это уже есть у собаки. По этому поводу волноваться не надо. Данные об этом чипе есть в ветеринарном паспорте собаки. То есть всем собака оснащена.
4: Да, и самое главное, что такие данные вписаны в удостоверение собаки-проводника. Потому что ветеринарный паспорт может не всегда быть в наличии с человеком, а вот удостоверение собаки-проводника всегда есть у хозяина. Где-то там в сумочке с лакомством или в кармане. Но без этого удостоверения ни один владелец собаки-проводника, в принципе, из дома не выходит. Потому что это, во-первых, право собаки на ее работу, а во-вторых, в этом удостоверении есть выдержки из всех тех федеральных законов, постановлений, которыми мы пользуемся, доказывая, что мы не ослы, а собаки не верблюды.
2: Ну что ж, такова жизнь, все это, конечно, требуется.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Ну, теперь, я думаю, мы поговорим подробнее об изучении маршрута. Вот, допустим, вы приобрели собаку вот в купавне, да, или в школе помощники собаки, да, приезжаете с собакой домой. Вот как уже на месте, в своем родном городе, изучить с собакой нужный вам маршрут? Каким образом это проходит?
1: Первое условие при получении такого технического средства, что человек ходит самостоятельно с тактильной тростью. Иначе не может быть. Это вот один из мифов, что собака-такси, отведи меня в Новгород, и она отведет. Нет, это не так. Если вы знаете дорогу хорошо, и вы, допустим, по ней ходили много-много лет, до аптеки, до магазина, до работы, вы, в принципе, можете показать собаке эту дорогу сами. Если вы хотите изучить новый маршрут, либо знакомый вам маршрут, но очень сложный, тут первое время вы пользуетесь помощниками зрячими. Это могут быть волонтеры, могут быть ваши родственники. Я начинала с изучения маршрута где-то до 500 метров. При всем при этом, до получения собаки я вообще не испытывала никакие трудности в ориентировке. Ну вот просто захотела себе такую помощницу. И до 500 метров был первый маршрут, который я знала, ну, просто досконально. Потом все дальше и дальше. Процесс изучения маршрута такой. Мы называем как-то маршрут, допустим, магазин. А для нее это направление, для нее это команда. Команда к действию вперед. То есть собака начинает движение только по команде. И вообще собаки такие все делают только по команде. Магазин вперед. Мы можем идти от точки А до точки Б, допустим, если нам не надо нигде останавливаться. Либо мы можем сделать промежуточные ориентиры. Промежуточными ориентирами могут быть столбики, скамейки, деревья, углы зданий. То есть то, что вы сможете нащупать тростью. И около каждого ориентира мы останавливаем собаку и прикармливаем. Их может быть много, а может быть вообще не быть. Вот от А до Б и все. У нас тоже есть такой длинный маршрут, он около 3 километров. Мы идем в спорткомплекс. И вот когда мы туда идем, у нас такой спортивный маршрут, скажем так. Я сама разминаюсь, и собака разминает лапы. И вот около 3 километров мы просто идем. Нам нигде не надо, мы идем только вот туда, в спорткомплекс. Есть вот другие маршруты, тоже мелкие. Допустим, можно разделить один маршрут на много других точек, которые вам по пути могут пригодиться, да? Какие-то организации, какие-то повороты. То есть собака вам будет это все указывать, но при всем при этом вы ее там вот прикармливаете. И опять же, индивидуально по собаке, какой-то достаточно пройти 2 раза маршрут, какой-то нужно пройти 10 раз. То есть все смотрим на собаку, как она себя ведет, как она работает. Ну и бывают очень сложные маршруты. Маршруты могут быть с транспортом. То есть если мы едем на работу, мы можем дойти до остановки, сесть в автобус, выйти и дойти до нашей работы. Это все работа, допустим, маршрут. Он может включать в себя несколько видов транспорта, то есть метро, трамвай, и это тоже будет называться одним маршрутом. А можем разделить на более мелкие. Обо всем об этом очень хорошо, доступно начитывают лекции, рассказывают в школах. Все это практически изучается в течение 2 недель, все показывается, как, что. Самое главное, ориентиры, которые вы сможете нащупать тростью.
2: Я добавлю немножко. Вот у нас с собакой несколько иная форма работы. Мы тоже учим какие-то маршруты, но это в том случае, когда уж совсем что-то такое вот замороченное. Как правило, я знаю направление сама, и собака у меня, ну, об этом мне говорила тренер, что, скорее всего, мы выберем именно такую форму работы с собакой-проводником. Она у меня фиксирует встречающиеся препятствия, то есть это бордюры, ступеньки, тут она однозначно останавливается. Есть обводные препятствия, это люки, тоже проблема всех наших больших городов, это столбы, это деревья, это стоящие, схлестнувшиеся языками люди, которые не видят, не слышат, хотя вроде условно здоровые. Все это моя собака прекрасно обходит, прекрасно показывает, и, конечно, скорость передвижения с собакой по городу очень сильно увеличилась. Еще очень большой плюс владения собакой-проводником состоит в том, что вы 2 раза, как минимум, выходите гулять и дышать воздухом. Просто с тростью для меня это было проблематично, ну просто не знаю, то ли люди у нас такие, то ли что, они скорее кидаются, куда вы идете, зачем вы идете, почему вы идете. И аргумент, что я просто вышла погулять, он их... Как это так, вы вышли погулять? Да ну, вы ходите гулять, и я выхожу гулять. И вот из-за такого человеческого неприятия, из-за дискомфорта я была вынуждена зачастую просто оставаться дома, хотя очень бывает, хочется выйти погулять. А с собакой, ну я же иду с собакой, уже у людей меньше вопросов. Ну идет же с собакой, слава богу.
3: Прогулки с собакой – это на самом деле колоссальное удовольствие, которое не было доступно мне до появления собаки. Учишься любить жизнь, наслаждаться, я не знаю, шуршанием листвы, запахом зелени, снежинками, падающими на лицо. И собака получает удовольствие большое от прогулки. Будь то летом побегать там по зеленой лужайке, будь то осенью пошуршать листочками, или зимой там покувыркаться в сугробах. И вот это вот настроение, оно передается и тебе.
2: Мы с Бонни принимали участие в 5-м спортивно-образовательном форуме инвалидов по зрению. Он был открытый, межрегиональный, проходил в сентябре у нас. И у нас было такое... ну, не соревнования, а часть эстафеты, как бег на время. Давалось определенное расстояние, его нужно было бежать. Люди с остатком зрения, они бежали самостоятельно, люди без остатка бежали с волонтерами. У нас очень распространено, очень активно продвигается волонтерское движение. Но мы бежали с Боней. Да, не очень быстро, потому что это был наш первый опыт. Но, тем не менее, возможность бежать самостоятельно, без волонтера, это очень ценная вещь. И мы, пока была возможность, пока еще была хорошая погода, мы принципиально утром бегали. То есть мы гуляем, разминаем лапы, играем с игрушками, убираем за собой продукты жизнедеятельности. У нас есть такая команда, пойдем отнесем. То есть мы собрали все в пакетик и направляемся к урне. Она идет на поводке, но она уже знает, в каком направлении мы идем. И потом, после всех этих манипуляций, я одевала на нее шлейку и говорила «бегом». И мы бежали, прямая дорожка, довольно удобная. И она бежит, и вроде как бы ей хорошо, для собаки физическая нагрузка тоже очень важна. И мне очень хорошо. Я утром пробежалась, бодрая, счастливая, я готова к новым свершениям.
1: У нас есть одна участница проекта с Камчатки, это Анастасия. У нее собака-поводырь Юргант. Они занимаются горными лыжами. Когда мы об этом узнали, мы аж сами удивились. Это очень круто.
3: Да, я добавлю про Настю из Камчатки. Она, поскольку спортсменка, то разные виды физической нагрузки. Она занимается горными лыжами, да, безусловно, но в том числе и бегом. И она уже профессионально бегала со своей собакой. Собака выступала в качестве, так скажем, ведущего спортсмена.
4: В сладкий миг, когда старик накрутит шар, пасовый нос и скажет псу: «А ну-ка, пес, пойдем во дворик».

и гоняем за то, что он каналья, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая душа.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня мы говорим о проекте, который называется «Собака. Все пути открыты». К нашему разговору присоединяется юная участница проекта Светлана Елизавета Наумчева из Краснодара. Итак, вы родные сестры, и вот у вас у обеих недавно появились собачки-проводники.
1: Да.
2: Да.
0: Вот расскажите вкратце, как вообще к такому решению пришли и насколько вот легче, ну, может быть, труднее или как-то вот как-то разнообразнее стала жизнь с появлением таких помощников?
1: Мы поняли, что нужно быть более самостоятельными, самому передвигаться туда, куда хочешь ты, не зависеть от окружающих людей. Поэтому пришли к выводу, что
3: нужна собака, поводырь.
1: Да. Сейчас наша жизнь довольно облегчилась. То есть мы захотели куда-то пойти, мы пошли, независимо от зрячих людей. То есть как бы мы никого не просим. И не надо искать, там, если трость обронил.
3: Или... ключи там, или еще что-нибудь. Собака поможет, поднимет, обведет даже, если вот возле подъезда иногда ставят очень машины близко, и пройти нельзя. Вот она обведет это все.
1: Все лужи, все камушки, все обведет. Жизнь намного лучше стала.
3: И быстрее начинаешь передвигаться.
0: А вот процесс привыкания к собачке и собачке к хозяйке, да, насколько вот он долгий был, или это как-то вот произошло без усилий? Как это было? Как вы обрели своих помощников?
1: Мы 2 недели находились в школе, обучались, как обращаться с собачкой, заодно привыкали друг к другу. Потом по возвращению домой уже, конечно, было первое время трудно
3: понять собаку, научить ее, чтобы она выучила
1: маршрут.
3: Ну, наши маршруты.
1: И, ну вот, наверное, 2 недели дома прошло, уже как-то все мое родное привыкли. И собаки к нам, и мы к собакам. И уже не чувствуешь, что как бы жизнь может быть без нее.
3: Да, очень сильно привыкаешь.
0: А трудности возникали в каком плане? В кормлении, там, в чем?
1: Понять, как нужно правильно взаимодействовать с собакой. То есть, когда нет рядом тренера, который тебе подскажет. Ты можешь с ним, конечно, связаться, но все равно ты должен сам понять, как объяснить собаке, чтобы она запомнила маршрут, что как бы здесь препятствия, там, здесь мне надо повернуть, это у меня магазин, это аптека. То есть, вот понять, как взаимодействовать с ней полностью. В этом было такая немного тяжело первое время. А в остальном все было нормально. Кормление не очень трудно, как бы сам кушаешь и собачку кормишь кормом.
3: Ну да, получается, по весу чашечку находишь, настолько насыпаешь и все.
1: Это не очень трудно.
0: А до появления собак был навык ориентирования с тростью? Ну, с тростью ходили смело, самостоятельно?
1: Да, ходили, но не так много, как сейчас. Когда ходил с тростью, очень много ямок было. Иногда можно было забыть, когда нужно повернуть.
3: Пропустить этот поворот.
1: Да, вот как бы находил столько много препятствий, и довольно тяжело было ориентироваться самому. То есть, если без зрячего кого-то идти. Да. А с собакой все эти проблемы решились.
3: Собака обведет все лужи, все препятствия.
1: Сама повернет.
3: Да, и в столб не впишусь.
0: При освоении новых маршрутов, как это происходило? Вам помогали ваши родные осваивать, допустим, путь от дома до университета, от дома до магазина? Это осваивались при помощи зрячих людей, которые могли как-то вот пройти этот путь вот с вами, с вашей собачкой?
1: Первые 2-3 раза с нами шел зрячий помощник, который контролировал, то есть, чтобы мы никуда не вписались, если что, ни туда не завернули, то есть, как бы...
3: Чтобы конкретно собаке показать там направо, налево.
1: Налево.
3: Вот. Если узкая там...
1: Узкий проход, то чтобы тоже она показала, вот. А после 3-го раза мы уже смело ходили с собакой самостоятельно. То есть уже зрячий помощник не нужен был.
0: В одной квартире 2 собаки. Наверное, не так просто выдержать в обычной городской квартире 2 собачек. Довольно-таки крупных.
1: Ну, мы не испытываем каких-то трудностей, если честно.
3: Они спокойные. Пока вот дома находишься, она либо рядом с тобой, либо лежит на месте.
1: Либо играет с игрушкой, как бы они не бесятся, так скажем.
3: Да, очень тихие. Как бы собака первое время вообще не отходит от тебя, ходит за тобой хвостиком.
1: А вот даже пошел, к примеру, там в ванну, в туалет, она идет за тобой и сидит, ждет тебя под дверью. Когда же ты там, хозяин, выйдешь? Так что никаких проблем с 2 собаками мы не испытываем.
0: А вот между собой как собачки как-то общаются или все-таки друг на друга внимание обращают? Как у них отношения складываются?
1: Они играют иногда, как бы, но они друг друга любят, когда мы возвращаемся домой, то есть если мы ходим по разным маршрутам, разные да. места.
3: Они встречаются друг друга, хвостиками у них сразу виляют, обнюхаться надо.
1: И у нас обе девочки, собачки, они как, можно сказать, так целуют друг друга, они покусывают друг другу щечки. То есть они так рады, что вот я тебя встретила, да, мы снова вместе. Им нравится вместе.
3: Не скучно.
0: А как присоединились к проекту «Собака, все пути открыты»? Знакомство с проектом произошло после приобретения собак или до этого?
3: Я вообще-то с Оксаной получала вместе собаку, так получилось.
0: Это Света, да, говорит?
3: Да, мы в центре как раз получали с ней вдвоем. И как бы обменялись телефонами. И приехав, мы столкнулись вот...
1: С рядом проблем.
3: С рядом проблем, что там куда-то там не пускают, либо в транспорте просят платить за собаку. И вот Оксана создала вот проект.
1: Как бы мы уже к нему присоединились.
3: На начальном этапе.
0: В каких акциях проекта вы лично поучаствовали?
1: Мы проводили презентацию в городе Геленджике, в санатории «Солнечный берег». Рассказывали всем желающим о нашем проекте, о собаках-поводырях, как их получить, какие бывают мифы о них, то есть заблуждения, вот это вот все рассказывали. Потом мы ездили в Новороссийск.
3: Тоже рассказывали про собак, как с ними ходить, уход о них, тоже как получить собаку.
1: Также провели там как бы демонстрацию.
3: Как собака обводит препятствия, обозначает их.
1: И недавно ездили в город Темрюк, в школу-интернат для деток. Рассказывали им о наших собачках.
3: И проводили мастер-класс. Делали с ними новогодние шарики.
1: Вот, ну, всем очень понравилось.
0: Я так понимаю, вы потеряли зрение недавно, и поэтому для вас появление собаки, наверное, дало новый ряд возможностей, да, почувствовали себя независимыми, почувствовали вкус жизни, передвигаясь с собачкой самостоятельно. То есть как до потери зрения?
1: Как бы жизнь заиграла новыми красками.
0: А на дальние расстояния выезжаете, может, куда-то путешествуете с собачками?
1: Ну, мы ездили с Грейси в Москву на всероссийский конкурс собак-поводырей. Мы с хозяином вдвоем и заняли там второе место. Также по краю краснодарскому всему путешествуем. То есть там на море, в горы, еще куда-нибудь там в гости. Рейсовыми автобусами, электричками.
3: Поездами.
1: Да, садимся и просто едем.
0: Как люди реагируют на собачку? Часто агрессивные реакции можно встретить?
1: Ну, бывает, что человек говорит, ой, она меня покусает, или уберите свою собаку.
3: Оденьте намордник.
1: Да, ну, стараемся объяснять, что это собака поводырь, что она не кусается. То она как бы, если добрая. Если я уроню трость, то она мне поднимет. Как бы поэтому я не могу одеть на нее намордник на улице. Вот. Ну, бывает, что наоборот, как бы говорят, зачем вы одели там в транспорте намордник, что это же поводырь.
3: Что она не кусается.
0: Девочки, а что пожелаете вы тем слушателям нашим, которые пока еще не решаются, но задумываются о получении собачки? Вот, может, какие-то советы дать, какие-то рекомендации, да, или все-таки?
1: Тем, кто все-таки задумывается о получении собачки поводыря, взвесить, действительно ли человек сможет обеспечить ее питанием, уходом, лечением. То есть, как бы, содержать собачку – это недешево. Как бы они точно так же болеют, точно так же хотят кушать, там, гулять.
3: Но с ними иногда надо поиграть.
1: Да, это не трость, которую просто поставим там в уголок, и она стоит. А это как маленький ребеночек.
3: Поэтому надо все взвесить.
1: Все за и против. Если за все-таки больше, тогда решаться и брать собаку. А тем, кто уже решился, пожелать
3: тем удачи.
1: Удачи, терпения на первое время и всего самого наилучшего.
0: Тоже спасибо. У меня в гостях были Елизавета Светлана Наумчева из Краснодара, юная участница проекта «Собака, все пути открыты». И после паузы мы продолжим.
2: Человек собаки друг,
4: человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг,
4: это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
4: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает,
4: лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает,
4: волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Ольга, вот вопрос к вам. Мы с вами говорили, что существуют некоторые мифы в отношении собак-проводников. И вот, я думаю, сегодня в этой программе самое время развеять данные стереотипы.
1: Конечно, миф, уже прозвучавший здесь, что собака не такси, и что собака в первую очередь ведет по заученному маршруту от точки А до точки Б.
0: Если, допустим, я тростью не владею вообще, то и до магазина с собакой дойти я не смогу. Даже небольшое расстояние пройти с собакой невозможно. Не имея трости, не владея тростью.
1: Нет, возможно, но это усложнит вам жизнь. Каким образом? Вы идете, собака останавливается, и своей остановкой она говорит, что осторожно, впереди бордюр. Вы должны проверить, какое перед вами препятствие. Вы это проверяете либо тростью, либо ногой, либо рукой. Рукой, я думаю, что вы не будете проверять, вы будете шаркать ногой. По меньшей мере, это неудобно, это страшно выглядит со стороны. Те препятствия, которые собака может обойти, конечно, она обойдет. Но какие-то изменения рельефа собака остановкой обозначает, что вот здесь препятствие. Или, допустим, то, что нельзя обойти. Надо либо перешагнуть, либо это вниз-вверх ступеньки, либо это упавшая ветка, перегородившая полностью дорогу. То есть вам это препятствие надо изучить тростью. Или, допустим, у вас как ориентир выступает скамейка, угол дома, там, я не знаю, какой-то камень. И, подведя к этому ориентиру, собака ожидает, что вы проверите, что она все сделала правильно, и дадите ей команду вперед дальше. Вы можете проверить это ногой, или, если у вас есть маленький остаток зрения, вы, в принципе, вблизи можете увидеть этот ориентир, и тогда вам, возможно, не захочется брать трость. Но с тростью, безусловно, удобнее. Но это выбор, на самом деле, каждого человека, личный выбор.
0: То есть собака не может просто обвести вокруг препятствия?
1: Если собаку научили останавливаться около этого препятствия, и вам важно, чтобы она здесь останавливалась, потому что вы понимаете, что здесь скамейка, после этой скамейки вам надо идти направо, и там будет конечная точка вашего маршрута, то собака будет останавливаться. И если вам не надо останавливаться, вы ее не учили, не требовали от нее этого, она, конечно, обведет вас. И в любом случае, собака, что возможно обойти, она обойдет в первую очередь, а уже во вторую очередь она остановится. То есть в первую очередь она обходит, но если требуется, чтобы собака зафиксировала ориентир для вас, не для себя, а для вас, чтобы вы сориентировались, где вы находитесь, то мы требуем этого от собаки, ну, естественно, она выполняет.
0: То есть трость необходима, и умение ориентироваться с тростью необходимо в любом случае.
1: Да, в любом случае.
2: Это очень важно. Еще один миф: собака после школы не учится. На самом деле собака учится всю свою жизнь, каждый день. Она очень обучаема. Можно собаку научить различным командам, помимо тех, которые она знает. Ищи вход, ищи выход, ищи ступеньки, ищи стул, ищи скамейку. То есть, идя по скверу, по парку, если вы захотите присесть, собака найдет вам скамейку. Ищи стул, это очень удобно на вокзалах, в организациях, когда вам нужно что-то подождать, присесть, и собака вас подведет к свободному месту. Очень-очень эта команда мне нравится. Как-то вот бывает, что команды, они складываются сами. У нас вот есть команда по приезду сформировалась: неси миску. Собака идет, берет пустую миску и несет, и я насыпаю ей корм. Ну, помимо команды апорт, то, что мы ей кидаем, она поднимает упавшую трость, ключи, кошелек, монету, что очень удобно. Теперь не нужно шарить по полу руками, руки всегда чистые. Даже собака, если у вас упали ключи или кошелек, она может и без команды спокойно поднять, потому что она ваша помощница, она всегда на стреме, она готова все сделать ради того, чтобы вы ей дали вкусняшку, ее потрепали, погладили, похвалили. Они этого ждут и все для этого готовы сделать. Так что собаку можно обучить любой команде. Вот, по-моему, у Оли есть команда «Снимай резинку» или «Снимай заколку с волос». Что-то вот наподобие, да, Оля?
1: Да, есть у нас команда «Сними резинку». Когда я делаю хвост, Гера подходит сзади и зубами с меня распускает мой хвостик, снимая резинку. Ну, это на самом деле баловство. Есть более функциональные команды, более удобные, которые просто делают взаимодействие с собакой очень комфортным и удобным. Но также можно удивить и поразить, ну, окружающих людей, вызвать их улыбки разными интересными командами, такими как «Зайка», «Поклон», ну и другие.
2: Мне очень нравится удобная команда «Ищи трость». То есть, когда ты пришел с улицы, сложил трость в чехол, и вот тут у тебя зазвонил телефон, и ты куда-то вот положил, и вот не можешь найти. А собака — это прежде всего твои глаза, это твое зрение. И когда ты ей говоришь «ищи трость», она тебе ее вдруг вот несет. Мне очень тоже нравится эта команда, она очень сильно выручает. И также можно любой предмет, она может и тапочки подносить, и сапоги подавать, и все что угодно, вообще варежки снимать. Кто-то рассказывал, что подаешь руку варюшке после прогулки, а она зубками ее стягивает. То есть, ну, такой вот, знаете, такие умиленные команды. Вроде бы и собака работает, она развивается, изучая новые команды, да? Вроде бы и тебе жизнь настолько облегчается, что уже, зная, как с собакой, ты уже думаешь, а как я вообще раньше без нее жила? Как вот это вообще было? И тоже от одного незрячего, от участников нашего проекта, мы услышали такую фразу, что вот ходил я с собакой, ходил, то есть это Юрий из Камчатки, у него уже вторая собака, у человека очень огромный опыт, и он говорит, вот я, значит, в ожидании второго тифлопса, жду-жду, и тут хожу сам, хожу по той дороге, по которой 10 лет ходил со своим помощником первым, и думаю, сколько здесь всяких каких-то веток, столбиков, каких-то ступенек, то есть собака настолько все обводила, что он даже ходил 10 лет и не знал, что там такая тяжелая дорога. Собака самые наилучшие пути ему искала.
1: Да, и Юрий сказал такую фразу, дополняя Оксанин рассказ. Оказывается-то я слепой.
2: Да-да-да.
3: Открытие сделал, да, в общем-то.
1: Да. Еще один миф. Собака еще будет вас и охранять. Там, защищать от воров, от грабителей, от плохих людей. Нет, в принципе, собаки-проводники, собаки-поводыри, они не охранные собаки, и у них это качество минимизируется, убирается. Потому что на улицах города собака должна...

0: к светофору, и только по вашей команде вперед, переход вперед, она начнет переходить. То есть собака не ориентируется на толпу, на движение людей, собака не различает цвета светофора, и ей, в принципе, и не нужно принимать такого решения. Решение принимает, когда переходить дорогу, сам незрячий. Если светофор не звуковой, то здесь мы пользуемся помощью либо окружающих звуков, да, либо помощью окружающих людей. И принимаем решение, переходим дорогу.
1: Еще один миф, что собака – проводник в силу своей высокой психоэмоциональной нагрузки и физической, живет намного меньше других собак простых. Нет, на самом деле это не так. Собаки-проводники живут ровно столько, сколько им отпустил собачий век. Все очень индивидуально. Как человек может прожить долгую жизнь до 100 лет, так и собака может быть активной, трудиться и работать на пенсии там 13, 14, 15 лет. Но, к сожалению, бывают и обратные случаи, и люди могут в раннем, в молодом возрасте заболеть, и с ними несчастный случай может случиться, и у собаки это не исключено. Но это никак не связано с их работой. Наоборот, ну, собаки, поскольку они двигаются, они соблюдают двигательный режим, они всегда физически активны, и это помогает им не набирать лишний вес, помогает им всегда умственно трудиться. То есть поводырская работа, она не сказывается губительно на их здоровье.
0: Еще один миф – собак-проводников нельзя гладить. Это решение самого незрячего, разрешать свою собаку гладить или нет, но однозначно этого нельзя делать, когда собака ведет человека. То есть мы встречаемся на улицах города с тем, что «Ой, какая милая собака!» и люди тянут к ней руки. Естественно, собака отвлекается, перевозбуждается, и тут уже как бы могут быть последствия этого момента. Некоторые хозяева абсолютно не разрешают никому никогда гладить собаку. Вот я хозяин, вот как бы не стоит. Некоторые дают детям, вот как Аня говорила, да, то есть собака хоть и в шлейке, но мы можем устроить фотосессию, ее могут потрепать, погладить, как бы вот так. Можно гладить, но только когда она не работает.
2: Ну что ж, программа «Зрячее сердце» подходит к своему завершению. Давайте к завершению программы все-таки мы озвучим контакты, либо ваши контакты, либо вот сайт. То есть как наши слушатели, те, кто хочет побольше узнать о собаках, могут связаться с вами, получить некую консультацию, как это можно сделать?
3: В первую очередь у нас существуют группы ВКонтакте и в Одноклассниках, которые так и называются «С собакой все пути открыты». То есть, если в строке поиска вы наберете «С собакой все пути открыты», вы точно не промахнетесь. Других таких групп просто нет. Там, конечно, в обеих группах указаны контакты администраторов. В «Одноклассниках» это мой контакт, в социальной сети ВКонтакте это Оля и я. Соответственно, можно с нами связаться, написав нам сообщение или выйдя на наши страницы и получив контактную информацию. У меня даже на странице телефон указан, и скайп указан. Пожалуйста, все, кто имеет вопросы, могут с нами связаться. У нас существует чат в WhatsApp, в который тоже можно попасть, написав письмо с указанием своего номера администраторам этих групп. Мы передадим обязательно администратору чата всю информацию. И уже администратор чата рассмотрит кандидатуру и решит, включать эту кандидатуру или не включать. Мой номер 8-920-718-27-73.
2: Итак, телефон
3: 8-920-718-27-73.
2: Что ж, значит, те, кто мечтает о собачке, могут получить консультацию, могут как-то получить вот некую поддержку. Что ж, я благодарю вас, девочки, за это интересное интервью, за эту беседу, и, может быть, пожелаем что-нибудь слушателям радио Рансис.
0: Хочется сказать, что у кого-то год собаки, а у нас жизнь с собакой. Не бойтесь, думайте об этом, размышляйте, получайте собак-проводников, это реальные помощники. Всех с Новым годом, успехов, чтобы этот год принес много приятных сюрпризов и хороших моментов.
3: Ну, как сказала Оксана, у нас жизнь с собакой, она у нас не собачья, она у нас вполне полноценная, активная, и мы желаем всем такой активной жизни с собакой.
1: Я тоже хочу сказать, что не бойтесь получать собаку и не бойтесь вставать на очередь. В крайнем случае,

0: если ваши жизненные обстоятельства изменятся или еще какие-то будут условия, препятствующие получению собаки, вы можете отказаться от получения собаки-проводника, вас никто за это не осудит, ее просто передадут другому человеку по очереди. В любом случае, если вы задумались над получением проводника собаки, вставайте на очередь, потому что очередь может длиться и год, и даже иногда полтора, поэтому все в ваших руках, ваше счастье, ваш активный образ жизни. С Новым годом! Ну, всем добра!
1: Ну, а вас, Светлана, мы, конечно, приглашаем на наш первый межрегиональный слет владельцев собак-проводников.
2: Но, к сожалению, такого у меня пока не имеется, поэтому пока вряд ли. Но в будущем посмотрим. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram telegram.me/radio_ransys.
1: На дальней станции сойду.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Завершаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока, немецкой рок-команде Scorpions – «Скорпионы».

Программу открыла композиция «Can't Live Without You» «Не могу жить без вас» с альбома «Blackout», выпущенного в 1982 году. Весной 1981 года, во время работы над очередным студийным альбомом, у солиста Scorpions Клауса Майне пропал голос. Потеря голоса для певца – это катастрофа. Благодаря передовой медицине, упорству Клауса Майне и всесторонней поддержке Рудольфа Шенкера голос восстановился. Клаус Майне, цитата. «Он мой брат от другой матери, мы братья по душам. И если верить, что все в жизни предопределено, то в нашей жизни было предопределено, что мы встретились и что Рудольф в 60-е услышал в моем голосе что-то, чего я и сам не мог себе представить». Конец цитаты. Во многих группах тесная дружба превращалась в неприязнь, и из-за этого они распадались. Scorpions обошли все препятствия, и основой для этого была, есть и будет, дружба между Клаусом Майне и Рудольфом Шенкером. Дружба эта продолжается уже более 50 лет. Весной 1982 года вышел 8-й студийный альбом Scorpions «Blackout». Рецензент британского журнала Kerrang писал, цитата, «Словами не описать мощь, запечатленную на пластинке. Вы не будете разочарованы. Барабаны – роковые, гитары – громкие и гордые, а вокал – блестящий. В самом деле, трудно поверить, что у Клауса Майне действительно были проблемы с его горлом». Конец цитаты. С 8-го студийного альбома Scorpions «Blackout» послушаем композицию «You give me all I need» – «Ты даешь мне все, что мне нужно».

альбома Blackout началось завоевание скорпионами Соединенных Штатов Америки. Альбом попал в топ-10 американского билборда и стал платиновым. Вот что писал об этом альбоме журнал Rolling Stone. Цитата. «Blackout стал тем альбомом Scorpions, где все по-настоящему сложилось. Песни были наполнены лаконичными простыми рифами, четким продакшеном и прямолинейным ритмическим напором. Альбом стал началом золотого периода 80-х для Scorpions, проложив путь целой эпохи хард-роковых хитов, одновременно жестких, как гвоздь, и обезоруживающе мелодичных». Конец цитаты. Летом 1983 года Scorpions выступили на трехдневном US Rock Festival в Сан-Бернардино в Калифорнии. По разным оценкам, на фестивале присутствовало более 350 тысяч зрителей. Клаус Майне, цитата. «Не нужно забывать, что в тот же день Мотли Крю, Джудас Прист, Оззи Осборн, все они играли перед нами. Это, разумеется, дало сильнейший толчок нашей карьере в США, потому как мы, конечно, отыграли невероятное шоу. Мы излучали столько энергии, что просто взорвали всех. Это был невероятный опыт, и он очень помог нам дальше в 80-х, в частности, во время нашего пребывания в Америке, потому что, к счастью, Ван Хален, которые играли после нас, немного провалились. Мы были, так сказать, победителями вечера, и это стало толчком для нас. И как фанаты говорили на следующий день, скорпы стали хозяевами шоу». Конец цитаты. В 1984 году был выпущен очередной студийный альбом Scorpions «Любовь с первого укуса». Альбом укрепил позиции команды на американском рынке. С этого альбома послушаем композицию «Big City Nights».

В 1984 году Scorpions покорили очередную вершину. Они провели 3 аншлаговых концерта в нью-йоркском Madison Square Garden. Клаус Майне, цитата: «Каждый вечер мы отдаем зрителям всю энергию. Мы выходим на сцену и выкладываемся по полной». Конец цитаты. Рудольф Шенкер из книги «Встряхни свою жизнь». Цитата: «В общем, тот, кто способен завести избалованных нью-йоркцев, может смело выступать дальше. А тот, кому удается 3 подряд распродать все места на Madison Square Garden, до нынешнего дня абсолютной вершине живого перформанса, тот взошел на самый верх рок-н-ролльного Олимпа. Других вершин для музыкантов уже не существует. Мы там побывали и прославились на весь мир». Конец цитаты. Предлагаю вам окунуться в атмосферу одного из американских концертов Scorpions.

Только что в исполнении Scorpions прозвучала знаменитая баллада «Still Loving You» «Все еще люблю тебя». Рудольф Шенкер, цитата. «Где-то в 1975 или в 1976 годах я играл эту мелодию и испробовал все возможное, но ничего не получалось, ничего не получалось. И потом, когда-то во время репетиции в 1983 или в 1982, точно, в 1983 я снова сыграл эту мелодию. До этого мы уже проиграли ее один раз во время записи пластинки, и было круто. Всем понравилось, и я снова начал играть ее. И тут вдруг все начали автоматически подключаться, как будто она у нас у всех играла внутри. Осталось только собрать все вместе, и идея была готова». Конец цитаты. Студийный вариант композиции «Still Loving You» вышел на альбоме «Любовь с первого укуса» в 1984 году. Альбом стал золотым и платиновым во многих странах мира, а сингл с композицией «Still Loving You» разошелся тиражом более 6 миллионов экземпляров. В январе 1985 года в Рио-де-Жанейро самба на время вышла из популярности. В это время там проходил фестиваль «Rock in Rio». Герман Райребел, цитата. «Это было невероятно. Мы играли там 2 дня, 15 и 19 января 1985 года. Там также, среди прочих, выступали AC/DC, Queen, Rod Stewart, Yes. Это нужно себе представить. 400 тысяч человек полностью сошли с ума. Ведь для них это было первый раз, когда такой большой фестиваль состоялся у них». Конец цитаты. Пик популярности был достигнут Скорпионами в середине 80-х. Затем начался медленный спуск с вершины. Альбом «Дикое развлечение», выпущенный в 1988 году, неплохо продавался, но не смог повторить успеха предыдущих альбомов Scorpions. 80-е годы для Scorpions – это почти непрерывные гастроли по всему миру. Рудольф Шенкер, цитата. «Стоять на сцене и исполнять песни – это самое легкое. Тяжело – это спать на новой кровати каждую ночь, справляться с разными климатическими условиями, со многими перелетами, с напряжением, с различными часовыми поясами, в которых переезжаешь. Это невероятно тяжело». Конец цитаты. В 1988 году Scorpions впервые побывали в Советском Союзе. Они дали 10 аншлаговых концертов в Ленинграде и побывали в Ленинградском рок-клубе, где пообщались с местными рокерами. Вот запись с одного из ленинградских концертов Scorpions. Композиция называется «Жить ради завтра». Sean!

В следующем 1989 году Scorpions вновь побывали в Советском Союзе, на этот раз в Москве. Команда приняла участие в международном фестивале «Рок за мир». Вновь обращаюсь к книге Рудольфа Шенкера «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Случилось невероятное. Основа этого была положена в Москве. Я хорошо помню, как Стас Намин за день до начала фестиваля организовал для всех музыкантов и журналистов речную прогулку по Москве-реке до парка Горького на огромном прогулочном теплоходе. Там мирно объединились люди различных национальностей. Австралийцы, японцы, англичане, американцы, немцы, русские. Чужие люди стали братьями. Я помню, как мы стояли, опираясь на перила, и смотрели на счастливых людей. Все это было бы немыслимо еще совсем недавно. Ах, не передать словами, что мы там пережили. Мы впитывали каждую секунду этого волшебного действа. Клаус, ты помнишь, размышлял я, год назад, когда мы играли в Ленинграде, тогда все было серым, а сегодня эту страну просто не узнать. Невероятно, правда? Рудольф, здесь еще много чего произойдет, ответил Клаус, не глядя на меня. Вероятно, он уже мысленно сочинял свою песню. И он был прав. Впереди было еще очень много перемен. Конец цитаты. Клаус Майне, цитата. «Мы чувствовали, что что-то было в воздухе, изменения в воздухе. Их можно было почувствовать. И когда мы вернулись домой, я написал песню об этом. Куплеты звучат, как дневник с воспоминаниями о Москве».

Продолжаю цитировать Рудольфа Шенкера. Цитата. «Вскоре после этого я предложил Клаусу записать русскую версию «Wind of Change». Я был в восторге от собственной гениальности. Идея казалась мне блестящей, но Клаус воспринял ее с сомнением. «Ты с ума сошел?» – спросил он. «Я и русский язык. Перестань, Рудольф». «Слушай, Клаус, ты подумай сам», – уговаривал я его. «Мы на Красной площади в Москве. 100 000 фанатов. Все круто, и тут ты вдруг запоешь «Ветер перемен» по-русски. Как ты думаешь, как всех это заведет? Старик, у тебя мурашки не бегут при мысли об этом? Песня вернется к русским зрителям, и они, наконец, поймут, о чем там речь. Ведь не все зрители понимают по-английски. К тому же, ведь это Россия вдохновила тебя на этот текст». Идея русской версии «Ветра перемен» еще какое-то время витала в воздухе. В конце концов, Клаус привык к этой мысли и дал добро. Мы заказали перевод. Через несколько дней перед нами лежал перевод, лиричный и замечательно уложившийся в ритм. Клаус немного поупражнялся, наконец спел песню. И вскоре она уже звучала на всех русских радиостанциях. Супер! Конец цитаты.

Композиция «Wind of Change» была выпущена на сингле, а затем и на альбоме «Сумасшедший мир» в ноябре 1990 года. Рудольф Шенкер, цитата. «Мы создали саундтрек для мирной революции, какой еще не было в мире, и люди полюбили нас за это». В передаче «Наши лучшие» второго канала немецкого телевидения «Ветер перемен» по итогам голосования телезрителей даже стал немецким хитом 20 века. Никакая другая песня никогда еще не пользовалась такой популярностью. Только наша. Резонанс был огромнейший. Наша песня впервые стала хитом номер один в Германии. Далее последовали Швеция, Бельгия, Франция, Голландия, Норвегия, Австрия и Швейцария. В Англии она заняла второе место, в США – четвертое. В 78 других странах она тоже попала в хит-парады. Тираж «Wind of Change» составил свыше 14 миллионов и стал самым успешным синглом 1991 года. Конец цитаты. Закончились славные 80-е, а вместе с ними закончилась и эра классического хард-рока. Подросло новое поколение, появились новые музыкальные стили – американский гранж, английский брит-поп, альтернативный рок. В 1992 году команду покинул бас-гитарист Франсис Бухгольц, игравший в Scorpions с 1973 года, а в 1996 году барабанщик Герман Раребел, проработавший в команде 18 лет. В начале 2000-х на волне ностальгии Scorpions вновь стали популярными. И еще одна цитата от Рудольфа Шенкера. Цитата. «Эту вторую весну, которую нашей группе удалось пережить после 10 лет простоя, я рассматриваю поистине как подарок небес. Благодарность. Вот волшебное слово. Я испытываю бесконечную благодарность. Я все еще езжу по свету, играю мои песни, знакомлюсь с потрясающими людьми и все еще зарабатываю деньги. Лучше жизни я не могу себе представить». Конец цитаты. Завершит программу композиция «Dynamite» с восьмого студийного альбома Scorpions «Blackout».

На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать